дополнительное время со счетом 95-91 наша подруга-красавица Кэтлин Кларк набрала 26 очков и выдала 9 голевых пасов. Днем ранее Миннесота, которая лидирует в турнире, играла в Лас-Вегасе с действующими чемпионками и победила со счетом 92-87 в турнирной таблице. Миннесота 29 побед, Голден Стейт 24, Вегас 24, Индиана 23, команда Нью-Йорк Либерти идет на шестом месте. 22 победы, 14 поражений. Теннис набрал скорость в турнир. В Цинциннати сегодня будут матчи второго и третьего раунда. Вчера сошел с дистанции Даниил Медведев. Второй номер турнира днем ранее, в субботу сошел с дистанции третий номер турнира Новак Джокович. У девочек все посеянные шагают дальше. В частности, вчера вышла в третий раунд Елена Рыбакина, у нее второй номер. И несколько слов о футболе, европейском. Вчера команда Нью-Йорк Сити Футбол Клаб играла с командой из Финляндии, потерпела поражение со счетом 3-2. Днем ранее, в субботу, Нэшвилл, лидер на Востоке, принимал команду Интер Милан, команда, в которой играет Месси. Нэшвилл выиграл со счетом 4-1, и команда Нэшвилла уверенно лидирует в Восточной конференции. 43 очка, у Майами 38, у Нью-Ингланд Революшн 30 очков. Команда Нью-Йорк Сити Футбол Клаб занимает 8 место, Нью-Йорк Ред Буллс занимает 9 место. Ну и в Англии был сыгран традиционный матч открытия сезона в Кардиффе. Обычно они играют в Лондоне такие матчи, на этот раз был в Кардифф-Сити. Команда чемпион Англии Арсенал играла с обладателем Кубка Английской футбольной ассоциации Манчестер Сити. Традиционный матч открытия сезона. И Арсенал, моя команда, победила со счетом 3-0. В пятницу начинается чемпионат премьер-лиги, о чем мы с вами будем говорить много-много-много. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное понедельничное пожелание. Продолжайте укреплять капиталистическую систему в Соединенных Штатах. Слушайте передачи «Голоса», передачи «Дэвидсон Радио» и будьте здоровы! Ну, ёб твою мать.

0: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.

0: Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Александр Флинт. Сегодня у нас начало новой недели. Вчера состоялись похороны Александра Гранта, нашего сотрудника, Царство ему небесное. И также состоялись похороны известного певца и деятеля русской эмиграции Михаила Гулько. В общем, конечно, к сожалению, жаль, что мы встречаемся именно на таких ивентах, вот в основном, но тем не менее, понимаете, вот когда туда приходят все эти люди, которые вспоминают все, что произошло, все вот эти, как говорится, хорошие дела, которые эти люди делали, что они из себя представляли, это все-таки говорит о том, что ну, в какой-то степени вот эта наша община, она продолжает существовать, она в какой-то степени развивается, то есть не все стоит на месте, к счастью. Ну, вот это самое главное, я думаю, потому что, к сожалению, надо сказать, что вот ну, та эмиграция, которая вот была у нас, она, вот, к сожалению, она закончена. К сожалению. И вот мы сейчас, когда говорим о том, что вот мы находимся в новой какой-то Америке, то есть вот, знаете, многие люди не понимают, о чем мы говорим. Понимаете, вроде бы вся та же самая Америка, мы типа там живем дальше и так далее. Нет, на самом деле мы в другой Америке. Мы в другой Америке, эта Америка изменилась с нами, и вообще как таковая, ну вот это вот изменение, это же, вы понимаете, оно никогда не стоит на месте. Оно всегда меняется. Но просто мы, вот, к сожалению, что-то упустили по дороге, каким-то образом вот это проморгали эту ситуацию, вот так далее. И вот надвигаются какие-то постоянные вопросы, которые вот нас постоянно мучают и что-то далее. Вот я вчера разговаривал с целым рядом людей, я сейчас не буду говорить подробности, но, в общем. И я задаю вопрос, вот почему, потому что мне очень множество пришло имейлов по поводу того, что я рассказывал в четверг, в пятницу, о моих по каких-то предложениях и так далее. Ну вот смотрите, давайте вот пройдемся просто по тому, что у нас происходит. Ну вот прежде всего, то есть вот есть такой консервативный, я считаю просто его нормальным человеком, Виктор Дэвид Хэнсон, он интересную фразу сказал вот в своем обращении, вот буквально два дня назад, что вот мы не штурмовали пляжи Нормандии, не проливали кровь, не гибли в окопах Первой мировой войны, не жертвовали все во время Второй мировой войны, лишь для того, чтобы выслушивать новичков, ну, то есть новоприбывших в Америку, поучающих нас, почему Америка это страна расизма и пороков. Думаете, Гамильтон и Джефферсон сражались, умирали ради вас? 250 лет американской крови от Геттисберга до Белла Вуд, до Иводжимы. Лишь для того, чтобы приезжие в первом или втором поколении заявляли, ваша конституция мусор, отцы-основатели были расистами, когда мы придем к власти, мы все это разрушим. Хватит. Это наша страна, мы ее построили, мы защитили ее ценой собственных жизней. Если приехали сюда, ассимилируйтесь или убирайтесь домой. Вот я вот тот же самый месседж скажу. Это не есть расизм. Знаете, когда нам говорят, вот это расизм. Нет, это не расизм. Нормальный человек, вы понимаете, имеет право, и даже не право, наверное, скорее всего, даже обязанность, защищать свой собственный дом. Защищать то, что его. В Америку никто никого не тащит силком. Если вы приехали сюда, значит, вы согласились заранее с условием, что есть вот такая Америка, так как она есть. Так как ее уже построили, поэтому из-за того, что ее так построили, она такая процветающая. Поэтому вы не можете сюда, например, принести вот тот ислам, в котором есть на сегодняшний день в этом нашем сумасшедшем мире, и сказать, что это та же самая Америка. Нет. Почему-то ни одна исламская страна вот так себя построить не смогла. Значит, об этом это что-то говорит. Потому что ислам является основополагающим фактором этих стран. От Марокко до Пакистана. И вот сейчас даже, понимаете, к сожалению, величайшему, моему, я должен сказать, что это становится и основой, или вернулось обратно в Центральную Азию. Советская власть это долго выбивала, оттуда вычищала. К сожалению, это возвращается обратно. Причем возвращается в какой-то жуткой форме, потому что это возвращается в виде антисемитизма, которого там никогда не было. Или был в минимальной форме какой-то. Вы понимаете, вот в чем дело. И ты начинаешь задавать себе вопросы, что происходит. Так это в чем Америка виновата? Нет, это именно какие-то местные условия. Местные вот эти верования, традиции и так далее, которые привели вот к такому краху, что все эти страны являются, понимаете, в разной степени помойкой. И я не вижу, понимаете, большой очереди
в коммунистический Китай. Не вижу большой очереди в Россию попасть. Я не вижу большой очереди попасть в какие-то, понимаете, замечательные страны Африки. Со всеми их революциями и режимами и так далее. Вот, пожалуйста, население в Соединенных Штатах, население геев, периодически произносят фразу, что они за Палестину. Ну вот, пожалуйста, вчера буквально парламент Сенегала, такой замечательной страны, принял решение, что за сожительство двух мужчин, даже не за брак, за сожительство, их будут сажать минимум на 10 лет в тюрьму, из которой вы, скорее всего, не выйдете никогда. Вот за это дают 10 лет. Скажите, хоть одно где-то выступление есть, хоть в одной нормальной вот этой всех этих организациях о правах человека, Amnesty International, об одном, о другом, о третьем, о десятом. Где вот хоть одно что-то выступили по этому поводу? Если это фактически акт человека независимой какой-то теории. Понимаете, что людей будут сажать за то, что у них такая сексуальность. В Америке этого не делают. В Европе, в нормальных странах этого давным-давно не делают. От этого ушли, потому что эти страны развиваются, а эти стоят на месте. Где-то в каких-то древних, каких-то веках. Вот это вот Сенегал, вот это вчера. Понимаете, всесборная овация была принята в парламенте. Дальше, по вопросам того, что... Вот ко мне пришли. Мне начали стучить, меня поучать начали, что типа цивилизация началась не в Европе и так далее. Я не сказал, что человеческая цивилизация началась в Европе. Господа, не надо мне вкладывать ваши мысли в мою голову. Это немножечко смешно, понимаете? Потому что цивилизация человеческая, то есть самое древнее какие-то происхождения, это Шумер, то есть Месопотамия. Это сегодняшний Ирак, вот что-то между Ираком, Сирией, вот и далее, в разливах двух рек, Тигра и Ефрата. Это самая древняя цивилизация. Где-то порядка, ну, давайте так говорить, где-то 4,5 тысячи лет до новой эры. Это вот примерный. Вот срок основания этой цивилизации. Есть отдельные города, которые старее. Например, Иерихон. Иерихону порядка вот, на сегодняшний день 10 тысяч лет. Но это один город, а не цивилизация. Европейская цивилизация началась прежде всего в Греции. Потом перешла в Рим. И Европа на сегодняшний день, ну и Америка, и все проекции вот этой европейской цивилизации наследовали оттуда законы, философию, метафизику, критическое мышление, логику, построенную на законах и определениях, на доказательствах математику, политическую теорию, политологию, построение государства, науку, как вести историографию, риторику, каким образом вести споры. Кстати, очень многие у нас-то не умеют делать. Литературу, этику, эстетику, образование, гражданскую культуру вне религиозной культуры. Что такое гражданство, что такое гражданин, публичные дебаты, это все пришло из Греции. Театр, планирование городов, архитектурные законы какие-то, архитектурные украшения, четкое, понимаете, разделение на, понимаете, вот это вот, здесь подходит одно, один стиль, здесь другой. Образование общественное. Появление четкого алфавита. Это все пришло из Греции. Не из Египта, не из Шумера, не из Вавилона. Видите, вот это основание тогда пришло из Греции. Частично. Греция это впитала себя из древнееврейской культуры. В частности, понимаете, какие-то есть зависимости алфавита, есть очень множество... перекличканий греческой философии и еврейской философии. Понимаете, то есть, потому что Греция развивалась примерно, то есть, вот главный, то, что называется, Axial Age, когда в Греции произошел какой-то внезапный взрыв
мысли и вообще развитие, это где-то 5 век до новой эры, это тот же самый 5 век до новой эры, когда это эра пророков в Иудее. Поэтому, возможно, были какие-то переклички, понимаете, между ними. Мы четко установить это не можем. Но факт остается фактом, что европейская цивилизация в сегодняшнем виде, вот именно основана на вот этой греческой культуре. Дальше, когда уже появилась вот эта проекция иудаизма в виде христианства, то есть, надо сказать, что европейская культура адаптировала себя иудейско-христианские ценности. Законы, вот так далее, вот понимаете, 10 заповедей, фактически, которые лежат в основе любого европейского, американского, австралийского закона. Что бы мы тут ни говорили, как бы мы ни спорили на эту тему. Как они применяются, это, скорее всего, вот идет из Греции. А то, что закон сам по себе, это написал тот, вернее, принес с горы Синай тот самый Моисей, ну, извините. Вот как-то так. И вот это неотложная истина. Понимаете? Поэтому, когда я вот говорил вот то, что я говорил в четверг и в пятницу, вы посмотрите, вот на сегодняшний день то, что происходит с нами, или вернее, что нам предлагают делать вот эта вся эта толпа товарищей слева, они проводят так называемое, то, что называется на английском conditioning. На русском я вот нашел все-таки какое-то вот слово, которое подходит, которое объясняет, это называется обработка. То есть нас обрабатывают на сегодняшний день в политическом и идеологическом смысле слова для принятия того, чтобы мы приняли, что черное это белое, а белое это черное. Они пытаются нам сейчас доказать, например, что вот в том виде, которым есть на сегодняшний день, ислам это религия любви и мира. Это, извините, вранье. Вранье, потому что в исламе, в Коране, есть полно каких-то проповедей и заповедей, которые являются, и это, кстати говоря, пишут специалисты по исламу, что более поздний ислам, то есть они вот я вам цитировал Аян Хиршали, она говорит, что есть часть ислама, который базируется на более ранних высказываниях Мухаммеда духовных, которые были в Мекке, потом его выгнали из Мекки, он, видимо, осерчал на все это и начал писать более военизированные проповеди, которые являются мединским, вот в Медине написано, они более именно такие радикальные. Но давайте смотреть дальше. Давайте смотреть даже не настолько идеологию, сколько на практику. Вот эти все страны, которые где на сегодняшний день есть ислам, эти страны не были изначально вот с нулем каким-то в виде религии. Они были христианские. Египет был христианский. Ирак, Сирия были христианские. В Персии, в Иране была совершенно своя религия, которая была уже к тому, сколько лет уже? Ну где-то 1500 лет. У них были свои боги, свои, как говорится, свой пантеон и так далее и тому подобное. Это было в Иране. Были свои верования какие-то в Турции, вот так далее. Если это не были греки, допустим, то там были какие-то свои верования. Бывшая хеттская цивилизация. В Египте были до христиан, там были совершенно другие боги, и так далее, древний Египет и так далее. То есть, грубо говоря, каким образом вдруг все эти христианские и просто самобытные какие-то религии, вдруг все стали исламом. Это что, все произошло, они все дружно, разом вступили в ислам? От полного офигения, от счастья этой религии, что ли? Боже упаси, их завоевали, их подчинили, возможно, многие вступили из-за страха, то есть, как я уже рассказывал, что вот соседнюю деревню сожгли, а эта деревня решила, слушайте, мы не хотим быть сожженными, давайте мы войдем в этот чертов ислам, чтобы нас никто не трогал. И уже будем так, как они требуют. И вот посмотрите, если вы хотите выйти из ислама, вот когда у вас, допустим, вся эта, вам ничего не угрожает, вам говорят, что вам после этого отрежут голову. То есть выйти вы из него не можете. Что это за мирная религия? Что это за религия мира вообще как таковая? Я вот все пытаюсь понять. Дальше. Те мусульмане, которые заявляют, что они moderate, то есть они как бы умеренны. Окей. Значит, они должны тогда признать, что они фактически не признают все аяты, ну то есть все главы Корана и шариата. То есть они признают только то, что они хотят признать.
Но это вот то, если они это не делают, значит, они тогда вам голову морочат, их морочат голову самим себе. Значит, они просто обычные мусульмане, именно старого такого толка, а не новые мусульмане, которые понимают, что, что нужно каким-то образом принять критическое мышление даже по отношению к религии. Вот есть евреи, например, что не религиозные, они не принимают целый ряд каких-то устоев, которые есть в иудаизме как таковые. Ну, хорошо, они все равно себя считают евреями. Правильно, почему? Потому что они не соблюдают какие-то для них, допустим, дикие там трактаты. Окей. Но это есть среди мусульман, это не признается. Значит, либо вы, значит, вы тогда признаете, что окей, да, я вот хочу выпить там коньяка, допустим. Это считается большой табу в исламе. Ну, значит, значит, я какой-то новый мусульманин, или я не мусульманин, неважно, как вы называете это, но я уже не могу тогда говорить, я мусульманин. Потому что в, на сегодняшний день в практике, или в, как, даже так в юрисдикции, такого понятия, как умеренный ислам, нет. И когда мы про это говорим, то есть такие вот, допустим, как Эрдоган, говорят, нет такого понятия умеренный, есть только ислам вообще, а умеренного нет. То есть даже когда мы хотим его найти, мы проецируем то, что давайте вот действительно найдем какую-то нормальную, приемлемую форму, понимаете, сосуществования, где они друг друга должны убивать по этой религии. Или по религиозным каким-то там, я не знаю, наработкам с обеих сторон. А именно, понимаете, давайте сосуществовать. Они говорят, нет, такого быть не может, есть только единый ислам. Во! Вот в этом вся беда. Вот в этом вся беда. Потому что мы именно должны говорить о том, что в том виде, каком он есть на сегодняшний день, ислам это, вот-вот, ислам без умеренных мусульман или тех, которые не соблюдают, является военизированным культом захвата. Это не религия. Это именно военизированный культ. Человеконенавистнический культ, который, понимаете, готов подставить детей и женщин ради соблюдения, ради выяснения каких-то целей. Вот, например, вот вышла сейчас статья, я не сегодня про нее говорить не буду, но, значит, вышла статья одного австралийского автора, который говорит, что Хамас считает колоссальным успехом то, что произошло сейчас в Газе. Что то, что убили вот Израиль, то, что, как говорится, убил в ответ на, там, на вот этот вот акт 7 октября больше 70 тысяч палестинцев, это для них колоссальный успех. Ты начинаешь думать, боже мой, о каком успехе речь ведется? О каком успехе ведется речь вообще как таковая? Что мы обсуждаем? Однако это считается так, вы понимаете? Люди в этом уверены. Дальше, ну, тут у нас остается буквально несколько секунд, я скажу, то есть меня обвиняют еще в расизме. Тогда ли, что вот типа ты там против одних меньшинств, тогда ли. Я не против меньшинств, нет. Я против сумасшедших меньшинств или тех, кто себя проецирует. Вот, например, сейчас идет от республиканской партии черная женщина Даниэль Картер-Волтерс. Она идет, на, пытается попасть на место мэра Чикаго. Абсолютно здравый, нормальный человек. Все, для меня она уже белая. Белая не по цвету кожи, а по своей голове. Потому что цвет кожи меня, в принципе, не волнует. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я тоже приведу интересный пример. Вот Билл Марр, которого многие ура-патриоты справа терпеть не могли и сейчас даже не могут и так далее. Но вот... Понимаете, реальная, на самом деле, любовь к Соединенным Штатам, она не определяется любовью конкретно к Трампу. Для меня это совершенно четко понятно. И поэтому даже вот вне Трампа, но вот Билл Марр интересную вещь сказал такую, которую и он понимает, и я понимаю, и всем остальные понимают. Вот он пишет, you have to answer one question, do you like Western civilization? Because that's what we are, and that's not negotiable.

делать. И не должны собирать, мы должны защищать это. Вы понимаете, каждый вот этот памятник Вашингтону, как это ни глупо, может быть, звучит для многих, это олицетворение вашей жизни, господа. Это олицетворение ваших прав. Потому что, понимаете, если вы не реагируете на то, что сняли какой-то памятник какому-то Джефферсону, ну и черт с этим Джефферсоном, вы скажете, кто он такой, блин? Жил там когда-то, непонятно, какой-то там, я не знаю, третий президент Соединенных Штатов. Ну и черт с ним. Он на мою жизнь не влияет. Нет, он влияет на вашу жизнь, господа. Он влияет на вашу жизнь в прямом виде. Почему? Потому что он написал биль о правах. Потому что он был один из самых продвинутых президентов, потому что он продвигал ту самую свободу, которую вы сейчас пользуетесь. Если его отменят, отменят и вас. Отменят его свободы тоже вместе с ним. Неужели не ясно? Понимаете, как только начинаются нападки на какую-то личность, начинается просто, тут же начинается отказ от того, что эта личность предлагала сделать. То есть отказ от идеологии. И на что это они меняют? На вот этот вот ислам или на что они предлагают это поменять? На пролетарский интернационализм? Мы уже жили с ним. Мы уже слышали про это, про эти прекрасные идеи. Все от них поубегали, кто куда может. Вот певица, например, христианская певица из Ливана, Элиса. Красивая молодая женщина. На Востоке очень много именно красивых женщин. Вот она, понимаете, взяла, понимаете, куфею, понимаете, и говорит, я ее не буду носить. И бросила в толпу. Ну вот интересно, понимаете, вот что с ней будут делать после этого. Понимаете, ей кидают ее обратно, она ее кидает им. Понимаете, еще раз повторяю, вот эти все страны, которые сегодня исповедуют ислам, от Индии, там самая большая minority, это мусульмане, до Марокко, до стран Африки и так далее, они когда-то не были исламом, понимаете, страной ислама. Туда пришли завоеватели, покорители, которые убили мужчин, изнасиловали женщин, отправили детей в рабство. И вот таким образом эти страны стали исламскими. И это то же самое, что они сейчас делают с Европой и с Америкой. Они просто это делают более тонкими методами, более современными методами, при поддержке наших полезных идиотов слева. Потому что наши полезные идиоты слева нашли хорошую благодатную почву, понимаете, на объединении, в том, что они объединяют свои марксистские идеи с исламизмом, который приходит из этих стран. Вот о чем ведется речь. И все это сдобрено, если кто-то еще, понимаете, пытается, как говорится, мыслить в эту пользу, сдобрено жутким антисемитизмом, который идет, ну, как вот лакмусовая бумажка любого подобного процесса. То есть, если вы думаете, что это пройдет рядом с вами, потому что вы, типа, поддерживаете там Карла Маркса какого-то. Карла Маркса поддерживали все русские революционеры. Еврейского происхождения. Зиновьев, Сокольников. У них же еврейские фамилии были, на самом деле. Зиновьев – это псевдоним. Троцкий – это псевдоним. Он был Бронштейн, на самом деле. Сокольников был Бриллиант. Понимаете? Роза Люксембург, понимаете, и так далее, и тому подобное. Все вот эти еврейские деятели. Урицкий. Чем они все закончили? Ну, возьмите, откройте самый простейший учебник истории. Вы увидите длинный список закончивших. И чем они закончили? Всех, понимаете, прикончили. С 36 по там по 41 год. Всех. С их идеями Маркса. Почему? Потому что вот эти все эти мечтатели о светлом будущем идут в начале. Потом их место занимают намного более прагматичные личности, которые начинают пользоваться их трудами, их достижениями, в свою собственную пользу. И тут вот этот весь этот утопический коммунизм или утопический марксизм тут же заканчивается, начинается сталинизм, намного более практичный. Или Мао Цзэдунщина, или еще что-то. Ну вот интересный момент тоже случился, что... Краун-принц, ну, то есть фактически наследнику иранского престола Резе Пехлеви на конференции задали вопрос.

0: Говорит на шести языках, дядька. Свободно на французском, свободно на английском, свободно на немецком. Ну, конечно, на персидском и так далее. И его спрашивают: скажите, вы агент Израиля? Он говорит: нет. Но мой дедушка прятал евреев. Это ему задал немецкий гарем. Он говорит: в то время, когда вы их сжигали в печах. Браво. Действительно так и было. Понимаете, это же самая большая ирония нашей жизни сейчас. Потому что иранцы когда-то, иранцы, иранские дипломаты, иранская королевская семья, вообще как таковые, несмотря на там на целый ряд каких-то, то есть Реза Шахова звали его деда, как и его зовут фактически. Да вот, Реза Шах был, в принципе, он симпатизировал Гитлеру в чем? Ему нравился немецкий порядок, ему нравилось то, что немцы, как и персы, себя называют арийцы, то есть это считалось одна как бы такая родственная нация, что они ищут там какие-то там истины для философии, немцы искали в Гималаях и там в Персии и так далее и тому подобное. Но при этом Реза Шах никогда не следовал вот этим вот российским установкам, которые были в Германии. И это действительно факт, что иранцы спасли очень большое количество евреев. И как иранские дипломаты, иранские торговцы в Европе, в Германии в частности, и вообще как таковые. Поэтому это ирония жизни, что когда, знаете, Ахмадинежад, президент Ирана, когда-то заявлял, что он не знает, что такое Холокост, понимаете, ну, то есть, знаете, это была насмешка над всеми теми иранцами, которые рисковали своей жизнью ради евреев. Поэтому этот ответ, это просто браво. Правильно, ваши деды сжигали евреев, а мой дед их прятал. Вот в чем разница. Понимаете? Ну, дальше вот смотрите. Закран Мамдани, понимаете? Он начинает тоже, вот это называется, я еще раз повторяю, вот это слово запомните, conditioning, обработка. Вот он вас обрабатывает сейчас. Он заявляет с высокой трибуны в Нью-Йорке, что американцы должны взглянуть по-другому на ислам и на пророка Мухаммеда в смысле своей миграции. Что он типа, что он представляет из себя свободную миграцию. Ну вот интересный факт такой, чтобы вы знали, что когда Мухаммед вернулся обратно в Мекку, завоевав ее, он тут же оттуда выселил всех христиан и евреев и запретил им входить в этот город после в любое другое время. На сегодняшний день зайти не мусульманам в Мекку не запрещено. Ну то есть, если вы никому не скажете, что вы не мусульмане, ну, наверное, вы можете туда попасть. Но в принципе лучше не надо. До сегодняшнего дня не мусульмане запрещены входить в Мекку. Потому что они считаются грязными и нечистыми. Понимаете, то есть мы что, превращаем Нью-Йорк в новый, как у новое подобие какого-то исламского государства, как типа Мекки? Что давайте изгоним оттуда всех нечистых? Понимаете, вы поймите, это все имеет свою какую-то, потому что если это он упоминает пророка Мухаммеда, он упоминает вот эту вот миграцию. Не я. Я не пытаюсь провести невидимые линии. Нет, это он их проводит. Я просто вам рассказываю, что стоит за этим. Еще раз повторяю, когда его вначале выгнали из Мекки, и он бежал в Медину. Вот мы уже знаем про это. Там он написал более воинственный вариант ислама. Он потом пришел, завоевал Мекку обратно. Один такой есть факт. Они считают, что его оттуда выгнали евреи. Еврейские торговцы. Почему? Потому что, ну так, между нами говоря, потому что Мухаммед был абсолютно неграмотный купец, понимаете, неграмотный, по-моему, даже писать, читать не умел толком. Он начал заимствовать какие-то еврейские тексты для того, чтобы организовать новую религию. Ну так, новую религию, организовывая новую религию. Нет, он взял просто, вы же поймите, что такое ислам. В исламе практически все пророки, это Моисея, его зовут Муса. Царь Соломон, Сулейман. Иосиф, это Джозеф. Или Юсуф. Что вы думаете, они что-то придумали новое что-то свое? Будда тоже пророк. То есть они взяли и объединили всех, все известные верования, которые существуют в этом мире. Иисус Христа, Иисус Христос, это пророк. наравне, то есть считается, что Мухаммед выше их, потому что он последний пророк. Сам последний заключающий. Но то, что всех их уважают, там Соломона и Моисея, да. Ну так это же получается, то есть одногромождение разной религии в одну и подчинение одному какому-то одному человеку, понимаете, ну извините, это действительно неграмотность. То есть это ничего нового не придумали, это просто взяли, соединили все, что было до них. Ну, дальше, опять-таки, тут мне задают вопрос, почему, значит, я, например, там, вот люблю одних, не люблю других в странах, например. То есть вот почему, например, я при всей моей критике существующей системы в Украине поддерживаю Украину, то есть против России. Ну, потому что, слушайте, в России всю жизнь ненавидит Америку. Всю жизнь. Восторгаются ею, как говорится, в тряпочку, но при этом ее ненавидят. Почему я предпочитаю Тайвань Китаю? Потому что Китай хочет разрушить Америку, Тайвань хочет с ней сотрудничать. Почему, например, понимаете, почему я поддерживаю Израиль, понимаете, а не арабские страны или палестинцы? Потому что Израиль вполне себе любит Америку, понимает ее, пытается с ней сотрудничать, понимать ее и так далее. Арабские страны, понимаете, пытаются нас шантажировать или предать даже. Почему я поддерживаю такого, как Шах Иран и в Иране? Почему? Потому что, ну, потому что он противостоит исламистам и в Иране, и в Америке, и вообще как таковой в мире. То есть он один из символов антиисламизма. Понимаете, поэтому вот эта вот вся вот эта философия, что поддерживаю я или так далее, понимаете, это не есть расизм, это есть здравый смысл. Я поддерживаю тех, кто поддерживает мою страну. У нас тут также был разговор по поводу искусственного интеллекта. Некоторые говорят, что надо прекратить это делать и так далее. Но вот выступил, вернее, это был такой разговор с Тедом Крузом. Это был разговор, подкаст Теда Круза. Там пришел Илон Маск и так далее. И он интересную вещь сказал такую, что он говорит, что на сегодняшний день Америка выигрывает вот эту войну или вот эту гонку за искусственный интеллект. Но все сведется в течение там каких-то лет, сведется к производству вот этих вот новых чипов, новых микросхем. Значит, если эти чипы, на сегодняшний день они выпускаются на 100% в Тайване. Поэтому если Китай, допустим, захватывает сейчас Тайвань, то мир фактически становится полностью на колени перед Китаем. Значит, поэтому они срочно ведут вот создание новой огромной фабрики. Если вы не видели, как вот это на, то есть, когда я говорю огромный, то я говорю огромный, 10 квадратных километров. Представляете, это фабрика будет одна. Причем я думаю, что это только первая очередь, которую они сейчас строят в Техасе специально для производства этих чипов. Потому что они поняли, что, к сожалению, Тайвань ненадежен и так далее. Вот сейчас вот опять-таки Илон Маск ведет переговоры с израильским одним гением, который создал компанию, который вот, создал технологии, вернее, тоже связанные с AI, который сейчас что-то в течение каких-то там что-то нескольких месяцев достигла 7 миллиардов долларов в цене. Вот он хочет ее сейчас купить и, как говорится, притворить в жизнь. Это какой-то гений, молодой парень в Израиле. Что-то придумал. Я даже не знаю, что. Клянусь, если я начну сейчас объяснять, я уверен, я напутаю. Я не хочу вдаваться в это. Я не специалист по чипам, не по искусственному интеллекту, ничего. Но что-то придумал, что стоит этих денег. И вот. То есть идет битва не на жизнь, а на смерть. С такими, как Китай. Почему? Потому что Китай... Не потому что я не люблю китайцев, боже упаси. Когда мне говорят, что китайцы захватили весь Бруклин, я говорю, ребятки, а что же вы хотите? Они работают. Их дети учатся. Они вкалывают. Они работают в каком-то там вонючем ресторане, понимаете, на вынос. Годами. Накапливает доллар к доллару. Каких к ним претензий? Они осуществляют в полном виде этого слова американскую мечту. Это вы ее не осуществляете, а они, да. У меня никаких претензий к китайцам нет. У меня к ним есть только претензии, если они являются скрытыми кротами китайской коммунистической системы. который пытается фактически, прежде всего, неправдой, прежде всего, попытками похитить технологии, выйти вперед для контроля за всем остальным миром. Америка не пытается контролировать мир. Америка пытается предложить миру наилучшее, что предложено в мире в виде своей системы, в виде своего опыта жизни. Если вы хотите, следуйте американской системе, вот если вы будете ее следовать с более или менее там точностью, то у вас получится нечто подобное. Потому что это уже доказанная модель. Я не говорю, что это идеальная модель, нет, вообще, то есть Америка далеко не идеальна. В Америке полно пороков, и если мы с вами начнем говорить о каких-то вещах, что мы должны исправить, поверьте, споров будет намного больше, чем на этом, хватит времени на этом радио, поверьте мне. Но это нормальный человеческий спор, где мы пытаемся сказать, а как решить наши проблемы, понимаете? Это как две хозяйки или там больше хозяек на кухне спорят, как лучше сварить борщ. Есть миллионы разных видов или подходов, как сварить борщ. Но одних он получается вкусно, у кого-то нет. Поэтому это легитимный момент. А вот когда мы говорим о том, что Америка фактически единственная, кто вот смог достигнуть таких колоссальных величин, это действительно правда, это действительно аксиом. Уже доказано. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим про Илона Маска или про кого, понимаете, кого-то, когда они говорят про вот эту гонку, эта гонка совершенно реальная, она совершенно реально существует. И вот этот искусственный интеллект, он будет определять весь последующий век. Я не могу сказать, что все будет идеально с этим искусственным интеллектом. Там есть много чего нерешенных вопросов. И что будут делать люди без работы, которую искусственный интеллект заберет. Это все легитимные, опять-таки, вопросы, легитимные дебаты. Но самое плохое, что вы можете сделать, это остановить разработку этого искусственного интеллекта, потому что вы боитесь, что а вдруг они что-то сделают такое, что у вас... Типа заберут там деятельность какую-то. Это самое плохое, что вы можете сделать. Потому что работу у вас все равно заберут. Разработку все равно продолжат. Но теперь будут, понимаете, вы теперь станете, как говорится, озлобленным врагом этого искусственного интеллекта. Видите, не надо превращаться в лудитов. Знаете, которые лудиты были? Я вот много раз рассказывал, повторю еще раз. Когда в конце 18-го, начале 19 века началась... Первая индустриальная революция началась в Англии, прежде всего. Появились вот эти паровые машины, паровые молоты. И да еще и до паровых машин появился первый ткацкий станок, который подменял собой работу 100 женщин. Женщины до этого сидели массово, пряли пряжу, знаете, вот с этим вот, тем самым веретеном с колесом. Та самая вот эта знаменитая сказка о Золушке, которая, или спящая красавица, которая укололась веретеном, понимаете, и обратилась в вечный сон. Пока ее, значит, не поцеловал принц, и так далее, она проснулась. Вот сидели эти женщины, кололи, конечно, себе веретеном свои все пальцы и ткали пряжу, ничего, из которой делалась одежда. Вот так вот люди жили изо дня в день. Причем пряжа была очень добротная, это называлось полотно тогда. Сукно. Делалось в основном она из шерсти, что делало ее, конечно, очень жаркой, но тем не менее. И вот появляется вот этот станок. Всех этих женщин увольняют. И вот когда началась вот эта массовая установка этих станков, станки работали не от тяги бензином там, или мазутом, или электричеством. Электричества не было тогда еще. Не было мазута, даже парового молота не было, вернее, ну, то есть парового вот этого двигателя не было. Они двигались, знаете, на чем? На энергии воды. В реках ставились мельницы, которые за счет движения воды в реке крутились. И вот это создавало необходимую тягу для этих станков. Поэтому в Америке все фабрики практически называются mills, мельницы. Вот обратите на это внимание. И почему-то все вот эти вот фабрики находились вдоль рек. Потому что там была дешевая бесконечная энергия для этих самых станков. И вот когда появились эти станки, начали массовые увольнения людей, то в Англии возник религиозный такой полумифический культ генерала Луда, или Лада, который как бы говорил, что возьмите молоты, дети мои, и разбейте эти станки на куски, потому что это изделие дьявола. Они пожирают детей, они пожирают вас, это изделие из ада. И вот рабочие бывшие брали эти молоты, топоры, разбивали эти станки, поджигали фабрики, поджигали мануфактуры, поджигали верфи, где это все производилось и так далее. Для чего? Для того, чтобы остановить вот эту индустриальную революцию, первую, которая оставила их без работы. Ну, чем это кончилось? Был принят закон, что лудитов вешали прямо на воротах фабрики без суда и следствия. Как только вот было... Тебя поймали вот с поличным, поджигая там фабрику или ломая станки, все, прямо на воротах фабрики тебя вешают. То есть, ну, поверьте мне, эти лудиты же ничего не добились. Не потому, что их повесили. Их было очень много. Потому что они не могут остановить прогресс. Как мы сегодня не можем остановить вот этот искусственный интеллект. Что мы можем сделать, это мы можем максимально приблизить то, чтобы этот искусственный интеллект забирал какие-то простейшие работы, а не наиболее сложные, где все-таки будет еще долго господствовать человек. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
4: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на Дэвидсон Радио.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Санитарные власти присвоили вспышки сальмонеллеза, которую связывают с отозванной партией куриных яиц, наивысший уровень угрозы. В конце июля птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала 1,5 миллиона дюжин яиц из-за возможного заражения. FDA определяет угрозу как ситуацию, при которой есть реальная вероятность, что использование отозванной пищевой продукции может привести к серьезным последствиям для здоровья или летальному исходу. Сальмонеллез может вызывать повышенную температуру, диарею, рвоту и боли в животе. Для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может представлять серьезную опасность. Израиль ожидает с визитом в ближайшие дни спецпосланника президента Джареда Кушнера. В воскресенье Кушнер обсудил реализацию плана Трампа по Газе с президентом Египта на встрече в Эль-Аламейне. Луиджи Манджиони признал вину в убийстве топ-менеджера United Healthcare Брайана Томпсона. Говоря о том, что его толкнуло на убийство, он отметил, что годами страдал от боли в спине после перелома позвоночника. Он утверждает, что системы здравоохранения и медстрахования разрушили его жизнь. Подсудимому вынесут приговор на заседании 18 декабря. Ему может грозить пожизненное заключение. Дело Манджиони получило широкое освещение. Опросы показывали, что часть жителей страны в той или иной степени сочувствует ему и разделяет его критическое отношение к системе здравоохранения. В Нью-Йорке внедрена официальная система русскоязычного оповещения. Русский теперь используется для информирования граждан метро и местах массового отдыха. В частности, на пляже Брайтон-Бич правила техники безопасности на информационных стендах представлены в том числе на русском языке. Также функционирует система городских оповещений, которая информирует жителей о чрезвычайных ситуациях и изменениях в работе общественного транспорта. Популярный ресурс Fishing Booker назвал город Галвестон, штат Техас, лучшим местом для рыбалки. Эта часть побережья Мексиканского залива идеально подходит для ловли красного окуня, пятнистой форели и камбалы. На втором и третьем месте два флоридских города Дестин и Панама-Сити-Бич. Они также расположены на берегу Мексиканского залива. Любопытно, что популярность рыбалки растет на фоне снижения популярности охоты. Более того, молодежь предпочитает выпускать рыб после вылова обратно в воду.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
14: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
15: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
16: Я Элла Залкин.
14: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
15: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
18: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
20: Дэвидсон Радио. Радио.
21: Американское радио на русском языке.
20: Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот у меня тут буквально вот пришел имейл, который мне заявляет, что турки никогда христианами не были. Ну, окей. Но Турция... современная страна Турция, это была когда-то часть Византийской империи. И чтобы вы знали, самый главный христианский храм и самый большой по размеру в течение тысячи лет, с 5 века, был храм Божьей мудрости, Хая София, это Божья мудрость, в Константинополе. То есть тот самый город, который сейчас называется Истанбул. Почему называется Истанбул? Потому что Византийская христианская империя была завоевана исламскими завоевателями из Турции, османами, турками-османами. Знаете, вот так между нами говоря. И все, кто, как говорится, жили на ее землях, включая какие-то тюркские племена, и так далее, были автоматически переведены в ислам. Понимаете, не все тюркские племена были с самого начала в исламе. Вот интересный такой факт, чтобы вы знали, который часто вот в русской, например, истории не упоминается. Когда была знаменитая битва Дмитрия Донского с Мамаем, то есть почему вокруг Мамая внезапно объединились Олег Рязанский, был такой князь, который предал типа вот Москву и объединялся с Мамаем, и ему также помогал литовский князь Ольгерд. Знаете почему? Простая очень объяснение. Мамай был христианином. Вот этот Мамай монгол, монгольский завоеватель, хан Золотой Орды, он был христианин. Я не знаю, какой конкретно вариант, по-моему, он был несторианец. Но он был христианин, то есть один из вариантов ортодоксального То есть один из вариантов православия, ну, так скажем. Поэтому с ним, понимаете, его не видели как инородца или инфидела, он считался своим человеком. Поэтому для них не было большой разницы, что объединяться с христианином Мамаем, понимаете, или с христианином и Дмитрием Донским. Что, это Москва была счастьем, что ли? Это просто случайность, что Донской выиграл эту битву. И возвышение Москвы продолжилось. Вот так вот, чтобы вы знали. Так вот, еще один такой вот пример. Вот, значит, Чарли Кёрк, покойный, вот на своих лекциях в одном университете, одна девочка, видимо, из исламских стран какая-то, и так далее. Она во что она одета? Она одета в джинсы, одета в кофточку с таким с декольте красивым. Там какие-то браслетики носят. Ну, красивая девка. Нет, ну, ради бога, пусть она будет из исламских каких-то стран. И он ее спрашивает, вы мусульман, говорит, что вы у вас страдаете исламофобией. Она говорит, вы мусульманка? Она говорит, да, я мусульман. Он говорит, скажите, покажите мне лучшую модель исламского государства. Что вы можете, что вы там не можете делать на публике, что вы можете делать здесь? И он ей говорит, вот, например, вы не носите вот различные головные уборы, вот разные платки и так далее. Вы любите это делать на Западе? Он говорит, да. Она говорит, ну вот вам один из примеров. Вы можете владеть машину? Нет, не можете. Можете владеть property, то есть владеть какой-то какой-то недвижимостью в исламских странах? Нет. Вы считаетесь равными мужчинами? Нет. Ну так что мы обсуждаем тогда? Что мы тогда обсуждаем? Вот вам, пожалуйста, разница между мужчинами и женщинами, понимаете, в исламских странах. Если девочек, даже самых маленьких, наряжают в хиджаб для того, чтобы мужчины типа не хотели их, ну так извините. Это значит, воспитано в обществе какое-то хулиганство. Что если мужчина хочет вот эту женщину, даже маленькую девочку, то есть он педофил, это считается нормальным. Как это может быть нормальным? Как нормальный взрослый человек без отклонений в голове может хотеть, допустим, там, я не знаю, 9-летнего ребенка сексуально хотеть? Понимаете, на Западе это уже давно норма, что это не есть нормально. На Западе, вот смотрите, среди каких-то королей часто заключались браки. Допустим, ему там королю какому-нибудь там 4 года, или там принцу, а его будущей жене там, допустим, 3 года. И между ними заключался брак. Но этот брак не вступал в свою законную силу до истечения возраста, когда они становились половозрелыми. То есть брак заключался на бумаге, как договор. Но брак считался в западной традиции только это когда произошел секс между мужем и женой. До этого брак не считался, так называется, consummated, то, что называется. Это было обязательное условие. То есть первым делом заключалась вот эта вот, понимаете, религиозная церемония, подписывались какие-то бумаги, договоры, потом должна состояться была церемония сексуальная. Причем сексуальная церемония между этими различными лордами и так далее, если это было очень что-то очень такое специально показное, должно было совершаться в присутствии свидетелей. То есть отделялось какой-то простынкой или там прозрачной какой-то и так далее, и молодой, как говорится, муж должен был овладеть своей молодой женой в присутствии целого ряда родственников и свидетелей, которые там молились или, как говорится, наблюдали за всем этим, потому что, почему, это, ну, то есть, я понимаю, что это было связано частью с любопытством подобной процедуры, но вторая часть была самая главная, то, что, понимаете, что теперь были свидетели, что они действительно переспали вместе, и из-за этого они теперь официальный муж с женой по законам Европы, которые в то время таким образом работали. Понимаете? В исламе этого нет. В исламе тебе это нормально, что взрослый мужчина может фактически взять переспать с ребенком. Понимаете, но это прекратили делать. Я повторяю, есть разница между договором, брачным договором и на будущее, и конкретным браком. Вот в чем разница. Поэтому, понимаете, так вот если начать говорить, понимаете, Ливан был христианским, и Сирия была христианским, Ирак был христианским, Иордания была христианским, Турция была христианским, Египет был христианским, Ливия была христианским, Тунис был христианским, Алжир был христианским. Это все, все вот эти, это вся вот эта вот длинная череда стран, это все они вступили внезапно в ислам, потому что им было делать нечего. Значит, понимаете, господа, вам дают историю в том виде, в каком, знаете, в таком сладко обертанном виде, где вам фактически морочат голову. А вот если снять всю вот это, вот эту, всю эту, вот всю вот эту дополнительную обработку, то получается, что там совсем не такая лестная картина, как вам кажется. Ну, вообще, в принципе, идет миграция в обратную сторону, потому что все-таки, понимаете, вот в Америке, я не знаю, я так понимаю, что именно Америка должна возглавить этот новый крестовый поход, этот вот, вот против вот этого сумасшествия. Потому что вот, например, я, кстати, говорил, что так это будет, но, в общем, как-то вот никто тогда меня не услышал, что Куома, которого выгнали из Демократической партии, вот он убил Омара, он интересную вещь сказал, он говорит, что то, что существует нехватка продуктов для каких-то людей, допустим, там какое-то не абсолютно сытое существование, это, конечно, серьезная проблема. Но то, что Мамдани учредил на 100 миллионов попытку кормить людей за счет этих 5 продуктовых магазинов, это театрикс он называет, то есть это театральная постановка. То есть он пишет 5 магазинов для 8 миллионов человек. Ну, на самом деле, не 8 миллионов человек, а большой метрополитен Нью-Йорк с пригородами до 23 миллиона человек. И он дальше пишет, он говорит, все, что мог сделать Иисус Христос когда-то, это накормить 5000 человек 5 буханками хлеба и рыбой. Он говорит, если у вас есть проблема с голодными, он говорит, то нужно думать каким-то образом накормить их вне получения фудстемпов. То есть увеличить какие-то благотворительные кухни, возможно, говорить о массовом понижении цен на продукты, допустим, заключать какие-то договора с большими компаниями, что-то такое. Вот, понимаете, то есть тут разные варианты можно думать. Что нужно делать по этому поводу, если действительно голодные существуют? Я так понимаю, что мы должны все-таки говорить о том, что в стране такое количество бездомных и именно ментально больных людей на улицах, которые ничем не лечатся и так далее. Я считаю, что, конечно, вот этот вот момент, что в 87-м году взяли, закрыли сумасшедшие дома и всех выпустили на улицы, это была колоссальная ошибка. Я думаю, что мы должны обратно возрождать вот эту систему insane asylums, то, что были, где этих людей кормят, поят, моют, за ними ухаживают и так далее. Любая страна должна иметь возможность заботиться о своих ментально больных. Понимаете, потому что есть люди откровенно брошенные. И они не про... Понимаете, и это не вопрос чистой вот благотворительности, это вопрос нашей с вами безопасности тоже, потому что очень многие из этих брошенных людей, они ментально больны. Они шизофреники, вот как вот этот вот сумасшедший, который бросился на вот эту девочку Ирину и зарезал ее. Он был официальный шизофреник, который нигде толком не жил, не работал, не существовал и так далее. Его никто не лечил, никто им не занимался, далее его выпустили на улицу, вместо того, чтобы его держать где-то в каком-то заведении, лечить, кормить и так далее и тому подобное. Повторяю, господа, нам будет дешевле платить какие-то там копейки дополнительно вот со всей страны для того, чтобы этих людей держать в каких-то вот подобных заведениях, нежели держать их на улице и бояться за собственную жизнь. Это не социализм, это здравый смысл, еще раз повторяю. Вот, понимаете, вот это вот все мои ответы на вопросы сегодняшние, которые у нас есть. Я получаю миллион имейлов, я пытаюсь все-таки каким-то образом все это ответить. Ну, разумеется, не все получается. В общем, то, что получается, то получается. Так, наш телефон 718-303-9090. Если у вас есть еще какие-то вопросы, понимаете, или споры по поводу и так далее, то пожалуйста. Но я так вот... Знаете, все-таки считаю, что мы должны... защищать собственную страну и защищать собственные порядки. И не бояться, что нам говорят, что мы исламофобы, или что мы еще что-то, и так далее, и тому подобное. Мы не должны этого бояться, понимаете? Мы должны, не должны бояться изображать Эндрю Джексона или Гамильтона на наших купюрах, понимаете? Или, возможно, даже я бы лично вот считал, это была бы, наверное, хорошая идея, что 200-долларовые, допустим, выпустить 200-долларовые бумажки, и там каждый раз печатать фотографию нынешнего президента, допустим, или вообще президентов Соединенных Штатов, одного за другим. Это будут почти коллекционные купюры. Но, в принципе, они будут иметь хождение. И вот я считаю, что это должно быть сделано, что там должны показываться какие-то основные события, которые произошли в Америке исторически, основные какие-то деятели, в том числе президент Соединенных Штатов. Мы не должны стесняться собственной истории. Потому что из-за того, что мы вот так вот действуем, собственная история нас все время загоняет вот в это прокрустово ложе, что ложе, что вот ваши, понимаете, все эти исторические личности, это все жуткие мерзавцы. Нет, господа. Американские исторические личности — это наиболее лучшее, что есть из всех исторических личностей в этом мире. Потому что есть намного больше в разы. Мерзавцы, которые, как говорится, почитаются и им поклоняются. Поэтому, вот я вам скажу такую вещь, что у меня есть вот один повод для радости. Вот республиканский кандидат, в чем-то умеренный мужик на самом деле, Майк Роджерс, он лидирует в Мичигане против вот этого Абдуля Аль-Саеда. Слава яйцам, что там проснулись нормальные люди, нормальные головы, которые, понимаете, хотят нормального конгрессмена-сенатора для себя самого. Понимаете, они не хотят этого сумасшедшего исламиста, который говорит, что Америка заработала 9-11. Понимаете, вы имеете право сказать, я не хочу такого человека близко даже в нашей стране. Его надо выгнать оттуда к чертям собачьим. Потому что человек, который говорит, что мы заработали 9-11, в Америке жить не должен. Понимаете? Вот о чем я говорю. Добрый день, вы в эфире.
2: В хуире нахуй, козел ты, ебаный, жидовская морда, блядь. Иди нахуй, пидорас, ёб твою мать, блядь.
0: Понятно. Хуесоп. Ага. Ясно. Ну, слушайте, идиотов хватает. Ну, что делать? Видите, какое? Прямо целая тирада. Ну-ну. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро. Вы знаете, я поражаюсь в нашей стране. Мы можем кормить нелегалов, давать им бесплатное питание и кров, и медобслуживание. А этих блаженных мы просто забываем. Мы помогаем стольким странам. А это же ничтожные деньги по сравнению с тем, что мы отдаем, чтобы содержать вот этих больных где-то.
0: Это же не вопрос содержания, вы понимаете? Это не вопрос содержания, это вопрос политической дилеммы с ними связанной.
3: Да, они просто не пойдут голосовать. Они не пойдут голосовать.
0: Нет, дело не в этом. Дело не в этом, спасибо. Дело не в этом. Левая часть общества считает, что вот эти сумасшедшие на улицах, они не сумасшедшие, они совершенно нормальные типа граждане, которые предпочитают жить на улице. Нормальный человек на улице предпочитать жить не может, вы понимаете, начнем с этого. Ну вот, и поэтому мы их не можем прятать, никакие сумасшедшие дома, это даже не вопрос голосования для них, а то, что мы не можем их туда прятать, потому что мы таким образом нарушаем их права. Более того, они даже считают, что люди вот с таким здоровьем имеют право покупать оружие или что-то подобное. Понимаете, вот каким-то вот образом, вот, потому что это тоже их право. мы сталкиваемся совершенно вот, и с правой стороны, и с левой стороны не хотят, с правой стороны хотят этим заниматься, потому что не хотят лишних людей на каком-то велфере, ну уж поймите, их надо фактически посадить на какое-то пособие, это будет с ваших и моих денег. Мы вынуждены это делать. Здесь-то это понятно почему. Но с другой стороны, слева они говорят, что если вы их создаете, вы нарушаете их права. У нас дилемма в государстве из-за этого. Поэтому вот о чем ведется речь. Так, еще раз. Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Александр. Это Илья. Значит, если была моя воля, я бы вашу сегодняшнюю речь просто бы вставил в рамку и каждый день бы ее просматривал. Все,
0: чем вы сегодня говорили. У вас радио выключить, у вас эхо.
5: Да. Все, о чем вы сегодня говорили, я поддерживаю и одобряю абсолютно. Я хотел маленькую деталь подчеркнуть. Значит, вот все эти двуногие, которые кричали, что черный цвет имеет значение, значит, они призывали отказаться от всего, кроме английского, американского языка. Вы понимаете? Я думаю, что прежде чем отвергать все, что принесла цивилизация, они должны были бы отказаться от языка колонизаторов и начать разговаривать на своих великих и могучих, грубо говоря, языках, так? Но они этого не сделали. Они продолжали и продолжают использовать английский язык. Вот в чем парадокс. Как вы считаете? Спасибо.
0: Я думаю, что они просто не могут замахнуться на это, потому что, то есть, они понимают, что это не сработает. Ну, я так думаю, что это не вопрос, что они любят английский язык конкретно. Что иначе они... А что они скажут? Они начнут... Вся вот эта вот братья левых начнут... Они что, сильно грамотные? Они начнут говорить на свахили? Или на языке мумба-юмба? На какой язык они перейдут? Коренных народов? Они не являются коренным народом, они не знают эти языки. Короче. Добрый день, вы в эфире.
6: Доброе утро. Я, во-первых, хочу сказать, что это потрясающе, что у нас будут такие сумасшедшие, которые там говорят всякие глупости, потому что это подтверждает, что ваше шоу реальное. Это настолько здорово, спасибо, что я бы даже им платил, наверное. Потому что это просто...
0: Подтверждает, что я существую.
6: Нет, подтверждает, что у вас нет сканера, который проверяет тех, кто звонит, как в американском
0: шоу. У меня нет сканера, к сожалению, эти товарищи все время меняют телефоны, поэтому их
6: следить сложно. Вы должны были бы им платить, потому что я подтверждаю, что ваше шоу реальное. Это потрясающе. Первое. Я не согласен с вами насчет сумасшедших, потому что это было сделано, если помните, был фильм «Полет над гнездом кукушки», когда показывали сумасшедший
0: дом. Я знаю.
6: И если помните, Советский Союз, сколько много людей сидело в сумасшедшем доме. И вспомните, сколько много людей получило штамп в паспорте, что он сумасшедший, не мог куда устроиться на работу. Это очень сильное в руках government оружие, которое нельзя ему давать. То есть я согласен с этим, что с этим надо относиться осторожно к тому, чтобы сказать, что все сумасшедшие разводить, а потом скажут, что вы сумасшедшие, или я сумасшедший, и мы так и да, сумасшедшие. Потому что штаты принимают лекарства от всяких причин, там, от депрессии, того, что можно разглядеть сумасшедшего и сумасшедший дом. Родственники могут записывать, правительство может записывать. То есть я считаю, что это как раз хорошо, что этого нет пока сейчас. То есть я тут с вами не согласен. По поводу крестового похода, я думаю, что это тоже не совсем правильно. Мне больше нравится идея, которую вот Кушнер продвигает, это Авраамическое соглашение, потому что я считаю, что это правильный подход. То есть должно быть какое-то согласие между всякими религиями, ведь не надо устраивать драку. В исламе полно интересных вещей, в иудаизме, в христианстве супер полно идей, и людям нужно это. Когда в Советском Союзе не было иудаизма, многие мои друзья перешли в христианство, потому что нужно было какой-то духовный...
0: Спасибо, я должен уходить на перерыв. Я вам только отвечу просто. Значит, вы поймите, сосуществование, то, что вот вы говорите между религиями, ну вот скажите, оно работает, это сосуществование? Вот мы имеем сосуществование ислама и христианства. Они вообще это работают? Нет. Я считаю, что эти аккорды Абрамовы — это относительно временное состояние. Временное. Просто вопрос заключается в том, что на сегодняшний день исламские страны имеют целый ряд противоречий внутри себя, поэтому они пытаются воспользоваться мощью Израиля как дополнительным рычагом в свою пользу. Вот что такое авраамическое соглашение. Это не соглашение людей, которые пришли к пониманию, что лучше жить в мир. То же самое Египет со временем Кэмп Дэвид подписал с Израилем, потому что он не мог победить Израиль. А хотел земли свои обратно. И вот они решили пойти на компромисс. Что нам с этим Израилем связываться? Черт с ним. Может быть, придет время когда-нибудь. Пока нет. То есть именно вот ударение на слово «пока». Что касается сумасшедших домов, вы понимаете, ситуация такая. Что я понимаю вашу боязнь по этому поводу. И там были, конечно, злоупотребления и в России, и в Советском Союзе, и в Америке. Но, к сожалению, понимаете, злоупотребления могут быть везде. Злоупотребления есть в домах престарелых. Мы что, разгоним дома престарелых? Вот я видел знаменитое видео, где какой-то черный санитар просто бьет кулаками старика какого-то в доме престарелых. Но вы же не отменяете дома престарелых. Есть злоупотребление в домах вот этих juveniles, где вот содержат детей беспризорных. Мы же не разгоняем эти заведения. Значит, то же самое с сумасшедшим домом. Эти заведения нужны, потому что очень большое количество людей на улицах является больными. Больными и опасными. И это защита наших с вами прав. Понимаете, что нас не прирежет какой-то сумасшедший. Так, перерыв и продолжим.

0: 9 Zone Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро. Финансирование коммерческой недвижимости может быть очень трудно и очень много времени это занимает. Я уже не говорю по поводу того, что сколько времени забирает, чтобы собрать все документы. На той неделе мы закрыли одного девелопера лон. У него был билдинг, где был hard money loan. Он взял, когда этот билдинг он брал на foreclosure. И он поставил туда тенантов. Сейчас у него там все 18 юнитов occupied, плюс store работает. То есть билдинг полностью заселен жильцами и коммерческим тенантом. После того, как мандами пришел в офис, как вы, наверное, знаете, те, кто занимается коммерческой недвижимостью, получить моргидж на те билдинги, которые считаются rent control или rent stabilized, практически невозможно, к сожалению. Но, тем не менее, эта задача была выполнена. Мы нашли банк. Actually, мы прошли через 3 банка, и 2 банка отказывали. После того, как мы им прислали все документы, но третий банк все-таки сделал этот лон, и действительно это был практически 4 месяца процесс у нас, чтобы перефинансировать вот этот hard money loan. И еще раз, проблема в том, что у людей, которые владеют коммерческой недвижимостью, то есть это относится к тем properties, где больше, то есть от 6

0: приобрести, купить новую недвижимость, может быть, сделать перефинансирование, позвоните нам. У нас большие связи с вот этими банками, с коммерческими банками, которые делают вот эти моргичи. То есть это может быть mixed-use building, это может быть warehouse, это может быть office building, это может быть, у нас сейчас, по-моему, 3 или 4 лона мы делаем SBA-лоны. Это когда вы покупаете недвижимость, коммерческую недвижимость для своего бизнеса, где будет находиться ваш офис, где будут стоять ваши траки, где будет находиться ваш ресторан. То есть все, что связано с коммерческой недвижимостью по поводу mortgages. Звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Также у нас есть очень хорошая тоже программа для людей, которые покупают недвижимости на аукционах или покупают, допустим, от, может быть, там, когда цена очень низкая, но билдинг, допустим, пустой, да, то есть в этом случае, как правило, мы предоставляем hard money loan или какой-то, мы его называем bridge loan, потому что нормальные банки все равно вам там mortgage не дадут, или либо дадут, допустим, на очень маленький loan to value, то есть если билдинг стоит 4 миллиона, и там нету ни интернета, ничего нету, то, как правило, вы где-то получите 1,5, может быть, 2 миллиона максимум, то есть 50% от оценочной стоимости, опять же, если этот билдинг пустой. Если он занят, там есть жильцы, то можно получить до 80% финансирования. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон

0: 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый вечер. У сумасшедшего есть огромное преимущество перед нормальным. Он убьет и его даже не посадит. А вот если нормальчик убьет, его скуда смертной казни. Вот их преимущество. Конечно, право надо таких людей изолировать, чтобы они не угрожали обществу. Вы правы.
0: Спасибо.
1: Алло.
0: Спасибо.
1: Да, вот, да, да, да. А вы бы могли бы написать письмо этому младшему Кеннеди? Вы бы могли это сделать? Но... Только инициатива снизу должна быть. Вы должны объяснить, сказать, вот мы лучше выпизолировать. Дешевле обойдется и меньше будет всяких нехороших дел. Вы это можете, пожалуйста, сделайте. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Так, что у нас здесь еще? Добрый день, вы в эфире.
2: Алло. Добрый день, Саш. Доброе утро, Саш. Вы знаете, я с вами полностью согласен, что выгнать этого негодяя надо из Америки, который сказал, что мы суду судили 11 сентября. По дороге с ним еще надо было бы выгнать этих студентов, которые в Колумбийском университете и в других университетах жгли наш американский
0: мы не
2: класс.
0: Можем... Я понимаю, о чем вы говорите. Я с вами согласен, что это надо сделать. Для того, чтобы мы это сделали, мы должны подвести под это законодательную базу. Мы должны вот то, что я говорил в четверг и в пятницу. Должен быть новый мувмент с нашей с вами стороны и вообще здравых людей, которые объявят, что ислам в сегодняшнем виде не является религией, это является военизированным культом, антизападным культом, который занимается разрушением стран, куда они попадают. И они должны быть запрещены законодательно. Должен быть запрещен ислам в виде... Пусть они говорят о неоисламе. Вот если они начнут чистить свои какие-то священные тексты, тогда это другой вопрос. А так они не могут говорить о каком-то варианте моделированного ислама, если они принимают его целиком. Скажите, есть моделированный коммунизм? Тоже нету. Тоже нету. Значит, и коммунизм должен быть запрещен. Они должны это сделать законодательно. Когда они это сделают, тогда у нас появится инструмент серьезно начать чистить наше общество. А это надо делать, потому что или мы придем к гражданской войне. Понимаете, где начнется стрельба. Начнется стрельба между теми, кто хочет сохранить Америку такой, как она есть, и теми, кто хочет ее поменять в какое-то вот невообразимое что-то. Вот о чем я говорю. Я предпочитаю, чтобы были законы. Я предпочитаю, чтобы действовать законным порядком. Но это нужна пропаганда, это нужно делать очень серьезно для того, чтобы мы с вами, как говорится, получили эти инструменты в руки. Этих инструментов на сегодняшний день нет. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро.
0: Добрый.
3: Ну, я это все вашу идею понимаю, так что это придется всем университетам, которые получали деньги и получают деньги от арабского мира. И все замазанные политики, им придется деньги отдавать, правильно?
0: Им не придется отдавать, они, хотя они могут не брать дальше, понимаете, мы можем...
3: Но это же глупость, они же будут продолжать это все делать, вы знаете об этом.
0: Значит, нужно разработать возможность, слушайте, проследить потоки денег очень просто, это самое простое, поверьте, я работал в банке, мы все прекрасно знаем, как отмываются деньги, как они поступают,
3: ну, конечно,
0: и так далее. Это, все, это проще простого, если взять... запретить получение этих денег, то это очень просто проследить, чтобы этого получения не было. Вопрос в том, что у нас нет законодательства на сегодняшний день.
3: Ну правильно, но вы же сами знаете, что Трамп пытался, его Харвард послал на три буквы и другое.
0: Потому
3: и другое
0: что нету законодательства. Трамп пытается это делать, вы меня извините, безграмотно. Вот как он взялся за эту 14-ю поправку, ее никто не поменяет под него. что, вот, что дети рожденных иммигрантов здесь не должны получать гражданство. Это малограмотность, понимаете? Вот они малограмотно действуют. У него администрация, либо они сами дилетанты, либо они не понимают, насколько они по-дилетантски действуют. Они не могут, они должны создать новое законодательство, а не пытаться изменить под себя старое.
3: Это вы очень понимаете? Длинный процесс, вы знаете об этом.
0: Конечно,
3: это очень длинный, это очень длинный процесс. Это не на год, не на два, это на десятилетия. А в это время, на десятилетия, сорняки растут.
0: Так, окей, я понял. Спасибо. Если мы сейчас вот делаем то, что делает Чарли Кёрк, организовываем какой-то мувмент серьезный, который начинает провозглашать вот то, что провозглашал Кёрк, что мы против вот этого воинственного ислама, мы против коммунизма, мы начинаем, говорится, учить этому детей, начинаем ходить по университетам, начинаем агитировать и так далее. Вот эту агитацию, то, что сейчас республиканцы не делают, а ее надо бы сделать, вот на этом одном мы можем начать, вот понимаете, уже что-то строить. И таким образом появляется какая-то серьезная умственная теория, база, чего мы требуем, понимаете, а просто стоять на улицах, кричать, я не хочу того, я не хочу это, или действовать указами. Вы поймите, все, что сделал Трамп на сегодняшний день, можно и будет отменено за один день. Все, что он сделал. Почему? Потому что он действует указами. Все его указы отменят первый же день, что придет к власти президент-демократ. За один день. И это не надо будет ничего для этого делать, никаких серьезных там движений. Потому что он действует указами. А нужно действовать законами. Значит, если мы хотим действовать законами, тогда мы должны готовиться к этому. Если мы хотим избрать нормального мэра в городе Нью-Йорке, мы должны готовиться к этому, готовить такого человека на мэра Нью-Йорка. Не просто взять, находить кого-то в шкафу, какого-то запыленного сливу, который продал все это с потрохами, а именно находить нормального человека. Вот в чем дело. Мы даже, конечно, нам нужно с чего-то начинать, это займет время, вне всяких сомнений. Что вы думаете? Конечно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мы должны это делать, и мы должны к этому идти. Людям надо объяснять, с ними нужно проводить беседы, их надо образовывать. Это длительный процесс, разумеется. Но этот процесс надо хотеть хоть где-то когда-то начать. Если мы его начнем, то все, понимаете, начнет куда-то нормально образовываться. Появится хоть какая-то альтернатива. Проблема заключается в том, что когда Кёрка убили, это его движение стало переходить чисто вот в какое-то христианское русло. Значит, получается так, что любой еврей туда вступать не будет, не захочет никак. А это должно быть единое течение. Понимаете? Может быть, множество разных каких-то там проповедников, которые это делают. Но это не должно быть религиозное, это должно быть именно построенное на том, что это соответствует всем в стране. Ты за западную цивилизацию, ты за то, чтобы защищать Запад и так далее. Вот, кстати говоря, вот это вот. Женщина, про которую я говорил, Али. Она вот организовала Defend the West, защищайте Запад. Это должно быть, это теория уже фактически существует. Ее чуть-чуть надо вот подчистить, и все, и она будет совершенно четко работать. Нам надо просто, понимаете, перестать действовать, что мы всего боимся. Республиканская партия в том виде, как она сегодняшний день, всего боится. Я не говорю, что нужно выступать сумасшедшими радикалами и кричать, что мы ненавидим мусульман на улицах. Это тоже делать не надо. Потому что таким образом мы сами себя делаем маргиналов. Сумасшедших маргиналов. Мы должны говорить, что мы ненавидим, что представляет из себя ислам на сегодняшний день. Что мы хотим что-то делать с этим. Что мы хотим, как говорится, проводить реформы. Что мы хотим себя защитить. То есть надо правильно калибрировать этот месседж. Если все это начать делать, повторяю, это все будет работать. Потому что и в Америке, и в Западной Европе полно людей, которые, как говорится, уже на сегодняшний день сыты по горло вот этим сумасшествием, которое у нас имеет место на улице. Сыты по горло эти. И мы прекрасно можем это раскрутить. Прекрасно. Разумеется, это займет время, разумеется. Это очень опасное дело, потому что, как вы видите, Кёрка убили. Поэтому здесь надо ездить, надо оперировать с массами, это подставлять голову и так далее. Знаете, ничего просто так не бывает. Когда мне сказал один израильтянин, он говорит, для того, чтобы что-то решать с Газой, нужно подставлять свою голову. Да? Хоть что-то в этой жизни добиться, надо подставлять свою голову, к сожалению. Особенно, когда мы говорим о войне. А у нас идет война, господа. Мы просто не хотим это признать или не хотим это сказать в ответ. Понимаете? У нас идет война, которую не мы начали, но которую с нами ведут. Ведут с нами почему? Потому что мы представляем все то, что они ненавидят. Они ненавидят белых, нас записали в белые, окей, понимаете, белые, причем не по цвету кожи, нас записали, потому что мы что-то имеем, потому что мы чего-то хотим-то добиться. Нас записали в белые, нас записали во враги рода человеческого, что мы за частную собственность, что мы за нормальное образование, не за левое образование, а за нормальное образование. Что мы не хотим быть, понимаете, чтобы было какое-то классовое общество, они фактически говорят, что должно быть общество привилегий. Привилегии по цвету кожи, привилегии по рождению, привилегии по угнетенным и так далее и тому подобное. Но привилегии. А мы хотим, чтобы было по заслугам. В конечном счете, что мы хотим? Мы не хотим, чтобы какие-то сумасшедшие, тоже, опять-таки, мирные мусульмане, в кавычках, влетали в здание на 9-11, как произошло. Когда погибло 3000 человек. Вот этого мы не хотим. Понимаете, мы имеем право этого не хотеть. И когда люди прыгали в окна для того, чтобы не сгореть живьем. Вниз головой летели. У меня эти картины, понимаете, вот этих вот людей стоят перед глазами. И мы все это взяли, забыли и пошли дальше. Вот этого не должно быть. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Новости,
16: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Судоходство в Ормузском проливе остается практически заблокированным из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. Цены на нефть марки Brent поднялись до $89 за баррель. Вашингтон и международные посредники пытаются форсировать план урегулирования в Газе, чтобы снизить риски эскалации. Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он заявил о финансовой затратности учений и желании сохранить отличные личные отношения с Ким Чен Ыном. Минобороны Японии рассматривает внедрение американских систем искусственного интеллекта в командные пункты сил самообороны. В Пекине Си Цзиньпин выступил с речью в честь столетия со дня рождения Дзян Цзиминя, призвав к укреплению партийного единства. Американские рынки снизились на фоне данных о падении розничных продаж. Инвесторы опасаются замедления экономического роста при высокой инфляции. На этой неделе ключевые ритейлеры Home Depot, Target, Walmart опубликуют финансовую отчетность. Посольство США на Филиппинах объявило о досрочном закрытии из-за сильнейших ливней и наводнений. Япония и США направляют гуманитарную помощь в Колумбию после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 балла. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе вместе с нами политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
3: Приветствую вас и всех, кто нас видит и слышит.
2: Сегодня истек 60-дневный срок, отведенный меморандумом, который США и Иран подписали в июне. Прорыва нет, стороны разошлись по главным пунктам: Ормузский пролив и иранская ядерная программа. Трамп написал в Truth Social, что цель номер один – не допустить у Ирана ядерного оружия в любом виде, а Тегеран через посредников требует, чтобы Вашингтон вернулся к промежуточному соглашению и назвал сроки выполнения обязательств. Одновременно с этим издание «Эль Арабия» говорит о продлении этого меморандума. Тегеран официально опровергает. Теперь Иран называет условия перехода к следующему этапу – это прекращение огня в Ливане, свободу навигации в заливе и возможность продавать нефть. Юрий, давайте подведем некоторый итог этим 60 дням. Я имею в виду, вот если проанализировать с каждой стороны, как каждая из сторон подошла к своей цели. Ну вот насколько близко?
3: Соединенные Штаты показали, что они могут действовать, что они не всегда полностью бросают слова на ветер. То есть Соединенные Штаты приступили к очень серьезным шагам против Ирана и нанесли Ирану очень серьезный ущерб. Соединенные Штаты уничтожили руководителей Ирана и поставили Иран в очень трудное положение. Но основные цели не были достигнуты. Нет гарантий насчет ядерного оружия. Иранский режим продолжает действовать. И нет никаких свидетельств, намеков, что иранский режим может исчезнуть в ближайшее время. Нынешний иранский режим. Поэтому результаты очень неоднозначны для Соединенных Штатов. Что касается Ирана, то Иран получил очень серьезные удары. Но нынешний иранский режим справляется с ними и продолжает действовать. Кроме того, иранские власти сокрушают все, что они считают нужным у себя на родине, без всяких проблем. И они по-прежнему пользуются поддержкой Китая и России. И арабские страны, к сожалению, не проявляют необходимого единства в противодействии Ирану. Так что результаты очень смешанные и неоднозначные. И еще что очень важно, какие у нас перспективы, мы абсолютно не знаем. Что будет дальше? Это покрыто мраком тайны и абсолютной неизвестности.
2: В том, что вы сказали, иранский режим стойко продолжает держаться. Насколько в этом есть составляющая России и Китая, о которых вы сказали?
3: Это невозможно, так сказать, точно оценить. Просто невозможно. Но совершенно очевидно, что они имеют отношение к этому, безусловно. Но не такое большое отношение, не такое прямое отношение, как могло бы быть, если бы Иран с одной стороны, Россия или Китай с другой стороны были близкими союзниками. Они не являются близкими союзниками. Тем не менее, здесь вы поощряете меня сказать, что Соединенные Штаты могли легко, жестоко и навсегда расправиться с иранским режимом, если бы они проявили большую целеустремленность, больший талант дипломатии. Я в этом абсолютно уверен. Поскольку все же Иран очень изолирован, с моей точки зрения. У Ирана нет ни одного близкого союзника. Но Соединенные Штаты по-прежнему не пользуются теми огромными ресурсами и преимуществами, которые у них есть в наличии.
2: Эль-Арабия говорит о продлении меморандума, хотя Тегеран сегодня утром сказал, что такого ничего нет. А кому, по-вашему, это может быть более выгодно?
3: Это совершенно неясно и очень расплывчато. Это все только разговоры. Нужно смотреть на реальную картину, которая выглядит очень-очень неясной, непонятной, и никаких четких перспектив никому не обещает. Так что на этот вопрос, я думаю, просто нет ответа.
2: С точки зрения требований каждой из сторон, ну вот Соединенные Штаты требуют уничтожить ядерную программу. Иран сейчас требует прекратить огонь в Ливане, свободу навигации в заливе, возможность продавать нефть. Насколько этот список заведомо, можно сказать, невыполнимый с обеих сторон? Как вы оцениваете?
3: Я думаю, он невыполним с обеих сторон. И кто может приблизить вообще какое-то соглашение, я тоже не знаю. Все посредники, они слишком слабы, чтобы убеждать Ирана, тем более Соединенные Штаты. Так что это состояние неопределенности может продлиться очень долго, пока у власти будет президент Дональд Трамп. Промежуточные выборы могут какую-то роль сыграть, но неизвестно какую. И еще до промежуточных выборов есть время. И нет, повторюсь, четкого плана у Соединенных Штатов, стратегии. Американцы и Израиль осуществили ликвидацию ряда руководителей врага. Это было сделано очень четко. Но что делать дальше? Как расшатать этот режим? Как привести там к власти силы, которые были бы приемлемы для Соединенных Штатов? Соединенные Штаты не имеют ни малейшего понятия об этом. А мы говорили в предыдущих программах, что американцы хотят использовать экономические рычаги, и это очень серьезный аргумент, но иранский режим пока не видно, чтобы сдавался под напором экономических санкций.
2: Что касается переговорщиков, Катар и Пакистан продолжают обмениваться сообщениями между сторонами. А почему именно они, по-вашему? Почему не европейцы? Почему не Оман, например?
3: Нет, Оман тоже участвует в разных там мероприятиях. Мы вообще точно не знаем, кто где как участвует. Вот как раз Оман – это тоже, можно сказать, важная часть всей этой картины. Но другие участники, они просто вроде бы приемлемы для обеих сторон. Поэтому они участвуют. Но я хочу сказать еще раз, очень важно, чтобы Израиль участвовал во всем этом. А американцы просто обязаны были настаивать на этом. Если Израиль не участвует, то тогда мы будем действовать иначе. Но Соединенные Штаты здесь ничего не делают. Или достаточно не прилагают усилий. Это очень-очень прискорбно.
2: Что касается Израиля, какую роль он сейчас, по-вашему, играет после 60 дней?
3: Израиль – это очень важный участник всего этого представления, трагикомичного и очень-очень обидного. И Израиль может включиться во все это. Так что Израиль – это очень важный козырь для США во всех отношениях, с моей точки зрения. Но, опять же, потенциал Израиля не используется в достаточной степени. Совершенно было необходимо использовать эту ситуацию, чтобы дальше налаживать отношения между Израилем и арабскими странами. Чтобы арабские страны, как можно больше из них, поняли ценность Израиля и открыто вступили в союз с Израилем против Ирана, режим которого – это просто самый настоящий враг всех арабов.
2: Что касается пролива, давайте поговорим о нем. Пролив был открыт, я напомню, до 28 февраля, пока Соединенные Штаты не начали свою операцию. И после этого Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Трамп при этом говорит, что это Соединенные Штаты его перекрыли. Но неважно. Тут больше, наверное, про санкции экономические, в том числе для Ирана. И насколько можно технически разблокировать этот пролив? Ну, там, конвои, эскорт ВМС, я не знаю. Это нереально, вы считаете?
3: Вот тут я не могу...
2: Почему до сих пор Соединенные Штаты, если, как Трамп говорит, мы контролируем пролив, почему мы тогда это не сделали?
3: Я думаю, что американцы не хотят нести потери. То есть Трамп не хочет запятнать себя жертвами. американских военнослужащих. Нужно применять силу тут. Просто применять силу совершенно ясным путем, открыто и четко. Но Соединенные Штаты при президенте Трампе, по крайней мере, не хотят крови американских солдат. Без этого ничего здесь не добиться, я думаю. Просто нужно либо внутри Ирана начинать соответствующие действия, мероприятия, чтобы иранский режим был потрясен и уничтожен. А вот всякая говорильня по этому поводу, она не помогает. Заявления громкие Трампа не помогают. Но это очень важный элемент кризиса. Вот пролив, проливы, вот морские пути – это очень-очень важно. Но американцы и Израиль здесь не могут сказать решающего слова.
2: Правильно ли я вас понимаю, что мы подошли к такой черте, при которой нужно принять уже какое-то более ясное решение, амбициозное, может быть, но которое одновременно повлечет за собой жертвы, чтобы изменить ситуацию и добиться цели, правильно?
3: Ну, можно так интерпретировать ситуацию. Ну, черта, о которой вы говорите, могла возникнуть еще раньше, гораздо раньше, и может возникнуть в будущем. Так что это зависит от вашей, от любого аналитика, интерпретации и соображений, которые будут предъявлены. Самое важное, с моей точки зрения, что американцы не применяют достаточно козырей своих огромных, чтобы сделать ситуацию для иранского режима абсолютно невыносимой, чтобы он просто треснул и исчез.
2: Например?
3: Например, задействовать коалицию мусульманских и арабских стран, провести жесткие переговоры и с Пакистаном, и с Катаром, и со всеми соседями практически, чтобы они участвовали в ликвидации иранского режима, который является угрозой по существу даже Афганистану. У них и с Афганистаном трудные отношения. Но ничего этого не делается по-настоящему. Очень важна роль Турции. Турция должна стать в соответствии с американским планом самым решительным противником иранского режима. Но Эрдоган следует своей игре. И у Трампа хорошие якобы или действительно отношения с Эрдоганом, но Турция не проявляет необходимых усилий, чтобы покончить с этим позорным иранским режимом. У Турции по-прежнему очень тяжелые отношения с Израилем. Это исключительно плохо. Но американцы абсолютно не делают достаточно, чтобы покончить с этим. Ну, тут и Грецию можно привести в пример, у которой тоже очень трудные отношения с Турции и у Кипра, и американцы никак не могут разрешить эту проблему. А у Соединенных Штатов, между тем, есть возможности. Очень важна позиция Китайской Народной Республики. Я не раз об этом говорил. Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты должны работать вместе на благо мира во всем мире, с моей точки зрения. И для этого нужно приемлемое разрешение тайваньской ситуации, которую я вижу очень четко. Но у американцев, у Госдепартамента не хватает воображения, чтобы покончить с этим. Китайская Народная Республика очень выгодный партнер. Она может подействовать на Россию так, что война прекратится очень быстро. Ничего этого не делается, к сожалению. Состояние заморожено с Китайской Народной Республикой. И это очень-очень серьезный барьер на пути к миру на Ближнем Востоке. Я имею в виду в данном случае ситуацию в Иране.
2: Что касается союзников Соединенных Штатов, сегодня The Washington Post со ссылкой на арабских и западных чиновников сообщила, что Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн едины в раздражении на Трампа. И один из чиновников залива заявил, цитата, «Трамп начал эту войну, а мы платим за нее». Более того, некоторые правительства региона начинают сомневаться в целесообразности дальнейшего размещения американских военных баз на своей территории. Насколько можно серьезно это воспринимать?
3: Это очень серьезный вопрос. Очень многоплановый, многосторонний. Здесь нет одного ответа. Понимаете, если они, так сказать, уберут все эти базы, то они окажутся еще более уязвимыми перед Ираном, перед всякими экстремистскими движениями. их существование будет под вопросом.
2: Мы на прошлой неделе как раз-таки с вами разговаривали о так называемом мусульманском НАТО, когда Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в начале августа соглашение о некой коалиции военной. Может ли она заменить, например, американские базы?
3: Нет, это декоративная коалиция, все это для галочки в основном. Я не думаю, что это очень серьезный шаг. То есть каждая из сторон стремится показать кому-то, что они делают в плане укрепления своей безопасности, но все это выглядит фиктивно. У них своих проблем полно. У Пакистана, с Индией, у арабских стран большие разногласия внутри Турции, но это вообще, мы уже говорили не раз об этом. Так что это крайне непрочный союз, неясный, и для чего он нужен, непонятно. Кстати, Хамас подверг сомнению важности этого союза, спрашивая, против кого он направлен, против Израиля, но тогда в нем не участвуют основные игроки, которые действуют против Израиля, пишет Хамас. Имеется в виду, скажем, Хизбалла, Иран и так далее. Если бы этот союз был направлен против Израиля, то Иран должен был бы быть участником. Так что эта группа вообще не ясно, для чего она приспособлена.
2: То есть Хамас пытается тоже проанализировать поведение Ближнего Востока.
3: Аналитики Хамаса, на сайте Хамаса есть разные, так сказать, оценки. Да, они тоже многое что анализируют, используют разные источники, безусловно.
2: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: 718-223-2900. Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: That has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: AM Радио. Дэвидсон Радио.
2: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Юрий, чтобы подвести некоторый итог и закрыть тему Ирана, сообщение сегодня поступило о том, что Тегеран объявил награду за американских солдат. Тегеран готовится к наземной операции Соединенных Штатов на своей территории. Насколько вы оцениваете то, что она произойдет, и вообще дальнейшие шаги Соединенных Штатов?
3: Не берусь судить ничего по этому поводу. Абсолютно нет никаких прогнозов и представлений. Ну, абсолютно нет. На первый взгляд, Соединенные Штаты не пойдут ни на что похожее на то, о чем вы говорите. На первый взгляд. Ну, как это произойдет, что произойдет, я не знаю, как Трамп будет чувствовать, что ему будет представляться наиболее подходящим шагом. На сегодняшний день, ну, просто это кажется совершенно немыслимым, что американцы пойдут больше, чем на бомбардировку нужных объектов. То есть ни один американский солдат не будет рисковать жизнью на иранской территории. Вот как выглядит перспектива на сегодня, но я очень осторожен, говоря об этом, потому что все может измениться в один миг в результате каких-то случайных эпизодов, которые мы не можем даже во сне себе представить. Да, так сказать, используя фантазию во сне, так сказать. Вот что мы видим на данном этапе.
2: Эпизодические переговоры, о которых рассказывает Дональд Трамп, тоже вызывают, конечно, вопросы. Мы до сих пор не знаем, с кем Соединенные Штаты ведут эти переговоры, но мы знаем, что внутри иранского режима есть раскол. То есть Пезешкиан и Зариф публично выступают за диалог. Зариф предлагает использовать пролив как козырь для торга. А вот переговорщики, с которыми Трамп ведет переговоры, вообще у них, по-вашему, есть какой-то мандат на эти самые переговоры?
3: Я не знаю, как Трамп располагает себя перед тем, как происходят переговоры. Я думаю, он непредсказуемый, он сам не знает, что произойдет. У меня такое впечатление. Он очень слабо разбирается в международных отношениях, у него есть жизненный опыт определенный. И он следует своему жизненному опыту, который не всегда может быть применен к таким переговорам. Он, конечно, не знает ничего об иранской истории, об иранском народе. Это очень-очень сказывается на переговорах. И то, что непрофессионалы ведут переговоры, это может повредить. Правда, вот у Байдена был потрясающий профессионал, который вел переговоры с Талибаном, но он провалился так, что просто хуже быть не может. Я просто поражен, насколько неудачно американцы вели переговоры с Талибаном. Так что это вопрос открытый, что где может быть полезным, кто может быть лучшим, так сказать, специалистом, дипломатом. Но американцы очень-очень неудачно часто проводят переговоры. Можно привести многие примеры после Второй мировой войны. А сейчас вот Кушнер и Витков, они, по-моему, ведут дела очень-очень слабо.
2: Идем дальше. Я предлагаю поговорить о Совете мира и план по Газе, который был отвергнут Израилем. В воскресенье МИДы Арабских Эмиратов, Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта в совместном заявлении осудили отказ Израиля от 15-пунктной дорожной карты Совета мира по реализации плана Трампа. Нетаньяху отклонил план 9 августа на заседании кабинета и заявил, что армия не начнет отвод войск, пока Хамас реально не разоружится. 8 стран призвали Вашингтон обеспечить полное выполнение Израилем его обязательств и возложили на Израиль всю ответственность за последствия. Насколько серьезно стоит воспринимать это заявление? И, по-вашему, будет ли Трамп заставлять Израиль это сделать? Если нет, то какие дальнейшие шаги?
3: После 7 октября 2023 года Израилю уйти из Газы, мне кажется, ну, так скажем, с одной стороны немыслимо, а с другой стороны вообще это не может быть просто. Ну, просто, ну как можно уйти из Газы, чтобы Сдерот подвергался обстрелу? Ашкелон подвергался обстрелу. Все, что Хамас обещает. Ну, кто в это может поверить, чтобы они там не подписывали и не говорили? Хорошо бы, конечно, добиться мира, но как это сделать? Без того, чтобы Израиль все это контролировал, никакого мира никто не может гарантировать. Кроме того, вот последние, так сказать, часы стало ясно, что палестинская автономия очень недовольна, что американцы вели переговоры с Хамасом, как будто это равноправный партнер. Все эти планы, 15 пунктов или сколько угодно пунктов можно включить, они ни к чему, так сказать, вроде бы не могут привести, потому что Хамас не сложит оружие. Ну, Хамас, ну как он может о чем-то договориться с Израилем без того, чтобы он находился под контролем Израиля? Только Израиль. Потому что у кого есть сила, тот может контролировать Хамас. Теперь, если Израиль будет продолжать такую линию, то что можно сделать против него? Какие арабские страны что будут делать против Израиля в настоящее время? Вообще идея палестинского государства далека от своего осуществления, ну, совершенно невероятным образом. Потому что уже большая часть Газы в руках Израиля. Еще раз повторюсь, я просто не представляю себе, как любое правительство Израиля будет выводить войска из Газы, когда это единственный шанс продолжить мирную жизнь для большинства населения государства Израиль. А как разрешить это? Что делать? Я могу об этом рассказать, но вряд ли администрация, ООН и так далее, они будут готовы принять эти идеи. Я считаю, что все это можно разрешить. Вот этот вопрос можно разрешить. И тогда иранский вопрос будет разрешен. Если арабы-палестинцы выразят удовлетворение своим положением, то у Ирана не будет оснований продолжать вражду такую тотальную в отношении Израиля. Этого можно достичь, и я могу как-нибудь рассказать, как это попытаться можно сделать. Но все вот это, то, что Совет мира предлагает, это очень дипломатично выражаясь, не выглядит правдоподобным.
2: Ну, это парадокс недели просто. Арабские страны требуют от Соединенных Штатов давить на Израиль, чтобы защитить план Трампа. Как так вышло? Вот вопрос возникает.
3: Вот это нет. Тут это абсолютно естественно, имея в виду прошлую историю Ближнего Востока и арабских стран. Во всем виноват Израиль. Израиль должен отводить войска куда-то. Израиль должен на что-то соглашаться, ведь этим арабским странам безразлична судьба еврейского населения Сдерота и юга Израиля. Им это все совершенно безразлично. Поэтому они могут выражать благие пожелания. Здесь Турция играет ведущую роль, Индонезия, которая очень в кавычках близко расположена к Ближнему Востоку. Вместо того, чтобы нормализовать полностью отношения с Израилем, Индонезия занимает безобразную, с моей точки зрения, позицию, несмотря на то, что какие-то контакты между Израилем и Индонезией давно существуют, но это отдельная тема. Так что мы видим инерцию многих лет, совершенно безобразную ситуацию, и здесь как раз легче осуществить мощный перелом, но Соединенные Штаты, они ведут переговоры с Хамасом не так, как нужно, с моей точки зрения. Все это, конечно, легко осуждать, критиковать, осуществить это гораздо сложнее, но с моей точки зрения это возможно. И это ключевой момент для умиротворения всей ситуации. Прежде всего, хотя бы относительной нормализации отношений с Ираном.
2: Что означает поездка Кушнера и встреча с Хамас?
3: Это означает, что Трамп рвется к каким-то сенсационным достижениям. И когда ведутся переговоры с организацией «Хамас», то это выглядит как очень важный шаг на пути к миру, так сказать. Но просто немыслимо, чтобы «Хамас» пошел на такие уступки, которые минимальным образом удовлетворят Израиль. Они могут что-то там подписать, что-то говорить, но когда возникнет настоящий кризис, все вернется на те круги, которые были раньше. И опять же, самое отвратительное – это 7 октября 2023 года. Но были совершенно другие чудовищные акты, преступные акты, совершенные Хамасом. Можно здесь перечислить их. Например, 2001 год. Взрыв с бара. Это убийство подростков. Женщина, которая участвовала в этом, она была приговорена многим пожизненным сроком. В 2011 году ее освободили по сделке Шалит. Это было совершенно безобразным шагом правительства Израиля. Просто чудовищно. Она провела 10 лет заключения, сейчас живет в Иордании. Вокруг этого какие-то предпринимаются шаги, чтобы ее иорданцы выдали США. Но это только один эпизод. А сколько еще зверств совершил Хамас? Пересказать, передать это невозможно. Сколько людей остались калеками? Это вообще просто невообразимо. И с ними вести переговоры, и с ними достичь мира очень трудно. Опять же, я не говорю о том, что не надо вести переговоров с Хамасом. Все это очень-очень серьезный вопрос. Но рассчитывать на то, что Хамас проявит добрую волю, очень-очень трудно.
2: Если план окончательно рухнет, как вы считаете, как мы поймем, что это произошло? И практически, что изменится на земле Газы в этот момент?
3: Вы логически мыслите и представляете какую-то картину, логически вытекающую из того, что сейчас происходит. В действительности поворот может быть самый разный здесь, непредсказуемый абсолютно. А эта ситуация, которую мы видим сейчас, может протекать очень-очень долго. Вот эти переговоры, болтовня, какие-то спекуляции, потом резкая критика в отношении Израиля. Но Израиль контролирует 70% Газа. Это очень важно. И в остальной части Газа действуют вооруженные группы, которые сотрудничают с Израилем. То есть власть Хамаса, она, я думаю, сильно подорвана, но не окончательно подорвана. И какие-то строить прогнозы, ну, невозможно. Еще очень важно, что Египет занимает определенную позицию или неопределенную позицию. Вот это тоже очень важно.

0: после того, как Садат заключил мир с Израилем в конце 70-х, в самом конце 70-х годов, в начале 80-х, я не буду сейчас на подробностях останавливаться. Вот такая картина у нас.
1: Вопрос разоружения, он стоит не только в Газе, но и с Хезболлой. Вы помните, что в конце июня в Вашингтоне Израиль и Ливан подписали тоже соглашение о поэтапном процессе, но соглашение было подписано без участия Хезболлы, которая должна разоружиться, она отказывается разоружаться. И все это на фоне выборов, которые пройдут и в Соединенных Штатах, и в Израиле. И, как мне кажется, в Израиле к этому более сенситивно, что ли, относятся. Может быть, я ошибаюсь, может быть, вы меня поправите. Но как эта вся политика, по-вашему, Дональда Трампа влияет на выборы в Израиле сейчас?
0: Позиция Дональда Трампа очень неоднозначна. И сосредотачиваться на Трампе как на источнике всех проблем – это не совсем правильно, с моей точки зрения. И до Трампа тоже было очень трудно, и сейчас очень трудно. Как в Израиле смотрят на все это тоже грандиозный вопрос. В Израиле есть много разных партий, много разных мнений. Так что это очень расплывчатая тема, где нет никакого четкого ответа, ни при каких условиях. То есть вот с приходом Трампа мы увидели какие-то новые тенденции, но насколько они положительны? Что хорошего сделал Трамп? Ну, можно отметить какие-то вещи за протяжении его двух администраций. Вот соглашение там Израиля с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко, Судана. Но, так сказать, общая картина остается очень-очень болезненной, трудной и очень необещающей. И вот с Ираном проблемы остаются и еще стали более мучительными. Когда Обама заключил очень спорное соглашение, он подвергся резкой критике. Теперь Трамп вышел из этого ядерного соглашения, но проблемы остаются, они очень-очень опасны. И никто не знает, как с этим справиться. Очень важно, что американские союзники не поддерживают единогласно Соединенные Штаты, выражаясь очень осторожно, что даже в Европе у американцев большие проблемы. Так что речь идет о совершенной непредсказуемости международных отношений, о их полной хаотичности, о неопределенности будущего всего мира в связи с теми огромными проблемами, которые просто захлестнули весь глобус.
1: Как мы знаем, вероятность того, что Нетаньяху останется премьером в Израиле, невелика, и в связи с этим, насколько вы считаете, смена власти в Израиле может реально изменить ситуацию, ну, например, по той же Газе, когда страны региона требуют, чтобы Израиль вывел войска, Израиль говорит сейчас нет, и план Трампа буксует. Насколько это может помочь, я имею в виду, смена власти в том, чтобы реализовать план Трампа по Газе?
0: То, что Нетаньяху уйдет с поста премьер-министра, это не факт. Это совершенно не очевидно. Может быть, да, может быть, нет. С моей точки зрения, лучше Нетаньяху нет никого. Просто это очевидно. По многим причинам это тоже тема для отдельной беседы. Нетаньяху заслуживает самой суровой критики, с моей точки зрения. Но совершенно очевидно, как дважды два, что среди всех лиц, которые могли быть премьер-министром Израиля сегодня, Нетаньяху на три головы выше любого. Еще раз повторюсь, при его огромных упущениях, недостатках и так далее. Все же отвечу на ваш вопрос. Если кто-то другой придет к власти, и тут можно назвать некоторых политических деятелей, то для любого из них убрать войска из Газы, это я не знаю, как можно будет на это решиться. Вообще уступить 1 метр территории Газы просто немыслимо. Я не знаю, как это можно сделать. Но просто не знаю, не вижу причин.

0: другое дело, если бы ситуация была во всей Газе под контролем Израиля. Вот над этим должны работать Соединенные Штаты и их союзники. Но ведутся переговоры с Хамасом, скорее всего, вокруг каких-то очень-очень абстрактных схем, которые Хамас в случае, так сказать, прохождения этих условий сможет использовать для того, чтобы вооружиться опять и начать все сначала.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Слушай новое. Слушай лучшее. Like a flower bending in the breeze, bend with me. На Davidson Radio.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 17 августа. Сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 273 пункта, 0.5%. 53 460 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 41 пункт, или тоже 0.5%. 7745 была конечная точка. NASDAQ минус 0.8%, 3%. 26 645 была конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 4%, зато Russell 2000 индекс маленькой компании упали на 3%. Нефть плюс $2.19, $84.59 стоит один баррель нефти, и это одна из главных причин, почему биржа сегодня упала. Золото плюс 36.50, $4.473.80 стоит унция золота, унция серебра прибавила 86 центов, одна унция стоит $65.97. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,38%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,728%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,314%. Обратите ваше внимание, интерес на госбумаги поднялся, а это значит, что цены на бонды упали. За границей сегодня Англия минус 0.3%, Франция минус 0.2%, Германия минус 0.4% и Швейцария минус 0.6%. В Азии японский Никей прибавил 0.75%, Шанхай плюс 1.4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Сэндиск, он прибавил 8.9%. Кохерин поднялся на 7.8%, Comfort Systems поднялся больше, чем на 6%, Teradyne и Applied Materials тоже были в плюсах. В минусе были Carvana, Charter Communication, Constellation, Align Technologies и Trade Desk тоже упал. На индексе, на NASDAQ сегодня Sandisk, Teradyne, Applied Materials, Marvel Technologies и Western Digital были в плюсах. В минусе были Thomson Reuters, Ross Stores, Autodesk, Adobe и Workday. На Dow, Caterpillar, Chevron, Goldman Sachs, Cisco Systems, Amgen поднялся, Nike, Walt Disney, Microsoft, McDonald's, Salesforce упал. Microsoft упал на 15.05, Oracle потерял 3.81, Meta потеряла $20.88, они проиграли дело в одном суде, и теперь они еще, у них проблема в калифорнийском суде. Amazon упал на $1.34, Nvidia упала на 15 центов, Avaya, AeroVironment потерял $11.68, Dell минус $11, Marvel прибавил $12.31, Mercado Libre минус $57 и Visa минус $5.31, Google минус $2.09. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Брэдман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной в этом часе вместе с нами политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, я приветствую вас в эфире.
5: Приветствую вас и всех наших телезрителей.
4: На прошлой неделе скончался журналист и ведущий RTN Александр Грант. Прежде чем мы начнем, я знаю, Илья, что вы общались, и в воскресенье прошло прощание с Александром Грантом. Несколько слов попрошу вас.
5: Несколько слов. Да, с Александром я вспомнил, что мы начали нашу, так сказать, собеседование на радио, которое принадлежало когда-то «Новому русскому слову». И вот тогда он, с тех пор он меня приглашал, а потом мы выступали в его двух программах на телевидении и общались. У нас была такая милая химия, что называется, и у нас мы были практически на той же волне, хотя, конечно, мы были люди разные, он вырос в одной сфере, я в другой. Я вот сегодня случайно наткнулся на наше видео 15 лет тому назад, где там был автор Абель Раскас, который, он говорит, «Записки грешника». Очень интересная книга, где Саша сказал, что он прочитал это прямо в одну ночь. И потому что он нашел столько много общих пунктов, которые их связывали. И главный пункт это был тот, что отцы, значит, отец Саши был большим юристом, и отец этого Абеля Раскаса был тоже ведущим юристом, но в Вильнюсе, хотя он окончил свою, так сказать, тематику в Бельгии. Здесь я вижу, вы показываете нашу съемку. Я даже не помню, где кто-то нас снял, и поэтому не могу сказать ни точное время, но тоже где-то лет 12-15 тому назад на каких-то встречах, которые бесконечные, и конца и края нет. А Саша был такой, он был, вот эта фотография, она уникальная, она была для меня сюрпризом, хотя я стоял там и я снял ее. Это в зале, в предзале студии RTN в Нью-Джерси, в том здании. И там пришли хасидим, они, как видно, проходили, у них был свой сектор, они дошли к нам также. И они спросили, вот ты готов положить тфилин? И он сказал, да, с таким удовольствием, даже рьяностью, что я был удивлен. Хотя, как вы знаете, его настоящая фамилия, это не Грант, это Рабинович, а Грант у него попалась, потому что он сидел когда-то в прединтервью кому-то. Кажется, в иммиграционном офисе, и там был холодильник, что-то, который назывался Грант. И он сказал, может быть, вы хотите поменять свое имя с Рабиновича на другое? И он смотрел, да, он говорит, я хочу быть Александром Грантом. И вот этот Александр Грант впервые в жизни принял это. Нормально отмахиваются от хасидим, чтобы они не... Надо сказать пару слов там, и да, они кладут эти тфилин. Поэтому я был как-то удивлен. И, конечно, не знал, что это будет его первый, если не последний раз, где он положил тфилин. Это специальная молитва короткая к этому. Но здесь что было еще добавочное, вот когда... И мало кто знает его настоящую фамилию. Но возвратимся к его родителям Гранта и этого Абеля Раска. Как я сказал, они были оба адвоката. Они вели ведущие суды и защищали... Тот защищал в Москве, отец Гранта, а этот защищал в Вильнюсе. И подобных таких, знаете, унтергероев, воров, различного рода людей, не только ведущих, хотя там были имена, я не хочу сейчас входить, мир, известные на весь Союз имена. Кажется, он даже отец Саши, он Бернеса. Кажется, он защищал Бернеса, там была какая-то проблема. Мы не вошли в эту тему как крак. Но что произошло потом, это он был, Саша был таким денди, поэтому он вот всегда носил с собой фляжку Реми Мартен пару каплей подпить и одевался, и вел себя, потому что его английский был английским. И, как вы знаете, он сидел дважды в тюрьме, так не ахти длинные времена. Первый раз у него была авария, он сбил пожилую женщину, а вторая была за купи-продай все эти джинсы или монеты, или журналы из-за рубежа, которыми им нравились, и он поэтому... И подохватили его, и он посидел, поэтому у него есть такая интимные личные знания из всей этой конторки. Единственное, что я вот вставил ему, потому что он был таким английским денди и гордился этим. Все его одежда, его очки всегда и все такое. А я выбрал 2-3 строчки из британского автора С.С. Льюис, который сказал следующее, которое самое такая точная, мне сказали после этого, характеризация его. А именно, в переводе с английского, дружба величайшее из мирских благ. Для меня это, безусловно, главное счастье в жизни. Если бы мне пришлось дать совет молодому человеку о месте для жизни, я думаю, не последовало бы сказать: пожертвуй почти всем, чтобы жить там, где ты можешь быть рядом со своими друзьями. И вот это его, была такая группа, я не хочу входить более, они любили и баню, и как в том кинофильме, в четверг мы идем в баню. Они так и в четверг встречались в этой бане в Квинсе, выпивали, и это было, я посетил несколько раз эту группу в этой сауне. Но он был частью этого. Он не был, так сказать, не искал одиночества или жить на своем острове. Вот что я добавил бы к Саше. Конечно, есть больше. Вот я поставлю это интервью, которое я, так сказать, открыл для себя, где они сравнивают своих отцов. А между прочим, отец Саши был как-то ассистентом одного из главных, не то Руденко, не то кого-то другого, я проверю, в Нюрнбергском процессе. И вот смотрите, он знал это. И вот я не знаю, что мелькнуло у него, когда он надевал этот тфилин, но что-то очень-очень глубокое бурлило на всю эту тему у него. Хотя вот его дочь... проживает уже много-много лет в Берлине, где я ее и встречал мимолетом моим в моих путешествиях. Вот и все. Был
4: Спасибо.
5: Интересный, образованный человек, который, еще одну точку я скажу, он выделялся тем, что он продолжал делать то, чему он учился в университете, а именно журналистика. И потом, конечно, был чрезвычайно начитанный человек. И вот это, я бы сказал, многие перескочили. Они не начали журналистом. Судьба их подбросила, они решили стать журналистами. Но вот он один из этих, который занимался этим с самого юности, и поэтому он был органически на своем месте.
4: Спасибо. Илья Левков, журналист и телеведущим, ведущим RTN, Александре Гранте, умершим на прошлой неделе. Илья, ну после этого я, конечно, вас не отпускаю. Будем разговаривать о темах. В первую очередь я хочу поговорить о Ближнем Востоке. Тема, которая не уходит из главных новостей последних недель. И сегодня истек 60-дневный срок, отведенный меморандумом, который США и Иран подписали в июне. Но, наблюдая все эти 60 дней, интересно, как страны включаются, разные страны, я имею в виду, в этот конфликт, реакции ближневосточных стран, которые сейчас обвиняют Трампа в его нерешительности и пересматривают даже размещение американских баз на своих территориях, и Израиль, и, кстати, поведение самих Соединенных Штатов, все это, наверное, и соперничество, и разделение Ближнего Востока. Как вы наблюдаете за всем тем, что происходит с Ираном и поведением всех стран в этом конфликте?
5: Ну, во-первых, никогда в истории не было, сотворился в течение месяца или полтора два лагеря, политических, военных лагерей. Есть был, который первый был, это был Турция, Иран, Пакистан. И вот неделю-две тому назад создался еще один треугольник, а именно это Турция, Саудовская Аравия и Иран. Понимаете? Здесь и Пакистан, извините меня. Опять-таки, здесь есть как-то... Они ищут в потемках, куда примкнуть, как примкнуть, быть на стороне прежних союзов. Ведь, слушайте, Турция – это член НАТО. А как член НАТО, например, Израиль никогда не позволит себе сделать превентивный удар против Турции. Понимаете? Потому что это вообще Европа встанет на дыбы. Я не говорю, что они желают этого. С другой стороны, Турция очень-очень интересуется африканским восточным побережьем, где есть Сомали, а именно Сомали, где в море там есть громадные запасы нефти и газа. То здесь вообще вся колода карт была выброшена, и она сейчас падает вниз, и мы увидим, как и что с этого произойдет. Но наяву понятно со стороны Ирана. Все-таки профессионалы тоже, начинают соглашаться, что Иран никогда не подпишет. И когда он подпишет, то он нарушит это, как это уже произошло несколько раз в последние полтора года. Понимаете, это понятно. Сейчас что можно делать, чтобы это предотвратить и сотворить с Ирана нормальное государство? Сейчас у Ирана есть проблема, такая уникальная проблема, потому что она представляет, конечно, себя, там 90 миллионов людей, с другой стороны, элемент мессианства, который мы затронули в прошлый раз. Она, если она сдается, то тогда весь шиитский мир, в котором она самая главная, понимаете, тоже как-то уходит в никуды. И поэтому здесь у нее двойная, так сказать, параллельные цели, которые предотвращают ее прийти к простому соглашению, когда еще в воздухе полно бензина о сменении режима, понимаете? И вот здесь мы приходим к более практическому, что же делать и как. Для этого иранцы, я думаю, должны понять, Они не могут требовать больше от Америки, значит, кроме ядерной, оружие, нет вопроса, Соединенные Штаты склонены на эту тему, чтобы этого не было никогда. Также насчет свободы пролива. Между прочим, вы знаете, что во время Ирано-Иракской войны 80-88 год Иран заминировал Ормузские проливы в то время, чтобы просто не дать другим как-то поддерживать Ирак, входя в этот залив, и ведь были там и коммерческие, экономические интересы, не только нефтяные в то время. Но все-таки это интересно, что никто это не забыли про это, конечно, знали. Но всего лишь смотрите, сколько память среди кто выступает, а кто не выступает на всех каналах и газеты, и YouTube, об этом никогда не сказали, что это практически повторение. Ну, потому что никто тогда не вторгся, хотя вторгались. Было интересное участие Израиля и Америки, и они были на стороне Ирана. Они предлагали Ирану тогда запасные покрышки, особенно для военных самолетов Америки F-14 и F-15. И это, между прочим, была сложная схема через Центральную Америку. Есть очень интересная книга участника в этой афере. Хорошая, я должен ее перечитать вновь. Сейчас, что же происходит, когда сейчас нельзя, руки связаны у Израиля? У Трампа руки связаны, он не хочет ничего делать и, конечно, не посылать солдат. Вот вопрос идет. Boots on the ground, сапоги на почве, на земле, солдаты. И, конечно, будут жертвы, и это не самое, что хочет Трампу вообще, не говоря о том, что он думает, что он сможет их и укротить, с одной стороны, и заставить подписаться, и к тому еще. Но он не может гарантировать, что они не нарушат.
4: Простите, пожалуйста, я вас прерву здесь. Вопрос. А вы считаете, что мы уже дошли до той самой точки, после которой только военная наземная операция? То есть другие...
5: Нет. Я не дошел до этого. И так же, как я могу дойти, потому что я не знаю, что мыслит Трамп и его кабинет. Я знаю, что в конце прошлой недели были новые санкции, понимаете? Сколько еще подобных этапов санкций против Ирана, я не знаю и не могу решить. Но есть, кроме санкций, есть еще возможные вещи. Между прочим, вы знаете, это были Соединенные Штаты. Когда начался этот конфликт с Ираном 8 лет назад, 7-8 лет назад, то Соединенные Штаты разрешили, был бойкот экспорта иранской нефти, с исключением, и за это голосовали Соединенные Штаты, поставлять нефть Китаю. Это было, то это вообще-то было до конфликта, это предконфликтная резолюция, которая разрешала экспортировать иранскую нефть, но только в Китай, не другим странам. Потому что они не хотели нарушать. Но вы понимаете, вся здесь цена нефти, она глобальная. Это не важно. Например, в Америке они могли бы спустить на несколько долларов. Но от этого ничего хорошего не станет. Они не могут представить такое количество нефти всем государствам, которые получают иранскую нефть. А это, как мы знаем, 20% от всего мирового производства нефти в мире. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, но здесь вопрос, который можно поставить, насколько, если бы задали мне вопрос, Трамп изменит свой подход ко всему этому нарыву политическому, экономическому и военному, и мы сейчас расширим насчет военного, после выборов. Потому что выборы очень и очень интересные. Мы подойдем к этой теме, и у меня есть несколько ключевых точек, которые показывают, что есть много неизвестного. И особенно вот один из вещей, который губернатор из Флориды не поддерживает конгрессмена, который нынешний конгрессмен, которого поддерживает Трамп. Понимаете? То здесь будет, вот так сказать, предбанник, а кто кого, хотя губернатор не будет участвовать в президентской гонке в 2028 году. Но есть вот такого рода внутри, где мы знаем, что будет несостыковка и будут трения, и это нормально в политике, слушайте. Это нормально. И поэтому меня удивляет, что якобы Трамп команду... Некоторые его кандидаты, которые он поддерживал, проиграли. Он же не указывает, он может поддерживать. То почему говорят, что он диктатор? Это люди, у которых они не знают даже как...
4: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся в «Рикошет». Оставайтесь с нами.
6: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон радио.
7: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
10: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
11: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
12: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
13: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
15: Рикошет.
4: Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков, у которого всегда много тем, чтобы обсудить. Во время рекламы, да, Илья поделился со мной темами. Если успеем, Илья, если успеем, то... то обсудим. Давайте сейчас поговорим о выборах в Соединенных Штатах. Вы уже начали об этом говорить. Партии меняются, это мое наблюдение, как демократическое, так и республиканское. Трамп недавно сказал, что поддерживает Джей Ди Венса. При этом сам Венс в недавнем интервью заявил, что хочет, чтобы доллар перестал быть... национальной резервной валютой, да? Это заявление буквально в шок повергло банкиров.
5: А шок тот, что он не понимает функцию доллара в мире.
4: Да, я хочу, чтобы вы проанализировали и сказали о партиях, как меняется Америка.
5: О партиях. Дайте я вам скажу. Например, в Мичигане участвуют два которые баллотируются. Один, который до сегодняшнего был раньше, Майк Роджерс, который на нынешнем этапе набрал 51%, но его соперник, новый Абдуль Эль-Саид, радикал невероятный, отступает всего на 4 пункта от него. То это должно быть разрыв, нормально, так сказать, новичок, радикал, непопулярный. Понимаете? Ну, они все умеют говорить, и у них подвешен язык. Но вдруг он находится на таком близкой дистанции от ведущего, и которого поддерживает Трамп. Именно, я вам сказал, это один Саида, другой Майк Роджерс. Он близко к Майк Роджерсу на 4 пункта. И вот увидим, что произойдет, что может сдвинуть. Другая картина представляется не вот точечная именно на этом месте. Вообще мотивация. Это такой, знаете, аморфный, трудно измерить мотивацию. Даже когда люди, хотя они говорят, вот, ну, да, есть было вот четыре параметра, которые про мотивацию. И спросили их, как вы думаете, ваши будете участвовать в этих выборах с каким и на уровне какого энтузиазма. Вот я говорю, есть 4 параметра. Экстремный, чрезвычайно, значит, потом очень, потом не очень и вообще нет. И сейчас идет по партиям. Значит, демократы extremely active, 68%. Из них голосовали то, что они обязательно пойдут и будут избирать. Республиканцы на 11% ниже, 57%. Вторая вера очень. Здесь это снижается немножко. Значит, демократы 20% говорят, что они пойдут, а республиканцы 29%. То вообще здесь ритм людей в этих политических баталиях, он само собой иной. Потом те, которые сказали не очень уверены, 10% демократов, 12% республиканцев. Это практически 2% разница. И вообще не думаем, что будем избирать, ответили 2% демократов и 3% республиканцев, то это дает нам какое-то давление крови, но рано утром. Мы еще не знаем, какое давление крови будет после обеда. Понимаете? Но ясно, что здесь будут баталии. Я хотел бы... есть одно интересное слово здесь. Хаким Джеффри, мы его хорошо знаем, я его помню, когда он начинал свое баллотирование, и у нас пришел на встречу. И он сказал, смотрите, одно предложение, что Хаким Джеффри говорит, что он хочет драматическую реформу, в кавычках, его прямая речь, драматическую реформу Верховного суда. И потом он добавляет, и что он, значит, или журналист, или он, хотя тут говорит, Джеффри поддерживает агрессивные изменения. Видите, всегда надо искать слово, которое ядро, и что скрывается под этим или внутри этого ядра. То здесь вот драматическая реформа и агрессивные изменения. Что это значит? Это значит две вещи. Что будут голосовать за принятие Пуэрто-Рико как 51-й штат, который дает два сенатора, они будут, как правило, демократы, понимаете? И то это вот поле боя первое. А второе, конечно, расширить членство в Верховном суде. Могу вам читать длинную лекцию, какие бои были у Рузвельта, когда он пришел к подобному выводу. И его отбили и демократы, и республиканцы. Им очень и очень не понравилось, что президент, как исполнительная власть, имеет право решать на независимый судебную часть политики. И хотя президент номинирует, и он должен иметь одобрение Сената и Конгресса. Поэтому вот что мы видим на этом этапе, какой барометр этих, могу входить в внутренние вещи, но это не стоит входить в это. Могу затронуть то, вот эта тема, она сегодня тоже в новостях, что насколько Соединенные Штаты могут выигрывать

0: радикал, левые, умеренные и еще что-то. Так, дайте, я должен, я найду. Вот, его. Умеренные, либералы, очень левые, левые и радикалы. Вот это пять групп секторов в демократической партии. Интересно, как идет власть развиваться. Потому что ОЦР, конгрессменка из Куинса наша, она с одной стороны, она заигрывается, что она может быть готова к 28-му году выстоять. Понимаете, сейчас будут измерения в этих выборах, насколько вот эти пять групп соединятся в две группы, может быть, понимаете? Мы увидим по результатам выборов. Мы увидим, насколько есть склонение сделать какой-то компромисс внутри демократической партии. Потому что в нынешней ситуации они находятся в ситуации ПАД. Нет ни вождя, и главное, нету своей ясной программы. И это жаль, потому что нормально должна быть программа, она должна быть антиреспубликанская, но чтобы за нею стояло ядро и большинство демократической партии. К сожалению, в этом стане еще очень-очень много дрожи. Есть некоторые вещи, говорят, эти совершенно нет, а именно и губернатор Калифорнии, и бывшая вице-президент Камала Харрис. Они не пройдут никак, но они участвуют в этой гонке уже, понимаете? Поэтому нам нужно только следить точно, что произойдет в этой партии больше, чем что произойдет в республиканской, хотя там нету таких расколов, есть, может быть, более центристские и более правые, но нету этой пяти групп, которые существуют активно в демократической партии.
1: Есть еще несколько минут, как и обещал Илья, даю вам слово на темы, которые вы сами подготовили, пожалуйста.
0: Да, то наш народ заснет. А именно, я прочитал, что, вот я вам прочту, это перевод с английского, который я слышал, у меня не было времени. Это перевод с Достоевского «Братья Карамазовы». То это мой перевод под давлением. Человек, который лжет себе и вслушивается в свою ложь, который не понимает и окружающую ложь, то поэтому он утопает в своей лжи. Сейчас подумайте, в эти дни, в Иране, кому вы, аятоллы? Конечно, нет, понимаете? Кто откуда додумался к такой вещи? Это пришло официально от высшего бюрократа в Министерстве иностранных дел Ирана. Но подумаем еще, а у них есть время для таких вещей, их там и бомбят, реал падает на 300% инфляции и все остальное вы знаете тоже. Откуда это могло быть? То мое чутье говорит, а почему бы это не было, вот так сказать, подброска из МИДа Москвы. Они-то знают Федора Михайловича вдоль да поперек. Конечно, я думаю, довольно уверен в этом, на 85%, скажем, что это подбросил им Лавров. И почему бы нет? Здесь обзывают, что лидер находится во лжи, а не в ржи, как в той книге. И понятно, что это бьет. И как-то нельзя обвинить в этом никого, потому что всего-навсего он высказывается строка о лжи. Что происходит с человеком, если он питается прямо через свои поры, а не просто плавает во лжи, но и питается этой ложью его и окружающих.

0: окружающих. Вот что я нашел интересное. Сейчас что остается? Кто еще предложит подобный вариант вашим и вообще американским? Интересно. Если вот я буду следить за ведущими комментаторами, я очень и очень сомневаюсь, что они найдут этот крючок, и они и поймут в ожидании, что этот крючок, что от него ожидается.
1: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся в «Пульс дня» и продолжим на RTN. Оставайтесь с нами.
0: До свидания.
2: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Радіо.
1: Дэвідсон Радіо. Радіо.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: +9 консультация бесплатно.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня истек 60-дневный срок, в течение которого США и Иран должны были попытаться превратить июньское соглашение о снижении напряженности в полноценную мирную договоренность. Но прорыва нет. По данным Associated Press, Тегеран по-прежнему требует снятия американской морской блокады, изменения режима контроля Ормузского пролива и компенсации за военные действия. Вашингтон эти условия не принимает. Нефть вновь дорожает. Brent поднялась примерно до $89 за баррель, американская WTI почти до $83. Трамп на прошлой неделе заявил, что американцам придется временно смириться с более высокой стоимостью бензина, пока продолжается противостояние с Ираном. Ормуз остается главным риском для мирового энергетического рынка. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель готовит наиболее широкий за все время пакет персональных санкций против российских физических лиц и организаций. Предложение планируется представить уже в сентябре, утвердить ориентировочно в октябре. По данным Рейтер, санкционный список может увеличиться примерно на 1600 человек и организаций, примерно на треть. Чтобы новые меры вступили в силу, потребуется согласие всех государств Евросоюза. Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, начавшиеся сегодня. Он объяснил решение двумя причинами – высокой стоимостью учений и отказом Сеула участвовать в американских действиях против Ирана. Трамп также вновь подчеркнул свои хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и назвал масштабные учения излишне провокационными. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: That has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это экстракт, ну что? Над Кремлем густеют ароматы. И это неудивительно, там делают большую-большую шарлотку. Благо, яблоки сами себя почистили, нарезали и подали. Глупцов легко выманили на политический убой, и с ними очень легко расправились, показав миру вот всю эфемерность и всю профанность так называемого русского протеста. В общем, в очередной раз выяснилось, что не все в Кремле идиоты. Режим красиво опустил хороших русских и всю ту милую шушеру, что зовется оппозицией. Конечно, этот ажиотаж, русский ажиотаж по поводу этих бредовых выборов в Российской Федерации, он уморителен. Это архиничтожное, вообще ни на что не влияющее событие, которому вдруг опять придан какой-то статус вселенской драмы. Разумеется, совсем бессюжетный очередная вот эта политическая порнушка, в которую Кремль, кстати говоря, оппозицию сниматься точно не звал. Это их внутреннее личное дело. А вот совсем бессюжетная эта порнушка быть не может. Поэтому в нее вплетена слабенькая была вплетена. Слабенькая, но все же интрижка с каким-то этим яблоком. Ну, Кремль, он понимает необходимость выборных оперетток как для интеллигенции, так и для быдла. И поэтому, в общем, не жалеет на все эти истории ни сил, ни рублей. Но, как предсказывалось, весь яблочный протест, все было всего лишь банальной тусовкой. И тест на серьезность русского антивоенного протеста был с треском провален. Сцена в суде у суда доказала, что русские, в общем, признают право кремлевских господ на любой произвол. И объявление о том, что финальное, да, объявление суда о том, что яблоко снято с выборов, не вызвало никаких осязаемых страстей. И это при том, что, снимая эту партию, суд оперировал откровенно издевательскими и анекдотическими аргументами. Ну, паре тысяч юных антивоенщиков сперва поплевали в глаза, а затем, в общем, показали плети. Либералы прослезились, но послушно спустили портки и подставили ягодицы. Не случилось ни вил, ни Молотова, ни ржавых дробовичков, а только они являются единственным индикатором серьезности намерений. В здании суда целы все стекла. И какой-то мелкий полицейский чин велел разойтись, послушались. В общем, все в целом поведение было, ну, не больно-то и хотелось. Зря, конечно, яблоко опять позволило втянуть себя в это выборное дерьмо. Их заманили, утопили, их предупреждали. Не лезьте вы в эту выгребную яму. Встаньте вы в гордую позу. Ему нельзя было, этому яблоку, играть в эту игру. Нельзя было добровольно лезть в многоопытный и раскаленный кал Эллы. который как лава растекается с вершины избиркома. И, попадая в него, жарятся все, как в лаве Везувия или в лаве Эйяфлатлайокудля. Но случилось то, что случилось. Политически бездарные и безвредные, но неплохие. Вот клюнули на мормышку пиара и сейчас огребают позорище. Все простительно, все понятно. Захотелось поторговать мордашками в телевизоре, почирикать, что называется. Ну, а режиму оставалось только подсечь клюнувшее яблоко. Его легко втянули, заманили, а потом пару раз тюкнули по макушке. И теперь, как я понимаю, приступили к расчленению. Потому что вот яблоко, сегодня пришла эта информация, могут признать экстремистской организацией и запретить в России. Ну да, яблочная трагедия завершается. Конечно, партийцы что-то пищат, грозят каким-то судом, обещают каким-то абстрактным злодеям, душителям свободы страшные кары, но они попищали недолго, надо сказать, и быстро слились, и о чем-то загадочно, абсолютно невнятно, но очень почтительно и постоянно кланяясь Кремлю, прошевелил своими глазничными грыжами Гриша Явлинский. А вот если говорить серьезно, население Российской Федерации с этим решением суда выразило полнейшее согласие. И приговор Яблоку одобрили не только там какие-то глухие, ни разу не омытые лавандовым рафом полустанки и поселки, но и сама растленная Москва. Как только все это было оглашено, не было перевернуто ни одной машины, перевернуто и сожжено. Ни один росгвардеец не отправился в морг. Ну и, разумеется, не было никаких баррикад, не было никаких пылающих покрышек или хотя бы битых витрин. Ну, обитатели Российской Федерации посмотрели на это. Они поначалу возбудились, насторожились, но затем, увидев знакомые органы власти, вернулись к привычному, я бы сказал, орогенитальному труду. Да. Но вообще я подозреваю, что Элла и Кремль, сняв с выборов яблоко, спасло его от позора. Вот если бы это яблоковое миролюбие, на котором она хотела выехать, стали бы копать глубже, выяснилось бы, что в этом миролюбии нет ничего, кроме интеллигентского истеризма. А войну, да, она хочет прекратить, но на выгодных для России условиях, на путинских условиях, с отжиманием земель и городов. Но надо отдать должное яблочникам, они были аккуратны и нигде не проговорились, собственно. Как именно они эту войну хотят заканчивать и на чьих условиях. Ну, конечно, конечно, совсем вот так без современных Кракозовых, Жлябовых, Каляевых не обошлось. Но, правда, сегодняшние народовольцы, они кидают не бомбы, а видосики. Видосики в ТикТоке. Тем не менее, Россию пока, ну, рановато хранить. Ну, мало ли случаев, когда уже вздувшийся, вонючий, посинелый покойник взламывал крышку гроба, вставал и, например, защищал докторскую или играл в теннис. Таких случаев полно. Ну, впрочем, образцовая покорность яблока – это не предел. Радикальный и, вот я бы сказал, полный адской решимости метод борьбы с диктатурой предложила российская партия «Весна». Она велела своим адептам нести ко всем посольствам и консульствам за границей яблоки. Яблоки можно подбрасывать не только к посольствам, но и к административным учреждениям, в том числе и внутри России. Кабачки нести нельзя, то есть дачники не смогут воспользоваться возможностью избавиться от своего урожая. Ну а у эмиграции, разумеется, там все раззуделось. Яшин, повинуясь рефлексу заевшего граммофона, призвал почему-то там к умному голосованию, как будто бы есть какая-то разница между «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, ну и к какому-то там потешному часу протеста на всех избирательных участках. Конечно, самое разумное – просто не знать, да и не интересоваться этими всеми событиями, этими выборами. То есть не участвовать в жизни русского рейха и в его обрядах. А нет, все равно лезут. Ну вот тут начинаешь понимать Путина. Ну вот как можно не пользоваться таким откровенным кретинизмом врага.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordiction Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
9: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Новости,
1: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Большинство экономистов считают, что Федеральная резервная система сохранит ключевую процентную ставку на нынешнем уровне как минимум до конца текущего года. Таков результат свежего опроса Рейтер, проведенного с 12 по 17 августа. Сейчас диапазон ставки составляет 3,5-3,75%. Рынок сейчас оценивает вероятность повышения ставки в сентябре примерно в 30%, тогда как еще неделю назад она была близка к 50%. На этой неделе Уолл-стрит будет особенно внимательно смотреть не на технологические компании, а на обычные магазины. Причина – неожиданный спад американских розничных продаж в июле, первый за 9 месяцев. Одновременно ухудшились потребительские настроения. На этой неделе квартальные результаты представят Home Depot, Target и Walmart. Именно эти компании дадут наиболее ясную картину того, что происходит с американским потребителем. Продолжается расследование трагедии в северной части Мичигана. В пятницу 14 августа были убиты 5 человек. Шестым погибшим стал предполагаемый стрелок, 39-летний Чад Хикман. Среди жертв 16-летний подросток, несколько взрослых и 29-летняя женщина. Особое внимание привлекла история 13-летней девочки, которая была ранена 4 выстрелами, но сумела сама позвонить в службу 911 и назвать имя предполагаемого стрелка. По последним данным, она находится в стабильном состоянии. Тела погибших нашли в нескольких разных местах, поэтому полиция считает произошедшее серией связанных убийств. Хикмана обнаружили мертвым в лесистой местности после масштабной поисковой операции. Следствие продолжает выяснять отношения подозреваемого с погибшими. Губернатор Мичигана выразила соболезнования семьям жертв.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности, Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
7: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
6: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
7: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинсе, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
6: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
7: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
6: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
7: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
6: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
7: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
6: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
7: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
6: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
7: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
6: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
7: Спасибо вам большое.
1: Наш эфир продолжает

При этом Байден оговорился, что на самом деле все в порядке, но нехватка наблюдается. И опять начал городить какие-то фантазийные цифры. Но ему, тем не менее, не удается замести следы от своей потрясающей деятельности в Иране. И вообще вот этот большой иранский конфуз, он очень дорого обойдется красавцу Трампу. Трамп не сломает себе на нем шею, но лишится примерно от 15 до 20% адептов. Потому что, как ни крути, с какой стороны ни заходи, чем не нюхай эту историю, но налицо такая вот типичная гадкая непобеда, которая с каждым новым витком непобедности становится все нелепее и нелепее. И дальнейшая долбежка высокотехнологичным американским лбом в иранскую пещерность, в общем, эту ситуацию уже не поменяет. И это уже не персональный позор личный Трампа, а это такая, в общем, новая дыра в звездно-полосатом стяге США. Любого другого президента такое фиаско могло сразить на повал. Но вот Дональд, он умеет позориться очень обаятельно и очень весело. Более того, не забывайте, что Трамп верный адепт русской школы, а русская школа учит, категорично учит называть победой любое поражение. Как ни странно, вообще это на массы срабатывает. И крах, умело приправленный ложью и балагурством, вообще воспринимается, надо сказать, не так трагично. Да. Тем не менее, все равно умники в США испытывают зримую, осязаемую боль. И эта боль, она неизбежно аукнется республиканцам всей партии Трампа. И все станет еще после выборов затеистей, трагичней и поворотистей. Единственное, что могло бы сейчас спасти Трампа, это скальп Путина. Но по неведомым причинам рука президента США, вождя США, дрожит. И плешь кремлевского вурдалака, она пока на месте. А Трампу, да, выдавать происходящее за победу становится все сложнее и сложнее, потому что мракобесный, дикарский Иран без всяких усилий смахивает с себя вот прямо так, всю военную машину США. И тысячи ракет, которые так нужны были бы в другом месте, поглощены совершенно безразличной иранской средой и не сыграли никакой роли. Но вообще действительно такие штуки бесследно не проходят. И долго дурить публику, рисуя фальшивую победу, не получится. И Трамп будет каким-то образом обречен, вероятно, уйти в область почти чистой лжи. Он, конечно, виртуозно умеет балагурить, но я подозреваю, что здесь балагурством он не спасется. Россия демонстрирует все. Все как бы идет. Вот тут можно не беспокоиться и не переживать. Все идет действительно

плану. Все идет, безусловно, по плану. В Госдуме потребовали вернуть, от Польши потребовали вернуть советские земли. Ну, это сперва сделали какие-то депутаты, а потом подхватила девочка-верблюд Маша Захарова, которая стала кричать про кровь красноармейцев. Ну, я вам могу сказать, что действительно тут вот психиатры, они всегда радуются, когда видят яркие симптомы. Хуже, когда пациент догадывается, что с ним что-то не то, и начинает юлить, вот менжеваться, и пудрит картину разными способами. То есть нельзя совершенно исключать вероятности того, что понятие русский уплывет из этнографии, геополитики, в психиатрию, и будет означать тяжелую стадию. Вот есть такой длинный, мало кому известный термин – гомицидомания. Это вот эта страсть к убийствам, страсть к устройству геноцидов. Но действительно велика вероятность, что в каком-то будущем это и произойдет. Ну вот мы видим на примере этой истории с требованием уже и от Польши, что русские хотят заварить историю еще, ну, примерно на пару миллионов трупов. У них чешется. И у них этот зуд возрастает. При том, что у россиян вроде бы была возможность узнать цену воплощения своих национальных мечтаний. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну и Путин, кстати говоря, тоже там он зачем-то ездит и зачем-то укрепляет орков в их злобе и в их беспощадности. Но тут нельзя Путину, ну он там что-то опять был где-то в Улан-Удэ и благодарил отличившихся орков. Путину нельзя отказать в правоте, потому что каждая страна, она, конечно, хочет иметь какой-то свой выразительный, фирменный, национальный продукт, знаменитый на весь мир. У каких-то стран это коллайдеры, у каких-то самолеты, у каких-то сыры или Нобелевские премии, часы или шоколады. А единственное, что с грехом пополам умеет делать Россия, это кровавое месиво из семей, раздавленных танками. Ну, танки тоже средней паршивости и для войны непригодны, но всякий безоружный мирняк давить очень даже в состоянии и расстреливать. И отлично у России получаются тюрьмы, лагеря, пытки, но и то, и другое, и третье очень сложно делать ходовым международным товаром, поставлять на экспорт. Действительно, это нынче вещь не модная. А больше Россия ничего по большому счету не умеет. И никакого другого способа заявиться, кроме бандитизма, грабежа, у нее нет. И вот именно с этим тоже связано вот это одурелое упорство, одурелое упорство в войне. Ну и плюс к этому как бы всегда, ну, правда, вот сейчас это становится понятно, потому что вечный друг России Вучич, сербский, он вдруг изменил всем своим представлениям, говорит, что мы стоим на пороге более крупной войны,
и что всем придется выбирать свою сторону. Притом это он сделал при встрече с Зеленским. Ну, ничего удивительного. Тот, кто поближе вот к этой всей реальной информации, тот, кто может добраться к пониманию мрачных перспектив, потихоньку начинает присматривать себе окоп понадежнее и покомфортнее. Ибо видно, что болезнь Путина усугубляется. Маньяк все опаснее и опаснее. Каждый день войны в Украине делает шерсть русских пятикантропов еще гуще, а лбы еще ниже. У них прорезаются и хвосты. И самим россиянам эти метаморфозы действительно явно доставляют такой общенациональный оргазм. Патриоты прям вот хвастаются густотой своей православной шерсти и меряются длиной хвостов. То есть страна вот без шуток действительно нашла себя, и русская гитлеровщина, она впитала опыт гитлеровщины германской, и на данный момент, вот подытоживая все, что мы знаем, все, что мы узнали, простите, за годы войны, можно с уверенностью твердо и окончательно сказать, моральная смерть Российской Федерации – это свершившийся факт. И Россия вот в этом смысле, конечно, умерла безобразно, ибо не существует никаких порошков, которыми можно было бы отстирать от савана с ее истории всяких Путинах, Володинах, Лавровых. Были гадкие персонажи. Были страшные времена. Да, по сути, все персонажи были гадкими, и времена были страшными. Но не было интернета, который так безжалостно и поминутно фиксировал все. Но понятное дело, что теперь чем понятнее, порочнее, кровавее, абсурднее будут установки Кремля, тем охотнее население будет этим установкам следовать. И вот это золотое время, когда русский кошмар можно было гасить, ну, оно уже упущено. И мы видим, что вся мировая политика – это такое кладбище изящных надежд. А Трамп явил шоу «50 оттенков бессилия США», то есть никаких других перспектив, кроме общей бойни, скорее всего, не рисуется. Конечно, возможно возникновение неких внезапных факторов, но пока нет никаких намеков даже на то, какими они могут быть. И вот Вучич, сербский президент, да, он взял и, хорошенько поразмыслив, кажется, выбрал сторону Запада. А вот отличные характеристики Путина мало кто задумывается, и за этим никто не следит, но мне приходится послеживать, коль скоро я взялся вот отсчитывать последние секунды и наблюдать за агонией России. Вот тут все не понимают, то есть весь мир в недоумениях. Трудно сказать, вот что именно, что нашло на судей 4-го уголовного суда Дамаска. Но они проявили, эти судьи, какое-то немыслимое в наше время человеколюбие и милосердие. Бывший президент Сирии, закадычный друг Путина и Российской Федерации господин Башар Асад приговорен всего лишь к повешению.
и гуманизм этого решения необъясним и иррационален. Мягкость этого приговора уже вогнала в ступор как саму Сирию, где президентствовал Асад, и всех абсолютно, кто хотя бы краем уха слышал о художествах этого Башарчика, да? Ну, это приговор заочный, с момента свержения Асад проживает под крылышком Путина в Москве. Надо отдать должное, они публикуют материалы дела, доказательная база обвинения собрана на совесть, вот как-то так, то, что называется, не сирийская школа. Хотя, конечно, часть деяний этого доктора осталась навсегда неизвестной. И судя по материалам дела, конечно, Россия не ошиблась в подборе своего главного друга на Ближнем Востоке. Ибо мразь страшнее, чем Асад, придумать невозможно. Конкурентом ему в этом деле может быть только сам Путин. Впрочем, в отличие от кремлевского упыря, который часть преступления все-таки совершает за границами своей страны, Башарчик, он был сосредоточен только на внутренних делах. И является, вы не знали этого, автором многих пенитенциарных изобретений. Он ввел в обиход гидравлический пресс, которым можно было раздавливать жертву пальдзека в течение недели, постепенно сплющивая человека в нечто толщиной, не превышающее доску-сороковку. Этот же Асад изобрел ванны для варки заключенных в кипятке. Он любил не только отварить политического, но и заживо растворить его в кислоте. Ну и так далее, и тому подобное. То есть у меня вот там на канале, посмотрите видео, оно хоть оно формально, но в общих чертах недурственно описывает работу Асада на посту президента. Надо отдать должное путинскому другу. Сириец не любил там всякие вот эти вульгарные расстрелы, простые электропы, пытки, отпилы циркулярными пилами ног, ну и прочее вот это все банальщина. К пыткам и казням Асад всегда подходил с огоньком творчески и вдохновенно. За время правления, как выяснилось, сирийский диктатор высоко художественно умертвил около 250 тысяч человек. Ну, не лично, разумеется. То есть не только лично. Это не считая тех там окрестных вокруг Дамаска землепашцев, которых периодически на всякий случай насмерть протравливали газом с аэропланов. Ну, несмотря на то, что приговор смерть через повешение объявлен, Башар Асад, он вообще наслаждается жизнью на подмосковной Рублевке, у него там особняк, ну и апартаменты в Москва-Сити, и утром его видели в очереди за горячими круассанами в самой респектабельной пекарне Москва-Сити. Так, ну, я вам могу сказать, что это все основные новости. Там, разумеется, много бомбежек, много интриг, безобразничает шоу-бизнес, который все как-то надеется расстаться с кровавым имиджем путинизма. Но понятно, что на пятый год войны уже это не получится. Напоминаю вам о английской школе, которая, ну, превратилась просто уже в такую насущную потребность.
Напоминаю про возможность заказа книжки «Происхождение гениальности и фашизма». Говорю, слава Украине, живее Беларусь. И прощаюсь с вами до послезавтра.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Система городских оповещений, которая информирует жителей о чрезвычайных ситуациях и изменениях в работе общественного транспорта. Популярный ресурс Fishing Booker назвал город Галвестон, штат Техас, лучшим местом для рыбалки. Эта часть побережья Мексиканского залива идеально подходит для ловли красного окуня, пятнистой форели и камбалы. На втором и третьем месте два флоридских города Дестин и Панама-Сити-Бич. Они также расположены на берегу Мексиканского залива. Любопытно, что популярность рыбалки растет на фоне снижения популярности охоты. Более того, молодежь предпочитает выпускать рыб после вылова обратно в воду.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Добрый день, дорогие друзья. Начну с того, что продолжу рассказ о фестивале в Бард-колледже, в Анандейл-он-Хадсон, в Фишер-центре, где музыка звучит Моцарта. Моцарта, его современников, его предшественников, его последователей, музыка Баха, Гайдна, Бетховена и многих других. Я вам рассказывала о том, что будет в этот уикенд. Мы говорили о том, что в четверг было, но сегодня, завтра и в воскресенье продолжаются программы концертные, и в субботу очень интересный симпозиум. Как всегда, когда Бард Колледж устраивает фестиваль, то там всегда собираются выдающиеся специалисты со всего мира, связанные с героем фестиваля, в данном случае с Моцартом, и обсуждают интересные темы. Тема ближайшего обсуждения – это эпоха, в которую жил Моцарт. Но вопрос – эпоха чего? Абсолютизма и разума, рационализма, просвещения или революции и романтизма. Потому что, конечно, в конце XIX века уже все эти тенденции существовали. Одна эпоха существовала, вторая шла ей на смену. А кроме симпозиума, несколько очень интересных концертных программ. Одна из них называется «Моцарт и его воздействие», длительное воздействие. И действительно, воздействие было совершенно феноменальным с самого начала, потому что композиторы, даже современники Моцарта, начали писать музыку на темы его опер. И поэтому в этой программе будут бетховенские вариации на тему арии Папагено из «Волшебной флейты», вариации друга Бетховена Антона Рейши на темы и «Свадьбы Фигаро», вариации Листа знаменитой на темы из «Дон Жуана», вариации других композиторов и в конце Рихард Штраус. Интермеццо, есть у него такая, вернее, не интермеццо, это вступление. Вступление к опере «Капричо». Потому что Рихард Штраус очень любил моцартовскую эпоху. В «Кавалере Розы», в «Капричо», в некоторых других произведениях он пытался воссоздать атмосферу моцартовской Вены. И поэтому вот этот секстет, это на самом деле такая камерная опера, он тоже включен в эту программу. Ну, давайте послушаем фрагмент из этой прекрасной музыки, которая, может быть, не очень близка по стилю к Моцарту, но все-таки в ней есть такая ясность и уравновешенность XVIII века.

ж, друзья, от Штрауса вернемся к Моцарту. Самый последний концерт фестиваля – это, конечно, опера, потому что главное достижение Моцарта – это опера. И мы знаем, что Моцарт последние 10 лет своей жизни провел в Вене, куда он страстно стремился, потому что в Вене был двор императорский, двор означал заказы и интересную творческую жизнь, там было много его прекрасных коллег, и Моцарт тут же получил заказ от императора написать оперу на немецком языке. Этой оперой стала опера «Похищение из Сераля». Надо сказать, что австрийский император заказал эту оперу не случайно. Тут была, что называется, политическая мотивация, потому что он думал, почему мы должны все время исполнять оперу по-итальянски, а в Австрии опера была только на итальянском языке, и Моцарт писал оперы на итальянском языке, и весь мир писал оперы на итальянском языке, потому что опера была итальянский жанр, она оттуда пришла. И только Франция потихонечку начинала писать, создавать уже там, в 17 веке, они начали писать, создавать свои лирические трагедии на французском языке. И император хотел всячески внедрить немецкую оперу, немецкоязычную оперу. Поэтому заказ был не просто оперу написать, а именно на немецком языке. И с опорой на традиционный немецкий жанр «Зингшпиль», то есть пьеса с пением, поющаяся пьеса. И Моцарт написал. Написал на сюжет, который был тоже очень актуален в то время, очень моден, потому что Габсбургская династия воевала с Отаманской империей, и тема турецкой Турции, Востока, была очень модной. И, кстати, один из учеников Моцарта, Зюс Майер, которого мы знаем, потому что он реквием Моцарта закончил, дописал. Так вот, Зюс Майер написал турецкую симфонию, а сам Моцарт написал знаменитое рондо а-ля турка. И вот «Похищение из Сераля» – это история о том, как Констанцию, прекрасную молодую невесту влюбленного в нее Бельмондо, аристократа, крадут пираты и продают в турецкий гарем или в Сераль. И турецкий паша теперь, значит, должен на ней, я не знаю, там, она в этом самом гареме. Бельмондо собирается ее вызволить, переодевается, проникает туда, заговор, но заговор раскрыт, и молодые пойманы. Бельмонт, Констанция, а вместе с ними и двое слуг, которые тоже оказались в плену и которые тоже влюблены друг в друга. И только добротой и мудростью паши, которого изображают с учетом вот эпохи просвещения, с уважением, без ненависти, а благодаря его милосердию все отправлены на волю. Все кончается хорошо. Так вот, эта опера, полная прелестных арий, дуэтов, оркестровых эпизодов и забавных ситуаций, в полуконцертном исполнении закроет фестиваль в Бард-колледже в воскресенье 16 числа. А мы с вами посмотрим маленький такой трейлер этой постановки, не этой же самой постановки, не той, которую вы увидите в Барде, а другой, как поставили это в Будапештской национальной опере. Давайте посмотрим и послушаем музыку увертюры. «Похищение из Сераля».

0: Вы знаете, при помощи технологий можно много интересного сделать, что мы и видели в этом коротком фрагменте. И уж поскольку речь пошла о технологии и об опере, то самое время нам отправиться в Байрейт. Байрейтский фестиваль в этом году отмечает 150-летие. Напомню, что он открылся в 1876 году постановкой всего кольца Нибелунга в специально построенном фестивальном театре. И когда отмечалось столетие фестиваля в 1976 году, то тогдашний директор фестиваля, внук Рихарда Вагнера Вольфганг, думал о том, что надо поставить снова кольцо Нибелунга, но поставить его как-то интересно, современно. И он пошел на риск. Он пригласил французского театрального режиссера Патриса Шеро, не имевшего никакого опыта в опере, чтобы тот поставил кольцо Нибелунга. Ну, правда, не просто так. Дело в том, что за 5 лет до этого в Байройте появился Пьер Булез, знаменитый в то время один из лидеров авангардной музыки, композитор, организатор, смелый, очень умный, парадоксально мыслящий человек и прекрасный дирижер. Он очень хорошо продирижировал Парсифалем в Байрейте. И Вольфганг Вагнер хотел, чтобы кольцо Нибелунга шло под его музыкальным руководством. И вот тогда Пьер Булез как раз и предложил Патриса Шеро. То, что они работали вместе, Патрис Шеро и Пьер Булез, очень пошло на пользу. Потому что Шеро, в отличие от многих сегодняшних режиссеров, не высокомерно отмахнулся от музыки, а шел за ней, вдумывался в нее, работал с Булезом бок о бок. А музыка там очень важна, важная, сложная, изменчивая. Вся эта сеть лейтмотивов, настроений. Кроме того, напомню, что «Кольцо Нибелунга» создавалось в течение нескольких десятилетий. И концепция его менялась. А Вагнер сам менялся. Атмосфера в Европе менялась. И Шеро это учел. Он поставил оперу во времена Вагнера. И это был первый опыт. До этого всегда ставили вполне традиционные постановки. Он поставил оперу в XIX веке. Оперу в то время, когда Европа переживала переход к индустриализации от фермерства к фабрикам, к созданию пролетариата. Вот это то, о чем все время думал Вагнер. И они, Патрис Шеро, это показал. Очень оригинальной, очень смелой интерпретацией. Спектакль сначала вызвал у одних отторжение, у других недоумение, у кого-то протесты, у кого-то восторги. Потом его повторяли несколько раз, и в конце концов уже были овации стоя, и спектакль признан шедевром. К сожалению, я не могу вам дать цитату из этого спектакля, потому что он доступен только на платных стримингах. Но сохранился телевизионный фильм, в котором есть комментарии к этому фильму про этот спектакль, из которого вы сможете понять примерно, как что там где выглядит. У нас есть небольшой фрагмент, не с самого начала, но мы покажем вам этот фрагмент вот с той минуты, с которой я хотела. Я думаю, что вы все поймете. Это вот как раз комментарий английского критика, который говорит о том, что Широ поставил эту оперу во времена Вагнера, во времена индустриализации.
1: They set the four operas in a shifting time period, beginning in the 1840s when Wagner began work on the cycle, and ending in the
0: 1940s. Начало время, начало начинается опера, первые как бы картины идут в 40-е годы, и постепенно вот двигаются к концу века.
1: The Rhine maidens are prostitutes frolicking on a hydroelectric
0: dam. Эти самые рейнские русалки, совсем не русалки, а обыкновенные городские проститутки.
1: Hunding, dressed in the period of the Ring's premiere, looks like a wealthy miner.
0: Братья Альберих и Мима – это промышленники, работающие на своих заводах.
1: And Siegfried forges his sword with a huge steam-driven drop. Those who objected to this staging did not accept the premise of Chéreau's production, the industrial revolution's corruption of mankind. Nor did they understand the displacement of time used as the framework for his approach. Yet the music and even the theater itself had caused hardly less of a stir a century earlier.

0: Поскольку Вагнер создавал Байрет фактически для того, чтобы показывать в нем кольцо Нибелунга, 150-летие фестиваля решили отметить тоже новой постановкой «Кольца Нибелунга» всех четырех частей. Проблема была в том, что денег особенно нету на какую-то совершенно феноменальную постановку. И в целях экономии решили использовать искусственный интеллект. И использовали, как бы сделали такой, заложили, вернее, в память этой программы, а все предыдущие постановки «Кольца Нибелунга» с тем, чтобы искусственный интеллект сделал из этого что-то новое. Но то, что он сделал, оказалось неудовлетворительным. Публика встретила этот спектакль буканьем, хотя музыкально он был очень хорош. Кристиан Тилеман дирижирует сейчас в Байрете всеми частями Нибелунгов. Отличные певцы. Ну вот, теперь будем ждать новых спектаклей искусственного интеллекта. Но в этом году в Байрете произошло еще одно очень-очень важное событие. Впервые за всю историю этого фестиваля открыто было признано, что да, не только Вагнер сам, но и его потомки, и фестиваль имел очень тесные связи с нацизмом и антисемитизмом. И поэтому это надо осудить. И фестиваль это категорически признал и осудил, чего раньше не было. И тут надо напомнить о событии, которое произошло еще в 1975 году. В 1975 году была жива еще Виннифрид Вагнер. Виннифрид Вагнер была англичанкой, которая вышла замуж в свое время за Зигфрида Вагнера, сына Рихарда. И когда жена, вдова Рихарда Вагнера, стала уже старой, она передала руководство фестиваля Зигфриду, а потом от Зигфрида оно перешло к Виннифрид. И дальше, уже в 70-е годы, возглавил этот фестиваль, там еще были другие братья, кузены, в 70-е годы возглавлял уже сын Виннифрид Вольфганг. Так вот, в 75-м году Виннифрид Вагнер дала интервью, которое тайно было записано. То есть осталось свидетельство на видеопленке. И потом вошло в документальный фильм. А фильм этот рассказывал о прямых связях с нацистами, с Гитлером и так далее. И в этом интервью Виннифрид Вагнер говорит, что Гитлер был такая душка, такой был милый, у него были прекрасные глаза, он так хорошо относился к нашим детям, он ни в чем не виноват, все виноваты его помощники. Ни Холокост, ни антисемитизм. Гитлер был чудесный человек. И если бы он появился сейчас, вошел в дверь, я приняла бы его с тем же радушием, с которым принимала его тогда, в 40-е годы и в 30-е, когда он регулярно появлялся в Байрете. А скандал был большой, но даже этот скандал не заставил Байретский фестиваль в то время открыто признать нацистские связи. Просто Вольфганг запретил своей мамаше появляться на территории фестиваля. И поэтому то, что произошло в этом году, это очень большое событие. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Фестиваль открывал канцлер Мерц, который очень в хорошей такой толковой речи говорил как раз вот на эту тему и говорил о том, что мы должны признать это мрачное наследие, мы должны от него отказаться. Это не значит, что мы должны отказаться от фестиваля. И он напомнил слова Томаса Манна. Вы можете наслаждаться музыкой Вагнера, но не без недоверия. То есть всегда помнить вот об этом факте жизни и истории. Кроме того, во время этого же открытия с большим докладом об истории семьи Вагнеров выступила правнучка Ники Вагнер. Теперь правнучке этой уже тоже за 80 лет. Она известная драматург и писательница. Много написала, в частности, об истории семьи Вагнеров. И тоже в своем докладе, как говорится, поставила все точки над «и». Да, вот это было. Нам жалко, нам обидно, нам стыдно. Мы должны это изменить. И, наконец, был специальный вечер, который назывался «Голоса, которые заставили умолкнуть». Он был связан с музыкой композиторов, которых преследовали или убили нацисты. И там выступал Михаил Фридман. Он был потомком немецких евреев, которые чудом спаслись благодаря Шиндлеру. Помните фильм «Шиндлер-лист»? Вот их он спас среди многих других. И поэтому Фридман теперь жив, и он тоже выступил с очень интересной речью, связанной с Холокостом. Вот такое событие на Байрейтском фестивале. Рядом, как известно, в Германии, в Австрии, вернее, проходит Зальцбургский фестиваль. Можно сказать, через горы. С одной стороны Тироль, а с другой стороны Альпы. И вот в Альпах Зальцбургский фестиваль тоже не без проблем. Ну, проблемы начались, когда в мае внезапно уволили многолетнего директора, художественного руководителя этого фестиваля, Маркуса Хинтерхаузера. Маркус Хинтерхаузер – прекрасный пианист, очень хороший, умный музыкант, который довольно успешно руководил Зальцбургским фестивалем, довел его до столетия, провел его через COVID и так далее, и тому подобное. И все было хорошо, вдруг раз – поменяли руководство по каким-то политическим причинам. Все сильно возмутились, особенно те, кого Маркус приглашал, с которым он сотрудничал. А программа, кстати, была запланирована давно, еще при нем. И, в частности, там должен был быть концерт, где он сам играл партию фортепиано в дуэте с певцом Матиусом Герном. И когда он вышел на сцену, была овация стоя, зал был переполнен, публика, ну, в общем, конечно, любила Маркуса и была удивлена внезапным его отстранением от работы. А среди тех людей, которые возмутились уходом внезапным Хинтерхаузера, был Ромео Костелуччи. Ромео Костелуччи последние годы несколько раз ставил в Зальцбурге очень интересные спектакли, которые вызывали не просто интерес, но толпы людей ломились, потому что Ромео Костелуччи – легендарная фигура в европейском театре. И в этом году он поставил тоже легендарную оперу «Мессиана» под названием «Святой Франциск Ассизский». А «Святой Франциск Ассизский» – это большая, трудная для восприятия опера, а Костелуччи поставил ее как цепь очень интересных, сложных символов, потому что жизнь самого Франциска была полна страданий, мучений, пыток, многих страданий, которые он сам на себя как бы возложил, и вот об этом и музыка, и постановка. Но об этом мы поговорим с вами уже во второй части нашей программы, потому что нам пора уходить на рекламную паузу. Друзья, не уходите, у нас есть несколько очень интересных материалов, связанных с Зальцбургским фестивалем, в том числе и видео с Чичили Бартоли. В общем, будет интересно. Поехали.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
14: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаю свой рассказ о Зальцбургском фестивале. Кстати говоря, о его неприятностях не могу не сказать, что некоторое время тому назад, буквально несколько дней тому назад, в Зальцбурге разразились страшные ливни. И эти ливни затопили, во-первых, река Зальцах, чуть ли не вышла из берегов. И кроме этого, поскольку Зальцбург находится в долине и довольно низко, то помещения главных фестивальных залов тоже оказались затоплены. Но ненадолго. Теперь все в порядке, спектакли продолжаются. Я вам обещала рассказать или показать, как выглядит святой Франциск Ассизский. Давайте посмотрим этот трейлер, который комментирует Ромео Костелуччи.
15: Вот Ромео Костелуччи
0: сам,
15: который
0: говорит о том, какая была эта интересная, сложная фигура, и что опера сама – это не типичная опера с последовательно развивающимся сюжетом, а это цепь таких картин, эпизодов. И он тоже так постарался это сделать и насытить все это символикой.
15: И персонажи де Сан-Франческо, che nel momento in cui lo conosciamo è Francesco, non è ancora santo, ma è sulla via nel suo percorso, nella sua ricerca. È un personaggio di una radicalità estrema.
0: Хочу напомнить, что это происходит в большом фестивальном зале, и задник сцены – это каменная стена, это часть горы. И поэтому она здесь обнажена и создает очень интересные визуальные эффекты. Вот. Вот такой спектакль. К сожалению, Зальцбург иногда показывает свои спектакли на Арте, Арте ТВ. Потом усилиями, может быть, некоторых людей они появляются на Ютубе. В общем, если вам это интересно, следите за Ютубом. Пока там этого нет, есть только трейлер. Второй спектакль тоже очень интересный. Это Кристоф Лой, это классик уже оперных постановок. Он очень интересно ставит в таком минималистском ключе. И он поставил оперу Моцарта «Кози фан тутте» с прекрасным составом, где блистали Виктория Каркачева и Богдан Волков. И так поступают все. Давайте посмотрим и послушаем.

братьев играет. А вообще Кристоф Лойл любит минимализм. У него и некоторые другие постановки вот так же, в таких белых стенах с огромными дверьми, где люди кажутся маленькими. Но поскольку он очень любит музыку и хорошо слышит, то он психологически очень интересно интерпретирует характеры, так что они оказываются абсолютно живыми, узнаваемыми, понятными, современными. И это нам должно очень нравиться. Я видела несколько постановок Кристофер Лоя, когда бывала в Европе, и они мне очень всегда нравятся. А еще один очень забавный спектакль – это «Путешествие в Рейнс». Это опера.

И он всегда отличался невероятным чувством юмора. Поэтому, что вполне понятно, он превратил эту постановку в забавнейший фарс. А надо сказать, что эта постановка увидела свет впервые несколько месяцев назад на июньском троечном фестивале, который возглавляет Чичилия Бартоли. И Чичилия Бартоли в этом спектакле играет одну из главных женских ролей – Каринны. Мы с вами посмотрим маленький, даже не трейлер, а маленький фрагментик из этого спектакля. Кто-то заснял на Фейсбуке, а мы полюбуемся, как это выглядит и как это звучит.

слушайте даже фрагменты другой оперы Моцарта «Зари и ночи» вложили в это. В общем, конечно, очень хочется посмотреть это все. Я надеюсь, рано или поздно мы увидим. Или, скорее всего, поскольку спектакль имел феноменальный успех у публики, его вернут на сцену и в следующем году. К этой опере мы сегодня еще вернемся. А сейчас еще о двух постановках. Очень разных, очень странных. Одна из них – опера Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Ну, мы знаем, что Рихард Штраус был одним из основателей Зальцбургского фестиваля, и поэтому его опера регулярно там ставится. В этом году «Ариадну на Наксосе» поставила какая-то, я даже не знаю этого режиссера, на Марсе. Не на острове Наксос, а на Марсе. Со с очень странными ассоциациями, превратив Зебринету в лесбиянку, превратив в лесбиянку, которая любит композитора. Ариадна вообще оказалась где-то туда заброшенной. А рецензии очень такие кислые. Никому эта реинтерпретация не понравилась. Другая интерпретация вызвала огромнейший интерес и, в общем, очень позитивные рецензии. Это «Кармен». Ну, вы скажете, сколько можно «Кармен» ставить? Я с вами горячо согласна. Потому что «Кармен» очень популярная, и только неленивый ставит «Кармен» в своей оперной компании или на своем фестивале. Но в данном случае поставить «Кармен» было несколько причин. Главная причина – это Асмик Григорян, которая регулярно выступает на Зальцбургском фестивале, которая вообще-то сопрано, но она хотела спеть партию «Кармен». И хотя у нее нету этих низких нот, которые нужны для некоторых моментов «Хабанеры», например, она очень хорошо справилась с этой партией, потому что Асмик, конечно, профессионал высочайшего ранга. А что самое важное, она при этом прекрасная актриса. Другая причина – оркестр «Утопия» под управлением Теодора Курентиса. Он был музыкальным руководителем этого спектакля. Совершенно замечательный, почти идеальный, по мнению всех, Хозе, которого мы все хорошо знаем, это Джонатан Теттельман. И очень хорошая Микаэла, в общем, Кристина Мхитарян, между прочим. Прекрасный состав, постановку доверили. Постановку доверили испанской женщине-режиссеру, но она не столько режиссер, сколько она хореограф, которая возглавляет бельгийскую компанию.

0: В Европе все перемешано, да? Бельгийскую компанию танцевальную называется «Пипинтом». И вот этот свой опыт хореографа и театрального режиссера она принесла в интерпретацию «Кармен». Зовут ее Габриэла Каризо. Она создала очень такую мрачную «Кармен», трагическую с самого начала. Вот мы сейчас посмотрим трейлер, в котором... Дело в том, что Зальцбург, он делает трейлеры не просто фрагменты из спектакля, но обязательно с комментариями своих режиссеров-постановщиков. Вот. Они рассказывают, что они хотели этим сказать. Вот она рассказывает.
1: We are inside a big landscape, a big organism, which is alive, and everybody is inserted in this thing. So already I try to put this opera in something much bigger than only the crime.
0: То есть явно такой символистический, сюрреалистический характер, не прямой реализм.
1: Contradiction of really a woman who wants to love.
0: Много пластики, очень много хореографии.
1: To death, even deciding to die without giving away what she really, you know, wants and feel and believe and how love and life should be.
0: Вот такой спектакль. Тоже будем ждать, когда он появится на интернете или появится, может быть, в следующем году или через год опять на Зальцбургском фестивале. Я не уверена, или будет Асмик продолжать это петь. Но на Зальцбургском фестивале состоялось еще одно очень важное и интересное событие. Это 60-летие Чичилии Бартоли. Надо сказать, что когда Маркуса Хитерхаузера уволили с его поста художественного руководителя Зальцбургского фестиваля, эту работу предложили Чичилии Бартоли возглавить большой фестиваль. Но она отказалась и была совершенно права. Потому что, во-первых, она продолжает петь, во-вторых, она продолжает свои исследования неизвестных страниц итальянской музыки, в-третьих, ей достаточно ее маленького Троицкого фестиваля, где она царица, и не надо заниматься никакими политическими интригами. Большой Зальцбургский фестиваль, так же, как и Малый Троицкий фестиваль, отметили ее 60-летие программой Чичилия Бартоли и ее друзья. На Большой фестиваль поздравить ее приехали специально, пришли на этот концерт Пласидо Доминго, Роландо Виезон, Ланг Ланг, который, кстати, записал с ней альбом и выступал с ней несколько раз как пианист, и многие другие знаменитые музыканты. А мы с вами посмотрим сначала фрагмент бис из концерта Чичилия Бартоли и ее друзья, где как раз фрагмент из «Путешествия в Реймс», но немножко другая интерпретация, и она в центре внимания. Дайте нам посмотреть. Вечер назывался «Чао, Белло, Чао».

Ну, как видите, энергии у нее больше, чем достаточно, чему мы все очень и очень рады. А прежде чем закончить нашу программу, а у меня есть еще один фрагмент с выступлением Чичили и Бартоли, потому что я не могу не дать вам возможность насладиться ее потрясающим голосом. Я хочу... Нет-нет-нет, оставьте этот вот фрагмент, мы как раз им и закончим. Я хочу рассказать вам о том начинании, которое тихо, но последовательно проводит в жизнь Еврейский музей Нью-Йорка. Дело в том, что в Еврейском музее Нью-Йорка есть совершенно феноменальная коллекция иудаики. Ритуальных предметов разных лет, разных эпох, созданных в разных странах, повсюду, где находились евреи в течение своей длинной, большой, прекрасной истории. Прекрасной, ужасной истории. Так вот, во многих других музеях иудаики очень мало или вообще нет. И после, особенно после 7 октября 22 года, некоторые музеи хотели, ну, как бы выразить свое сочувствие, свою солидарность с Израилем, и оказалось, что у них нету нечего показывать. А у некоторых есть очень мало иудаики, у некоторых вообще нету, потому что иудаику собирали немногие еврейские музеи и многие частные коллекции. И тогда нынешний директор Еврейского музея Нью-Йорка Джеймс Снайдер, которого вы, конечно, знаете, вы с ним, мы встречались, он давал мне очень хорошее интервью, блестящий совершенно человек, сказал: мы вам будем одалживать по 10, 12, 20 экспонатов, но со своими комментариями. Одно условие: вы не должны это запирать в одну комнату, и вы не должны это держать в хранилище. Эти произведения должны быть инкорпорированы в вашу постоянную коллекцию и должны быть связаны с теми, с той эпохой и с той страной, в которой они создавались. То есть мы вам дадим произведения, созданные во время итальянского Ренессанса, или произведения, созданные в Германии 15 века, или что-то, что было создано в Польше 18 века, и так далее, и тому подобное. И теперь, если вы придете, например, в знаменитый Кливлендский музей, то рядом с экспозицией корейского искусства можно найти произведения, созданные в еврейской комьюнити, оказавшейся в Корее в определенное время. И так далее. Но это один только пример. В Детройтском музее это в эпоху Ренессанса. В Пенсильвании, во многих музеях Америки. Причем эти экспонаты обычно сопровождаются приездом каких-то специалистов из Еврейского музея, которые исследуют коллекцию постоянную приглашающего музея, чтобы найти те произведения иудаики, которые впишутся в выставочные залы вот этого Кливлендского, Детройтского или Филадельфийского или других музеев. Прекрасное начинание, о котором все должны, я думаю, знать. И это еще один и правильно, потому что как бы невелики были залы Еврейского музея в Нью-Йорке, туда, во-первых, приходят далеко не все, а во-вторых, там невозможно разместить все сокровища, которые есть в этой уникальной коллекции. Нам же с вами, особенно тем, кто живет в Нью-Йорке, просто грех туда не ходить.
Ну что ж, друзья, как я вам обещала, я думаю, что мы должны закончить музыкой в исполнении Чичили Бартоли. Что это за музыка? Запись эта прекрасной, знаменитой арии Генделя. Гендель написал, как известно, много опер и много ораторий. Одна из ораторий называется в переводе на английский «История» или как там «Легенда о жизни и разочаровании». И вот один из персонажей, это символическая такая тема, и один из персонажей – это наслаждение. И вот ария «Наслаждение», ею ее поет Чичили Бартоли. Запись это 2012 года с Берлинской филармонией. Саймон Раттл дирижирует. Она выпущена фирмой Deutsche Grammophon заново в большом альбоме других записей, которые сделала Чичили Бартоли в течение многих лет на фирме Deutsche Grammophon. Спасибо за внимание. До новых встреч. Что-то там не получается опять со звуком, да?

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон.
3: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Судоходство в Ормузском проливе остается практически заблокированным из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. Цены на нефть марки Brent поднялись до $89 за баррель. Вашингтон и международные посредники пытаются форсировать план урегулирования в Газе, чтобы снизить риски эскалации. Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он заявил о финансовой затратности учений и желании сохранить отличные личные отношения с Ким Чен Ыном. Минобороны Японии рассматривает внедрение американских систем искусственного интеллекта в командные пункты сил самообороны. В Пекине Си Цзиньпин выступил с речью в честь столетия со дня рождения Дзян Цзиминя, призвав к укреплению партийного единства. Американские рынки снизились на фоне данных о падении розничных продаж. Инвесторы опасаются замедления экономического роста при высокой инфляции. На этой неделе ключевые ритейлеры Home Depot, Target, Walmart опубликуют финансовую отчетность. Посольство США на Филиппинах объявило о досрочном закрытии из-за сильнейших ливней и наводнений. Япония и США направляют гуманитарную помощь в Колумбию после разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 балла. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался, главное с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году и 6 лет спустя эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи «Филадельфия Ивнинг Бюллетен». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи форума изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarin превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце XIX века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в форуме. Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму, наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Форд Ти, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первая из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашние. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 1954 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Новости,
9: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. МТА и Департамент транспорта расширяют систему камер автоматической фиксации нарушений на автобусных полосах в Бронксе и Бруклине. Департамент транспорта рассматривает проект превращения улиц Гранд-стрит и Метрополитен-авеню в Уильямсбурге в односторонние. Мэр Зоран Мамдани ушел в официальный летний отпуск. Отложена инициатива по обязательной регистрации электровелосипедов на фоне юридических трудностей. Законодатели готовят ограничения против завышения цен велорикшами в туристических зонах. Полиция Нью-Йорка заблокировала район Дайкман-стрит для предотвращения нелегальных уличных гонок и массовых беспорядков. В центральной синагоге во время субботней службы мужчина совершил нападение на охранника и прихожанина. В июле 70% всех зарегистрированных преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке были направлены против еврейской общины.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas & Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции Бернхард по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к граверу, был активистом левого сионистского движения «Ашомер Ацаир», которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937-м был призван в Чехословацкую армию и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее, ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шойхета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 миллионов фунтов. Изначально планировалось

благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра». Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. «Как покойники в отпуске», – вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензе, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте. Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене.

0: Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлиц были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился второй раз и стал отцом трех детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи, номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарк. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникло у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлиц, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков, «но поставил условие: я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали три раза, пока Бургер не дал добро на четвертую версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. В конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на седьмом десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: яркие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, что простое повторение выбора меняет наши предпочтения. Привычный вариант начинает казаться лучше альтернатив, даже когда объективно есть более выгодные. Оказалось, что варианты, которые выбирали чаще, люди не только предпочитали, но и оценивали как объективно лучшие. По мнению авторов исследования, мозг экономит усилия, и вместо того, чтобы каждый раз заново взвешивать плюсы и минусы, опирается на память о прошлом опыте. Уже сделанный выбор работает как удобная подсказка, которая подменяет логическое сравнение вариантов. Это помогает объяснить множество, на первый взгляд, нерациональных привычек. От покупок одних и тех же товаров до устойчивых бытовых рутин, которые сохраняются, даже если есть варианты получше. Полученные данные важны для психологии, поведенческих наук и проектирования среды, в которой человек делает выбор. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
6: Davidson Radio. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем передачу «Творческая гостиная». Ее создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы сможете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов». В скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу любую с любым творческим человеком, представленным там. Некоторое время тому назад мы знакомились с творчеством выдающегося исполнителя романсов Валерия Агафонова, где в качестве автора строк и музыки некоторых песен упоминается друг Агафонова, его сокурсник по ремесленному училищу без среднего образования, а также учитель Агафонова игре на гитаре Юрий Борисов. И вот сегодня я хочу рассказать о нем, об этом удивительном человеке. Юрий Аркадьевич Борисов родился 4 ноября 1944 года в городе Уссурийске. А в Уссурийск его семья попала во время эвакуации, потому что уже шла война. Однако вскоре после окончания войны семья переехала в Ленинград, где он и прожил большую часть жизни. В ремесленном училище он познакомился с Валерием Агафоновым, ставшим его близким другом и исполнителем подавляющего большинства его песен. Училище Борисов не окончил, получив срок за мелкое хулиганство. Впоследствии он не раз попадал за решетку, в том числе за бродяжничество и тунеядство, так называемое тунеядство. Он сменил множество мест работы, в том числе давал уроки игры на классической гитаре, так как в юности был учеником гитарного виртуоза Александра Ковалева. Кроме того, умея работать по дереву, он сам занимался изготовлением гитар. А уже в 1980 году окончил ПТУ, в котором учился с Агафоновым по специальности. С Агафоновым другом учился. Он окончил ПТУ в 80-м по специальности столяр-мебельщик. Я сам работал много лет в Москве в вечерней школе с ПТУшниками. Немало ребят из ремесленных училищ, в основном выходцев из бедных и проблемных семей. Среди них, наряду с невежими и хулиганами, попадалось немало качественных, талантливых людей. Но таких, как Борисов и Агафонов, мне не доводилось увидеть. Во время войны семья Юрия жила в Уссурийске, как я уже сказал, Приморский край. Мать работала кассиршей, кондуктором трамвая. Отец был молотобойцем. В июне 46-го они вернулись в Ленинград. И там Юрия отдали в детский дом Ждановского района на Каменном острове. После школы с 14 лет в этом ремесленном училище он учился на револьверщика, токаря-револьверщика. И вот они познакомились с Валерием Агафоновым. Во время учебы он получил срок за мелкое хулиганство. И около 3 лет отбывал в подростковой колонии в Липецкой области. Позже еще раз попал в колонию за кражу. Освободившись, в 18-19 лет поступил в школу парикмахерского мастерства. По специальности почти не работал. Берег руки для игры на гитаре. А на семиструнной гитаре и аккордеоне играла его мама. И Юрий в подростковом возрасте начал играть на гитаре. В середине 60-х годов он познакомился с гитаристом Александром Ивановичем Ковалевым. До войны тот был лауреатом многих премий и конкурсов по классической гитаре. Ковалев учил Юрия играть, и Юрий занимался по 6-7 часов в день. Начал писать пьесы для гитары. Даже поступил на заочный факультет Московского института культуры. Изучал там нотную грамоту и композицию. Но институт не закончил. После год или два преподавал классическую шестиструнную гитару на разных платных курсах для взрослых по 2-3 часа в неделю. Преподавал поочередно в нескольких местах, в том числе и в Театре народного творчества. Давайте послушаем его «Белую песню». Это одна из главных песен легендарного его белогвардейского так называемого цикла в исполнении Валерия Агафонова. И я особенно попрошу вас вслушиваться в слова те песни. Акмаль, пожалуйста, поставьте номер 1. «Белая песня» называется.
8: Все теперь против нас.

Только скорби Божьей Матери в белом платье ночей. Все теперь про.

0: лет, в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.
1: Не знаю, как вам, уважаемые радиослушатели, но мне лично нелегко представить, что такую песню мог написать выпускник профтехучилища без среднего образования. Но это факт. Борисов и сам пел свои песни. Голос у него не был такой шикарный, как у Агафонова, но все же. Давайте послушаем песню «Мечта» из того же белогвардейского так называемого цикла, где и слова, и музыка, и исполнение самого Юрия Аркадьевича Борисова. Номер второй, пожалуйста, Акмаль. «Мечта».
2: Так, сейчас спою песню. Она так называется «Мечта». Мечта предаст.

Вот, друзья мои, вот я в который раз слушаю эти песни и не могу себе взять в голову, как это могло прийти в голову выпускника профтехучилища. Человек, который воспитывался в простой среде. А вот еще одна песня из его белоэмигрантского цикла. Называется «Перед боем». Она написана в 80-х годах для фильма «Личной безопасности не гарантирую». И опять и слова, и музыка Юрия Борисова, а исполнение Валерия Агафонова. Номер 3. «Перед боем» называется. Романтизация белого движения.

Может быть, и просил брат пощады у Каина. Только нам не меня.

А на той стороне комиссарский редут только троня. Ну, разорвет тишину пулеметная смерть. Мы в ненастную ночь перейдем на ту сторону, чтоб последний от

дорогое сукно спрячет сабельный след. Да простит меня все, что я кровью своей испачкаю.

0: каким песням, хоть и замечательным, конечно же, не давали ходу в Советском Союзе. Но талант все равно иногда пробивался к людям. Я не знаю, каким путем несколько песен на стихи Юрия Борисова попали в советские кинофильмы, но они попали. И вот одна из них, новогодняя песня, оказалась в исполнении Валерия Агафонова в прекрасном фильме «Из жизни отдыхающих». Это фильм 80-го года режиссера Николая Губенко, который одно время был главным режиссером театра на Таганке, когда Любимов Юрий Любимов ушел. Потом он был даже министром культуры Российской Федерации. А играют в этом фильме такие корифеи кинематографа, как Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Георгий Бурков, Олег Янковский. Послушаем песню из этого кинофильма, называется «Новогодняя песня», и уходим на перерыв. Номер 4, Акмаль, пожалуйста.
1: Листки календаря не обрываю, о будущем загадывать боюсь.

Зачем себя смешной надеждой тешить, что Дед Мороз подарком из мешка? Мои досады как-нибудь уменьшить,

0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Пробуждение ночью ради еды чаще 2 раз в неделю и потребление более 25% суточных калорий после ужина могут быть признаками нарушения обмена веществ и сна. По словам эндокринологов, одна из возможных причин ночного голода – инсулинорезистентность и преддиабет. При снижении чувствительности клеток к инсулину нарушается регуляция уровня глюкозы, что может сопровождаться приступами голода, в том числе в ночное время. Ночной аппетит также может быть связан с гипотиреозом, состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Еще одной причиной врачи называют синдром обструктивного апноэ сна. Отдельно врачи выделяют синдром ночного голода. О расстройстве может свидетельствовать ситуация, когда человек получает не менее 1/4 суточных калорий после ужина, регулярно просыпается ради еды, при этом утром практически не испытывает аппетита. Обратиться к эндокринологу врачи советуют, если пробуждение ради еды происходит 2 и более раза в неделю, утренний аппетит отсутствует, а вечером возникают эпизоды переедания. Поводом для обследования также могут стать набор веса, постоянная усталость, сухость кожи и нарушение менструального цикла. Ночной голод – это чаще сигнал, чем каприз. Гормоны управляют аппетитом строже, чем сила воли, заключили эндокринологи.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
12: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
13: Какую промывку мозга?
12: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
14: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
16: Дэвидсон Радио. Радио.
17: Американское радио на русском языке.
16: Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
18: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная» за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У микрофона Соколов. Мы продолжаем знакомить вас с автором и исполнителем романсов, лирических песен, другом и учителем исполнителя романса Валерия Агафонова Юрием Борисовым. Юрий начал писать стихи в детстве и посылал некоторые в газету «Ленинские искры», но их не печатали. Песни он стал писать значительно позже. Он умел работать по дереву, изготавливал трубки, что пригодилось ему во время отсидки в колонии. С приятелем, художником Виталием Климовым, он изготавливал гитары, устроился на склад фабрики музыкальных инструментов. Изготовили 3 или 4 гитары, на одной из них по имени Джульетта играл Валерий Агафонов. За мелкое хулиганство и тунеядство несколько раз, особенно в юности, Юрий Борисов был арестован. В колонии в Боровичах Новгородской области, где он сидел за подделку больничного листа жене Любе, он там окончил профтехучилище и 30 июня 1984 года получил диплом столяра-мебельщика 4-го разряда. И вот какие песни писал Юрий Борисов. Послушаем песню, которая называется «Пасьянс», которую он сам написал слова, музыку и сам же исполнял. Это номер 5, Акмаль. «Пасьянс».
19: Такой пасьянс, романс называется «Пасьянс». Он написал, я его для Валеры Агафонова. Но так получилось, что Валера сейчас петь не может, а придется мне исполнить. Послушайте сами.
20: Что сидишь допоздна?

к обеде не опять. Ты спешишь деловитом, где на паперти те же старухи стоят в черном платье своем, что давно уже сшито, пряча в черный вуале отрешенный свой взгляд. Вновь ладаном дохнет величье золотое, и рыжий бас попадает

0: песни белогвардейского цикла, которые писал Юрий Борисов, ну, так называемого белогвардейского цикла, каким-то образом через Финляндию попадали дальше на Запад. В разное время Юрий Борисов работал грузчиком в магазине и на киностудии «Ленфильм» дворником. Я думаю, что именно там он и познакомился с нужными людьми и сумел показать им свои песни. А жил он в основном в подвалах, на чердаках, вперемешку с отсидками из тунеядства творил свои шедевры. Я много думал о том, как мог парень, живший в бедности, с юности сидевший в тюрьмах, колониях, писать такие тексты, да еще на малознакомую ему по жизни белогвардейскую тематику. Возможно, он прочел какие-то книги или случились встречи с интересными людьми, повлиявшими на его мировоззрение, на его жизнь. И, несомненно, сыграл свою роль талант, то, что мы называем приходящим свыше. Послушайте, какие слова писал человек с очень непростой судьбой. Стихи ничуть не уступают есенинским. Песня называется «Бегут весенние ручьи». Номер 6. Поставьте, Акмаль, пожалуйста.
1: Бегут весенние ручьи, и солнце в них купает ноги. А мы сегодня все спешим, мы ж проклянем свои дороги. Ах ты, синее небо России, ухожу очарован тобой. И березки, как девки босые, прощанье мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Другую буду обнимать, с другой, быть может, брошусь в омут, но никогда ей не понять,

прощанье мне машут листовой. Я нигде без тебя не утешусь.

Вернусь к тебе, синь золотая, под березкой найду забытье, ведь тобою досадно.

0: мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь.
1: Когда смотришь представление программы «Шансон» с бездарными словами и певцами, с подтанцовками, светом, музыкой, и что они там только не придумают, бэк-вокалом, и все-то они там нагружают и нагружают, а за сердце не берет. А здесь простые слова, сердечные, и забирают. Нужно только открыть свое сердце и слушать. Или вот такая лирическая песня под названием «Отлетела пора ожиданий». Номер 7, пожалуйста, Акмаль, поставьте. «Отлетела пора ожиданий».
0: Отлетела пора ожиданий, оборвалась осенним листком. Грусть глаз твоих встреч нежелания мне сентябрь вдохнул холодком. Своя осень врасплох нас застала, остудила дождями сердца. Видно то, что имеет начало, не бывает, увы, без конца. На холодную пустошь рассвета выхожу, неизбежность кляня, теплом уходящего лета ты ищешь.

0: гадали, что беда так близка и проста, будто нас обошли, обокрали, и теперь пустота, пустота. А когда-нибудь с кем-нибудь где-то допоем, что пришлось не допеть, ну тепло уходящего лета не заменит весеннюю цвет.
1: Слова простые, без изысков, идущие от сердца, и потому в стихах отсутствуют языковые ляпы, неточности, присущие авторам, которые пытаются поразить публику своим мастерством, ненаполненным чувствами. В 1978-79 годах Борисов сидел в колонии в Средней Азии, где подорвал здоровье. Умер он от туберкулеза в больнице на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Вот я жил на Поклонной горе в Москве, а, оказывается, в Петербурге тоже есть Поклонная гора. 17 июля он умер 1990 года. Но если вычесть 90-44, то останется 46 где-то лет ему было. Похоронен он на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В заключение я благодарю Юрия Аркадьевича Борисова за его талант и творчество и прощаюсь с радиослушателями его песней «Последний романс» из кинофильма «Таинственный монах» в исполнении артиста Александра Белявского. Последний романс, номер 8, Акмаль, пожалуйста. Всего доброго всем.
2: Бегут без оглядки, унося мертвецов на рыси. Нас уже не хватает шеренг.

Chicago. Напишу через час после смерти, а теперь не могу, не зови. Похоронный сургуч на конверте на моей замесили кровь.

0: ты выше.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
10: Какую промывку мозга?
9: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство одного из пригородных аэродромов Великобритании решило отказаться от шумных газонокосилок и наняло отару из 20 овец для стрижки травы вокруг взлетно-посадочных полос. Животным выдали специальные светоотражающие жилеты, чтобы их было видно издалека. В Барселоне в преддверии отпусков флорист открыл гостиницу для домашних цветов. Владельцы, уезжая в путешествие, оставляют растения на полный пансион, где цветам обеспечивают индивидуальный полив, классическую музыку для роста и ежедневные фотоотчеты. Турист из Германии перепутал режимы в навигаторе и заехал на арендованном кроссовере на узкую пешеходно-велосипедную тропу вдоль скалы на территории Италии. Машина застряла так плотно, что вызволять ее пришлось спасателям с помощью специальных надувных подушек. В Закарпатье кулинарные энтузиасты сварили гигантскую порцию традиционного супа «Богрыч» прямо на свежем воздухе. Блюдо претендует на мировой рекорд благодаря своим масштабам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США решили сократить учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что у него теперь хорошие отношения с лидером Северной Кореи. Зеленский не может найти посла Украины в США. Все кандидаты отказываются от назначения на эту должность. Луиджи Манджиони признал вину по делу об убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Администрация Трампа готовит новые правила для программы SSI. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 95%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
11: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Как всегда, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников, поэт, композитор, музыкант. И наш продюсер Александр тоже нам сегодня помогает, за что ему огромное спасибо. Зеленого света всем водителям на всех дорогах города. И, друзья, всегда утверждаю, что Нью-Йорк – это не только достопримечательности, это пульс этого города, но это еще удивительные, талантливые люди, которые в нем живут. И вот сегодня, впрочем, не будем забегать вперед, сначала скажем спасибо спонсорам. Как всегда, нас поддерживает доктор Патин, 718-234-67-67. В этом офисе вы можете, например, создать себе новое лицо. Не бойтесь, доктор знает меру и лишнего не кольнет. Предлагает вам ботокс Дексифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. 7819 Бэй Парквей. Я лично доктору Патину доверяю, что советую сделать и вам. Кстати, если у вас еще нет личного друга-врача, друга-профессионала, вот он именно такой человек. Поэтому, если вы еще не определились со своим терапевтом, тоже вам рекомендую доктора Патина. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, а главное – здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 7819 Бэй Парквей.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Все лучшее детям. Многие моменты нашего детства остаются с нами на всю жизнь. Первый друг, первое слово и, конечно же, школа. Добро пожаловать в Big Apple Academy, где созданы все условия для обучения вашего ребенка. Здесь открывают таланты через творчество. Здесь каждый ребенок важен и каждый голос слышен. Big Apple Academy выпускает совершенно замечательных ребят, которые поступают в лучшие high school Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. 2937 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, друзья, сегодня мне особенно приятно, можно сказать, за эти годы мы уже так подружились, представить человека мало того, что талантливого, который вот всегда на меня действует совершенно магнетически. Я думаю, если бы она не была певицей, актрисой, она была бы то, что у нас называют коуч. Вот мы иногда приходим со своими проблемами к каким-то людям, которые нашу головушку лечат и ставят на место. Я лишь скажу, что это замечательная Нуца. Нуца, привет.
4: Привет, моя дорогая.
3: А вот скажи, как по-грузински, как тебя мама называет, или как ласково, скажи, пожалуйста, твое имя звучит?
4: Нуца, но в детстве называли Нуци.
3: Нуци, о, как Нуци, красиво. Да. Нуци. Нуци. Ты, конечно, Нуци, да, это такое классное короткое имя, да. Так вот, дорогая Нуци, ты на самом деле у нас знаменитая певица, и какие только ты не покоряла сцены, и у тебя скоро концерт. Я тебе от души желаю, конечно же, удачи. Вот, потому что время бежит быстро. А скажи, как вот 15 ноября, по-моему, у нас будет концерт тебя?
4: Да, 15 ноября Ашиана театр. Это воскресенье, 6 вечера. Новые песни, новые хиты, вообще новый проект. И я обещаю тебе огромное удовольствие. Ты же будешь
3: обязательно?
4: Конечно.
3: Да. Как я могу пропустить? Скажи, пожалуйста, вот муж будет, который все всегда и на интервью здесь рядом. А маленький Нуцик, я его так буду называть, Нуцик. Нуцик, сын, будет что-то именно выступать?
4: А, нет, выступать. Ты знаешь, он выступал маленький, когда ты помнишь,
3: да,
4: наверное,
3: да,
4: когда
3: да,
4: он...
3: да.
4: А сейчас я, у него такой период переходный, что возраста. Я не хочу его прессовать и третировать, и как-то заставлять что-то делать, потому что все равно, чему быть, тому не миновать. И если ему суждено идти по пути актерской, хотя он этого хочет уже, он хочет, он говорит, мама, я хочу быть артистом, пусть он вот это детство пройдет как детство, без всяких лишних зажимов, потому что экспириенс обычно такой, что все маленькие дети, которые становились звездами с малых лет,
3: да,
4: потом
3: да,
4: они,
3: да,
4: они перегорали. Поэтому пусть у него будет люфт, пусть сейчас как бы... И когда я спрашиваю, ты хочешь выступать, ты будешь выступать, ты не хочешь выступать, ты не будешь выступать.
3: Слушай, ну это абсолютно правильно, потому что, знаешь, я тут смотрела одного такого противоречивого блогера, который говорит, что вы хвастаетесь своими детьми, которые у вас там с двух лет в шахматы играют, на английском разговаривают, на испанском. Вы вот к 30 годам, вот когда он к 30 годам всего добился, тогда вы можете хвастаться. А в 5 лет, в 7 лет, в 2 года, они все
4: да,
3: талантливые, они все... То есть ты не такая мама, которая, знаешь, мне еще вот драм-кружок, мне еще и петь охота, мама, то есть он сам как бы выбирает, да?
4: Нет, или что? У нас такой активист Тимур дома, mm-hmm, потому что,
3: муж,
4: конечно, да-да-да, mm-hmm, благодаря ему, то есть у нас так палка и пряник.
3: Mm-hmm.
4: Я на стороне пряника, а Тимур на стороне типа палкой, потому что он очень жесткий, он правильно заставляет его делать все, он благодаря ему ходит на плавание, на кунг-фу, он уже 6 или 8 медалей золотых имеет в international competitions, mm-hmm, где он стал виннером, и как бы он очень жестко воспитывается в плане того, что заставляем вот какие-то спортивные, и вообще и с учебой он очень строго относится. Я считаю, что это правильно. А я стараюсь более быть подругой ему. Я такая, какая есть. И, слава богу, иногда я и моя мать говорим, смотрим друг на друга, слава богу, что дома есть ему, потому что ребенок, наверное...
3: Иначе был бы разбалован, да?
4: Не, ну не тоже разбалован, как-то вот я... Ну, может, я тактику, не дай бог, поменяла бы. Может, я все равно жестче стала. Но пока у меня есть люфт быть слабой, мягкой для него подушкой, когда есть рядом Тимур, я выбираю вот эту быть мягкой подушкой для него.
3: Скажи, пожалуйста, а вот вдохновение, вот и мы перед передачей говорили с тобой о том, что ты говоришь, такие песни, вот так ко мне пришло вдохновение, такие красивые. Как оно вообще приходит во время спорта, во время, когда ты укладываешь сына? Когда?
4: Ты знаешь, время настолько сейчас поменялось, и у меня появилось такое, у меня появился такой шанс, не то, что сейчас, просто мне Господь подарил такую полосу, жизненная полоса идет, что они приходят песни в машине, когда я еду, просто могу сидеть и вдруг вот что-то читать вообще другое, вдруг в голове заходит какая-то информация, вот это я должна сейчас петь. Встаю, пишу быстро слова, записываю, останавливаю машину, записываю слова, музыку, прихожу, потом аранжирую, делаю. Как-то они очень спонтанно приходят, и потом я сразу же, я работаю с Сашей Бутовым, mm-hmm, я его обожаю как музыканта и как
3: да,
4: слухача.
3: Привет ему большой.
4: Обязательно,
3: да,
4: он mm-hmm, просто... One of the best. И я ему сразу посылаю, там мы там отшлифовываем, потом что надо, музыкантов приводим, допишиваем, что-то дописываем, что-то... То есть что-то я отдельно делаю уже, готовый трек ему приношу, мне пересылают, как аранжированный, сыгранный, например, в Грузии, в Тбилиси или в Израиле. А потом я прихожу к нему, и мы с ним работаем, мы выпускаем. Каждую неделю практически новая песня выходит. Ты представляешь, каждая неделя новая песня
3: вот,
4: выходит.
3: Вот ты у меня сняла с языка, у нас сейчас будет звучать новая песня, она называется «Расцветная». Я пыталась по-грузински произносить, но давай лучше
4: да,
3: ты произнесешь.
4: Эта песня стала просто хитом и не только для грузин, для русскоязычных, а я просто Я в счастье, потому что на ТикТоке забрали испанцы, афроамериканцы, итальянцы. То есть разные вообще национальности. Вот это на грузинском языке. Это песня композитор Софи Рафаэла. Очень талантливый человек. Грузинка. Очень талантливый композитор. Это ее слова и ее музыка. А аранжировку сделал Давид Алавидзе в Израиле. То есть мы работали на три города. Тбилиси, Ашдот и Нью-Йорк. И я здесь уже с Сашей AMBC World Production в его студии записали эту песню и выпустили. Называется это «Рассвет» Матендеба. Естественно, а припев такой там «Вечером мом...» «Я знаю, что ты меня найдешь, я знаю, что ты в сожалениях меня будешь искать, но ты меня найдешь». Вечером очень красивая песня.
3: Давайте послушаем.
4: Давайте.

0: Алма-Атендеба. Боже, сразу же вот хочется в Грузию. Опять страна, где я оставила свое сердце. Конечно, хорошо бы туда поехать снуться, но кто знает, кто знает.
1: А хорошо, то что-то так.
0: Кто знает, может быть, еще, конечно же, мы там вместе и окажемся. Думаю, эта песня прозвучит на концерте у Нуцы. И я хочу тебя, знаешь, похвалить, что ты, как говорит молодежь нынче, в тренде. Я вот смотрю, люди меньше стали. Я думаю, из-за обстановки люди стали злые, все. Но ты как стойкий оловянный солдатик. У тебя выходят все время какие-то послания миру. Иногда на грузинском языке молодчина и песни. Кто, кстати, занимается? Ты сама все это выставляешь?
1: Да.
0: То есть у тебя нет менеджера или интимур?
1: Нет, это как бы очень сложный алгоритм, с чем надо изучать и работать, и надо знать это все. И мне очень помог очень талантливая грузинская звезда, маленький мальчик Александр Зарашвили. Он войс выиграл на Украине.
0: Да.
1: И вот он как бы мой коуч в обучении этого всего. Он мне объяснял, и я наконец-то выучила. Но, конечно, все равно, чтобы попало в тренд вещи, ты знаешь, этим надо очень серьезно заниматься. Это не просто так вот выставляешь песню, это очень многое чего, которое надо все время. Конечно, я была бы счастлива, если у меня отдельный тим был. В принципе, есть возможность собрать таких людей, которые будут заниматься конкретно моими песнями, моими этими уолами, моими сайтами, моими вообще вот гаджетами, что это вот так... что, грубо говоря, потому что этим надо просто очень серьезно заниматься.
0: Ну, я хочу тебе сказать, что сегодня у нас вроде серьезный и несерьезный разговор. Мы в нашей уютной студии. Мы пьем кофе очень вкусный. Спасибо, Саша, большое.
1: Огромное спасибо,
0: Саша. Без кофе
1: Саша,
0: я жить не могу. А ты без чего жить не можешь? Ну, я понимаю, что без Тимура, который здесь присутствует. А вот именно из таких вещей. Вот кофе для меня, кофе, книги важны очень.
1: Я не могу жить без тренировки.
0: Ой.
1: Без джима.
0: Ну, почему я не могу сказать то же самое?
1: Я просто обожаю. И ты знаешь, самое странное, что недавно, я не знаю, это начинался вирус, начиналась простуда. У меня все заболело. И я поняла, что у меня дома, если я не ухожу в джим, у меня есть гири дома. Я смотрю 10-паундовый гирь, думаю, сейчас обязательно надо тренироваться. Я легла, я аж час вспотела, так тренировалась, но, ты знаешь, у меня все прошло.
0: Спорт тебе дает еще, помимо этого, дисциплину какую-то, да, какой-то режим жизни, нет?
1: А спорт мне дает стимул, дисциплину, то, что я в форме, то, что я подтянута, и самое большое счастье. А знаешь, очень важно вот эта атмосфера, когда я захожу в джим, мне становится уже хорошо, потому что, в принципе, не зря же сказано, что окружение влияет на человека. Там все здоровые приходят. Ты представляешь, в джим такие больные и несчастливые не ходят. Они ходят все такие, стремящиеся жить и стремящиеся быть красивыми и здоровыми. И когда ты заходишь туда, тебе уже хорошо.
0: Скажи, ты же грузинка, а вино? Или только спорту? Спорт
1: ты имеешь... знаешь, я очень люблю вкусное вино. Я обожаю пить, но я перестала пить, потому что время другое. Мне уже это не... Вообще, у меня характер такой. Когда я что-то из какой-то ситуации до конца забираю, чисто вот так, грубо говоря, как вампир, вот что-то имею и до конца забираю. Вот бывает момент такой же, вот с едой. Вот такой у меня случился с алкоголем. Но я знаю очень хорошо алкоголь, я с ним дружу, и мы с ней вместе прожили большие, трагические, счастливые, неожиданные, сумасшедшие годы и минуты. Я очень люблю вот эту сущность алкогольную и алкоголь со мной. Я вообще перестала пить, потому что я не хочу обижать вино и виски, что мне стало неинтересно. Нет, просто я сейчас нахожусь на другой волне. Мне вот утяжеление... Ты знаешь, трансформация идет огромная в мире. Вообще все меняется. Вот немножко утяжелять с тела, и так тяжело, и так мы магните... Знаешь, душа стремится к небу, а тело как магнит к земле. Земля притягивает. И любые болячки, и любые... Потому что не зря сказано, что все, что у тебя болит, для этой земли, это здоровье. Ты знаешь?
2: Да, все. Я сегодня не пью после разговора с
3: До следующей пятницы.
1: Даже много переедать. Я перестала вообще вот много есть, потому что я чувствую тяжесть. Мне это не надо. Чем легче, тем лучше.
2: Вернемся на творческую волну. Слушаем следующую песню. Затем уходим на новости и рекламу. Какая это песня будет?
1: Следующая – это «Umbrella», «Зонтик». Это моя песня, мои слова, моя музыка. Она пришла с огромной любовью. Когда на улице капал дождь, я смотрела из окна, и я понимала, что я должна выйти сейчас. Я обожаю, как мой отец любил дождь, под дождем просто ходить, да. И тем более летний вообще. И вот эта песня произошла. «Бегу под дождю, бегу без зонтика к тебе, потому что я люблю тебя, мокрые волосы касаются меня, но я бегу под дождем к тебе». Называется «Umbrella», по-грузински «Колга».
2: Отлично, друзья. Внимаем, слушаем и оставайтесь с нами. Мы вернемся вновь буквально через несколько минут.

0: «Маяк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В японском зоопарке рыжий кот по кличке Микан решил, что вольер с капибарами – лучшее место для жизни. Теперь он ежедневно спит на спинах гигантских грызунов, а сотрудники зоопарка сделали его официальным смотрителем вольера. В штате Огайо сбежавший из дома попугай Жако прилетел на террасу чужого дома. Хозяева вызвали службу контроля животных, и птица четко произнесла имя владельца и название улицы с номером дома, благодаря чему ее вернули домой за пару часов. В Австралии прошел фестиваль самого невкусного мороженого. Местные крафтовые кондитеры устроили гастрономический эксперимент и предложили гостям мороженое со вкусом жареного лука, острых маринованных огурцов и даже соуса для барбекю. Самым популярным неожиданно стал сорт со вкусом чесночного тоста. Китайский анимационный фильм неожиданно стал кассовым хитом из-за нарочито некачественной и комичной графики. Зрители массово идут в кинотеатры, чтобы просто посмеяться над нелепыми визуальными эффектами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Davidson Radio.
2: И, друзья, как всегда, спасибо нашим спонсорам, которые поддерживают передачу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Прекрасный, великолепный, харизматичный мушкетер от медицины доктор Патин, который приглашает вас в свою семейную поликлинику. Здесь работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где опытные хирурги и дерматологи хирургическим или нехирургическим путем удалят вашу опухоль или нежелательное кожное образование. Делают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 718-234-67-67. Или сразу приходите по адресу 7819 Бэй Парквей.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И, друзья, нас поддерживают садики Бэмби. Сюда ходили мои девчонки по адресу 2114 Браун-стрит между Авеню и Ви. И теперь до сих пор, проходя мимо этого замечательного заведения, говорят: «Мам, мам, ты помнишь, как мы были в садике?» Помню, конечно. 718-368-1817, садик Бэмби на Браун-стрит между Авеню и Ви. Бесплатные программы при K3K, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев – великолепные утренники, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города. Принимаются ваучеры на продленный день. Звоните 718-368-1817, Бэмби 2114, Браун-стрит. Счастливое детство начинается здесь.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И у нас продолжается, друзья, отличный кофейный разговор с Нуцией. Говорим обо всем. О спорте, о кофе, о вине. И, конечно, не могу не сказать о Грузии. Слушай, снится ли тебе Грузия? Сколько лет ты? Ты уже, по-моему, мы, наверное, одинаковое количество лет здесь. Что тебе снится грузинское
3: такое? А мне снится Грузия всегда. Это слова Тани Лебединской, музыка моя. И мне снится эти мои улицы красивые, моя мастерская отцовская, посвященная отцу, дом, музей, мой дом, все там часто как видение со мной вместе ходят. И я, причем вот вино называется такое чинури, чинури. И это потрясающе только в Грузии. И я безумно счастлива, что это вино я нашла у моих близких друзей. Ты знаешь ресторан у бани? Угу. Грузинский фонтан. Не была?
2: Нет.
3: О, мы должны туда пойти. Угу. Это потрясающе. И вот у них вот это вино, которое я вот когда прихожу, у меня такое ощущение, когда я пью, что я как будто переключаюсь опять в Тбилиси. И еду тоже, когда скушаю, я вспоминаю. Ты знаешь, один кусочек в Убани хинкали стоит моих и долмы такой вкусный стоит моих недельных воспоминаний, посвященных моему любимому городу.
2: Скажи, пожалуйста, ну, о еде мы с тобой можем говорить бесконечно, а этому посвятим обязательно передачу. Я, между прочим, когда-нибудь Тимура приглашу. Вот расскажет пусть он, как это жить с творческим человеком. На самом деле, при твоей такой, скажем, уютности и коммуникабельности, я думаю, что за всем все равно стоит жесткая дисциплина, и спорт – часть ее. Я бы хотела тебе задать такой вопрос. Мы уже говорили о том, что сейчас меняется обстановка, и тысячи людей остаются без крова. Сейчас очень многие люди разбросаны по миру. Это люди, конечно, из Украины, это люди из России, из Белоруссии, которые не поддержали режимы. Что бы ты посоветовала творческим людям? Потому что, мне кажется, всем тяжело на чужбине первое время, особенно когда эта эмиграция не была сознательной. Но, может быть, ты дашь какой-то совет, вот потому что, мне кажется, особенно творческим людям тяжело на новой земле.
3: Что бы ни происходило, я могу дать совет, исходя из себя. Потому что были времена, в Москве я пару раз спала в метро. Не было просто места, где я могла бы переночевать. Но в это время я написала одну из лучших моих произведений, которую я спою на концерте, которую стала моим лейтмотивом всей моей жизни. Это «Одинокая свеча». Я написала это в метро. Я к чему это говорю? Да, и не было даже вот 5 копеек на хлеб. Я просто думала, что делать на следующее утро. Бог что-то даст. Но я жила в творчестве. Это очень сложно сейчас, кто-то слушает, наверное,
2: у кого-то. То есть художник должен быть голодным? Это из той серии, нет?
3: Нет, не обязательно голодным. Просто художник должен питаться в первую очередь творчеством. Что бы ни происходило, это если человек талантлив. Если человек просто имеет бизнес в творчестве, это другое дело. Тогда это проблема большая. Тогда тебе нечем питаться, неоткуда сырс брать вот этой вот небесной силы. А если ты реально талантлив, если ты реально понимаешь, что ты не можешь жить по без своего дела, что бы ни происходило, это та дверь и тот свет, который тебя всегда выведет на спасение. Всегда, потому что ты все время, что бы ни происходило, как будто поднимаешься над всеми проблемами и живешь в той невесомости, которая называется искусство. Это магическое слово, искусство. Это магический мир. Это пространство, где ты как в убежище заходишь. И ты чувствуешь себя защищенной. Я понимаю, кто-то послушает, скажет, ой, у меня дети голодные, какие нахрен петь, ну и что, я певица, или я хочу сейчас зарабатывать. Это уже другая проблема. К сожалению, мы не до конца полноценные нормальные люди, творческие, по-настоящему творческие. Мы сумасшедшие, мы одержимые. И нам все равно, что бы ни происходило, мы творим. Потому что без

0: художник и скульптор, грузинский Радаин, просто можно так сказать, который тоже жил, любя свое дело в первую очередь. И я сегодня на коленях стою и молю Бога, чтобы Господь послал моему сыну, да, красивую жену, детей, работу, все-все-все, но любимую профессию. Потому что, опять повторяю, это то пространство, которое тебе дает свободу и счастье.
1: Приписывают это Конфуцию, дескать, найди дело по душе, и ты можешь ни дня не работать в своей жизни. Не знаю, кто это сказал, Конфуция или нет, но это действительно, действительно очень такое изречение мудрое.
0: Не расстроим зрителей, слушателей, потому что подумаешь, что у меня нету таланта, значит, у меня все. Нет, в любой вещи можно найти счастье. Когда ты что-то делаешь, сфокусироваться и получить удовольствие от того, что ты делаешь.
1: Абсолютно согласна. Друзья, впереди у нас рубрика «Под обложкой». О талантливых книгах мы поговорим с Нуцием через минуту.
2: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, спонсор рубрики «Под обложкой» SK Learning Center приглашает вас на свою лучшую продленку в городе 646-416-0060. Advanced математика, английский, роботикс. В общем, здесь любой ребенок может и сделать домашнее задание, а еще заниматься чем-то интересным именно ему. 3360 Шор Парквей плюс горячие обеды, что важно, так что сентябрь не за горами, подумайте, куда он будет ходить. Забирают на автобусах из всех школ Шипс и Бэя. Записывайте телефон 646-416-0060. SK Learning Center. 3360 Шор Парквей.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, так как Нуца обожает музыку, так я обожаю читать и могу это делать бесконечно, было бы время. И, как всегда, я знаю, что я надоела вам уже с этой книгой. Мы вот только что с Нуцей говорили о том, что такое талант, и я по-прежнему рекомендую книгу Анны Старобенец, которая живет сейчас в Тбилиси, да, и много трудностей иногда пишет в Фейсбуке, но то, что вот иногда пишет, просто удивительно, что ты писатель, как-то заочно, знаешь, мне это так необычно. Необычно, что раз, и потом вот видишь такую книгу и понимаешь, что она захватила тебя полностью. «Лисьи броды», я уже об этом рассказывала, это моя рекомендация. Надеюсь, что что-то перебьет у меня до конца года, но пока эта книга возглавляет, она мой фаворит. Что скажешь ты, какую книгу порекомендуешь ты нашим радиослушателям?
0: Это не легкая книга, но если спрашивать меня, то, что я люблю, и то, что у меня прямо в кровати рядом с подушкой лежит, это книга «Бога избранность» Михаила Лайтмана, моего учителя, которого я обожаю, и который просто, я считаю, что эту книгу все должны прочитать.
1: А что она тебе дает?
0: Свободу, независимость, понятие о том, что в жизни самое главное – внутреннее духовное постижение, что главное – найти Бога и дорогу к Нему. Остальное все приложится.
1: Скажи, пожалуйста, если мы уже говорим про книги, сын на грузинском языке читает?
0: Он читает на грузинском, на русском, ну, на английском, естественно, это его язык, и он в усиленном классе китайском учится. Ну, китайский пока... Самое главное, у него произношение, когда он пару слов сказал по-китайски, я просто не поняла, это китайцы или мой ребенок. Но когда я спрашиваю, он говорит, не знаю, я не... Ну, все равно. То есть вот этот алгоритм... Языки – это же алгоритмы. Языки – это же математика. Это же информационные клетки, которые у нас... Мы же знаем все языки, на самом деле. Ну, просто у нас закрыты все эти... вот эти четырехуглые...
1: Надо открыть.
0: Комнатки маленькие, закрыты. А когда есть возможность с детства дать ребенку возможность послушать ту одну из клеточек, которые связывают с китайской философией и с мудростью, а китайский язык – это по произношению грузинский абсолютно, вообще это космос.

0: русский вообще другой, а китайский вообще можно с ума сойти.
1: Между прочим, грузины очень быстро, вот я как по моим наблюдениям, очень быстро постигают английский язык, легче, чем все остальные.
0: А я скажу там, в чем секрет. Вот все древние языки заходят, корни берут, даже кавказский, древнейший из индоевропейских языков. Грузинский язык, любимый, знаешь, куда уходит с корнями? К шумерам. То есть это вообще антропологически, если посмотреть, до междуречия, вот это вообще просто основы происшедшей нашей цивилизации на этой земле, уходит грузинский язык. То есть оттуда берет корни. Поэтому, наверное, мне кажется, что вот эта информация дает легкость схватывать сразу другие языки.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот у меня, например, дочка старшая, боже, я знаю все Евровидение наизусть, потому что она напевает бесконечно. И иногда я говорю, может быть, уже хватит. Ну, тогда она идет в душ и напевает там. Что ты напеваешь в душе?
0: Я сочиняю свои песни. Я сочиняю свои новые песни.
1: А бывает, что к тебе привязывается не твоя мелодия, а чья-то, и ты не можешь от нее избавиться? Или ты вот вся вот в своем творчестве, в своей индивидуальности?
0: Так, в своей.
1: То есть не бывает такого, чтобы
0: какая-то... Такого, чтобы привязалось, нет. Такого у меня пока не было. Потому что я все время что-то трансформирую. Я все время еду и... Все время я щупаю, импровизирую, что-то нахожу, и вдруг, опа, вот это мелодия, вот сейчас это. О, вот здесь пойдет песня. И быстро надо потом на телефоне записать эту фразу, потом прийти домой и уже развивать эту историю.
1: Мне очень понравилась «Расцветная», я опять не могу произнести
0: Матендеба.
1: Матендеба.
0: Матендеба.
1: Мы можем сейчас акапелла, небольшой акапелла, вот так спонтанно.
0: Ветером.

0: ერთმანეთ მოველით, დრო კი მიდის და ამ დროში უფრო შორდებით, შორდებით, შორდებით.
1: Замечательно, просто замечательно. Так пахнуло Грузией. Вот страной.
2: Спасибо.
1: Замечательно. Спасибо, Нуца, у меня в гостях. И я, между прочим, друзья, считаю, что когда интервью успешно, когда ты не смотришь на часы, я совершенно потеряла хронометраж и не помню, когда мы должны заканчивать, потому что с Нуцей мне всегда интересно говорить. Я надеюсь, что ты будешь приходить в эфир, потому что
2: спасибо.
1: Это здорово, что мы успеваем поговорить.
2: Спасибо.
1: Не только о творчестве, но и об английском языке, о детях,
2: да.
1: О проблемах сегодняшних, которые есть у человечества, о книгах. Спасибо тебе за это,
2: спасибо
1: потому что,
2: тебе.
1: Как я не устаю повторять, в Америке мы можем купить абсолютно все. Здесь есть только одна роскошь. Роскошь настоящего человеческого общения. Я думаю, дорогие друзья, вы поняли, что сегодня мне было интересно, надеюсь, вам было интересно, и было интересно моей героине.
2: Браво, потрясающе. Ты финал просто сделала аккорд на бешеные аплодисменты.
1: Нет, финал,
2: браво.
1: На финал все-таки выходишь ты. Какую песню мы будем слушать в конце? Обычно мы заканчиваем Синатрой, но я думаю, этот голубоглазый красавчик сегодня нас простит, и мы будем слушать твою песню, которую мы, наверное, можем уже назвать и своей.
2: Нет, уже слушать будем. Давайте послушаем великий один из хитов, который написал мне Максим Дунаевский, музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева «Иллюзия любви» из фильма «Кариня Фолиант», где играю главную роль Амапола.
1: Спасибо большое. Ждем опять в гости, друзья. А я желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, ходить на отличные концерты, такие как концерт Нуцы, и общаться с хорошими людьми. Это архиважно в наше неспокойное время. До встречи.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Крупнейшие мировые автопроизводители начали переходить на новые составы моторных масел из-за острого дефицита высококачественных базовых масел группы 3. Их поставки оказались нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Автоконцерны начали искать других поставщиков и тестировать измененные рецептуры смазочных материалов. Это требует дополнительного согласования, поскольку новые масла должны соответствовать техническим требованиям. Несмотря на найденные альтернативы, представители отрасли предупреждают, что рынок остается крайне уязвимым. Замена масла для автомобилистов по всему миру может стать дороже, а сроки обслуживания увеличатся. В компании Сваровски заметили новый тренд. Все больше покупательниц не ждут подарков от кого-либо. Они заходят в магазины, выбирают украшения и покупают со словами «я это заслужила». Одна из причин тренда – рост популярности лабораторных бриллиантов. Они выглядят как натуральные камни, но стоят намного дешевле. На сегодняшний день 60% бриллиантов в помолвочных кольцах выращены в пробирке. Через пару лет их доля может вырасти до 80%. Джонни Депп ведет переговоры о возвращении к роли капитана Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом продюсер франшизы Джерри Брукхаймер рассказал изданию «Дедлайн». Команда уже работает над сценарием. Центральной героиней нового фильма может стать персонаж Марго Робби. Деппу в таком случае отведут второстепенную роль, но подробности сюжета пока не раскрываются.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
5: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». Ну и, как всегда я говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня я возвращаюсь к теме, которую я давненько не затрагивал. Тема эта связана с жизнью великих людей, людей, которых мы все знаем, и людей, без которых трудно было бы представить историю и культуру нашу. Тема эта «Сложен человек». Я не раз обращался к этой теме и рассказывал о людях, о том, как противоречивы иногда люди. О том, что это от Джона Драйдена высказывание «высокий ум безумию сосед, границы твердой между ними нет». А Стендаль говорил, что известную долю биографии великих людей должны написать их врачи. Раньше я думал, что вообще-то не обязательно знать хорошо биографии этих людей, скажем так, не надо заглядывать в замочную скважину, и надо знать их творчество. Но сейчас я думаю, что, конечно, творчество надо знать, любить, но в то же время надо знать и творчество, так сказать, жизненное этих великих людей, какие они были. Я приводил цитату Сомерсета Моэма, известного английского писателя. «Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали, тогда помня, что мы не менее их имеем недостатки, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы». И сегодня я хочу поговорить о Сомерсете Моэме и о его друге. Он дружил с одним человеком, у них была большая дружба, на уже, скажем так, на склоне лет. Они часто встречались, сохранилось их немало фотографий. И что самое удивительное, они родились в один год, и ушли из жизни в один год. Можете представить такое совпадение? И оба они прожили 91 год, родились в 1874 году и ушли из жизни в 1965 году. И другом моему был Черчилль, Уинстон Черчилль, которого вы все хорошо знаете, государственный политический деятель Великобритании, премьер-министр Великобритании, в общем-то, лауреат, кроме того, он был лауреатом Нобелевской премии по литературе, почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. И сегодня я хочу вот начать рубрику «Сложен человек» именно с некоторых штрихов к биографии Уинстона Черчилля. Итак, наследственность. Это я цитирую, уважаемые радиослушатели, выписки из всех книг, которые я делал. Излишне отметить здесь, что в роду Черчиллей 5 из 7 последних герцогов Мальборо страдали тяжелой меланхолией. Наследственность существенно определяла подъемы и падения настроения этого величайшего английского политика. Отец Черчилля заразился сифилисом задолго до начала своей головокружительной карьеры. Позднее же при полном у него был паралич, у него начались эйфорические галлюцинации, не раз вызывающие замешательство и ужасы окружающих последние два года людей. Отец заболел прогрессивного паралича, который привел к его замешательству и смерти. Старшая дочь покончила жизнь самоубийством. Гипоманиакальная депрессия, по-видимому, не кончилась на Уинстоне Черчилле, а имела место у его сына Рандольфа. Общая характеристика личности. Все, чего я хотел, это согласие с моими желаниями после конструктивной дискуссии, так говорил Черчилль. Родился он за два месяца до положенного природой срока. У мальчика был крупный дефект речи. Он заикался и шепелявил. Вместе с тем он был страшный болтун и почти непрерывно разговаривал. Уинстон был самым последним учеником в школе. Его считали тупым и неспособным. Однако современники и биографы сходятся на том, что отставание Черчилля в школе объясняется лишь его безграничным упрямством. Обнаруживалось, что Уинстон унаследовал от отца превосходную память. Во время обучения в военном училище он получил тяжелую травму головы, после которой три дня не приходил в сознание. Для восстановления здоровья потребовался целый год, во время которого у Черчилля и появился интерес к политике. Необычайно многосторонний, даже универсальный, неутомимый в своей деятельности, непрерывно писавший письма, книги и произносивший речи, нетерпеливый, импульсивный и раздражительный, необычайно возбудимый, храбрый до неосторожности, беспредельно властный, он мог работать сутки напролет, даже лежа в постели. Чрезвычайно существенно, что по собственному признанию Черчилля, у него в молодости, когда был еще членом парламента, был 2-3-летний период депрессии с мыслями о самоубийстве. Второй период депрессии был в возрасте 31-32 года, а затем период очень сильной депрессии в 45 лет, когда он апатично воздерживался от чтения и от разговоров. Зато в период Второй мировой войны, совмещая должность премьер-министра и министра обороны, он проявлял фантастическую энергию и энтузиазм. Даже в возрасте 60-70 лет он работал большую часть ночи, доводя до истощения секретарей штата и советников, часто гораздо более молодых, чем он сам. Его депрессии были тяжелыми и длительными, и в периоды же повышенной энергичности он становился в очень такую позицию, которая требовала от него неустанного труда. Становился очень деятельным, сильным, неутомимым и удовлетворялся очень небольшим временем для сна. Страдал маниакально-депрессивным психозом. Он тоже страдал от синдрома навязчивых состояний, причем в классической тяжелой форме. Его постоянно мучила мысль о самоубийстве. Он жаловался своему личному врачу, что вынужден отходить как можно дальше от края платформы, лучше встать за какой-нибудь колонной, чтобы не было искушения броситься под поезд. Черчилль терпеть не мог путешествовать на кораблях. Говорил, когда смотришь в воду, секундная слабость может привести к непоправимому. А также он предпочитал спать в комнатах без балкона. Говорил, минутное отчаяние и конец. Черчилль не испытывал ни малейшего желания покончить с собой. Как это часто бывает при синдроме навязчивых состояний, последнее, чего он желал, это податься своим навязчивым идеям. Как он объяснял это врачу? «В такие минуты мне вовсе не хочется покидать этот мир. Нет у меня желания смерти, но мысли, неотвязные отчаянные мысли, не выходят у меня из головы». Из некоторых цитат Черчилля. «Написание книги – целое приключение. Сначала это не более чем забава. Однако затем книга становится любовницей, женой, хозяином и, наконец, тираном». Вот такие мысли были у Черчилля, уважаемые радиослушатели. Человека, который, в общем, сыграл в истории политики немалую роль. Ну, я говорил, что он дружил с Сомерсетом Моэмом, известным английским писателем, и сохранилось очень много фотографий, и Черчилль часто вспоминал Моэма, и Моэм немало писал о Черчилле. Ну, Сомерсет Моэм, на мой взгляд, один из самых интересных писателей, и среди рассказчиков, писателей-рассказчиков, он на одном из самых видных мест. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, у каждого на это счет своя точка зрения, но я считаю, что самыми выдающимися рассказчиками были Мопассан, Чехов, Джек Лондон и Моэм. Ну, было много других замечательных, но этих я ставлю на первое место. Я повторяю, это мое личное мнение. Итак, из некоторых высказываний Моэма. «Мне думается, что самое интересное в искусстве – это личность художника. Если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок». Так что, добавляю себя, будем прощать тысячи ошибок великим людям, потому что это их ошибки были частью их жизни. Итак, о Моэме некоторые высказывания. С раннего детства страдал тяжелым неврозным заиканием, из-за чего не мог общаться с людьми. Моэм все же поступил в медицинский колледж, успешно закончил его, но работать врачом не смог. При попытке начать разговор он начинал сильно заикаться и порой не мог выговорить ни одного слова. Еще подростком Моэм заметил, что если он напишет что-нибудь важное для него, то после этого чувствует себя спокойным и даже меньше заикается. Это чувство облегчения от письменной речи каждый раз возникало, когда будущий писатель изливал на бумагу свою душу. Вероятно, это и способствовало тому, что этот художественный одаренный человек все больше стал увлекаться литературой и скоро стал профессиональным писателем. Из высказывания Моэма. «Мне многого не доставало. Я был мал ростом, вынослив, но не силен физически, заикался, был застенчив и слаб здоровьем. Я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться. Кажется, ни разу в жизни я не заговаривал с незнакомыми людьми в вагоне или пароходе. Из-за плохого здоровья я не мог обращаться к себе подобными на почве алкоголя. Когда я заболел туберкулезом и надолго слег, это было приятным времяпровождением. Быстро одно за другое я написал целый ряд пьес, начиная с «Тех, кто выше нас», в 1915 году и до «Верной жены» в 1927 году. Еще одно высказывание Моэма. Норма – это то, что встречается лишь изредка. Моэм был бисексуален. Первая сексуальная связь возникла у 16-летнего Моэма во время его учебы в Гейдельбергском университете. Его партнером стал 26-летний Эллингем Брукс, привлекательный и состоятельный выпускник Кембриджского университета. После возвращения в Лондон Моэм не решался встречаться с гомосексуалистами, поскольку гомосексуальная связь являлась в то время уголовным преступлением. Во время Первой мировой войны Моэм познакомился с человеком, любовь к которому писатель пронес потом через всю жизнь. В тот вечер, когда Моэм познакомился с Хэкстоном, Моэму было 40 лет, а Хэкстону 22 года. Но я при этом добавлю, уважаемые радиослушатели, что Моэм был женат, у него был ребенок, и, в общем-то, в принципе, ну, были и гомосексуальные связи, но в остальном он, в общем-то, вел вполне нормальный образ жизни. В то время, я повторяю, это в наше время гомосексуализм, такое понятие, которое, в общем, к которому многие относятся весьма нормально, а в то время это считалось, чуть ли не преступлением. Кстати, Моэм был первый человек, единственным, во всяком случае, я до этого не читал, который писал о том, что Черчилль имел, так сказать, гомосексуальные наклонности в молодом возрасте. Моэм широко переводился, вы знаете, на русский язык, и я уверен, что многие наши радиослушатели, поклонники творчества Сомерсета Моэма и его прекрасных книг. Но, на мой взгляд, лучшая его книга в переводе на русский язык, она звучит как «Бремя страстей человеческих». А по-английски это «human bondage», то есть «человеческое рабство». Да? По-моему, прекрасная книга. Кто ее не читал, найдите, почитайте. Я уверен, что вы получите много удовольствия от чтения этой книги. Кстати, по этой книге было несколько экранизаций. А теперь я, уважаемые радиослушатели, обращу, так сказать, свою передачу к одному из самых известных в истории человечества людей, человека, который вошел во все, скажем так, энциклопедии, и человек, имя которого очень часто упоминается. Это Наполеон. Наполеон Бонапарт. Французский государственный деятель и полководец, император в 1804-1814 годах и марте-июне 15 года, уроженец Корсики в 1799 году, совершил государственный переворот. Последние годы жизни он провел на острове Святой Елены пленником англичан. Наполеон, напомню вам, родился в 1769 году и ушел из жизни в 1821 году. Из высказывания Наполеона: «Гениальные люди – это метеоры, призванные сгореть, чтобы озарить свой век». Из высказывания о нем, из написанного о нем: отец у него был алкоголиком, умер будто бы от рака в молодые годы. Рисуется в биографическом материале как человек, лишенный нравственных чувств, и как человек с патологической психикой. Наполеон унаследовал от своего отца не только ненасытное честолюбие, коварство и алчность, но также и расположение к роковому худосочию, беспокойную нервную горячность, которая, по-видимому, доходила во времена его молодости до того, что принимала почти эпилептическую форму. Общая характеристика личности из высказывания Наполеона. Успех – вот что создает великих людей. Из высказывания о Наполеоне. Внешность Наполеона изобиловала многими физическими признаками дегенерации. Он был мал ростом. Рост у него был всего-навсего 1 метр 51 сантиметр. То есть маленький рост очень. У него были несоразмерные, непропорциональные туловищу руки, короткие ноги, непропорциональные другие части тела. Голова вздавленными височками также имела много аномалий, громадные челюсти, выдающиеся скулы и глубокие впадины глаз, редкая борода, асимметрия лица. Голова сидела глубоко между плечами. Спина несколько сгорблена. Странное явление гиперэстезии. Характер у Наполеона с раннего детства оказался нетерпимым и неспокойным. «Ничто мне не импонировало», — вспоминал он впоследствии. «Я был склонен к ссорам и дракам, никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, и все меня боялись». Болезненный ребенок с детства был подвержен патологическим вспышкам гнева, доходившим до бешенства. Точно так же уже с детства начались у него судорожные припадки. Достоверно известно лишь то, что уже и в раннем возрасте он казался окружающим очень нервным и легко возбудимым. Сообщают, что даже в возрасте 2 лет он не мог прямо держать голову, которая была больше нормы. Сообщается также, что у него бывали судороги. Речь идет, скорее всего, о тех судорогах, которые в старые времена нередко наблюдались у детей, больных рахитом. Такие судорожные припадки могли продолжаться несколько минут и напоминали настоящие эпилептические припадки, что в старые времена часто приводило к постановке диагноза эпилепсия. Наличие у Наполеона в раннем детстве рахита можно признать достоверным фактом. Еще о нем высказывание. Наполеон с детских лет и до конца своих дней обладал почти абсолютной памятью. Без каких-либо особых усилий он запоминал и правила математики, и сухие юридические формулы, и длинные строфы стихов из Корнеля, Рассина или Вольтера. Позже в армии он безошибочно называл имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывая годы места совместной службы, и нередко часть. Точное наименование полка, а иногда и батальона, в котором состоял его бывший сослуживец. Его работоспособность была поразительной. В годы юности Наполеон вставал не позднее 4 часов утра и сразу же принимался за работу. Он приучил себя мало спать. Быть может, одной из самых замечательных черт его интеллекта была способность к очень быстрой, почти мгновенной реакции на внешние события. В военном училище Наполеон отличался нелюдимостью и замкнутостью. Он любил проводить свободное время за книгами. Примерно в 1803 году в облике и поведении Бонапарта наметилась явная перемена. Это летаргия и, прежде всего, приступы болезненной сонливости, которую можно объяснить так называемым синдромом Пиквика, приводили к странным ситуациям, поскольку с годами такие случаи происходили даже на полях сражения. Наполеон владел собой почти всегда. Только с единственной страстью, с гневом, он не всегда умело справлялся. Эти порывы были резкими и ужасными для окружающих. Во время припадков к гнева, он бывал поистине страшен даже для самых твердых и мужественных. Но вместе с тем Наполеону случалось иногда с определенными целями и на основании зрело обдуманных соображений и совершенно независимо от природной настоящей вспыльчивости разыгрывать искусственные сцены ярости, причем он проделывал это с таким высоким театральным талантом, с такой поразительной тонкой стимуляцией, что только уже очень хорошо знавшие его зрители могли догадаться об этом комедианстве, да и то не всегда, часто они ошибались. В течение всей этой кампании 1813 году он часто подвергал себя опасности, главное, без всякой нужды, чего никогда до сих пор с ним не бывало, и что противоречило его мнению о месте главнокомандующего в бою. У Света даже сложилось впечатление, что он в 1813 году тайно искал смерти, но скрывал это. В 1814 году эти странные поступки стали учащаться, и ошибиться в их значении было уже невозможно. На самоубийство Наполеон всегда смотрел как на проявление слабости и малодушия. И, очевидно, он как бы хитрил самим собой. Он искал смерти, но смерти не от своей собственной руки, стремясь к замаскированному самоубийству. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я продолжу свой рассказ после...
6: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
5: Итак, продолжаем передачу после рекламной паузы. Это передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мной как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Но я сегодня возвратился, давно к ней не возвращался, к своей старой теме «Сложен человек» и рассказываю о людях, о которых вы все знаете и которые вошли в мировую историю. И вот рассказ, продолжаю рассказ об одном из самых знаменитых людей в истории человечества, о Наполеоне, о французском государственном деятеле и полководце, и императоре, человеке, который сыграл в истории Франции и мировую историю немалую роль. Итак, из написанного о нем. Ночь с 12 на 13 апреля 1814 года Наполеон, написав прощальное письмо жене, попытался отравиться, но смерть его не брала, не получилось у него отравление. 12 апреля он принял яд, цианистый калий. Со времени малоярославца он всегда имел его при себе. За 2 года яд, видимо, выдохся. Наполеон мучился всю ночь, и к утру сильный организм его взял вверх. Сексуальная его жизнь, его либидо, была ненормальна. Его сексу и его сексуальным импульсом способствовали разные вещи. Они поражали внезапностью своего проявления. Другая их особенность состояла в том, что эти импульсы, если они не удовлетворялись немедленно, так же быстро исчезали, как появлялись. В общем-то, ну, все женщины очень много значили для Наполеона. У него была, у Наполеона, гомосексуальная связь со своим братом Жозефом. Ходили слухи о запретной связи Наполеона с его сестрой Паулиной. Паулина была страстно влюблена в своего брата и в высшей степени ревновала его к жене. Из высказывания Наполеона: «Я создал мой век сам для себя, так же, как я был создан для него». Ну, из высказывания о нем. В 1913 году шотландский врач Гутерри предположил, что в период 1809-10 годов у Наполеона стала развиваться доброкачественная опухоль гипофиза, которая явилась причиной расстройства обменных процессов в его организме, в итоге приведшей к ожирению. На современном медицинском языке диагноз Гутерри можно обозначить как адипозогенитальная дистрофия. Основными признаками этой болезни, отчетливо развившейся у императора к 40 годам, были частое мочеиспускание небольшими порциями, резкая частота пульса, меньше она становилась, понижение температуры тела и снижение уровня обменных процессов, расстройство органа зрения, головные боли, приступы эпилептических припадков, увеличивающаяся скудность речи и мыслей, нарушение интеллекта, появление ожирения по женскому типу на бедрах и животе. Все эти признаки болезни сочетались с маленькими размерами наружных половых органов и резко сниженным чувством сексуального влечения, в дальнейшем исчезнувшим вообще. В течение первых лет 19 века у Наполеона отмечались нечастые эпилептические припадки, которые также можно объяснить ростом опухоли мозга. Бонапарт в молодости был подвержен мгновенно наступавшим приступам физической слабости. Он порой впадал в обморочное или полуобморочное состояние. С ним случались какие-то странности. Однажды во время приема в Тюильрийском дворце он вышел к присутствующим, окинул всех невидящим взглядом, остановился посередине зала и в течение нескольких минут, опустив голову вниз, разглядывал что-то одному ему, видимо, на паркете, пристально смотрел в одну точку. Это длилось так долго, что породило заметное замешательство среди гостей. На него находили неожиданные приступы непреодолимой сонливости. Во время битвы под Лейпцигом, в разгар сражения, он вдруг задремал. Необычайно тяжелая психопатия с неврозом и невротическими припадками психогенного происхождения. Для отдельных состояний его психики диагноз аффект эпилепсии был бы наиболее близким. Ну, это все из высказываний современных врачей. Из высказывания о нем: таким образом, несомненно и бесспорно то, что Наполеон имел приступы, и эти приступы были эпилептическими, в одних случаях судорожные, и в других, в общем, автоматизм и так далее. Это эпилепсия в последние годы его политической жизни усилилась и повлияла даже на его умственную деятельность, что, вероятно, не оставалось без влияния на проявление его мировой деятельности. Когда же его жизнь стала спокойнее, то припадки прекратились. Не эпилептические припадки, а примитивные реакции или невротические разрядки. Можно их назвать и истерическими припадками. В качестве наиболее известного исторического примера связи, существующей между половым актом и эпилептическими припадками, я хотел бы привести Наполеона I, который однажды ночью, находясь в замке в обществе актрисы-красавицы Жорж, был застигнут эпилептическим припадком перед совокуплением. Когда он открыл глаза, то крики его о помощи его дамы сердце привлекли адъютантов придворных и его супругу Жозефину. Вторично такая же участь постигла его Майнце, но в менее досадной обстановке, так как это случилось, как об этом повествует мадам де Ремюзал в обществе его супруги. Толеран также наблюдал у Наполеона конвульсивный припадок часовой, впрочем, без предшествующего полового акта. Об этом писал современный психолог Роллидер. Биполярное заболевание Наполеона, более известное как маниакальная депрессия, стало одной из причин его быстрых действий. Большинство историков соглашаются, что Бонапарт никогда бы не добился таких огромных успехов, будь он хотя бы чуть нормальнее. Его энтузиазм был анормален. И именно эта анормальность принесла ему успех. А вот Пушкин Александр Сергеевич, что писал о Наполеоне после смерти Наполеона в 1821 году. «Чудесный жребий совершился, угас великий человек, в неволе мрачной закатился Наполеона грозный век». Так что вот так вот, уважаемые радиослушатели, Наполеон был одним из тех людей, о которых написано огромное количество книг. Итак, уважаемые радиослушатели, продолжаю эту рубрику. Ну, Наполеон – это очень далеко от нас. Ближе к нам человек, которого вы все знаете, человек, которого все знают. Ну, сравнительно ближе, чем Наполеон. Он тоже далековато от нас, но сравнительно ближе. Это Альфред Бернхард Нобель. Выдающийся шведский изобретатель и промышленник, учредитель Нобелевской премии. В 1867 году изобрел динамит. Итак, годы жизни Нобеля. 1833 год. Пришел он в жизнь в этом году. Ушел из жизни в 1896 году. Судьба Альфреда с детства сложилась нестандартно. Начать с того, что он рос очень слабым, постоянно болел, страдал удушьями и в младенческие годы почти не вставал с постели. Болезненность не позволяла мальчику нормально общаться со сверстниками. И, видимо, поэтому он рано пристрастился к чтению. Постоянная работа с токсичным нитроглицерином инициировала сильные мигрени. Постепенно обострялась болезнь сердца. Все чаще ему приходилось соблюдать постельный режим. К меланхолии Альфред был предрасположен с детства. Болезненность вынуждала его с малых лет привыкать к одиночеству. Трагическое восприятие собственного одиночества постоянно преследовало Нобеля. И случалось, перерастало чуть ли не в ощущение отверженности и даже мизантропические, так сказать, настроения. В тех случаях, когда, по его выражению, его мучили злые духи, он становился капризным, вел себя беспокойно и, бывало, надолго исчезал. Не извести вам о месте своего пребывания даже ближайших сотрудников. Где-нибудь в уединении он искал спасения от тягостных мыслей, от пустоты личной жизни. Его каждодневная жизнь была спартанской. Альфред придерживался диеты. Никогда не курил, не потреблял спиртного, не играл в карты и иные азартные игры. Нобель не был женат, скорее всего, по причине своего непереносимого характера. Угрюмый и нелюдимый, странный и противоречивый, трагичный всей своей жизнью. В нем одинаково сочетались, казалось бы, несовместимые поступки и черты характера. Удивительная удачливость и поражающая беспомощность просто человека. Страсть к наживе и безразличие к наградам, миролюбие и воинственность, подавленность, меланхолия и страсть. Он был так увлечен исследованиями и производством, что часто забывал поесть, хотя всю жизнь страдал слабым здоровьем. Любовь к женщине практически никогда не посещала его. Он лишь безуспешно пытался найти секретаршу и экономку в одном лице, которая соответствовала бы его знаниям, интеллекту и владению языком. Его редко видели люди. Нобель прожил анахоретным затворником, избегая оживления публики. Даже на свои заводы он проникал, крадучись, в ночное время. И на каждом заводе у него была своя тайная лаборатория, в которой он неутомимо экспериментировал. К 60 годам Нобель, и без того болезненный, стал впадать в депрессию. Его пессимизм усилился. Вот такой вот был, уважаемые радиослушатели, Нобель. С странными, скажем так, чертами характера. Ну и Нобель.

черта характера, которая позволяла ему широко раскрыть свои возможности, потому что, в принципе, ну, немногие ученые, насколько мне известно, писали пьесы. Ну что ж, я все о людях, так сказать, о людях, по-разному вошедших в историю, а теперь о Джоаккино Россини, знаменитом итальянском композиторе. Вы все знаете его по его оперному творчеству. Пришел в свет в 1792 году, ушел из жизни в 1868 году. Наследственность. Двоюродный брат композитора был от рождения идиотом. Общая характеристика личности. В юности он был горячий, не сдержан. У него был удивительно веселый, неугомонный нрав. Жизненные силы били ключом. Их всегда хватало превозмочь неприятности. Ему всего 34 года, но он почему-то быстро состарился. Трудно сказать, почему. Может, не такого же он крепкого сложения, как кажется. Может, из-за чрезмерной работы за последние 16 лет, около 40 опер, из-за беспрестанных переездов и бесконечных репетиций, а также из-за любовных приключений. Он подростком имел столько связей, сколько другие не имеют, уже став зрелыми мужчинами. И за этот аванс приходилось теперь расплачиваться. 34 года он выглядел, по крайней мере, на 10 лет старше. И хотя смерть отца не была неожиданной, перед этим он тяжело болел, она потрясла Джоаккино до глубины души. Он буквально не находил себе места. Каждая мелочь в доме напоминала отца. Россини стал жить в наемной квартире. Общая подавленность и мрачная меланхолия приняли угрожающий характер, и врачи посоветовали ему съездить на Неаполитанское побережье. В 1845 году опять наступил период черной меланхолии. Вследствие огорчения от невыгодной покупки для себя дворца, в 1848 году он сделался липоманиаком. Это так, знаете, называется то, что связано с такими, с такими привычками. Он вообразил, что теперь его ожидает нищета, что ему даже придется просить милостыню, и что умеренные, скажем так, способности, в общем, оставили его. С 1850 года длительное нервное расстройство. Болезнь усиливалась, физическое и моральное состояние стало крайне тяжелым. Приходили мысли о самоубийстве. Теперь это были не одиночные приступы нервозности, а состояние постоянной, так сказать, взвинченности. Совсем пропал аппетит, господствовало ощущение подавленности. В 1856 году, заболев неврастенией, он неоднократно обращался к флорентийским врачам, но безуспешно. Болезнь прогрессировала и стала внушать серьезные опасения за психику знаменитого композитора. Особенности его творчества. К необыкновенным качествам Россини относится легкое сочинение. Одним из первых музыкальных издателей Милане, извлекший колоссальные барыши из его опер, уверял меня во время своего пребывания во Флоренции, что Россини сочинил одну из своих самых красивых арий для «Сороки-воровки» за 1 час в его конторе для переписки среди криков 12 или 15 переписчиков, громко диктовавших копируемую музыку. Что же касается романсов, которые принесли столько славы разным маэстро, то для России было сущим пустяком сочинять их по дюжине в день и момента одоления перед выходом, одевания перед выходом из дома. Это из воспоминания Лигетти Джорджи. 38-летнем возрасте

0: Возрасте он внезапно перестал писать оперы. После создания своего последнего шедевра «Вильгельм Телль» композитор прожил около 40 лет еще. Это два раза больше, чем тот срок, который он написал оперы, писал оперы. Загадка или драма человека, оказавшегося чужим в новом времени. По своей странной привычке Россини мог быстро писать музыку только в окружении друзей. У него в доме постоянно собиралась большая компания. Россини писал о себе. «У меня быстро возникали идеи, и мне не хватало только времени, чтобы записывать их. Я никогда не принадлежал к тем, кто потеет, когда сочиняет музыку». Так что вот такой вот, уважаемый радиослушатель, был человек Россини. Человек, который очень-очень много такого написал, что навсегда оставили его имя среди выдающихся музыкантов. Еще один знаменитый человек — Донасьен Альфонс Франсуа Сад, французский писатель, известный под псевдонимом Маркиз де Сад. В произведениях Сада патологическая эротика неотделима от насилия и жестокости. С 1803 года неожиданно пожизненно он провел лечебницы для душевнобольных. Родился в 1740 году, ушел из жизни в 1814, то есть 11 последних лет провел в больнице для душевнобольных. Бог создал эту ситуацию, чтобы дать человеку возможность исполнять свободу воли и выбирать между добром и злом. Это одно из высказываний маркиза де Сада. «Да, вот что он говорил, да, я распутник и признаюсь в этом», пишет он своей жене. «Я постиг все, что можно было постичь в этой области, но я, конечно, не сделал всего того, что постиг, и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но я не преступник и не убийца». Женившись в мае 1763 года, Сад уже в октябре попадает в тюрьму за буйные скандалы со своей женой. Дебош не был случайностью. Еще в колледже, а затем при заездах в Париж из-за армии, за ним, за маркизом, наблюдалась склонность к весьма легкомысленному поведению. По приказу Людовика XV маркиз де Сад был выпущен на волю через месяц и отправился в Нормандию продолжать фривольную жизнь. В пасхальное воскресенье 1768 года вспыхнул первый скандал, непосредственно связанный с пророком, который именуется ученым словом «Алго-Лагня». Маркиз заманился в дом молодую нищенку, некую Розу Келлер, посулив ей место служанки, и выпорол ее плетками, громогласно при этом крича. Розе каким-то образом удалось выпрыгнуть нагишом из окна на улицу и донести на маркиза в полицию. Сад попал за решетку, и лишь после того, как он выплатил Розе Келлер весьма значительную сумму, он добился освобождения и отправился в свой родовой замок Лекос на юге страны. В 1772 году при участии своего лакея маркиз устроил новый дебош, на этот раз в Марселе, где были и плети, и садомии, и какие-то сомнительные средства для возбуждения полового чувства, которыми Сад кормил девиц. Одна из них заявила в полицию, что ее собирались отравить и принудить к садомическому акту. Французские законы, однако, отличались чрезвычайной строгостью. Так любая форма садомии каралась смертной казнью. Марсельский суд постановил отрубить маркизу де Саду голову, а затем обезглавленное тело сжечь и пепел развеять по ветру. Сад бежал от приговора в Италию, захватив путешествие миловидную сестру своей жены. Вот. В 1777 году в результате новой серии скандалов по ходатайству тещи опять оказался в тюрьме. И он в тюрьме оказывался очень много раз. И на сегодняшний день, уважаемые радиослушатели, маркиз де Сад очень часто цитируется в сегодняшней, так сказать, сегодняшних средствах массовой информации. Вот такие некоторые штрихи из жизни людей, которые вошли в историю. Это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
14: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
16: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Он практически у меня на коленках. Лэптоп такой, живой. И Севой это тот, у кого на коленках Вася. Наша фамилия Каплан. Мне тут пришла в голову одна нескромная мысль очень. Я вдруг понял, что я на самом деле ваша лайфлайн. Ну, лайфлайн – это все, кто в госпитале бывал, в американском, должны знать, если они не знают иностранного языка. Это такая, это может быть веревка, линия связи, линия жизни, которую подбросают тонущему человеку, ну, это метафора, естественно, в том смысле, что тонущему в условиях отсутствия информации. Это метафора, подчеркиваю. В принципе, лайфлайн – это любой источник помощи, поддержки, который направлен по отношению к определенной группе людей, не обязательно к одному человеку, для того, чтобы помочь им избежать каких-то неприятностей. И наоборот, сделать жизнь свою более приятной. Начинаем с новостей в форме заголовков международных. В Демократической Республике Конго сейчас наблюдается самая смертоносная вспышка Эболы за всю историю. 2325 смертей из 4945 подтвержденных случаев Эболы. Это с мая месяца только. И вот это число жертв превышает эпидемию в стране, которая имела место с 18 по 20 годы. Я вот на одном кладбище бываю в Стэтн-Айленде, где определенный сегмент могильные плиты, но величиной чуть больше, чем, наверное, как полруки, может быть, даже меньше. Если посмотришь, одни дети, причем до года не дожившие, это жертвы чумы, которая имела место в Соединенных Штатах. Если, скажем, ты слышишь новость про Эболу в Конго, и тебе безразлично, сходи на американское кладбище на Стэтн-Айленде. Да вообще они везде есть, эти могилы. И, может быть, Конго станет ближе. Минувшую ночь регионы России подверглись одной из самых массированных атак беспилотников вооруженных сил Украины. С начала года, если считать, Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 791 дрона и отметили, что все беспилотники относятся к самолетному типу. И в эту же ночь были сбиты или подавлены 111 российских дронов разных моделей из 147 запущенных в сторону Украины. Встречный план в действии. В поселке Печенеги в Харьковской области в результате ракетного удара погибло 10 человек и 17 пострадали. То есть там прилетело на оживленный перекресток. Президент Трамп пригрозил бомбить Оман. Кто бы мог подумать, какая лихорадка. Оман – это страна, которая использовала свой статус в поисках сделки между Вашингтоном и Тегераном. Трамп утверждает, что Оман может препятствовать соглашению о прекращении боевых действий. Теперь. Генпрокурор Тодд Бланш запустил новую процедуру, позволяющую лицам, потерявшим право на оружие из-за судимости за тяжкие преступления, подать заявку на их восстановление. Отмена временного статуса защиты для гаитянских иммигрантов с 27 июля уже нанесла ущерб бизнесу Южной Флориды, где работало много гаитян. Судебный процесс штата Нью-Йорк по делу Луиджи Мандионе об убийстве был отложен вчера, так как его защита попыталась снять обвинение после того, как Мандионе признался в федеральном суде в убийстве генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона. И последнее, я считал, это необходимо включить в этот самый подфрагмент мирового уровня. Под заголовков: бортпроводники и пилоты чаще умирают от раковых заболеваний, связанных с радиацией, чем работники более чем 500 других профессий в Соединенных Штатах. Это все результаты исследования, которое было опубликовано вчера. Исследователи считают, что открытие, вероятно, частично связано с космическим излучением. Теперь по бизнесу. Есть такая технологическая компания L3Harris Technologies. Это подрядчик, который отремонтировал катарский самолет вообще для использования его в качестве Air Force One. Сменил председателя и генерального директора. То есть он отверг Кристофера Кубашика после того, как расследование выяснило, что он нарушил кодекс поведения компании. То есть они его сменили, а нового пока там есть ИО, но это не окончательное решение. Основные американские фондовые индексы упали, цены на нефть и доходность облигаций выросли на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Paramount попросила судью обязать 12 штатов и гильдию сценаристов Америки создать облигацию примерно на 1,9 миллиарда долларов за оспаривание приобретения ею Warner Brothers Discovery. То есть в случае выигрыша дела деньги пойдут компании. OpenAI подписала контракт на дата-центр мощностью 10 гигаватт в Охайо. С кем подписала? С SB Energy of SoftBank, частично поддерживаемый NVIDIA. То есть такой триумвират. Это проект, который, как ожидается, станет одним из крупнейших хабов искусственного интеллекта на сегодняшний день. Производство в прошлом месяце достигло самого высокого уровня с 2022 года благодаря развитию инфраструктуры искусственного интеллекта и тому, что компании переориентировались на его потребности. То есть его это AI или EE. Уверенность среди застройщиков жилья в Соединенных Штатах чуть подросла в августе на фоне высоких ипотечных ставок, роста стоимости строительства и экономической неопределенности. То есть слово ключевое здесь «чуть», потому что это ничего хорошего там нет, только чуть-чуть. А теперь наши нью-йоркские дела. Один из самых известных сутенеров Нью-Йорка был заключен в клетку в конце июля и приговорен к 50 годам по обвинениям в торговле людьми и приказе убить соперника. Он у вас на картинке справа. Суд над Амари Скоттом, кликуха принц, ему 45 лет, открыл окно в мир Penn Track. Это из Нью-Йорк, Бруклин, там, где жила последние годы. Здравствуй, Сева. Люда, да, наша замечательная Люда. Несмотря на осуждение Скотта, секс-работники рассказывают, что бизнес вокруг Пенсильвания Эвеню, этот кусок называется Блейд, клинок, продолжается как обычно. Десятки женщин на улицах продают себя, ставки низкие, так сказать, всего по $85. И условия, как говорят, они становятся хуже, чем были когда-либо. То есть получается, что организатор проституткам необходим. Социалистический отряд, сквад, палаты представителей вскоре может начать выглядеть как взвод. То есть совсем удвоится. С волной крайне левых кандидатов, выигравших недавние демократические праймериз по всей стране, эта радикальная группа, по мнению критиков, может расшириться и получить гораздо большее влияние после ноябрьских выборов. То есть сейчас их 7, а есть маза, что будет 14. Тул в $9 за въезд в Нью-Йорк, южнее 60-й стрит, для водителей с целью снижения заторов и улучшения качества воздуха практически не вызвал улучшения воздуха после первого года внедрения этой пошлины, согласно собственному анализу города. А я прочитал всю эту статью из любопытства, потому что тул-тулом он что-то, наверное, должен был улучшить. Машина-то выезжает меньше, но воздух может ухудшаться и по другим причинам. И ничего по этому поводу город не сказал. И последнее, феноменально, конечно, это с новости, эксклюзив сегодня в «Нью-Йорк-Пост». У вас на фотографии инструктор по бальным танцам на Лонг-Айленде, где он работает. Он пробежал 6 марафонов босиком, причем 4 из них в Нью-Йорке. Это очень важно, не потому что это Нью-Йорк, а потому что здесь, в общем, небезопасно бегать босым. Причем он сказал, что у меня бывают время от времени проблемы, типа маленький осколок стекла или что-то острое попадает в ногу, так что мне при забеге на марафон нужны слюнявчики. Джон Мазей, его зовут, и ему 57 лет. Марафону босиком все возрасты покорны. Это все с новостями, если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, и вы способны их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90, то значит, вы реально существуете в окружающих Васю среде.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонков нет, поэтому перехожу сразу к тому, что произошло вчера на рынках. Фьючерсы на нефть Brent выросли примерно до $91 за баррель, после того, как иранские СМИ сообщили, что нефтяной танкер был захвачен в Ормузском проливе. Президент Трамп пригрозил бомбить Амбан, как я сказал выше, если страна встанет на пути усилий Соединенных Штатов по достижению мирного соглашения с Ираном. Это вообще полный атас, потому что только что Оман считался посредником. В последние недели Иран занял все более жесткую позицию в войне, нанеся удары по нескольким танкерам, пытавшимся пройти через проливчик. Облигации среагировали. Доходность 30-летних казначейских закрылась на 19-летнем максимуме в 5,31%. Не помню, когда это было. И доходность 10-летних выросла до 4,725% в сравнению с 4,695% которые были в пятницу, просто за один день. После того, как розничные продажи в Соединенных Штатах в пятницу оказались разочаровывающими, настала в этом плане очередь Китая. Ежемесячный сброс данных показал, что вторая по величине экономика мира ослабевает по нескольким направлениям. Розничные продажи в Китае в июле выросли всего на 0,6% в сравнении с прошлым годом, что не оправдало ожиданий. Инвесторы обращают внимание на предстоящие квартальные результаты розничных гигантов Target и Walmart, чтобы оценить состояние американского потребителя. Производители чипов и акций, связанные с искусственным интеллектом, выросли. SpaceX стала заметным светлым пятнышком, поднявшись на 4,4% после того, как новые отчеты по ценным бумагам выявили крупных институциональных и частных инвесторов, включая Nvidia, Гарвард и Питера Тилла. Это отдельный институт и человек в одном лице, но не пароход. Обновленный оптимизм по поводу искусственного интеллекта оказался недостаточным, чтобы поднять крупные индексы. Dow упал на 0,5%, NASDAQ на 0,3% и S&P 500 потерял 0,5%. Это все, что касается биржи. А теперь новость, которая касается и стареньких, и юненьких, потому что Meta – это соцсетевой гигант, и он сейчас проходит через судебные процессы. И самый многомасштабный и многоштатный судебный процесс может привести к тому, что наступит полная растерянность на нашем иммигрантском Фейсбуке, потому что лайки могут отменить. Сегодня начинаются вступительные аргументы по судебному процессу против Меты, и он может стать самым значимым в истории вообще соцсетей, потому что компания, она же соцсеть, сталкивается с возможностью услышать штраф в свой адрес в размере до 1,4 триллиона долларов, что приближается, в принципе, к общей стоимости компании. И плюс там будут предложены изменения в дизайне их продукта, что может привести вообще к еще большей угрозе банкротства, потому что у них хотят отобрать инструменты, которые помогают им делать деньги. Эта палка даже не о двух, она о трех концах. Потому что если обанкротится гигант, то в государственную казну поступит меньше денег в виде налогов. Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвиняют Мета в многочисленных нарушениях федеральных и государственных законов о защите частной жизни детей, законов о защите прав потребителей, включая законы, которые связаны сложной рекламой и недобросовестной конкуренцией. Компанию обвиняют в более чем 100 ложных публичных заявлениях, включая некоторые, которые подчеркивают безопасность детей при... Это раз. Второе – это обвинение во лжи при разработке продуктов, которые вызывают у детей зависимость и наносят вред их психическому и физическому здоровью. Штаты, которые я упомянул, также утверждают, что Мета собирала информацию о детях младше 13 лет без согласия родителей, что нарушает федеральный закон. Кстати, тут есть одна очень важная профессиональная информация по поводу, почему 13. Нет, не потому что у евреев в этом возрасте становятся совершеннолетними. В 13 лет дети на всей планете, на сегодняшний день, с точки зрения специалистов, еще не имеют полностью развитой префронтальная кора мозга, той части мозга, которая участвует в принятии решений и контроле импульсов. И развитие полностью заканчивается к 23 годам. И все же родители и педагоги выпускают их, так сказать, в интернет в этом возрасте. Педагоги разрешают пользоваться интернетом, естественно, в школе, если не раньше. Потому что боты говорят, что детям в Соединенных Штатах должно быть не менее 13 лет, чтобы скачать определенные приложения, создать почтовые аккаунты и зарегистрироваться в соцсетях. Чего хотят истцы? Внедрить процесс родительской проверки для пользователей-подростков, изменить алгоритмы рекомендаций, манипулирующие дофамином. То есть это то, что мы вырабатываем сами в своем организме в зависимости от того, насколько мы возбуждены чтением постов. Удалить фильтры, меняющие внешность. Отменить автоматическое воспроизведение видео. Запретить создание нескольких аккаунтов, чтобы был только один. И отключить исчезающие эфемерные публикации, в частности, истории в Инстаграме. Причем Мета проиграла 2 подобных иска в этом году, приблизившись к 1 миллиарду выплат. И хотя наблюдатели отмечают, что компания вряд ли будет вынуждена выплатить максимальную сумму, что приведет к банкротству, ее могут вынудить прекратить дизайн бесконечной прокрутки, скроллинг и подсчет лайков. Могут. То есть там будет какой-то компромисс, и на что-то придется идти. А с этой темой все. Здесь есть ассоциации, скажем, у меня конфликт с женой нарисовался. Причем сегодня придется серьезно поработать над тем, чтобы он рассосался. Мы уже точно едем в Японию, в декабре причем. Почему в декабре? Потому что там определенные вещи, которые мы хотим очень опробовать, просто недоступны. Ну, можно там по $900 за ночь в таких останавливаются гостиницах, в которых воспроизводится полностью, вплоть до еды, вся жизнь японцев там столетия назад. То есть ты приезжаешь в гостиницу и не уходишь из нее, не уезжаешь. Ты живешь хотя бы сутки. В общем, до декабря, то есть надо было, наверное, за год заказывать. И в связи с этим известный нью-йоркский психолог, мать моих детей, она день и ночь буквально немножко спит и работает. А все остальное время она планирует поездку. А я так не могу. У нее обсессия по части поездки, она много о ней мечтала. А у меня две обсессии. А вот так вот, скажем, люди, которые начинают жрать безмерно, они не могут остановиться. У меня то же самое со спортом. То есть, если я не занимаюсь хотя бы 4 часа спортом каждый день, то я себя чувствую не то чтобы жизнь прошла зря, но, в общем, мне это надо. И на этом фоне я стал есть мороженого много. То есть купил в Trader Joe's такие маленькие мороженые. Они очень недорогие, там рисовая оболочка, кружочек такой. Размером, наверное, с доллар. Есть такой доллар у меня. На счастье подарил лучший настройщик фортепиано Коля Солодовников. И я начал с одного мороженого. Но так как я занимаюсь спортом очень много, то у меня эти калории, я их не считаю, они не производят у меня впечатления. И вчера дошел до 5. Но правда, 4 часа спорта перед этим, и поэтому 5 мороженых. И я даже не знаю, кто из нас нормален, потому что до поездки в Японию еще 3 месяца. И разрабатывать сейчас все детали, при том, что билеты уже куплены, и, в общем, понятно, где мы останавливаемся. Ясно только, как на какой транспорт пересаживаться. Но там один прогон очень рискованный. В декабре в Японии уже все-таки зима, холодно. И там в Альпах, в Северных, нам придется с чемоданами пройти 9 километров. И жена вчера сказала, что она начинает сомневаться, так что я должен каким-то образом выявить, а что там за, так сказать, поверхность, потому что по лесу у нас, по холмистым, там, скажем, местам, Харриман Стейт Парк, в котором, кстати, сегодня будет полно грибов из-за того, что дождь, а там, какой там чемодан, там 4,5 мили пройдешь, и уже мороженого хочется. А с этой темой все. Теперь про ситуацию со студентами, когда они возвратятся на свои университетские кампусы, естественно, я имею в виду американцев, то рост искусственного интеллекта гарантирует, что никому из них не нужно будет бодрствовать ночами, чтобы написать 5 несчастных абзацев, о религиозном символизме в «Братьях Карамазовых». Там есть он, символизм религиозный. Но время, которое студенты экономят благодаря искусственному интеллекту, уходит на экзистенциальную тревогу. То есть, как дальше жить? Из-за того, что они по ходу учебы теряют уверенность в том, что избранная ими специальность может оказаться полезной персонально. То есть, сама специальность не бесполезна, но работу отберет искусственный интеллект. И по ходу учебы у них возникает новый тип тревожных состояний, потому что они начинают сомневаться в том, что они выбрали правильный мейджор. То есть есть люди, которые 2 мейджор, 1 майнор, на всякий случай, то есть чтобы быть уверенным, что будет работа. И я знаю такую молодежь, которая заканчивает колледжи вот с такими 2 мейджор и 1 майнор, и приходит к выводу, что нужно продолжать учебу, потому что нет рынка, который бы предоставил бы им работу. То есть все это происходит просто на глазах. Это как, вот скажем, если вы попали в Алькатрас, в тюрьму, то, в принципе, можно было спрыгнуть, так сказать, в воду, но там очень сильный риптайд и, не знаю, как это по-русски называется. Короче, отплыть от острова трудно. И здесь то же самое. Отплыть в свободное плавание становится все труднее. Недавний опрос студентов американских колледжей, который был проведен Superhuman, выявил, что 69% опасаются, что искусственный интеллект усложнит им поиск работы. И 22% отметили, что сменили специальность или специализацию из-за проблем на соответствующем рынке труда. Другой опрос, который был опубликован фондом Lumina и Gallup, показал, что 13% студентов bachelor's degree, это бакалавриат, и 19% студентов, которые хотят получить associate degree, это пониже уровень, это типа младшего специалиста, сменили специальность или область обучения, опять-таки, из-за искусственного интеллекта. То есть, с одной стороны, он им помогает получать образование, а с другой стороны, этот же самый искусственный интеллект гарантированно отнимает у них возможность получить работу. И кроме того, 47% опрошенных студентов сказали, что довольно часто рассматривали возможность смены специальности из-за искусственного интеллекта. Вот тут иммигрантов это должно встревожить. Если нет, то вам мозг вообще ни к чему. Ну, совсем. Я знаю буквально десятки тысяч людей, и если вы приехали в эту страну достаточно взрослыми, чтобы сохранить русский язык, и вам было нелегко, и поэтому вы старались, так сказать, подняться материально, при этом у вас появлялись дети, но вы ими не могли заниматься, потому что вы работали для того, чтобы у них был хлеб с маслом на столе, то очень многие, кто достаточно, так сказать, высоко стоит социально и материально, оказались жертвами страшных трагедий, потому что не уделяли внимания детям. Ну, вообще, разная языковая среда, это само собой, нет никакой интеллектуальной преемственности, совсем ничего общего. И в результате, я не буду говорить об экстремальных случаях, таких как дети становятся наркоманами, но есть другие вещи, когда ты не уделяешь внимания как родитель тому, на что способен твой ребенок, не способствуешь мягко его развитию в соответствующем направлении, и в результате он оказывается неудел, получив порой дорогостоящее образование. И дальше выясняется, что ты заработал ему на жизнь. То есть он мог бы, там сказать, я не знаю, в лавке встать, так сказать, за прилавок, продолжить дело отцов, но совсем не обязательно, чтобы ребенок любил дело отцов. И таким образом он становится материально обеспеченным, но несчастным по жизни, потому что ничего своего он не создал. Он ничем не стал. Кто был ничем, тот станет всем. До лысого никогда в жизни этого не произойдет. А что же делать с этим самым курсом обучения? Чему учиться? Спросила Кроха. Тут все пока не очень ясно, но в чем практически все согласны, это в том, что учиться программированию уже не надо. Как это был совет давным-давно, он больше не работает. После практически 15 лет работы с самой быстро растущей специальностью для большинства студентов остаются, по крайней мере, пока что компьютерные науки, но в прошлом году популярность компьютерных наук, computer sciences, упала на 8%. Это очень много. Некоторые школы позволяют студентам специализироваться на искусственном интеллекте, и в частности в 2020 году только 4 школы предлагали специальность по искусственному интеллекту, в то время как исследователи из Северо-Восточного университета сообщают, что 79 вузов предлагают эту специальность, и 100 имеют minor, то есть как дополнительную специальность. Но вице-президент по образованию OpenAI считает, что работодатели будут искать в наймитах будущих универсальные навыки, такие как критическое мышление, лидерство и сотрудничество, а также грамотность в области искусственного интеллекта. Кстати, у меня есть одна приятельница, ее сын очень хотел попасть в JP Morgan. Он учился и был интерн там, но и очень захотел туда попасть. Это одна из самых крупных в мире финансовых институций. И ему помогло попасть туда умение играть в футбол. То есть он сходил в спортивную школу, и там был представитель администрации высокий на матче, в котором этот парень принимал участие. И парень к нему подошел и сказал: если я забью 3 гола сегодня, вы меня возьмете на работу? То сказал: да. И он забил 3 гола. А есть еще один момент. Это, кстати, по поводу социальных навыков. У меня это было, конечно, очень давно, но тоже в Америке была аналогичная ситуация, когда еще слов «искусственный интеллект» никто вместе не произносил. Это когда я случайно попал в банк, который с тех пор обанкротился, Manufacturer Hanover, на Park Avenue. И там моя тогдашняя приятельница предложила мне пообедать с ней, потому что у них там стейк стоил, по-моему, $3. А это был первый год моей жизни в Америке. И после обеда с ней и ее начальницей, начальница спросила, не захочу ли я еще раз пообедать с ней. Ну, естественно, я подумал, что она хочет меня трахнуть. Но стало интересно. Я согласился, тем более, что стейк стоил всего $2.5. И на втором обеде она сказала, что мы не хотели бы возглавить наш law library. То есть у них там библиотека была с соответствующей профессиональной литературой. И там были компьютеры, программное обеспечение. Я, конечно, еще не понимал, как это работает. Но я сказал, конечно, да, я хотел бы. И спросила, почему вы решили без технического интервью предложить мне эту работу? Она сказала, да потому что с вами приятно обедать, с вами приятно поболтать. Все это требует, конечно, открытого ума и энергии. А есть школы, которые проявляют креативность. Вместо того, чтобы полагаться на старое доброе умение читать, писать и считать, университет штата Аризона перешел к таким кольцевым светилкам, можно сказать, выбрав специальность, призванную помочь студентам стать инфлюенсерами. То есть конечная цель – получать образование, но задача в том, чтобы стать инфлюенсером. И критики считают, что создание контента не заслуживает академического внимания, то есть обучать этому не стоит. Но есть и другие критики, которые считают, что оно, такое академическое образование, дает вас, студенту, возможность карьеры и transferable skills – это навыки, которые можно из одной сферы перенести в другую. Если по этому поводу у вас появились мысли, то, значит, вы можете их озвучить. Причем в лайв-чат я, конечно, гляну, что там происходит, но вряд ли, да, там наша обычная троица, которая только про свое. Так что я перехожу к следующей истории. У нас сегодня, то есть уже где-то с месяц, наверное, у нас появился спонсор у нас с вами в толковище. И то, что вы сейчас услышите, имеет отношение к деятельности этого спонсора. Но это не заказная информация, а просто я прочитал подробнее то, что предлагает спонсор, потому что я думаю о том, чтобы вы не лажанулись, если вы поведетесь, так сказать, на приманку. Metro Plus Health – это компания, которая предоставляет бонусы в виде программы Essential Plan, то есть вы получаете медицинскую страховку и при этом экономите средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Вот примерно один и тот же текст всегда. И я решил посмотреть, что же это за программа такая, потому что тут какие-то perks, то есть что-то дополнительное, а здесь бывают подводные камни. И об этом я сегодня расскажу, потому что вчера у меня на это не хватило времени, но чуть позже. Значит, жители Нью-Йорка, именно Нью-Йорка, потерявшие страховку после сокращений Дональда Трампа, это известное дело, сталкиваются с очень трудным выбором. Потому что когда-то план здравоохранения для рабочего люда штата Нью-Йорк был очень щедрым. И он сильно пострадал из-за сокращения федерального финансирования. Это факт по жизни. Не знаю, как с ним уживается та часть нашей аудитории, которая, с одной стороны, является трампистами, а с другой стороны, им нужна посильная медицинская страховка. Трамп мстит Нью-Йорку за то, что тот не встал перед ним на колени, и федеральное финансирование в области здравоохранения сильно, так сказать, стало жидким. Более 400 тысяч человек сейчас ищет в Нью-Йорке новую страховку. Или они живут без нее и привыкают к этому. И вот Essential Plan штата Нью-Йорк – это очень необычная государственная штатная программа, почти полностью субсидируемая при этом на федеральном уровне. Она стала спасательным кругом для тех, кто зарабатывает слишком много, чтобы претендовать на Medicaid, но слишком мало для оплаты частной страховки. Введена была эта программа в 2015 году в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, то есть это обамовское изобретение, и вот этот план также стал популярен среди иммигрантов, не имеющих права на Medicaid, и он еще и снизил число людей без медицинской страховки в Нью-Йорке до уровня ниже 5%. А теперь эксперты в области здравоохранения опасаются, что это число увеличится и что больше людей потеряет доступ к медицинской помощи. И многие нью-йоркцы теперь платят больше за страховку, в то время как семьи уже испытывают трудности с возможностью позволить себе жилье и продукты, а тут еще и расходы на страховку. И план превратился, можно сказать, в кран из миллиардов федеральных долларов на здравоохранение, причем больше, чем было направлено в другие штаты. Когда в прошлом году был одобрен закон Трампа о внутренней политике, он ограничил, какие не граждане имеют право на участие, что сократило поток финансирования, а затем штат Нью-Йорк ограничил право на участие, и порог дохода семьи из 4 человек раньше составлял 82 500 долларов, сейчас это 66 тысяч. Представители здравоохранения и общественные организации спешат помочь людям найти новую страховку. С 1 июля, начиная, почти 450 тысяч человек потеряли страховку, и около 242 тысяч с тех пор присоединились к новым планам. А жители Нью-Йорка имеют время до конца августа, чтобы оформить страховку через рынок штата. И вот глубокие сокращения этого самого Essential Plan произошли на фоне сокращение республиканцами в Конгрессе федеральных субсидий для людей, участвующих в планах ACA. Это на уровне начальной школы церковно-приходской для живущих в Америке. Что такое ACA план? Наш телефон в студии, кто-то сможет ответить на этот вопрос? 718-303-90-90. Ожидается, что больше жителей Нью-Йорка потеряют страховку в январе, когда вступят в силу новые правила Medicaid, которые включают требования к работе. Государственные чиновники предупреждают, что более 1 000 000 человек в Нью-Йорке смогут потерять покрытие Medicaid в ближайшие годы. Республиканцы защищали сокращения, утверждая, что они сдерживают расточительные программы, и в этом аргументе есть определенный резон. А система государственных больниц Нью-Йорка может оказаться довольно сильно ослаблена наплывом людей без страховки, потому что человек пришел, ему плохо, у него нет страховки, отказать ему в помощи они не могут. И на кого это ложится нагрузка? Естественно, на бюджет города и штата и государства. Так что если вы встревожились, но вы не в состоянии справиться с этой информацией самостоятельно, вы просто можете обратиться к нашему сегодняшнему спонсору, это Metro Plus Health. Они даже не знают, что я предложил всю эту историю в таком развернутом виде. Есть офис по адресу 225 Brighton Beach Avenue, там вам все объяснят и помогут, и вы можете найти офис поближе.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Radio show. Сегодня
8: за него стоят громадные масты.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
11: А у нас есть один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Вы же в эфире можете говорить. Ой, нет, это сумасшедшая задержка. Вы, видимо, смотрите телевизор. Там задержка где-то секунд на 15-20. А и как, слушайте телефон, тогда не будет задержки. Следующая тема – это антропик. Антропик – это должно интересовать, обязано интересовать тех, кто подумает о хорошем инвестменте. Но здесь появилась необходимость рассказать о том, что называется loyalty program. Инвесторы, которые вкладываются в антропик или думают об этом, ожидают, что этот гигант искусственного интеллекта достигнет оценки в 2 триллиона долларов. И, может быть, даже больше. Причем это все должно кульминация произойти во время, ну, как последствия их дебюта на фондовой бирже, запланировано на осень. Если это произойдет, 2 триллиона они будут стоить на бумаге, то есть в акциях, то это будет выше, чем недавно IPO SpaceX, которые поднялись до 1,77 триллиона. То есть это, оно станет крупнейшим в истории. И об этом пишут все англоязычные газеты Запада. Сторонники Anthropic считают, что стремительный рост продаж оправдывает резкий показатель этот самый, который вдвое превышает текущую оценку. Текущая – это 1 триллион, а сейчас уже говорят о 2. Сторонники Anthropic прогнозируют, что продажи к концу 2026 года обеспечат годовой доход до 120 миллиардов долларов, то есть в 10 раз больше, чем в начале года. Это, с одной стороны, сумасшедший рост, с другой стороны, это абсолютно необходимо для стартапа, который собирается выйти на биржу. Если они показывают хотя бы в 3 раза каждый год увеличивающийся доход, то инвесторы забирают деньги из них и не дожидаются, пока они выйдут с IPO, и вкладывают в другие. То есть тут речь идет о том, что они в 10 раз больше будут зарабатывать к концу года, чем в начале. И некоторые инвесторы считают, что такой взрывной рост оправдывает оценку компании в целом в 3 триллиона долларов, что в 30 раз превышает годовую выручку. А Financial Times, это британская, отмечает, что другие суперзвезды искусственного интеллекта, такие как Palantir и Nebius, торгуются на уровне в 55 раз выше своего годового дохода. То есть их акции торгуются в 55 раз больше, чем они зарабатывают. То есть это уже похоже на пузырь. Но без искусственного интеллекта мы никак не обойдемся. Вопрос только в том, как будет происходить монополизация рынка и будет ли она происходить. Повод для осторожности всегда должен быть.

0: И здесь, несмотря на то, что лучшие модели Anthropic превосходят продукты конкурентов, таких как Alphabet и OpenAI, они таки уязвимы, потому что компании могут, вместо того, чтобы судорожно покупать новые продукты, как мы делаем, когда нам предлагают новые телефоны, хотя, в принципе, они выполняют для нас, для пользователей, одни и те же функции всегда, а в скорость, так сказать, подсчета мы это не в состоянии на это среагировать. Но просто компании могут сократить использование искусственного интеллекта из-за высокой его цены, потому что цена будет расти. И топовая модель Anthropic сейчас, она называется Fable, она стоит, в частности, дороже аналогичного, в принципе, инструмента, который представляет на рынке OpenAI. А с дядей Сэмой тоже все непросто. С дядей Сэмой, да, точно так говорят евреи. Почему-то Сэма вместо Сэм. Если мальчика назвали Сэм, то его называют Сэма. Я не раз слышал это. Сема, значит, ситуация с дядей Сэмом напряженная. Anthropic борется с федеральным правительством в суде из-за того, что Пентагон признал ее продукты риском для цепочки поставок. Администрация Трампа также временно ввела экспортные ограничения на самые мощные модели компании в июне, что замедлило, естественно, рост именно выручки. А речь идет о том, что осенью им надо выходить с IPO, и замедление роста выручки – это плохо для начальной стоимости акций. Причем Anthropic параллельно уже сейчас ведет собственные покупки перед этим IPO. Сообщается, что Anthropic обсуждает сделку на сумму в 6 миллиардов долларов по покупке стартапа Descartes, который занимается искусственным интеллектом. Знания Декарта могут помочь Антропику снизить стоимость обучения моделей и позволить разрабатывать собственные чипы, ставя компанию в конкуренцию с NVIDIA. Вот это, кстати, перспектива интересная, потому что у Теслы в свое время были собственные чипы, и когда не хватало полупроводниковых компонентов для того, чтобы делать новые, в новой модели, они перепрограммировали старые чипы, это было предусмотрено, и это позволило ускоренными темпами Илону Маску, хозяину Теслы, стать триллионером. Да, у нас нет ни одного человека, кто бы знал, что ACA stands for Affordable Care Act. Если вы дослушали эту тему до конца, то вот вам конфетка бесплатно. Внутренняя информация о том, куда идут деньги искусственного интеллекта. Goldman Sachs прогнозирует инвестиции в искусственный интеллект на 7,6 триллиона долларов к 2031 году, то есть через 5 лет. 7,6 триллиона. Деньги идут не гигантам искусственного интеллекта, а уникальным модульным инфраструктурам, ну, таким как система SkyMod, которую делает Blue Sky AI. И у меня, между прочим, есть картинка, которые имеют к ним отношение. Они предлагают сейчас привилегированные акции по $5 за штуку. Их обыкновенные акции, которые торгуются на бирже OTCQB, закрылись недавно на уровне $7. Так что если вы инвестируете по $5 за акцию вместо 7, которые торгуются на бирже, но через Blue Sky AI до 20 августа осталось 2 дня, то вы зарабатываете. Это все с этой темой. А у нас, если кто-то по этой теме что-то хочет сказать, есть вопросы, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. А я пока перехожу к следующей истории, и вот картинка под нее. Если кто подзабыл, Верховный суд отменил тарифы президента Трампа почти на всех торговых партнеров Соединенных Штатов. Это было в феврале, и с тех пор импортеры постоянно требуют вернуть деньги, то есть то, что они заплатили за импорт. Из 166 миллиардов долларов тарифов, которые отменены Верховным судом, 129 миллиардов возвратов были одобрены по состоянию на конец июля. Какие компании получили самые большие чеки? Более 40 участников S&P 500 сообщили о сумме возвратов в районе 9,6 миллиарда долларов в прошлом квартале. Причем лидирует Apple, у них 2,2 миллиарда возвратов, Ford вернули 1,3, и Nike получил 980 миллионов, а FedEx 800 миллионов и Amazon 640. Но, скорее всего, вы персонально, все те, кто пользуется услугами, те, кто получил деньги, прикиньте, ситуация интересная. Их обложили тарифами, за это они приподняли цены, вы заплатили за эти цены, теперь они получают возвраты. А как быть с вами? А получите ли вы что-то из этого? Скорее всего, вы не получите свои деньги обратно. Так что если вы голосовали и поддерживаете полностью во всем безоговорочно президента Соединенных Штатов, то вы за это платите. Некоторые компании обещали передать все-таки деньги, но опосредованно, снизив цены, но они не будут вам отправлять какие-то наличные. А кроме того, трудно доказать, какие повышения цен были вызваны тарифами, потому что есть еще другие рыночные факторы, ну, скажем, те же самые цепочки поставок. Однако отправители, такие как FedEx, UPS и DHL, будут предлагать прямые возвраты средств некоторым клиентам, поскольку могут отслеживать отдельные импортные товары, на которые были наложены тарифы. То есть, честь им и хвала. Если вы что-то купили за границей и заплатили больше из-за тарифов, то вы получите от этих отправителей компенсацию. А теперь последняя по этой части вещь очень важная. Loyalty programs. Я вчера успел до конца шоу только в двух словах рассказать о том, что журналист Wired, это портал, который занимается расследованиями, запросил копию своих персональных данных у сети McDonald's и получил файл объемом в 515 страниц о его привычках. То есть он узнал о себе, прочитав этот файл, гораздо больше, чем он думал. Потому что это результаты анализа его общественной деятельности. Звать его Рис Роджерс, и сейчас про него говорят везде, на английском языке. Естественно, программа лояльности того же самого McDonald's, а они не исключительны, она отслеживает поведение покупок. Вот, скажем, таких как любимые блюда из их меню, плюс самые посещаемые места. И это, скорее всего, достаточно стандартно. А может быть, тревожно то, что McDonald's использует эти данные, чтобы предсказывать, как часто клиент будет приходить в определенное место, чтобы купить определенный бургер в будущем, сколько он будет тратить, что заказывает и какую вероятность нужно учитывать в том плане, что он перестанет стать клиентом, быть клиентом. Это, то есть, вероятность... Если он перестает, значит, все, он выходит из базы данных. Ну, может, он поменял вкусовые привычки. Причем представитель McDonald's сказал, что гигант этот использует такую информацию, как прошлые покупки, чтобы обеспечить более увлекательный и личный опыт для клиентов. А вообще у McDonald's 210 миллионов активных пользователей программы лояльности. И они тоже являются важным цифровым показателем для McDonald's, так что они могут стать гигантом только потому, что они так себя ведут. Какие для нас моменты, в смысле отрыжки по этой части, вот к тому я и веду. То есть если мы, значит, отдалимся чуть-чуть, чтобы эту большую картину увидеть на расстоянии, loyalty programs, она есть у всех, у больших и даже у маленьких. Скажем, ваш местный продуктовый магазин может вам предложить loyalty program, membership, и вы будете в определенный день недели платить на 10% меньше, чем всегда. Средний потребитель в Соединенных Штатах состоит на сегодняшний день более чем в 15 программах лояльности. И причем это данные устаревающие, потому что это то, что я вам сказал, более 15, это за 2024 год. А новой статистики пока нет. И некоторые из этих программ, и вот тут вот самое важное. Они могут эксплуатировать ваши данные. Мало того, они могут продавать ваши данные, но могут и эксплуатировать. А когда вы подписываете программу лояльности, там текст, ну, не знаю, на 3 страницы мелким почерком. Очень мало кто может это прочесть. И недавно, кстати, обозреватель Washington Post обнаружил, что программа лояльности Starbucks, возможно, давала ему меньше скидок, потому что программа выявила, что этот пользователь готов платить полные цены. И наверняка существуют похожие схемы. Я нарвался на этот материал, именно нарвался, потому что, на чем я вчера закончил, я хотел купить себе новые сникерсы, и они стоят... Я покупал последний раз, но это не совсем сникерсы, это hiking shoes. Hiking boots в этом смысла особого нет, потому что по глубокому снегу не пойдешь, во-первых. А во-вторых, есть такие пристежки к сникерсам, которые позволяют защищать от снега и в глубоком снеге. Правда, они тоже стоят там, может быть, до $100 каждая. И пошел в специализированный магазин, очень клевый, там огромный выбор. А потом, если ты покупаешь обувь, в которой ты должен ходить долго и по непростой местности, то тут вопрос не денег, а то, что ну, обувь – это важнее, чем штаны. И в программе лояльности 20% скидки на любые продукты. А для этого надо просто было дать email-адрес и все. И это настолько просто, что вызвало у меня определенные подозрения. Так что здесь есть подводные камни, и это следует учитывать. У нас сегодня практически не было звонков, но это и понятно, потому что темы непростые, а люди, которые звонят в эфир, они, скорее всего, по большей части, ну, за исключением 5 наших, так сказать, наш спецназ, это наш сквад, радиосквад, они в этом ничего не понимают. Так что самое большое удивление мое профессиональное, да и многих из вас, по поводу всего этого нашего совместного радиопродукта под названием «Толковище», это то, что большое количество людей продолжают слушать то, что они совершенно не понимают. Видимо, им важен русский язык, но и не его содержание. Такое тоже бывает. На сегодня у нас с Васей все. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Евой Капланом.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Скуль! Привет! Дорогие дамы, уважаемые господа, я начинаю, как обычно, с бейсбольных полян. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера было всего 11 матчей, в частности, Янкис отдыхали. Янкис начинают сегодня серию в Балтиморе с Ориолс. А вот вчера Балтимор играл в гостях с Тампой и был бит. Тампа выиграла с счетом 7-6. Бостон Ред Сакс, это тоже команда Востока Американской лиги, играла дома с Аризоной, легко победила 11-1 на Востоке. Национальной лиги Атланта, лидеры в этой группе, играли в гостях с Миннесотой, победили 4-2. Филадельфия выиграла дома у Майами. И Метрополитенс, моя команда, снова победила, продолжает наступать, но отставание катастрофическое. Итак, Мэтс выиграли вчера дома у святых отцов из Сан-Диего. На востоке американской лиги у Тампы 75 побед заметно опережают Янкис. У Янкис 69, у Бостона 67. На востоке национальной лиги очень уверенно лидирует Атланта. У смельчаков 74 победы, у Филадельфии 68. Моя команда Метрополитенс на последнем, на пятом месте. Окей, турнир теннисный в Цинциннати. Третий раунд. Мы с вами знаем этот турнир. Мир как бы предисловие к открытому чемпионату Соединенных Штатов. Этот турнир начнется, как всегда, в конце августа, естественно, в Нью-Йорке. Итак, вчера в третьем раунде побеждали сеянные и мальчики, и девочек. В частности, у девочек шагнула дальше в четвертый раунд второй номер турнира Елена Рыбакина, третий номер турнира Джессика Пегула, девятый номер турнира Аманда Анисимова. У мальчиков первый номер турнира Александр Зверев шагнул дальше. В женской НБА вчера состоялся только один матч регулярного чемпионата. Команда Golden State, Валькирии из Golden State. Но они играют в Сан-Франциско, они играли с Далласом, победили 78-70. В таблице Миннесота Линкс лидирует 29 побед. У Валькирии из Golden State 25, действующие чемпионки баскетболистки Лас-Вегаса занимают третье место. И пара слов о футболе. Итак, капитан сборной Испании, команда, которая выиграла Кубок мира, полузащитник Подре, переходит из Манчестер-Сити. В Манчестер-Сити он играл с 2019 года. Переходит в Барселону. Барселона заплатила за Подри. Ну, им нужно было покупать этого игрока. Она заплатила за него 76 миллионов евро. О, какой дорогой капитан сборной Испании. Кстати, хотел и приобрести его и команда мадридского Реала. Тут уже выбирал Подри. Подри не хотел играть в мадридском Реале, а хотел играть в Барселоне. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который понятия не имеет о капитане сборной Испании Подри. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 18 августа. Уму непостижимо. Лето проходит у вас, во всяком случае. У меня оно еще месяца 3-4 будет продолжаться. Окей, ну, с чего начать? С Украины. Украина бомбит Россию, Россия бомбит Украину. Сейчас обсуждается в прессе вопрос, кто больше страдает от этих бомбардировок. Это интересная арифметика. Мэр Москвы Собянин сообщил, что в столицу или в район, или в направлении столицы было запущено за один день более 600 дронов. Они были сбиты. То есть ПВО работает как бы хорошо, но даже если 1% этих дронов пролетает в связи с тем, что ПВО получает такое перенасыщенное дронами пространство и не справляется со всеми, то 1-2, которые долетают до какого-нибудь склада или до какого-нибудь энергообъекта или до какого-то НПЗ, то это имеет ощутимые последствия. Как, например, вчера включали, например, свет тысячам, в тысячах квартир в Москве, или пропадает телефонная связь у тысяч абонентов на короткое время, но пропадает, то война становится ощутимее. Если говорить об Украине, то там действительно проблемы очень ощутимые в связи с, например, с выведением из строя Одесского порта и портов в районе Одессы. Потому что, во-первых, не привозят горючее, во-вторых, не привозят больше вооружения и военное оборудование. Я напомню, что через Одессу проходило до 80% вооружения, которое направляли с запада в Украину. Это много. Горючее, например, на треть упали поставки горючего в Украину из-за того, что Одесский порт закрыт. Не в смысле закрыт, я неправильно сказал. Я выведен из строя. Затем, ну, наверное, самая большая проблема для Украины – это то, что вдобавок тем к 40 миллионам тонн зерна, которые находились на украинских складах, сейчас начинается посевная, во-первых, сейчас начинается сбор следующего урожая этого года. И это зерно не то, что некуда вывозить в другие страны, его больше некуда его негде складировать в Украине, потому что эти склады заняты невывезенным зерном. То есть в сельском хозяйстве происходит самая настоящая катастрофа. И тем не менее, многие сходятся на том, что это не является критической ситуацией для Украины, потому что даже если вся эта индустрия остановится, включая, кстати говоря, и о черной металлургии, потому что до 80-90% чугуна, который производился на Украине, тоже теперь не вывозится. И он тоже застрял на складах. И склады заполнены, поэтому новое производство не может продолжаться или начинаться. И, тем не менее, масса комментаторов сходится на том, что для Украины это не является критической ситуацией по одной причине. Она все равно получит свои деньги с Запада. Ну, хорошо, пусть она получит свои деньги с Запада. И она проживет. Но вообще, кто сегодня из украинского начальства думает о том, сколько эта страна должна будет миру? И как она будет расплачиваться? То есть, если сегодня национал-патриоты, деколонизаторы Украины, они борются за независимость от Украины, они попадают в совершенно немыслимую зависимость от всех тех стран, которые сегодня финансируют эту войну в долг. Ну, кто об этом сейчас думает? Уже нашла коса на камень, и, значит, в Киеве рассчитывают на то, что эти удары, которые безостановочно наносятся по России, должны будут подвигнуть Путина на то, чтобы быть покладистей на переговорах и принять условия Украины, которые сводятся сейчас к тому, чтобы остановить бой столкновения, остановить военные действия по линии боя столкновения, ППС. Но пока что ничего не получилось. И пока что все разговоры о том, что, может быть, договорятся о том, чтобы прекратить удары по морским объектам или приморским объектам, или прекратить удары по объектам энергетики, пока что эти разговоры ведутся впустую. Ничего не прекращается. И все чаще и чаще звучит украинская песня о том, что это зима будет еще хуже, чем предыдущая, хотя предыдущая была безумно тяжелая. То есть люди будут сидеть, например, без света, без газа, ну и, соответственно, без отопления. Без отопления и без света – это как бы первое и главное, но как-то люди умудрялись греться, например, газом, они включали газ, клали на огонь кирпич и таким образом согревали квартиру, хоть немного, хоть то место, где они могли ночевать. В связи с этим украинские города продолжают пустеть, все, кто может уехать из страны, уезжают. И вот тут возникает вопрос, за что сейчас ведется война? За территории, на которых некому жить, некому будет жить, а некому жить уже сегодня, сейчас некому жить, потому что население Украины редеет день ото дня. Рождаемость, наверное, на самом низком уровне в мире. Кто вообще будет размножаться в такой ситуации, как это? Это совершенно непонятно. Сегодня еще один вопрос, который предстоит решать в Раде, это вопрос о кадрах, то есть будут ли назначать нового министра обороны. Но в Киеве, между прочим, продолжаются картонные протесты с требованием вернуть уволенного министра Федорова на старое место. И тысячи молодых людей ходят по Крещатику и по другим улицам в районе правительственного комплекса с картонками и добиваются возвращения Федорова. Но как на это реагирует руководитель страны? Да никак. Видимо, объяснение в том, что Запад не очень сильно добивается этого же самого. Ну, планируется, есть новая кандидатура, но одно есть небольшая такая заковыка. Дело в том, что кандидатура – это профессиональный военный, а по украинским законам должность министра обороны должно занимать гражданское лицо. Ну, это мелочь, это можно переварить. Такие дела. Наверное, я, пожалуй, и остановлюсь на украинской теме, потому что больше особых новостей нет. Все продолжается в том же духе. Тотальное уничтожение страны. Тотальное. Хорошо, теперь я хотел бы поговорить о том, что происходит здесь, у нас, в мире. Сейчас, вот если, например, взять самые популярные темы в Нью-Йорк Пост. Ну, тема номер один – это то, что наш Рыжик заявил, что после того, как он победит Иран, уже недолго осталось ждать, как вы понимаете. Он объявит Ормузский пролив американской территорией. Это гарантирует безопасность движения в этом проливе. У меня есть подозрение, что это также гарантирует то, что те суда, которые раньше проходили по этому проливу бесплатно, теперь будут заносить пару копеек в американскую казну. То есть, с точки зрения финансовой, это, конечно, прекрасное предприятие. Я его поддерживаю, потому что чем больше денег наша страна получит, тем лучше. С другой стороны, в глазах мира это должно выглядеть, я даже не знаю как, пиратством, рэкетом. Ну, наверное, рэкет – это самое удачное слово в этой ситуации. Мы берем под свой контроль какое-то предприятие и делаем его своим. Такие дела. Ну, теперь все, что нам осталось, это победить Иран. Ну, как я сказал, до этого уже ждать уже осталось недолго. Теперь, что еще из интересных новостей? Власти наши, ФБР, взяла за, я не знаю, за одно место, скажем так, группу студентов, которые организовали торговлю кокаином в университете, в очень престижном университете Penn State. 14 студентов. Я тут же, естественно, побежал смотреть, нету ли там среди них наших ребят, но нет. К счастью, на этот раз обошлось без наших людей. Агастина Абатьело, Sigma Chi Fraternity Brother, то есть он там принадлежал престижному братству в этом университете. Хорошо. И это руководитель. Томас Робинсон, он Psi Delta Upsilon Fraternity Brother. Ну, хорошо. Это, конечно, тема замечательная для покойного Саши Гранта. Он бы мимо этого не прошел. Он бы рассказал все в этих тонких подробностях, мелких подробностях. Но я вот, вы знаете, на днях решил написать такое, как воспоминание о Саше Гранте. Может быть, для себя самого в большей степени, чем для кого-то другого. Вот он был в высшей степени прагматичным человеком по отношению к своей профессии. Это не страшно, если я перешел от Украины и нашей политики к Саше Гранту. Ну, я думаю, что для многих моих слушателей как раз Саша Грант будет интереснее, чем история с Ормузским проливом или с этими арестованными студентами Penn State. У нас в редакции «Нового Воровского слова» было такое отношение к пишущим людям двоякое. Ну, конечно, там первый и главный писатель для сотрудников этой газеты был Сергей Довлатов. И отношение к нему было не такое, как сейчас. Сейчас мы знаем, это классик иммигрантской литературы, все такое. Но было и другое отношение к нему. У таких людей, как, например, вот Саша Грант, Володя Козловский, Леша Орлов. То есть к этому относились, к его деятельности относились. Я не говорю сейчас, как к нему относились, как к человеку. Тоже, кстати, по-разному. Но к его деятельности относились скептически, к литературной деятельности. По одной простой причине. Ты писал статью, ты сразу получал за нее деньги. Ты писал 10 статей, ты получал за 10. Ты писал в течение месяца, не знаю, 100 статей. Между прочим, такое происходило постоянно. Ты получал за 100 статей. Если ты писал рассказ, попробуй его продать. И потом для написания статьи тебе нужно ровно столько времени, сколько ты тарабанишь по клаве. А для написания рассказа нужно посидеть, подумать. Иногда быстро получается, даже если быстро, ты потом возвращаешься, передерживаешь, шлифуешь. То есть с точки зрения КПД, писание прозы, это было просто, ты писал, ты работал себе в ущерб. Саша Грант окончил факультет журналистики МГУ. И он был прирожденный журналист. И он быстро соображал, как написать статью, как ее построить. И он ее затем выдавал просто, опять же, я говорю, это был только вопрос времени, сколько ему нужно было чисто физически барабанить по клаве. Написал статью следующую, написал статью. Он работал как машина. Как машина. И вот с точки зрения, то есть именно по этой причине он ездил на Ягуарах всегда, он эту машину любил больше всех других. У него, он брал в лиз один Ягуар, потом время проходило, он следующую модель брал, следующую. Всегда ездил на самых роскошных. Я у него в Ягуаре увидел впервые переключение скоростей не этим, не этой палкой, как у обычных людей, а там уже ручку так поворачивали и буковки загорались. Drive, R, N, все эти буквочки. Вот. И, ну, и там, конечно, рестораны и все. Но это, и вот он выбрал себе образ жизни, и он знал, что журналистика обеспечивает ему этот образ жизни. Между прочим, я говорю об этом с полным знанием дела. Считанные люди, считанные в американской журналистике, зарабатывали себе на достойную жизнь журналистика. Он был один из них. И вот сейчас, значит, я так понимаю, многие его вспоминают. Я смотрю на Фейсбуке, там люди пишут свои воспоминания о нем, не зная его абсолютно. Ну так, где-то, может, сидели за столом вместе. Или, не знаю, пересекались где-то. Но знание поверхностное. Но написать о том, что он написал, невозможно. Или вспомнить о том, что он написал, невозможно. Потому что это была вот это вот то, что называется газетная поденка. Он выстреливал эти по несколько статей в день. Большие, маленькие, маленькие сообщения. Но это все слилось в один такой какой-то безымянный массив уголовной писанины. А мог бы оставить после себя книгу. И вот это вот всегда такой вопрос для пишущего человека. Во всяком случае для меня. А что ты после себя оставишь? Ты можешь память о себе оставить как о хорошем собутыльнике. Это легко сделать. Хотя не всегда, но легче, чем, скажем, оставить после себя книгу. Или пять. Вот Леша Орлов. Сколько он написал статей? Это же немыслимо. Он тоже был одним из тех людей, чья производительность была совершенно запредельная. Он писал столько. О, боже, руки болели после этой работы. Он там в течение работы, в течение рабочего дня в офисе, он там пару политических статей, потом придет еще домой, там, после ужина делать нечего, он еще шарахнет одну статью. Это было, мы все так работали, это немыслимо, но это был единственный способ заработать производительностью. Но Леша, ну и все эти статьи, я не знаю, сколько сказать о них, тысячи или десятки тысяч, я склонен к тому, чтобы сказать десятки тысяч статей, они все канули в лету, их больше нет, это все, это буквы все эти, это писанина, оно все кончилось. Но Леша на старости лет стал писать книги. И эти книги, я уверен, они сейчас у кого-то стоят на полках, кто-то их читает, кто-то к ним возвращается, потому что там очень много информации, и это совершенно другой продукт. И получается, что да, с точки зрения производительности и с точки зрения финансового выхлопа статьи было писать выгоднее. Но когда ты стоишь на грани вечности, уже вот сейчас время поджимает. Я предполагаю, а деньги все эти уже давно проедены, прогулены, пропиты. Ты сам себя спрашиваешь, ну что после меня останется? Но я так думаю, что, конечно, Саша Грант, будучи очень прагматичным и в этом плане, именно в этом плане циничным человеком, он такой вопрос себе не задавал. Ему было без разницы. Он жил так, как он хотел жить, и я не думаю, что он жалеет о чем-то другом. Тут, наверное, нужен какой-то другой склад ума для того, чтобы пожалеть о чем-то. Но он, его задача была производительность, и он производил. Такие дела. Тут, кстати, когда я заговорил о книгах, я не могу не воспользоваться этим случаем и не послать вас на свой веб-сайт, который называется yarmolinets.com, первая буква Y, и в верхнем меню, если вы нажмете на линк, который называется «Книги», вы получите доступ к магазину моих книг. Все 7 из опубликованных в последнее время книг вы можете там получить доступ к покупке, включая последнюю книгу на английском языке, которая называется «Brighton Beach Y2K». Это рассказы о том месте, где сегодня многие мои слушатели проживают. Такие дела. Я смотрю, времени у меня осталось совсем немного до перерыва, и я хочу использовать его для того, чтобы напомнить вам о том, что распространенная проблема у пожилых людей – боли в тазобедренном суставе. С возрастом хрящ изнашивается, в жидкости, работающей в нем как смазка, становится меньше, боль может отдаваться в других частях тела. Запускать это состояние недопустимо. Обратитесь к доктору Михаилу Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы это Ермоленция. Действует безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. Сейчас перерыв.

0: Дэвідзон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов ИПС банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон в ваши надежные руки.
1: Знаете, как я уже просто схватил ваш микрофон и вот уже начинаю говорить. Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Несмотря на то, что сейчас в Нью-Йорке такой дождик, я не знаю, как во Флориде, но в Нью-Йорке что-то пока льет дождь. Тем не менее, у нас настроение шикарное. А почему шикарное? Потому что Игорь Нобл у микрофона, и я хотел бы с вами сегодня пообщаться на тему коммерческого финансирования. Дело в том, что особенно в Нью-Йорк-Сити, после того, как пришел Мандами к власти, он сделал очень много нехороших законов, которые значительно препятствуют получению моргиджа. И дело в том, что появились новые правила, новые regulations на rent stabilized building, когда вы не можете, когда landlord не может поднимать рент для тенантов. И это, конечно, значительно снизило, во-первых, стоимость недвижимости, и, во-вторых, то есть если, допустим, недвижимость была там 10 миллионов, то сейчас она стоит там 4,5-5 миллионов долларов. И, конечно, банки то же самое. Очень трудно сейчас получить моргиджи на такого типа недвижимости из-за того, что как бы налоги растут, страховка растет, все растет, а рент вы повышать не можете. Просто не очень хорошая ситуация. Вот мы сейчас сделали один моргидж, мы помогли девелоперу, у него был hard money loan, это у него 18 residential юнитов и 2 commercial, то есть это mixed use building в Бронксе. Девелопер приобрел этот building на foreclosure, взял его, практически там был полупустой, у него заняло полтора года. Он вселил туда новых жильцов, но вселил туда вот с этими вот жильцы, которые мы так называем subsidized, то есть они от города получают какой-то пакет помощи. То есть билдинг получился rent stabilized, и мы прошли, наверное, 5 банков, и все банки либо дают очень мало денег, либо отказываются именно по вот этой причине. Тем не менее, после 3 месяцев работы мы нашли банк, который действительно дал девелоперу то, что надо. Это было 2,5 миллиона долларов ему надо было, чтобы все это сделать. Мы нашли этот банк, вот, и успешно закрылись. Прошли через много банков, много условий для получения моргиджа, но сделали. Также мы сейчас закончили еще один коммерческий лон. Это доктор приобрел для себя офис, то есть двухэтажный билдинг, где будет располагаться его офис. То есть мы сделали SBA loan, тоже коммерческое финансирование. Поэтому, если нас сейчас слушают люди, которые хотят вложить в коммерческую недвижимость, то есть это может быть warehouse, мы недавно сделали warehouse, это может быть, допустим, там ресторан, это может быть докторский офис, это может быть офис для любой компании. То есть где вы будете находиться, где сам бизнес будет находиться, и помещение будет более чем 51% занимать сам бизнес, да, это можем сделать. Кстати, минимальный down payment по вот этим сделкам всего 10% down payment. То есть если вы покупаете недвижимость там до 4 миллиона долларов, допустим, вы можете положить 400 тысяч, плюс вы можете профинансировать все closing cost, и плюс вот с warehouse мы еще дали полмиллиона долларов на renovation. То есть получается, что developer приобрел warehouse за 4 миллиона долларов, там closing cost у него, допустим, 150 тысяч, он тоже их профинансировал, плюс мы ему сделали на 500 тысяч renovation денег, и от всего от этого он положил всего 10% down payment. Но если вы покупаете, допустим, любого другого вида недвижимости как investment, то, конечно, с 10% вы не приобретете. Надо будет класть, как правило, 25-30% надо класть down payment, в зависимости от того, какую недвижимость вы покупаете. Телефон для справок 917-397-3000, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы полностью сменить тему и поговорить о том, что происходит в вашем любимом городе Нью-Йорке. Значит, читаю я газету «Нью-Йорк Пост», читаю постоянно. Между прочим, она здесь продается у нас в наших универсамах. Просто даже можно иногда ее подержать в руках, если есть желание. Значит, рассказывают о Assemblywoman, это депутат горсовета, Эмили Галлагер, которая, она, значит, марксистка и представляет Бруклин. Значит, что она говорит? Что если люди воруют в магазине, там, допустим, украл тюбик пасты, или, я не знаю, упаковку какого-то там, я не знаю, куриной грудинки, допустим, то это происходит не потому, что эти люди воры, а потому что эти люди бедные, им нечего есть и нечем чистить зубы. И, ну хорошо, тут, конечно, все вообще проблемы такого рода, они от непроходимой тупости некоторых людей, и я могу спокойно говорить это о этой женщине Эмили Геллагер. Она, например, не знает, что когда люди грабят магазины, известные люди грабят большие магазины, то они не выносят оттуда по одному тюбику пасты, они приходят туда с такими пакетами черными для мусора и набивают эти пакеты, кладут туда столько, сколько этот пакет может выдержать. Потом эти все товары они не используют для себя, они их, как правило, они знают, кому их отдать, и потом эти товары, значит, продаются на, в сети, то есть онлайн есть какие-то магазины, но и никто там не спрашивает, особенно откуда у этих магазинов эти товары берутся. Это если это промтовары. Промтовары с ними немножко иначе, но тоже приблизительно схемы одни и те же работают. Эти люди делают это не для того, чтобы... Не потому, что им нечего есть. Им это вообще исключен вопрос, потому что им нечего есть, потому что они имеют фудстемпы. А потому что для них это бизнес. Воровство, перепродажа краденого – это бизнес. Это большой бизнес в городе Нью-Йорке. И в связи с этим, между прочим, многие магазины, они закрываются, особенно в тех местах, где вероятность того, что их ограбят, высокая. Ну, как бы понятно все. Но я вам говорю, для меня все равно непонятно, как такие люди, как Эмили Геллагер, попадают в горсовет. Ведь кто-то за них голосует. Кто-то за них, кто-то отдает за них свои голоса. Они же не

вынесут, чем ввязываться с ними в драку, потом еще судить буду. Потому что у нас это именно так и происходит. Но, по сути дела, если у нас работает такой метод, когда человек может зайти в магазин и взять то, что он хочет, и уйти, то какой вообще смысл открывать еще магазины, которые будут распределять или раздавать продукты бесплатно? Значительно проще любому владельцу какого-нибудь гастронома, типа супермаркета, типа там Кефуда у вас или Пабликс у нас, давать в год какую-то сумму, которая будет покрывать вот эти бесплатные, покрывать это воровство, давайте будем называть вещи своими именами. То есть, допустим, этот магазин в течение года, я не знаю, у него вынесут этой продукции на 100 тысяч долларов. Ну, так и проще дать этому магазину 100 тысяч долларов. Или пусть они составят список, что у них вынесли. Может быть, еще будет дешевле, чем специально открывать магазин, в котором люди будут бесплатно получать что-то. Те же самые продукты. И как мы знаем, при социализме, если откроют такой магазин, так это будет стоить, ну, немыслимо дорого, и однозначно это будет более дорогим предприятием, чем уже действующее частное предприятие, где все подсчитано и где лишние копейки не потратят. Но поскольку при социализме люди любят все держать под своим контролем, они должны открыть такой магазин. Ну, как говорится, Бог в помощь. Но кому я не завидую, это нормальным жителям Нью-Йорка, которые должны жить в этой атмосфере. Теперь, значит, у нас еще есть одна проблема, которая возникла в Нью-Йорке не сегодня. И мы можем... она находится в числе тех тем, которые, о которых много сейчас говорят. Она на первой странице у нас в этой газете. Вчера была, и сегодня еще она у нас на втором экране. Это ее докрутить легко. Значит, статья называется так. Exclusive. Это, в смысле, написано только для этой газеты. Way off track. Inside Brooklyn City and track sex market. Where pimps, murder and human trafficking are part of daily life. То есть у нас есть, я прошу прощения, все говорю у нас, у вас в Нью-Йорке, а именно в East Нью-Йорке, часть Бруклина, как вы знаете, в районе Пенсильвания Авеню, просто девицы торгуют собой прямо на улицах, никто, значит, их не останавливает. Полиция за всем этим наблюдает с интересом. А может быть, уже устала видеть все эти голые зады и все остальные запчасти. И я так предполагаю, действительно, когда этого всего много, то немножко устаешь. Такое ощущение, что ты в бане находишься. Но здесь почти баня. Они ходят в одних купальных костюмах, таких раздельных, которые почти незаметны. И, значит, торгуют всеми этими своими сокровищами. И статья эта не только посвящена тому, что у вас в Нью-Йорке это совершенно открытое дело, но и тому, что одного из пимпов, это называлось, в русском языке это называлось слово сутенер. Я уже даже почти его забыл, но вдруг вспомнил. Значит, это один из этих пимпов, Амар Принс Скотт, 45 лет, получил 50 лет тюрьмы за human trafficking. Значит, эти пимпы, такие как этот Амар Принс Скотт, они, значит, держат группу девушек разных весовых категорий, причем в основном одного и того же цвета, ну или оттенки одного и того же цвета. И, значит, они их защищают. Если верить этой статье, то девица за один выстрел получает $85, но она должна заработать $1000 за ночь. Я, честно говоря, не совсем это понял. Она должна отдать этому пимпу $1000, или она должна сама заработать $1000, я не знаю. Scott demanded woman working for him make $1000 a night

0: не помогу. Она должна ему часть каких-то этих денег отдать, это совершенно точно. Но не знаю, какую часть. Это несущественно. Ну, то есть у них напряженная такая работа, но тем не менее, много народу работает в этой сфере. Много. Вид это имеет совершенно отвратительный. Теперь, значит, у нас тут вообще есть масса защитников угнетенного населения, из рядов этого угнетенного населения, которые в данном случае молчат как рыбы. Хотя, на мой взгляд, это более унизительного явления для черной общины Нью-Йорка и Бруклина нет. Когда этих женщин никто особенно не заставляет, они добровольно выходят на улицу и торгуют с собой. И полиция даже в это не вмешивается. Они просто сидят и наблюдают за ними. И если там, когда в кои веки поймают какого-то пимпа, которому вкатали 50 лет, он, значит, не выйдет. Если ему 45 плюс 50, вряд ли он доживет до 95. Но, тем не менее, он доживет свою жизнь в тюрьме на полном нашем обеспечении. Но это для самой общины, это унизительно. Это ваши дочери, ваши подруги. Ваши дети, потому что масса молодых женщин, они занимаются этой торговлей. И я повторяю, если их кто-то и принуждает к этому, если, то это такие же, это те же ребята из вашей же общины. Где вы, защитники чести и достоинства чернокожей общины? Где вы? Почему вы молчите? Где ты, Эл Шарптон, козел? Куда ты делся? Ой, я вам говорю, это ужасно. Но... То есть, почему вообще это все существует? Почему этот черный рынок, буквально, я извиняюсь, конечно, почему этот черный рынок существует? Причин две. Во-первых, есть спрос, и во-вторых, есть предложение. Вот эти вот две категории населения встречаются на Пенсильвания Эвеню в Бруклине. И причем это же происходит не только в Бруклине, это во всем мире происходит. Но в некоторых местах они как бы это более или менее упорядочили. И я сам себя спрашиваю, ну хорошо, я понимаю, что это грех, и это унизительно, и это омерзительно. Я это все понимаю прекрасно. Но если у людей есть в этом потребность на протяжении веков, и это, с этой потребностью ты ничего не можешь сделать, точно так же, как ты не можешь ничего сделать с потребностью выпить и закусить, потому что с физиологией невозможно бороться, ты умрешь без этого, если твоя физиология перестанет функционировать. Ну хорошо, значит, может быть, все-таки, да, имеет смысл это как-то легализовать и нормализовать. И, между прочим, и вывести это из-под контроля этих пимпов. И, между прочим, как это не дико звучит для нетренированного уха, это как-то позаботиться о здоровье этих женщин, потому что в данном случае о их здоровье никто особо не заботится, кроме их самих. И, во-вторых, позаботиться об их будущем. Значит, если я вам скажу, что я имею в виду, вы мне не поверите, но это, между прочим, факт. Значит, дело в том, что в некоторых странах Европы эти девушки, они подключены к системе Social Security, к их собственной социалке. Они платят не пимпу, а там в качестве пимпа выступает государство. Они имеют медицинскую страховку. Они имеют пособие по безработице, если, например, их выведут из строя на какое-то время, или спрос на них упадет до нуля в связи с какими-то внешними изменениями. И они могут получать пенсию. Серьезно, но если какая разница, каким образом ты платишь, с какого бизнеса ты платишь налоги? Одни, например, я не знаю, торгуют книгами, другие работают на радио. Третьи сапожниками работают, а это торгует телом, но она тоже получает деньги и платит с них налоги. Почему же тебе пенсии не дать? Да, получи, заработала, получи. Значит, в каких, и, значит, не то, что там есть несколько каких-то стран, где это практикуется, это много таких стран в Европе. Значит, я вам сейчас скажу, чтобы вы все знали. Значит, полностью... Проституция легализована и регулируется государством, в Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции и Бельгии. Значит, эти 7 стран считаются классическими примерами легализованной и регулируемой модели этой типа работы в Европе. И, значит, там есть специальные кварталы, где эти девушки работают, и есть, там полиция следит действительно за порядком, не просто наблюдает. И там есть, значит, специальные дома терпимости. Я, например, сам, я видел такое в Нидерландах, просто пошел посмотреть для общего развития. Честное слово, я не пользовался услугами этих девушек никогда в жизни. Это интересно, они сидят в таких там, как бы за стеклом, там небольшие такие, как у них помещения, где они принимают клиентуру. И перед тем, как клиент к ней заходит, он может полюбоваться на нее, соответствует ли она его представлениям о прекрасном. Потом договорится о цене, и если все будет в порядке, она его впустит. После чего задернет занавеску. А есть какие-то большие предприятия, где там сразу масса народа и так далее, и так далее. Ну, там я не был, не знаю. Значит, теперь есть страны, где эта деятельность декриминализована. То есть за нее не привлекают к ответственности. Ты можешь работать частным образом, но тебя не преследуют по закону. Значит, при этом там специально каких-то лицензий, оформления на работу, этого всего нет. Значит, это Великобритания, Испания и Италия. Тоже, между прочим, не самые последние страны в Европе. И есть несколько стран, где к этому относятся очень строго, но там наказывают не девушек, а их клиентов. Значит, если их поймают. Это Швеция, Норвегия, Исландия, Франция и Ирландии. Такие дела. И, например, есть страны, где разрешено заниматься индивидуально, как у нас это бы называлось sole proprietor, но борделей нет, и пимпы запрещены. Пимперство. Значит, к этим странам относятся Венгрия и ныне свободная Латвия. Такие дела. Но в некоторых странах это запрещено и наказуемо законом. Это, например, Хорватия, Румыния, и Сербия тоже. Но Хорватия и Румыния точно. Такие дела. Значит, вот что происходит в цивилизованном мире. И я сам себя спрашиваю, насколько это все приемлемо для нас. Между прочим, в 2022 году, когда Мамдани начал свою кампанию политическую, он тогда, если я не ошибаюсь, был депутатом легислатуры штата от Квинса, он говорил о необходимости легализации проституции. А сейчас, когда вот после этой статьи в Нью-Йорк Пост его значит, спросили, как вы вообще вот относитесь к тому, что в вашем городе вот такой вот бардак на улицах имеет место. Он сказал, не хотели бы вы это легализовать и придать этому какую-то более такую европейскую форму. Он сказал, нет, мы против этого. Он теперь против. Но это не страшно. У политиков часто, они часто меняют мнение. И он, значит, тогда он был за, а сейчас он против. Ну, хорошо. Тем не менее, мы между собой можем обсудить этот вопрос, не прибегая к, как-то, вернее, избегая каких-то специальных слов. Но обсудить работу этой сферы человеческой деятельности и выяснить, мы за то, чтобы легализовать эту деятельность или против того, чтобы ее легализовать. Я, кстати, вам хочу сказать, вот это интересное занятие, что эти девицы, как это ни странно, они начинают рано, и некоторые из них работают довольно долго, держатся в этой профессии. И возникает вопрос, а вот как эта женщина, забудем о том, что она, кто она, забудем, но сделаем вид, что вот она работает. Назовем это массажисткой или экзотической танцовщицей. Эти же у нас легально работают, правда? Значит, вот зададим себе такой вопрос. Она проработала 20 лет Возможно это? Да, наверное, возможно. Она начала, допустим, в 20 лет и закончила в 40 лет. Уже в 40 лет она, может быть, выглядела на 70, но, тем не менее, еще находила каких-то клиентов и продолжала работать. Ну, хорошо, она, значит, может иметь какую-то пенсию. Как она будет себе зарабатывать на старости лет? При ее внешности никак. Значит, у нее нет никаких шансов, потому что высокая конкуренция в ее бизнесе. Поэтому, значит, у нее шансов заработать на старости лет нет. Но она же работала. И если она платила налоги, то окей, пусть она получает свою пенсию. Такие дела. Мне кажется, что вот об этом как-то никто не думает. Но я вот задумался. И то только после того, как прочел эту статью, а потом провел свой собственный поиск в этой сфере и выяснил, что такое, как это все происходит. Как, например, в Германии. Там, значит, эта девушка, она заносит деньги в свой пенсионный фонд наравне с другими профессиями и получает на старости лет зарплату. То есть не зарплату, а пенсию, прошу прощения. Значит, и вот у меня вопрос. Я предлагаю это с вами обсудить, но уже не сейчас, а в следующем часе. К сожалению, у меня не работает счетчик кадров, а то бы я, конечно, объявил наш антинаучный опрос общественного мнения. Он дает, между прочим, довольно точное представление о том, что происходит в умах моих слушателей. Но телефон в студии работает 718-303-9090. Счастье набирайте, потому что у меня через несколько минут будет перерыв. И после перерыва я просто отправляю микрофон в зал, и мы в течение... Я буду выступать в качестве адвоката дьявола, я буду вам перечить. Таким образом у нас возникает оживленная беседа с различными позициями. Я обещаю менять свою позицию постоянно, именно для того, чтобы интереснее разговор был. Сейчас перерыв.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Первая леди Мелания Трамп все больше беспокоится за своего супруга, президента Дональда Трампа, из-за рисков покушения на него, сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники. Сам хозяин Белого дома отвергает опасения по поводу своей безопасности, но сохраняющаяся угроза по-прежнему серьезно беспокоит его. Трамп 4 раза за 2 года подвергался покушениям. Процесс разоружения группировки «Хамас» может начаться уже в ближайшие 30 дней, заявил Джаред Кучнер, который ведет переговоры по осуществлению плана Совета мира в Газе. Туннели, которые использовали боевики, могут быть уничтожены в ближайшие 2 или 3 месяца. На вопрос о том, действительно ли хамасовцы хотят прекратить войну, Кучнер ответил, что на переговорах они говорят правильные вещи. «Мы дадим им шанс», — сказал Кучнер в интервью Fox News. В Нью-Йорке арестовали 41-летнего учителя Эмиля Агаронова, который приставал к 12-летней ученице. Инцидент произошел в бруклинской школе Андреас Хади на Ностранд-Эвеню. Агаронов якобы попросил девочку обнять его, а когда та отказалась, силой прижал ее к себе. После этого он спросил, знает ли она значение слова «папи», и предложил школьнице провести с ним ночь. Учителя задержали, обвинили в домогательствах и создании угрозы для ребенка. Его отстранили от занятий. NYPD опубликовала фото педагога и ищет других возможных жертв. Колония запустили пилотный проект первой в Израиле автобусной остановки с капельной системой охлаждения. Об этом сообщил мэр города Шай Кинан в своем инстаграме. Система установлена на остановке на улице Голда Мейер напротив торгового центра. Проект получил название 777. Система будет работать в течение 7 дней с 7 до 7. Муниципалитет намерен проверить эффективность охлаждения, расход воды, надежность оборудования и затраты на обслуживание. По итогам пилотного проекта мэрия решит, устанавливать ли такие системы на других остановках в городе.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от Кирилла. kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 2937 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Рос Социум» каждый вторник
9: с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Кони Айленд Эвеню. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей. Теперь я возвращаюсь к нашей теме. Значит, мы, к сожалению, у меня счетчики не работают, но работает телефон, к счастью. 718-303-90-90. И вот мы с вами сегодня должны решить вопрос. Я буду делать, сам буду вести счет. За и против. Как вы смотрите на то, чтобы легализовать древнейшую из профессий? За или против? Окей. Я вижу, мне звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я в эфире?
1: Да, вы в эфире.
2: Да. Да. Я вас слушаю давно, лет 20, наверное, ваше радио. Хочу вам поблагодарить вашу достойную работу, начиная с этого Каплана. Вот не знаю, не помню, как вас зовут, но помню, как вы начинали работу в вашем радио, еще молодым. Очень интересно вы развивались. Вот сейчас, когда...
1: Одну секунду. Вы слышали, я тему объявил, и мы говорим сейчас по этой теме.
2: Да, я сейчас...
1: Это не воспоминания вашей молодости.
2: Потому что насчет проституции я хотел вам очень много рассказать. У меня был знакомый, который работал для колумбийской мафии. И вот вы предоставляете информацию для людей, совершенно не имея понятия, как работает этот бизнес. Вы рассказываете такие сказки по радио, что это вообще по $1000 они зарабатывают день. Это абсолютная ерунда. Потом ваше отношение к Украине тоже. Это абсолютно...
1: Иди гуляй, балбес. Значит, я рассказываю. Я читаю вслух газету «Нью-Йорк Пост», которая открыта передо мной. Это газета «Нью-Йорк Пост» рассказывает. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я хотел бы коснуться и проституции, и того вопроса, как вот обирают магазины. Это все связано с одним и тем же городом, моим последним визитом в Лас-Вегас. Вы почему-то не упомянули, что в Лас-Вегасе, а конкретно в штате Невада во всем, легализована проституция. То есть в нашей стране уже есть такой опыт. Я точно не могу сказать, как они там получают пенсию, не получают пенсию, но проституция официально легализована. И все мостовые завалены карточками этих проституток. Просто невозможно пройти, чтобы тебе не сунули эту карточку, ты ее выбрасываешь. И вот мостовые завалены карточками сейлами, что стоит $100, но сегодня ты можешь за 50 это иметь удовольствие. Вот, это первое. Что касается второго, меня поразило вообще, что, во-первых, что так же, как карточками, все мостовые завалены бездомными в Лас-Вегасе. Ну, климат хороший, можно спать, так сказать, на улице, это я понимаю. Но когда я зашел пару раз в магазины Дели, там, в аптеку что-то купить себе, там, воду, там, или шоколадку, неважно что, я увидел вот этих вот людей не того цвета кожи, что я, которые вот именно с черными пакетами, причем несколько одновременно стояли и набирали в эти черные пакеты, продавцы на них смотрели и ничего не делали, то есть никакой попытки им противостоять там не было. Вот. И они выносили эти пакеты, вот прямо полные набитые пакеты товаров из... Я не знаю, как вообще функционируют эти бизнесы. Вроде как это не очень большие бизнесы, и для них это должен быть серьезный убыток. Но вот они как-то функционируют. Короче, очень странное произвело на меня впечатление последний мой визит в Лас-Вегас, потому что я когда-то жил в 80-е годы в Лос-Анджелесе. Мы туда катались на машинах 4,5-5 часов, в зависимости от скорости. Все было дешево, никаких бездомных на улице не было. Сейчас абсолютно другая картина. Стоимость всего немыслимая просто. То есть сходить в буфет, покушать, это от 80 до 100 долларов. Я не знаю, я не могу съесть на такую сумму. Мне так кажется, за раз. Но вот... Но что самое главное, вот вы говорили о Нью-Йорке, но ведь Невада, насколько я знаю, республиканский штат. Трамп там выиграл, и республиканцы там побеждают. Но все то же самое я видел, вот в плане бездомных и в плане того, что воруют в магазинах. Ну, вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Бэтт.
1: Ну, хорошо, не за что. Я вот вам хотел сообщить, чтобы абсолютно прояснить эту ситуацию, что Невада – это действительно единственный штат, где проституция в той или иной форме разрешена, но округа с населением 700 тысяч человек и более, включая округ Кларк, где расположен Лас-Вегас, запрещают публичные дома. Но работает она, эта деятельность развивается в виде эскорт-сервисов и так далее. Но это при этом это все незаконно. Ну, совершенно очевидно. Я тоже как-то был в Лас-Вегасе, там этих карточек на улицах валяются сколько угодно. Но так, чтобы, например, в Лас-Вегасе был лицензированный бордель, то такого там нет. Но между тем, как это... То есть речь идет о том, что этот бордель может существовать, но за пределами округа, в котором живет более 700 тысяч. То есть бордель может быть далеко где-то, ну, не знаю, час езды, допустим, от Лас-Вегаса, но не в самом Лас-Вегасе. Но если кто-то очень сильно хочет посетить его, то кто не поедет, не прокатится этот час, правда? Часик туда, часик обратно, проветрится. Окей, хорошо, спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро, это Саша.
1: Из Милуоки.
4: Алло.
1: Да, я вас слушаю.
4: Значит, что я говорю, надо открыть эти дома, потому что гигиена, первый случай гигиена. Женщина, которая зарабатывает $1000 за ночь или меньше, там никакой гигиены нет, это раз. Значит, мужик пошел к ней, получил какую-то венерическую болячку, пришел домой, дал жене, жена пошла, дала соседу, сосед дал своей жене, а потом начинает ругаться. Или он мало принес, или неправильно распределили. Поэтому я считаю, надо...
1: Не, я вам должен сказать, я может быть, я ошибаюсь. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но если у него есть жена, зачем ему идти в бордель? Это, мне кажется, небольшое нарушение логики.
4: Разные ситуации, Вадим. Это разная ситуация.
1: Действительно. Но если я допускаю, что жена закрыла... Подождите. Давайте по очереди. Я допускаю себе такую ситуацию, когда жена закрыла свой собственный секс-шоп для этого мужа. Тогда он пошел в бордель. Но поскольку секс-шоп закрыт, он, значит, дома это не распространяет тоже. То есть это тут нет. Тут явное нарушение логики. Явно. Ну, хорошо. Но, тем не менее, идея мне понятна. Нужно следить за тем, чтобы не распространять по общине венерические заболевания. Я с вами согласен. Это большой идея. Мы за здоровье. Кстати, вот это тоже это такой вопрос, который не поднимается, не затронут в этой статье. Первый – это то, что значит, честь и достоинство этих женщин, темнокожих, оно просто не существует в этих районах, как в Нью-Йорке, например. Второй вопрос – это кто следит за распространением венерических заболеваний в этих местах? Никто. Это же тоже опасно, правда? Одним словом, это как-то мне все это непонятно, как это до сих пор существует. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: А я хуй драчу, и никаких бы...
1: Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте, Вадим. Я хочу сказать, что, конечно, надо легализовать проституцию.
1: О, это на слова законных, женщины.
6: Да, на законных правах, с медицинскими показаниями, чтобы статистика какая-то вела. Здесь вообще FDA не работает. Должна быть статистика, сколько таких заболеваний, как эти заболевания получаются, причины, источники, пути передачи. И вот это я хотела сказать. А в отношении Украины у меня такой гипотетический вопрос. Сколько можно этой кровопролития? Нельзя ли, вот я хочу вас узнать, вот сегодня-завтра будет здесь ансамблея ООН. И вот на этом заседании весь Запад должны поставить вопрос, что можно ли, может быть, это Россию включить в НАТО. Это страна европейская, Россия. Ее надо включить, санкции отпустить с условием, что она все эти, которые взяла она у Украины, площади все, чтобы все это опять-таки оставить в Украине. А надо, конечно, все это делать без Путина, потому что он международный преступник с оппозицией на ансамблее ООН.
1: Большое вам спасибо. Эстер, одну секунду. Мы начали с легализации древнейшей профессии, а закончили на сессии ООН. Это мне не подходит. Спасибо вам за звонок. Будьте здоровы. Господи, окей, доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Да, знаете, это очень хороший бизнес, его нельзя бросить на самотек. Важно, что кто-то его возглавил, вы понимаете, мудани хотя бы. Все равно это свобода
1: женщины. Мудани. Да, я считаю, что его можно сделать просто начальником этого отдела, открыть в городе отдел специальный по этому легкому поведению. Да, да, да. И, значит, а он, чтобы его возглавлял. Да?
7: И свобода женщины, большая свобода, демократическая. Вы понимаете, какой прорыв?
1: Я не понимаю, что вы говорите.
7: Это прорыв большой свою демократии, свобода женщинам.
1: А, окей. Хорошо, понял. Теперь но понял. Это... Спасибо. Я за то, чтобы свободу женщинам дать. Но они и так и пользуются этой свободой. Но я вам скажу, что вот я хочу поделиться с вами своей собственной озабоченностью по этому вопросу. Дело в том, что в нашей жизни мы сталкиваемся довольно часто с такими людьми, у которых есть какая-то предрасположенность к чему-то. Например, они пьют явно. Ты сидишь за столом, и ты видишь, что этот человек, он вроде бы и не пьяница так внешне. Если он с тобой за столом сидит вообще, то ты как-то на каких-то условиях сел с ним за один стол. Ты его знаешь. Или... Но ты, тем не менее, видишь, что он вечно тянется лишний раз за рюмкой и пьет немножко больше, чем другие. Но, тем не менее, ты не встречаешь его где-то, он на улице не валяется пьяный в стельку или потеряет... без сознания, весь грязный и так далее. Но, то есть, есть масса людей, которые, они в своей жизни, они находятся в пограничной зоне, между, например, между алкоголизмом и чуть-чуть перебарщиванием, так сказать. И то же самое в этом смысле. Есть какие-то женщины, которые, они склонны к тому, чтобы там упасть в объятия какому-то мужчине, который им по какой-то причине может приглянуться. Таких женщин довольно много, я должен сказать. Не то, что я вас хочу обидеть, дорогие подруги, слушательницы, но я знаю на личном опыте, что такие женщины встречаются. То есть у них как бы не очень крепкие моральные устои. Они есть, безусловно, но они не очень крепкие. Но если дать такой женщине волю, то она, может, перестанет останавливаться. И особенно, ну хорошо, ладно, если это женщина в летах, ладно. Но мы же всегда, когда мы говорим о здоровом обществе, нас в первую очередь заботит подрастающая молодежь, молодежь и подростки, правда? Потому что их, даже если у них есть какая-то предрасположенность, их толкнуть в неправильном направлении, это только пальцем надо вот так вот чуть-чуть подтолкнуть, и он уже там, и он пропал, жизнь загублена. Потому что жизнь, ну, мы сами знаем, что с наркотиками происходит. Если человек подсаживается на это дело, все, жизнь, конец фильма. Потом, сколько это стоит усилий и денег семье этого человека для того, чтобы его вернуть к нормальной жизни, и это далеко не всегда кончается хэппи-эндом. Это может быть какой-то перерыв, иногда на годы, и потом снова на ту же стезю. То же самое и с этим. Если у девочки в 16 или в 17 лет, когда у нее там играют гормоны, или я не знаю, что у нее там играет, но у нее есть предрасположенность к этому, то сделать из нее, так сказать, профессиональную жрицу любви немного стоит. Особенно в такой общине, как там в Нью-Йорке проживает, где у нее других перспектив в жизни, я не знаю, раз-два и обчелся. И именно с этой точки зрения это опасное предприятие. Когда ты это легализуешь, у тебя больше этих людей появляется. Ты растишь ряды этих работниц, жриц любви, служительниц культа. Именно, именно с этой точки зрения, мне кажется, это опасное предприятие. Но хорошо, давайте у нас давно выступала Людмила из Нью-Джерси. Здравствуйте, Людмила. Что вы думаете, Вадим, по этому вопросу?
8: А да. Я думаю, что, конечно, Вадим, легализовать необходимо. Это первое. А вот я иду, когда я иду на Манхэттене по 8-й улице, я вижу молодых жриц любви, стоящих на своих точках. Их видно невооруженным глазом. Потом в Бруклине есть специальные мамки, которые набирают вот этих молодых девочек. Это, ну, легализовать необходимо. Это правда. Так, теперь в отношении того, какие... Я недавно... Ну, интердевочку мы смотрели, да? А вот я недавно
1: посмотрела... Я не смотрел интердевочку.
8: А интердевочку не смотрели? Ну, посмотрите фильм «Чики».
1: Я закончу передачу. Я даже завтракать не буду. Я сразу буду смотреть интердевочку. Сразу.
8: Да ладно. Ну вот 80-летний фильм как раз о нашем времени, когда эти девчонки идут на панель из безысходности и мечтают они о любви,
1: Люда,
8: о семье.
1: Люда, одну секунду.
8: Это правда.
1: Люда, одну секунду. Да. Люда, одну секунду. Сделайте мне одолжение. Вы, значит, делаете сейчас 30-секундную паузу, и я вам задаю вопрос. Девочки идут заниматься этим делом от безысходности. Объясните мне, какая у них безысходность? О чем вы говорите? Объясните мне.
8: Какая? Нет перспектив? Девочки молодые понимают, ну, я имею в виду здесь, в Америке, понимают, что у них в связи с большим... с большой конкуренцией по работе, у них нет возможности устроиться на работу. Потом искусственный
1: интеллект. Одну секунду. Ну наш что? Разговор становится все более и более интересным. Значит, так. Если мы говорим, допустим, вот сейчас IT, и как называется, ну, эти все, интернет-технологии, IT. Ну, значит, в этой сфере сейчас катастрофическая ситуация, потому что масса работ в IT теперь выполняется artificial intelligence. То есть девочка, которая заканчивает Колумбийский университет, и она не может найти работу в этой сфере, она становится проституткой от безысходности.
8: Ну что вы, дорогой!
1: Люда, одну секунду, по очереди. Ага. Вы же знаете мои правила. Или по очереди, я один. Значит, эта девочка после Колумбийского университета, она, по вашей теории, она становится проституткой. Но когда мы идем в East New York, то там этих девочек нету, там другие девочки. И когда какая у них безысходность? Они что ли не могут найти работу где-то в магазине, торговать каким-то барахлом, или, я не знаю, маникюр делать, или... Да у нас, если вы откроете ту же самую Нью-Йорк Пост, или какую угодно, Help Wanted, миллионы работ, какая безысходность. И даже если у нее нету возможности, или скорее желания работать, она может получить фудстемпы, она может получить Medicaid, и никакой безысходности у нее нет. Поэтому вы экономические факторы сюда не вводите.
8: Нет, я их не хорошо. Есть другие факторы. Когда вот какие это же? сообщество школьниц, обсуждают, кем они хотят быть. Вы знаете, я помню сочинение, когда это в Советском Союзе, все хотели быть проститутками. Да, а здесь... Необразованные девочки, Вадим Александрович, вот, моя внучка заканчивает MIT в Бостоне, она уже имеет работу, она будет мастером, никакую проституцию она не пойдет, понимаете?
1: Слава Богу, я так за нее рад, вы себе не представляете, слава Богу,
8: какие деньги,
1: вас просто пронесло.
8: А какие деньги вкладывают родители в образование этой девочки? Понимаете, ей 21 год. Да, поэтому тут несравнимо. Поэтому легализация, легализуйте, господи, пусть эти мамки, няньки открывают свои дома терпимости.
1: Да. Бордели. Ну, я вам хочу сказать, окей, пусть они открывают, мне нравится ваше выражение, манки-няньки. Хорошо, пусть эти манки-няньки открывают все, что они хотят. Но я с вами согласен, но только говорить про их ситуацию и при этом вводить в этот разговор концепцию безысходности... Нет, извините меня, я поверить не могу. Никакой безысходности нет. Мы живем в очень богатом обществе, Здесь невозможно умереть от голода, если ты только себе не поставишь такую задачу.
8: Естественно. Вадим, может быть, меня заносит на поворотах, это правда. Так что вот такие вот дела.
1: Ничего, даже так веселее, вы не волнуйтесь. Ничего, Людмила, вы не волнуйтесь, так даже веселее. Понимаете, когда мы говорим о безысходности, то у нас живет в нашей памяти Сонечка Мармеладова из бессмертного романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Но там была безысходность, это я понимаю. Мы это, вот когда мы говорим безысходность, вот это Соня Мармеладова, золотой человек, но которую жизнь и папа алкоголик толкнули на эту стезю. Но как вообще можно сравнивать эту ситуацию с той ситуацией, в которой у нас здесь растут дети в самых бедных, в самых зависимых семьях? Это немыслимо сравнивать. О чем вы говорите, Люда? Какая безысходность? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Владимир, здравствуйте, это Виктор Бруклин. Люди говорят, которые отношения не имеют вообще к этому бизнесу, потому проходил мимо, там увидал где-то что-то. Значит, я работал официантом в Москве на трех вокзалах на Ярославском. Вот. Потом я пошел в сети кабаки, работал здесь, русские национали, везде официантом и всем. Вот. И работал в Вальдорф Астории в баре тоже бартендером 30 лет. Так что я знаю эту публику. Первое скажу, что там безысходно, все это чепуха. Значит, во-первых, это часть женщин, которые хотят мужика 24 часа в сутки. Это первый фактор. Следующий фактор идет деньги.
1: Знаете, Виктор, одну секунду, это я вспомнил шуточку, не могу пропустить возможность. Нет, тихо, слушайте, 30 секунд. Это таких женщин, говорят, баба-инвалид. Без мужика, как без рук.
9: Ну да. Ну, надо хотеть это день и ночь. А так, ну как это бесполезно? Или они сидят на игре, или нюхают, тогда они забивают. Ну, обычно они уходят, какой-то 1-2-3% делают деньги, вот я открывать, как говорится, свой бизнес, там где-то Нью-Джерси у нас, тут девчонок, вот, это Латин Америки. Естественно, их полиция контролирует, все, они бабки, все.
1: Ну, я не скажу, они полицейским бабки дают?
9: Ну, как вы думаете, все под контролем.
1: Я думал, что у нас полиция абсолютно святые люди там работают.
9: Чепуха. Я знаю, у меня знакомые, например, в Челси, где открывали это самое. Открывали джинсы торговать. Просто столь ставили, таким сразу джинсы торгуют. С ним подошли там.
1: Слушай, Виктор, мне надо... Виктор, одну секунду. Вы рассказываете очень интересные вещи, но у меня закончилось время. Сделайте мне одолжение. Во-первых, не перебивайте меня. А во-вторых, наберите меня еще раз после перерыва. Спасибо. До свидания. Окей, сейчас, друзья мои, я объявляю перерыв на выпуск новостей, а потом Виктор который работал бартендером Waldorf Astoria, расскажет нам, как полиция принимает деньги от этих девиц. Оставайтесь с нами. Будет интересно.
10: Oceanfront views, great amenities.
11: Planning our next vacation?
10: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
11: Find anything good?
10: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
11: It has great rehab, right?
10: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
11: Perfect.
12: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
13: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
14: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
17: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я возвращаюсь к нашему разговору. Значит, желающие позвонить и поделиться своим мнением. Ну, что меня удивляет? Столько людей звонили, хоть бы один сказал, нет, это недопустимо, у нас дочери, и все в таком духе. Нет, ничего этого нет. Все, давайте легализуем. Пожилая женщина звонит, я предполагаю, у нее внучки могут быть. И давайте легализуем. А что, если внучка попадет в это предприятие? Она скажет, ну ничего, у девочки ничего, немножечко пусть позанимается, немножечко, пусть подзарабатывает на колледж, например. Окей. Хорошо. Вот нам снова Виктор. Виктор снова в эфире. Виктор, значит, да, вы ответили на мой вопрос. Когда вы говорите о том, что полиция берет деньги у этих бандерж, которые открывают свои собственные предприятия, откуда вы знаете об этом? Это очень страшное заявление. Вас могут привлечь к ответственности.
1: Я немножко не сказал неправильно, не точно. Значит, например, когда я стоял у стойки, приходили там 2-3 часа, потом они в ресторанке, я их знаю, понимаете. Я могу налить. Вот, например, он заплатит за 2 дринка, а один я даю без слова. Конкретно, конечно, за кеш, за денег этого не было. Ну, как говорится, бонус там, лишние там 50-100 грамм налить, вот. И секьюрити у нас, они все там, например...
0: Я прошу прощения, одну секунду, да. Виктор, не гоните картину. У нас есть пару минут. Я так и не понял, кому вы наливали.
1: Я отработал 30 лет, я знаю, например, секьюрити у нас, который...
0: Я вас не спрашиваю, сколько лет вы отработали, я вас спрашиваю, кому вы наливали?
1: Ну, например, секьюрити своим наливали, которые бывшие полицейские были. Потом на пенсии они стали, например, работают напротив отеля, они туда-сюда не ходят. Мы ходили, тоже выпивали. Вот. Все. Мы знаем, кем они работали, что они работают. О деньгах я не говорю. Но налить лишние 50-100 грамм дринка, это было нормально. Все.
0: А насчет это вы наливали кому? Людям, которые... Одну секунду, я понял, они когда-то работали в полиции. А когда вы им наливали, они кем работали?
1: Ну, например, секьюрити работали в отеле соседнем, но не в форме.
0: Окей, то есть они у вас в баре, допустим, были представители секьюрити. Окей, хорошо. Вы им наливали
1: бонус. Да, но не в форме, не конкретно это, нет, такого нет.
0: Они были как undercover, так сказать. Ну, хорошо, скажите, а какое это имеет отношение вообще к этому занятию, которое мы обсуждаем с вами?
1: Не, в принципе, сетка одна и та же.
0: В принципе, вы просто хотите поговорить, я вас понял. Хорошо, Виктор, ну, тогда поговорите уже не по радио. Мне все-таки хочется как-то продолжать наш разговор, а не воспоминания молодости. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, благодарю за вашу передачу, за очень всегда интересную.
0: Да. Все? Или еще что-то хотите сказать?
2: Да. Спасибо за передачу. Я говорю, что нужно легализовать.
0: А я говорю, надо легализовать. Окей. А вас не беспокоит, что молодые, неокрепшие умы будут вовлечены в эту деятельность?
2: Ну, это все равно, как ни, это они все равно вовлечены. Хоть запретить, хоть не запретить. Все равно там молодые попадают и старые попадают. Так что... Пусть будет легализовано.
0: Ну, старые меня не беспокоят. У старых как бы голова на плечах есть. Но молодые, у них ветер еще свистит. Поэтому как-то жалко их, что их втянут в это
2: вот
0: дело.
2: Вот сейчас запрещено, но все равно же попадают молодые.
0: Ну да, попадают. То есть, короче говоря, вы за то, чтобы легализовать. Хорошо, я еще и вас записываю в число сторонников легализации. Хорошо, я вас понял. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Вадим.
0: Да.
3: Вам звонят, что вам какие-то дилетанты непонятные. Вот этот человек, который в баре работал. Ну, я хочу немножко рассказать об этом бизнесе, так инкогнито. Ничего не буду говорить. Во-первых...
0: Хочу рассказать, но ничего не буду говорить. Это хорошее начало.
3: Ну, я имею в виду про себя.
0: Хорошо.
3: Во-первых, открывается этот бизнес, просто снимается квартира. например, в Бруклине. Четырехкомнатная.
0: Да.
3: Там что-то обновляется в этой квартире. Потом нанимаются девочки, даются объявления, находятся девочки. Они приходят сами, их никто не заставляет, никто у них ничего не забирает, там, документы, ничего. Даже никто не спрашивает, как, откуда они, как их зовут, они могут называться другим именем. Например, она Наташа, она зовет, да, там, Люсьен или что-то, каким-то другим, каким ей нравится.
0: Приезжают они с разных стран.
3: Да, приезжают они с разных стран. С Белоруссии, с Украины, с России, даже с мусульманских стран, Казахстан, Таджикистан. Также приходят девочки других, допустим, черные могут прийти. Но для того, чтобы приходили девочки, надо, чтобы этот пункт был секьюр. Ну, чтобы его охраняли. Охраняют его, грубо говоря, выше баллы. Набираются 1-2 человека, которые обычно это обычные спортсмены. Оружия у них нету. У них только руки, сила. В случае чего, если нападают, они должны отбить это нападение.
0: Они могут вломить нарушителю по рогам.
3: Да, если по-серьезному, да. Обычно вот такой человек сидит отдельная комната, и у каждой девочки по комнате. Зарабатывают они половина им, половина хозяину. Обычно берется $100 в полчаса. Если это просто, если это секс. Если это там массаж и, ну, грубо говоря, нет, то где-то $70-80.
0: Ну, слушайте, вы вот такое впечатление, слушайте, вы или вы такой впечатление, вы хорошо осведомлены. Я даже не спрашиваю, как это так получилось, что вы хорошо осведомлены. Я не хочу вторгаться в эту зону в вашей личной жизни. Ну хорошо, я понял. Слушайте, ну как вообще полиция? Погодите, а отношения меня одну секунду. Отношения с полицией меня интересуют. А полиция вообще об этом знает или нет?
3: Я про это и хотел сказать. Но если кто-то там говорит, ну, что полиция берет деньги, это полный булшит. Полиция никогда в жизни не будет брать деньги. Деньги берут другие люди. Так просто эти плейсы не открываются.
0: И кто же...
3: Мафия.
0: Кто же
3: и
0: эти люди... Мафия. Окей.
3: Я не буду говорить, какая... Ну, серьезные люди крышуют. Может быть, они делятся с полицией, я не знаю. Но полиция никогда в жизни не возьмет деньги у хозяина такого борделя.
0: Да,
3: есть специальный отдел полиции, который занимается конкретно этим. Конкретно проституцией. Например, в Бруклине, в Манхэттене, во всех Пятигорах есть отдел полиции. Как они работают? Они присылают человека... которые, ну, находятся, они либо по интернету дают рекламу, раньше давали в русских газетах. Там были массажи, красивые девочки вам делают массаж. И люди приходили, звонили по телефону обычно, звонили по телефону, им говорят, да, делайте appointment. Человек приходит, ничего не знает кто. Он может быть русский даже, русскоязычный. Он может быть американец. Вы говорите, что женатые люди не ходят. Большая ошибка. Больше всего женатых людей приходят. Особенно кейсатые евреи. Очень много. И приходит человек, а я хочу там, допустим, махать.
0: Ну хорошо, я вас понял. Так, давайте одну секунду. Вы тоже не увлекаетесь, потому что нас дети слушают, их сейчас в школу везут, и вы тут начинаете эти подробности. Ну, это хорошо, окей, вам так кажется. Ну, хорошо, окей. Значит, короче говоря, значит, этот бизнес существует и имеет полный смысл легализовать его для того, чтобы, во-первых, вывести из-под контроля мафии, а во-вторых, для того, чтобы государство получало денежки в казну, верно?
3: Наверное. Но такой человек, когда приходит, он просто заходит, девочка его начинает... Перед началом...
0: Одну секунду, я еще раз повторяю. Вы не увлекайтесь. Наш дети

0: Меня интересует, а в этих предприятиях они медикер принимают или медикейт, например, или только за наличные?
1: Только промых принимают.
0: Ну, хорошо.
1: Только
0: Ну,
1: за
0: хорошо,
1: наличные.
0: спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок. Ну, хорошо. То есть, получается, что этот бизнес существует. То есть, если это какой-то там совершенно нижний уровень, это на улице. А если это рангом повыше, то это получается уже можно в Бруклине в какую-то приличную квартиру прийти. Главное только не спорить ни о чем с этим вышибалой, который там трудится. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте. Я хочу
0: Здравствуйте.
2: сказать о своем личном опыте, с чем я столкнулась. Когда
0: Да.
2: мы приехали, это в 80-х годах, я получила лайсенс лаборатории, прошло какое-то время, и мне пришлось устроиться от безысходности в Квинс. Вечерняя, это была хиповская лаборатория, которая собирала все анализы со всего Большого Нью-Йорка, все, и мы работали с 3 до 11 вечера. Понимаете? Пришлось мне ехать из
0: Понимаю.
2: Бруклина 3 трейнерами. И выходя вечером, в 11 вечера домой, а часто оставались на работе на овертайм, то все наши американские, мои сотрудницы, которые коллеги, они садились на свои машины и уезжали. Они наворачивали овертаймы, раньше уйти я тоже не могла. А мне надо было 3 трейнами из Квинса ехать домой в Бруклин. И вот я выходила с работы и шла к трейну. И там была толпа всегда девушек. Я не понимала, в чем дело, что происходит. Однажды меня подвез один сотрудник хотя бы до трейна. Я говорю, что это такое? Почему не хватаются за машины, не дают проехать машине, выскакивают? Он говорит, это проститутки, которые здесь работают. Понимаете? И вот это я не понимала, в чем дело. Я даже не знала. И мне пришлось
0: А в
2: прийти
0: какие это
2: этой
0: годы?
2: ночью.
0: Одну секунду, а в какие это годы было?
2: В 81-м году,
0: А,
2: будучи
0: 81-й.
2: совсем
0: А в какой?
2: молодой.
0: Погодите, а это, я понял, а в каком районе это было? А, Queens Broad
2: Квинс-Бора-Плата.
0: Bridge. А, точно, точно, я слышала.
2: Там была Сиповская лаборатория большая. И мы работали с 3 до 11. Американцы все уезжали домой, они наворачивали себе овертаймы, а мне не нужно было, я боялась овертаймов, потому что задерживалась и
0: Ну
2: ехала
0: хорошо,
2: 3 трейна.
0: вы меня извините, тут мы об одном говорим, у нас тема известная,
2: Нет,
0: я ее видел, а вы все
2: я
0: мне про
2: говорю о том,
0: овертайме хотите свои рассказать. Но ну, я
2: подождите,
0: понимаю, что вы тяжело работали.
2: я не
0: Да.
2: это хочу сказать. Я хочу сказать,
0: Ага.
2: что там работали на улице проститутки. И я
0: Понял.
2: стрелю ночью, я не знала, что они хотят и в чем, что происходит. И
0: Я
2: вот мне
0: понял,
2: один
0: понял.
2: мужчина, так вот никакой безысходности не было. У меня была безысходность 3 трейнами приезжать 3 часа ночи домой.
0: О,
2: А они
0: теперь
2: работали
0: я понял.
2: к своему удовольствию. Вот так вот. У меня была безысходность. И приезжала 3 часа ночи домой с работы. Их полно
0: Да,
2: там было,
0: вы
2: полно.
0: знаете что, я вам очень признателен за ваш звонок, потому что вы действительно, вы прояснили эту ситуацию, потому что для многих людей они видят в этих девушек Сонечку Мармеладову. Это бред сивой кобылы. Человек, который хочет найти работу в этой стране, он ее всегда найдет. Окей, спасибо вам за звонок. Я вам очень признателен. Это было очень интересно и поучительно для тех людей. Да, но в то же самое время у нас есть в нашем горсовете наши представители народные, слуги народа, которые считают, что это от безысходности, и что им надо как-то помочь этим ребятам. Но это бред сивой кобылы. Это бред сивой кобылы. Им ничего не надо помогать. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Я хотел сказать, ну, во-первых, мне кажется, немножко вы ушли в сторону от этой темы. Первое, я считаю,
0: Я ушел в
1: легализовать надо.
0: сторону. Меня уводят 2 часа от этой темы в сторону мои слушатели. Они
1: Нет,
0: такие. А я-то как раз
1: слушатели.
0: придерживаюсь темы.
1: Не, они говорят немножко не по делу. Я хочу именно
0: Ну, это
1: попробовать
0: все
1: по делу.
0: ясно.
1: Почему
0: Давайте.
1: нужно легализовать? Потому что, первое, это все выглядит нормально, цивилизованно, меньше преступлений, меньше работ

0: полиции. Я прожил 10 лет в тех западных странах Европы, которых мы перечислили. Я это хорошо видел там своими глазами. У них там есть профсоюз, они работают. Вы напрасно думаете, что там только одни молодые девушки. Это когда развалился восточный лагерь, и вот эти все бывшие соцстраны вынули. Там больше сейчас молодых девушек. А тогда там сидели женщины среднего и даже пожилого возраста в окнах. И многие были замужние, и их мужья, и дети знали, чем мама занимается, мама на работе. Но намного это выглядело проще, и намного это...
1: Отпускать вакуумная процедура.
0: Я вам говорю...
1: Я не уверен, что прям дети знали, чем мама занимается.
0: Да, и мужья знали, чем привозили их на работу и забирали их с работы. У каждого свое окно было, они там себе сидели, работали.
1: И это цивилизованная Европа. Боже мой, это какой ужас.
0: Я извиняюсь, но я вам рассказываю то, что было приблизительно середина 80-х, конец 80-х годов. До того, как построили вот это
1: какая
0: Европа.
1: Какая деградация.
0: И в Брюсселе, например, вот Северный вокзал. Вот эта вся часть, которая теперь его рассказывает.
1: То есть, короче говоря, вы за то, чтобы это дело легализовать. Я вас правильно понял?
0: Да, я помню, что было в конце 70-х годов на конечной нашей остановке здесь, на Кони-Айленд, где стояли молодые чернокожие школьницы. Они там стояли сотнями на конечной остановке. Там вообще нельзя было пройти и проехать.
1: Окей, хорошо, спасибо. Чувствуется, некоторые мужчины интересовались этой темой. Не так, как я поверхностно перед передачей, а с середины 80-х годов. И они еще об этом помнят. То есть память у них крепкая. Во всяком случае, на это дело. Да, ну так послушаешь моих радиолюбителей, и возникает ощущение, что у нас это и существует. И если ты посмотришь там газет «Нью-Йорк Пост», там где эти девицы с голыми задами, они наклоняются к машинам, то там этих фотографий навалом. Я вас направляю во вчерашний выпуск «Нью-Йорк Пост». То это, конечно, так сразу заметно и видно, и все. Но одновременно я тоже, честно говоря, слышал про эти бруклинские квартиры, не только бруклинские, где трудятся девушки в больших количествах, которые приехали сюда из Украины и других стран, близких к Украине. Но я не знаю, действительно как-то это все существует. Это все существует под контролем мафии. И если у нас в конечном итоге легализовали наркотики, то я так думаю, что это только дело времени, когда легализуют и этот вид человеческой деятельности. Хорошо, на этом я сегодня завершаю свое выступление. Как я понял, все, абсолютно все участники нашего разговора за легализацию, и это причем в нашей консервативной русскоязычной общине. На этом я с вами прощаюсь и на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с моей любимой Кларой Изумрудной. Всего хорошего.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Ларикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Дину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Имена сотен тысяч умерших избирателей обнаружены в списках в ряде штатов в преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов, заявила помощник генпрокурора Хармит Дилан. Администрация Дональда Трампа пытается ужесточить процедуру голосования, добиваясь, в частности, обязательного предъявления удостоверения и наличия американского гражданства у приходящих на участки. Президент Трамп поддержал кандидатуру исполнительного директора округа НАСА Брюса Блейкмана на выборы губернатора штата Нью-Йорк. Об этом хозяин Белого дома заявил на митинге на Лонг-Айленде. Одной из главных тем встречи стала политика сотрудничества местных властей с Федеральной службой миграционного и таможенного контроля ICE. Блейкман выступает за сохранение такого сотрудничества, тогда как Хокул подписал закон, обязывающий муниципалитеты прекратить официальные соглашения. Блейкман должен определиться с выполнением этого требования до 25 августа. При этом, согласно опросу, Хокул поддерживают 49% против 39% у Блейкмана. Эксперты считают, что поддержка Трампа способна мобилизовать республиканцев, но может осложнить Блейкману привлечение независимых и демократических избирателей. Шакира неожиданно приехала на родину, в Колумбию, и посетила город Кибдо. Департамент Чока, оказавшийся в эпицентре разрушительного землетрясения, певица объявила о намерении восстановить не менее 10 школ и местный университет. По официальным данным, в результате землетрясения погибли 300 человек, более 26 тысяч домов были разрушены. Восстановлением займутся фонд Шакиры и организация, сопровождавшего ее в поездке Хаварда Баффета, сына Уоррена Баффета. Шакира, родившаяся в колумбийском городе Барранкилья, покинула страну в 97-м. В настоящее время она живет в Майами. Владимир Кличко публично прокомментировал смерть своей бывшей невесты, 36-летней Хейден Панеттьер, которая скончалась 16 августа в Южной Каролине. Украинский боксер опубликовал в соцсетях фото с актрисой и их дочерью и назвал произошедшее глубоким потрясением. Кличко также выразил соболезнования родителям актрисы, которые за последние 3 года потеряли обоих детей. Спортсмен подчеркнул, что будет с уважением рассказывать о Хейден и их дочери, которая после расставания осталась жить с отцом. Официальная причина смерти Панеттьер пока неизвестна, но по предварительным данным это могла быть передозировка.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 18 августа. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 273 пункта, больше чем 0,5%. 53 460 была конечная точка. NASDAQ нефти, и это... И этого будет достаточно, чтобы наша биржа опять-таки сегодня с утра упала. Но и не только из-за нефти, просто мы поднимались 3 недели подряд, мы дошли до очень высоких вершин, и мы знаем, что биржа не может идти в одном направлении, прибыль должна быть в какой-то момент снята. Золото -22.10, 4451.60 за унцию, серебро 65.28 за унцию, -95 центов, 1 евро равен доллару 16 центов, 5-летние госбумаги дают 4,394% за 10 лет можно получить 4,74% и 30-летние бумаги дают 5,32%. За границей сегодня Англия +0.4%, Франция -0.4%, Германия -0.3%, Швейцария -0.4%, в Азии японский Никей упал на 2,5%, Шанхай +0.2%, Гонконг +0.1%. Наша биржа сегодня выглядит следующим образом. Dow Jones -46 пунктов, Standard & Poor's 500 -35 и Nasdaq -382 пункта, -382 пункта. Мы открываемся в отрицательном направлении. Согласно Goldman Sachs, следующие компании, производительность следующих компаний поднимется из-за искусственного интеллекта. К этим компаниям принадлежит GoStar Group, $3, eBay, GoStar Group, eBay, Otto Gallagher, Brown & Brown, Exxon Enterprises, CMS Energy, Jacobs Solutions и Edison International. Также сегодня было, один из банков сегодня сказал, что надо покупать Duolingo. Из компаний цены, которые сегодня были изменены, Home Depot прибавил 1.5%, они сказали, что они объявили квартальные результаты, они были хорошие, они сказали, что их квартальные, их годовые результаты будут хорошие. Tesla сегодня упала на 1.2%. Fabrinet, это компания, которая производит оптическую продукцию, они сегодня упали на 9%. Компании, которые занимаются памятью, Micron, SK Hynix, сегодня упали на 4%, SanDisk тоже упал на 4%, и Duolingo прибавил 3%. Nvidia сегодня с утра, не закрыли вчера, на 225. Я вижу, что они торгуются сегодня в районе $220, $220.23. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, если вы собираетесь продать или продаете недвижимость, и вам надо платить налоги, есть разные стратегии, как это можно отложить или как можно не платить вначале. Позвоните вашим консультантам, позвоните нам, мы вам расскажем, как это можно сделать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
10: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
11: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. У нас на часах 9 часов 15 минут, 18 августа 26 года. Сегодня утро, я приветствую вас. Меня зовут Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Музыкальная утренняя программа. Так и называется «Доброе утро, Нью-Йорк». Сегодня я приготовил для вас интересные музыкальные события или сюрпризы. Ну и, конечно, вспомним о событиях, которые происходили совсем недавно. Прежде я хотел бы поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, в частности, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, позвоните в агентство, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Также агентство предлагает возможности получить в качестве вознаграждения и страховые программы, и больничные дни, и отпускные, и еще ценные подарки за выслугу хороших, добрых лет. Агентство предлагает также программы, которые могут пригодиться близким. Это ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, до 24 часов поддержки дома. Для тех, кто перенес аварии, сложные какие-то травмы, переломы, инфаркты, инсульты, кому нужна помощь на дому ограниченное время, есть такая программа. Программа для тех, кто не может самостоятельно себя обслуживать дома и нужна помощь 24 часа. Программа 12 плюс 12 в агентстве Welcome Care. И есть специальная программа для детей аутистов, для детей, у которых наблюдается отставание в развитии. Специалисты, логопеды, массажисты, физиотерапевты и другие специалисты уже готовы помочь вашим деткам. Обратите на это внимание, не рассчитывайте на то, что ребенок перерастет какую-то проблему. Лучше обратиться к специалисту. Подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я также хотел бы напомнить о том, что не в этот, а в следующий четверг. Следующий, я так понимаю, четверг. Не в этот, который будет, а в тот, который будет следующий. У нас будет возможность, дорогие друзья, встретиться с вами с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Вам он хорошо знаком по программам Первого канала. В программе Елены Малышевой он выступает в качестве врача-консультанта и делает это уже более 14 лет. То есть человек знающий, грамотный, он работает и в Нью-Йорке, и в Москве, и вы можете приготовить свои вопросы, связанные с болью, и задать их в эфире в программе «Здравствуйте, доктор». Пожалуй, пока все, вся информационная часть закончена. Я хотел бы сейчас вам напомнить о том, что в это воскресенье происходило прощание с двумя легендарными личностями, люди, которых знали, хорошо знала наша русскоязычная община, это Александр Грант и Михаил Гулько. Так получилось, что эти два события оказались в разных районах, скажем, может быть, в прошлом это были города. С Александром Грантом прощались в Квинсе, в похоронном доме Синай, там в принципе, был полный зал, зал не такой большой, но он был полон тех, кто хотел прийти и попрощаться с Сашей. Я увидел много знакомых лиц, я вел эту церемонию прощания, и там были представители нашей радиостанции, очень приятно было видеть и Алексея Наксона, и Лену Вишневецкую, и еще многих-многих, кто и работал. Илья Левков был Сенечка, сын Бориса Семеновича Могилевского, был Марк, Марик Сатановский, был Изя. Были те, кто пересекались с ним не только в эфирных программах, но и вообще в нашей повседневной жизни, в нашей дружной повседневной жизни. Вот. Была Раиса Рос, ну и многие другие. Галя Скигина была с Васей. Многие из тех, с кем даже, может быть, какое-то время не виделись, а вот так вот встретились на таком траурном событии. Были и родственники, была, приехала дочка Саши, она приехала, она живет в Берлине с мужем, они были тоже. И Маечка, это жена Сашина, которая ушла в 2020 году. Вот ее сын Миша с женой тоже были. В общем, было достаточное количество людей, как я и сказал, зал был достаточно полным, но я уверен, что если бы это событие проводилось, прощание проводилось в Бруклине, наверное, было бы значительно больше посетителей, потому что у кого были, была возможность переехать из одного зала в другой, те это сделали, но я уверен, что не у всех была такая возможность, поскольку события шли одно за другим, а расстояние, хочешь не хочешь, а целый час, по меньшей мере, возьмет. Вот. У Михаила Гулько было больше людей, да и зал был больше. Траурное прощание проходило в зале Лисовецкий. И там было очень много музыкантов, много знакомых людей, тех, кто вместе с Мишей работали в разное время, тех, кто знали его на протяжении многих-многих-многих лет, не только как музыканта, но и как человека, пересекались с ним в жизни. Многие, к кому он обращался лично и персонально, деточка, сыночек, дочка и так далее, было очень трогательно, по-человечески трогательно. Я постарался сделать это событие не грустным, не печальным, не траурным, а с воспоминаниями о том, каким он был человеком, о том, каким он был музыкантом, какую роль он сыграл в жизни нашей русскоязычной общины, да в целом в жизни жанра, в котором он выступал. Он в энциклопедии записан как основоположник, родоначальник, крестный отец русского шансона. Шансон в переводе – это просто песня. Многие думают, что шансон – это блатняк. Нет, шансон – это просто песня. Так вот, его песни, они были замечательными. В некоторых из них он был автором слов, в некоторых из них он был автором музыки. Он прекрасно до практически последних дней участвовал в различных мероприятиях. Я помню, что последнее мероприятие с его участием я проводил в Бруклине. В ресторане это была встреча друзей, так называлась «Старая гвардия», где музыканты первых лет эмиграции приехали лишь для того, чтобы собраться вместе и спеть. И, конечно, патриархом был Михаил Гулько. Я хотел бы открыть сегодняшнюю музыкальную программу одной из песен в его исполнении. По сути, эта песня – это визитная карточка. Есть песня, которую написал Танич и подарил Михаилу. Это «Молодые годы». А вот песня «За граница» – это в не меньшей степени песня, которая является, соответственно, визитной карточкой Михаила Гулько.

век больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны.

Сегодня московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: За граница, за граница. Я еще хотел бы вспомнить несколько имен людей, которые присутствовали на прощаниях. И Саша Флинт, мне довелось познакомиться с ним лично и пообщаться. Это очень приятное было знакомство. Я слышал его только по радио, несмотря на то, что мы коллеги, мы ни разу не пересекались лично для того, чтобы пообщаться и познакомиться. Вот довелось увидеться, и это была радостная встреча. Также я увиделся и еще с Александром Винером. Он в Квинсе прочел и молитву, и прочел Псалом 130, прощаясь с Александром Грантом. И Кадиш, и от Бухарской общины тоже были знакомые люди. Был дядя Миша, как его называют, фамилию я называть не буду. Никого особо даже не хочу как бы педалировать и поднимать в этой программе. Пусть как бы за поднятие души прозвучал Кадиш, который прочел Александр Винер. Это замечательное было время дружить и знать этих людей. И песня, которая только что прозвучала «За граница, за граница», это, как я и сказал выше, была визитной карточкой Михаила Гулько. А на самом деле она была визитной карточкой всей нашей эмиграции, потому что в то время, когда мы уезжали навсегда, и без возможности звонить, кто-то звонил, я помню, это стоило чуть ли не $5 в минуту. Можно было, ну сколько можно было на только начинающиеся свои заработки выделить денег на то, чтобы связываться с друзьями и знакомыми, а уж на, о том, чтобы поехать обратно и кого-то увидеть, или чтобы кто-то к тебе приехал, об этом тогда даже не мечтали. Но времена поменялись, расстояния стали короче, появились технологии, которые позволяют нам общаться друг с другом по телефону, каждый в кармане носит этот самый компьютер, маленький компьютер, а некоторые даже и по несколько компьютеров носят в кармане. Появились технологии, дающие возможности увидеть друг друга, разговаривать вживую, даже где-то в лесу, где-то, я не знаю, невероятно вообще, невероятно. Это трудно было себе представить еще каких-то, допустим, 30 лет тому назад. Представьте, не было этих селфонов, да интернета еще не было, в конце концов. Жизнь была совсем другой. А сегодня скорости увеличились, и я только лишь хочу, чтобы мы не забывали своих близких, успевали звонить своим родителям, пока они живы, звонить со словами дружбы и благодарности своим знакомым, не пропускать их праздники и дни рождения. Но к этому мы вернемся во второй части. А сейчас, друзья, новости и реклама на Дэвидс Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Имена сотен тысяч умерших избирателей обнаружены в списках в ряде штатов в преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов, заявила помощник генпрокурора Хармит Дилан. Администрация Дональда Трампа пытается ужесточить процедуру голосования, добиваясь, в частности, обязательного предъявления удостоверения и наличия американского гражданства у приходящих на участки. Президент Трамп поддержал кандидатуру исполнительного директора округа НАСА Брюса Блейкмана на выборы губернатора штата Нью-Йорк. Об этом хозяин Белого дома заявил на митинге на Лонг-Айленде. Одной из главных тем встречи стала политика сотрудничества местных властей с Федеральной службой миграционного и таможенного контроля ICE. Блейкман выступает за сохранение такого сотрудничества, тогда как Хокул подписал закон, обязывающий муниципалитеты прекратить официальные соглашения. Блейкман должен определиться с выполнением этого требования до 25 августа. При этом, согласно опросу, Хокул поддерживает 49% против 39% у Блейкмана. Эксперты считают, что поддержка Трампа способна мобилизовать республиканцев, но может осложнить Блейкману привлечение независимых и демократических избирателей. Шакира неожиданно приехала на родину, в Колумбию, и посетила город Кибдо. Департамент Чока, оказавшийся в эпицентре разрушительного землетрясения, певица объявила о намерении восстановить не менее 10 школ и местный университет, По официальным данным, в результате землетрясения погибли 300 человек, более 26 тысяч домов были разрушены. Установлением займутся фонд Шакиры и организация, сопровождавшего ее в поездке Хаварда Баффета, сына Уоррена Баффета. Шакира, родившаяся в колумбийском городе Барранкилья, покинула страну в 1997-м. В настоящее время она живет в Майами. Владимир Кличко публично прокомментировал смерть своей бывшей невесты, 36-летней Хейден Панеттьер, которая скончалась 16 августа в Южной Каролине. Украинский боксер опубликовал в соцсетях фото с актрисой и их дочерью и назвал произошедшее глубоким потрясением. Кличко также выразил соболезнования родителям актрисы, которые за последние 3 года потеряли обоих детей. Спортсмен подчеркнул, что будет с уважением рассказывать о Хейден и их дочери, которая после расставания осталась жить с отцом. Официальная причина смерти Панеттьер пока неизвестна, но по предварительным данным это могла быть передозировка.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: «Дэвидсон Радио».
10: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас 18 августа. Напомню, что сегодня у нас есть еще и радостные поводы музыкальной встречи. Например, вчера, 17 августа, Муслиму Магомаеву исполнилось бы 84 года. Есть голоса, которые просто хорошо поют, а есть голоса, которые невозможно спутать ни с каким другим. Магомаев относится именно к таким людям. Его голос невозможно спутать. Его любили и продолжают любить сегодня. Ему посвящают памятные вечера и встречи, а мы имеем возможность услышать его голос по радио. Я также хотел бы напомнить, что сейчас мы живем в те 30 дней до праздника Рош-Шана. В еврейской традиции это время, когда надо задуматься о прошедшем времени и обдумать его, принять решение, извиниться, попросить прощения, высказать слова благодарности тем близким, которые находятся вокруг вас. Такова традиция для того, чтобы получить кредит на следующий год. Кредит 365 дней.

Муслим Магомаев, 84 года, это, конечно, во-первых, очень мало, не говоря о том, что он, в принципе-то, давно ушел, умер молодым. Его любили в Советском Союзе, его знали в Европе, его слушали в Америке, он мог петь оперу, эстраду, джаз, и везде оставался Магомаевым, и везде был узнаваем. А сейчас я хочу представить вам песню, которая стала культовой и превратилась в одну из визитных карточек советской эстрады, да и самого Магомаева. Знаменитую песню «Синяя вечность» «О море, море». Кстати, написал ее сам певец Муслим Магомаев, он написал музыку, автором слов стал его друг, поэт, любитель и инженер-теплотехник Геннадий Козловский. Композиция была создана в 1969 году в Баку. Сам Муслим говорил так. Он сочинил мелодию экспромтом в 1969 году во время дружеской встречи, набросав первые ноты на салфетке, а затем написал домашний вариант на магнитофон. Магомаев предложил написать текст своему другу Геннадию Козловскому, зная, что тот пишет стихи, а самая первая строка, которая появилась у поэта, была именно «О море, море». Песня быстро стала культовой и, как я и сказал,

Я бы с радостью поставил еще одну замечательную песню «Прощай, Баку». «Прощай, Баку, тебя я не увижу». Но, к сожалению, в этой программе нет времени. Наверное, надо сделать отдельную программу о жизни Муслима Магомаева и послушать значительно больше его потрясающих песен, которые сегодня продолжают свою жизнь. А теперь, дорогие друзья, давайте перенесемся в Англию. В 1962 год, кто-то, возможно, помнит этот год. Вот здесь начинается история, которая изменила мировую музыку. Именно 18 августа 1962 года Ринго Старр впервые вышел на сцену вместе с The Beatles. Причем до этого он был барабанщиком другой ливерпульской группы. Она называлась как-то там что-то про штормы и ураганы. Вряд ли кто-то сегодня вспомнит название этого коллектива. Представьте, один человек приходит в группу, садится за барабаны, и через несколько лет эта четверка становится самой знаменитой группой планеты. Надо заметить, что у него было на подготовку концерта всего 2 часа, и он с этим справился. Интересно, что Ринго долгое время считался просто барабанщиком, а сегодня его называют одним из самых узнаваемых барабанщиков в истории рок-музыки. Давайте и ему отдадим дань, признание и уважение.

0: Хотелось бы успеть вспомнить еще пару замечательных имен. Я бы, дорогие друзья, отметил Джимми Хендрикса. Еще одна дата, от которой у любителей музыки мурашки по коже. Утром 18 августа 1969 года закончился фестиваль «Вудсток». Три дня музыки, любви и свободы. На сцене выступили Дженнис Джаплин, The Who, Сантана, Джо Кокер, Криденс и многие другие. Но последнее слово осталось за Джимми Хендриксом. Он вышел на сцену уже утром, когда большая часть публики разъехалась и исполнил свою знаменитую версию американского гимна. Сегодня Патрик Суэйзи праздновал бы свой день рождения. 18 августа родился человек, который для миллионов женщин стал практически символом мужской привлекательности 80-х и 90-х. Патрик Суэйзи, ему сегодня было бы 74. Помните «Грязные танцы», «Привидения», «На гребне волны» и фильмы, которые многие из нас смотрели не один раз. А ведь в «Грязных танцах» он не только танцевал, он еще и пел, дорогие друзья, и я бы вам представил эту песню, но я хочу закончить другой. Другой, песня «Воляры», песня, покорившая Америку. Это история, которая произошла в 1958 году. Итальянский певец Доминико Модуньо записал песню «Воляры». И произошло почти невероятно. Итальянская песня стала огромным американским хитом и поднялась на первое место Billboard. Для того времени это было настоящее событие. Представьте, песня на итальянском языке, и американцы поют ее вместе с исполнителем. А ведь название «Воляры» означает просто «летать». Итак, дорогие друзья, пожалуй, нет ничего лучше для августовского утра, чем немного итальянского солнца, моря и желания куда-нибудь улететь. Давайте услышим эту совершенно потрясающую песню «Воляры» в исполнении автора.
1: Penso che un sogno così

Дорогие друзья, на этом я хочу попрощаться с вами, пожелать вам хорошего утра вторника, пожелать вам хорошей недели. Будьте здоровы, оставайтесь в нашей волне, встретимся в эфире в среду, завтра. Правильное время, 2 часа дня. Спасибо Акмалю Тахирову за поддержку эфира. Будьте здоровы. Празднуем жизнь. Жизнь продолжается.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Часов утра.
10: WSNR, Jersey City.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на
11: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Бустрицкая.
1: Суд штата Нью-Йорк отложил процесс над 28-летним Луиджи Манджиони, обвиняемым в убийстве главы United Healthcare Брайана Томпсона. Процесс должен был начаться 8 сентября, но адвокаты потребовали снять обвинение штата после того, как Манджиони признал в федеральном суде вину по двум пунктам обвинения в преследовании, повлекшем смерть. В суде он признал, что застрелил Томпсона на Манхэттене. Защита утверждает, что дальнейшее преследование Манджиони властями штата нарушит запрет на повторное привлечение к ответственности за одно преступление. Прокуратура Манхэттена с этим не согласна. Суд дал прокуратуре срок до 9 октября для ответа на ходатайство защиты. Следующее заседание назначено на 10 декабря. В федеральном суде приговор будет вынесен 18 декабря. В Нью-Йорке арестовали 41-летнего учителя Эмиля Агаронова, который приставал к 12-летней ученице. Инцидент произошел в бруклинской школе Андрес Хади на Нострант-Эвеню. Агаронов якобы попросил девочку обнять его, а когда та отказалась, силой прижал ее к себе. После этого он спросил, знает ли она значение слова «папе» и предложил школьнице провести с ним ночь. Учителя задержали, обвинили в домогательствах и создании угрозы для ребенка. Его отстранили от занятий. NYPD опубликовало фото педагога и ищет других возможных жертв. 18 августа исполняется 90 лет со дня рождения актера и режиссера Роберта Редфорда. Он родился в Санта-Монике в Калифорнии в 1936 году. В Колледже и Колорадском университете в Болдере Редфорд активно занимался спортом, играл в бейсбол и теннис, но был исключен из вуза в 1955-м за злоупотребление алкоголем. После этого он отправился путешествовать по Европе, где учился живописи, а затем переехал в Нью-Йорк. В 1959-м окончил Академию драматического искусства, играл в постановках на Бродвее и участвовал в телешоу. Роль в вестерне «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид» принесла Редфорду мировую славу. После фильмов «Какими мы были» и «Великий Гэтсби» актер стал иконой стиля и главным романтическим героем. Редфорд создал институт «Санденс» и одноименный кинофестиваль, который превратился в главную площадку для независимого кино. В 1958-м Редфорд женился на своей сокурснице Лоле Ван Вагенен. В браке родились четверо детей. Пара развелась в 1985-м. В 2009-м узаконила отношения со своей помощницей Сибиллой Сагарс. Актер умер 16 сентября 2025 года во сне в своем доме в горах штата Юта. Редфорд был уникальным, и я так благодарна за возможность работать с ним, отзывалась о нем Барбара Стрейзанд.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
14: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
16: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
17: Привет, Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
18: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
19: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
20: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
21: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
20: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Доброе утро, хорошего дня, прекрасного настроения, как водится, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Спасибо Леониду Животовскому, который прямо сейчас настроиться на нашу волну, думаю, уже настроен. Спасибо ему за песню, но, надеюсь, он согласится с нами. Как бы прекрасно ни пел и не исполнял искусственный интеллект, как бы он замечательно не складывал ритмы, живых авторов и живых легенд искусственный интеллект не заменит никогда. Никогда искусственный интеллект не сделается Шарлем Азнавуром, Бернесом, дядей Мишей Гулько. Нет, живое оно и есть живое, поэтому мы так бережем свою память, поэтому мы так бережем свои эмоции, поэтому мы так любим наслаждаться настоящей жизнью, не подброшенной искусственным интеллектом. Леня, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Вот сегодня в очередной раз мы к вам обращаемся за тем, что не хватает эмоций, не хватает путешествий, не хватает нам фотографий, наверное, и отчетности в соцсетях. Давайте-ка мы куда-нибудь сегодня отправимся, ну хотя бы виртуально. Хочется всего и много. Что вы нам можете предложить?
1: Ну, как в этой песне, которая прозвучала, там практически все рассказано. 13 ночей на Norwegian Sun. Прекрасный корабль. И едем во многие острова. Короче, очень интересное, как бы на Карибы. Выезжаем из Нью-Йорка. Ага. Из Нью-Йорка. 24 октября 26 года. Потом дальше попадаем на Бермуды. Потом попадаем на Сан-Хуан. Потом Сан-Томас. Тортола, British Virgin Island. Вильямстед, Нидерланды. Оранжстед, Аруба. Капо-Роджо, Доминикан Републик. Грейт Стируп Кей, Бахамас. И попадаем в Майами. Мы не возвращаемся в Нью-Йорк. Майами – последняя точка. В Майами надо взять самолетик и вернуться назад. Но с Майами до Нью-Йорка – это локал-перелет, поэтому там относительно небольшие деньги.
0: Лень, ну вот вы у нас большой специалист по круизам. Уже много лет, знаете все нюансы. 13 ночей – не многовато ли?
1: Ну, когда вы говорите 13 ночей, это же не значит, что люди сидят на корабле. Я столько назвал этих островов, там буквально, по-моему, 2-3 дня в море без высадки. Так все время с острова на остров. Практически вы как бы не на корабле, а в плавучей гостинице. Один раз зашли в гостиницу, распечатали чемодан, и все время вы ходите на прекрасных пляжах, прекрасные там острова, виды. То есть, я не знаю, я бы вообще... Есть такая фраза, если бы деньги были не вопрос, вы меня дома никогда не застали.
0: То есть вы рекомендуете всем любителям хорошего, такого насыщенного отдыха? Я, кстати говоря, чуть не забыла. Сейчас назову номер телефона, по которому можете звонить. И сайт наш davidsontravel.com. Пожалуйста, регистрируйтесь. Совершенно бесплатно. Не думайте о деньгах. Для того, чтобы зарегистрироваться, обязательно получите какие-то бонусы. 718-303-7557. Звоните, наши специалисты будут отвечать на все ваши вопросы с большим удовольствием. 718-303-7557. davidsontravel.com. Леня, ну, вы-то у нас профессионал и любитель насыщенного отдыха. 13 ночей, понятно, очень много остановок, люди, я так понимаю, зашли на корабль, там только переночевали, а потом с места на место перемещаются и наполняются эмоциями и впечатлениями. Кому такой круиз не подходит, расскажите?
1: Такой круиз не подходит тем, кто хочет упасть на пляж и не подниматься 10 дней. Это... Те, кто любит all-inclusive Dominican, это я был тоже когда-то такой. Приехал, упал на пляж, и лежишь там, только ходишь там вечером на шоу.
0: Ну как это? Ну что это такое? Упал на пляж и лежать обездвиженным 13 дней? Ну вы что вообще? Так разве возможно?
1: Ну, смотрите, многие же люди едут так отдыхают, значит, возможно, эти all-inclusive же пустые не стоят, правильно? Значит, есть спрос.
0: Не, ну, я в курсе, когда все включено, это очень популярно у народа. Можно прийти в буфет и взять больше, чем ты видишь. Я уже даже не говорю о том, что больше, чем ты можешь съесть за полгода. Это нормально, потому что включено. Так психология работает. А кому посоветуете, если вот люди готовы лежать 13 дней на песке?
1: Я думаю, что 90% людей я посоветую. Людям 40, 50, 60 лет. Люди, которые на работе там напряжены, там сидят за компьютером, мозги плавятся. Ты попадаешь на корабль, свежий воздух, ни о чем не надо думать. 13 дней – это как перезарядить батарейку в каком-то электронном аппарате. То есть людям надо менять какие-то движения, потому что люди сегодня тяжело работают, ренты большие, все дела, они бегают. Если они так будут бегать без перерыва, то вы знаете, что может случиться.
0: Лень, вот скажите, за эти 13 ночей в круизе, за вот это множество остановок, которые вы перечислили, это множество живописных островов, на ваш взгляд, туристы, такие профи, как вы, на вас похожие, больше всего что любят в этом круизе? Где, какую остановку?
1: Ну, они, каждая остановка по-своему. Тут острова, люди знают. Аруба, например, всегда хорошая погода, дует ветерок. Бермуды, очень цивильный остров, там шопинг хороший. То есть я могу пройтись по всем островам, сказать, что там есть, но в основном там что? Виды красивые, пляжи очень хорошие, там песочек где-то розовый, где-то белый. То есть часть того, что all-inclusive на пляже полежать, вы имеете в этом круизе тоже. Только вы не лежите 10 дней без прерыва, лежите там 4-5-6 часов, приходите, вас уже ждет ужин, после ужина вас ждет бродвейское шоу, то есть весело там.
0: Не, Лень, меня вот один момент заинтересовал. А что это за шопинг такой интересный на Бермудах? Можно поподробнее?
1: Ну, сейчас я посмотрю. Бермуды. Значит, смотрите, что можно посмотреть на Бермудах? Значит, Horse Bay Beach – это самый известный бич на всю, как бы, на весь мир. Самый знаменитый пляж Бермуд, розовый песок, бирюзовая вода, красивые скалы, отличное место. Сент-Джордж, город Сент-Джордж – один из старейших английских колониальных городов Нового Света. Узкие улочки, исторические здания и очень атмосферный центр. Потом Royal Dock Yard, это королевская военно-морская верфь, это туда, куда приплывает корабль, именно рядом, ну, как набережная, скажем так. Особенно удобно для круизных пассажиров, многие корабли останавливаются именно здесь. Магазины, рестораны, музеи, красивые виды на гавань. То есть вот такая вот эта одна остановка Royal Dock Yard, там уже и магазины есть, и музеи, и что вы хотите. Столица Бермуд – Хамилтон. Небольшой, но очень живой город с набережной, магазинами, ресторанами, красивой архитектурой. Кристал Кейв – хрустальная пещера. Огромная подземная пещера с прозрачными бассейнами и сталактитами. Очень необычная достопримечательность. Ну и маяк там из Гибс Хилл посмотреть. То есть магазины практически есть на всех островах, на всех этих островах, особенно эти острова очень цивильные. То есть какой-то остров к Голландии относится, какой-то к Америке относится. Поэтому там все очень красиво, и там ждут туристов. Кто хочет что-то купить, магнитики на холодильник имеете.
0: Магнитики на холодильник – это хорошо. У меня еще есть немножко места, кстати говоря. Тарелки и на стену, и на эти липучки, не липучки, а магнитики на холодильник, это мне нравится. Ну, я вообще такой хлам всякий собираю, как говорят мои соседи, но для меня это не хлам, а для меня это памятные сувениры, подарки от друзей. Лёня, вы ни в коем случае не забудьте, пожалуйста, любимый конёк. Денежки!
1: Денежки, я сейчас когда скажу, я не знаю, людям надо будет продать дом, заложить душу дьяволу, чтобы купить этот билет. Шучу, конечно. Слушайте внимательно. 13 ночей, куча островов, стоит $599.
0: Да ладно, я самое главное, я обычно записываю там, думаю, чтобы повторить, когда вот будут сразу звонить. Я так уже пишу 1000, я единицу уже нарисовала, а вы мне тут 500.
1: $599, $46 в ночь, включая тексы.
0: Лёня, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, еще раз загляните и перепроверьте, правильно вы смотрите на этот круиз и правильно ли вы только что обозначили цену? Мы говорим о 13 ночах из Нью-Йорка в Майами. Я вам напоминаю, Лёня.
1: Я вам сейчас одну вещь скажу. Я к передаче готовлюсь где-то дня за 4-5. Где-то во вторник я уже, ну там, в среду готов на следующий вторник. И в то время, когда я начал готовиться к передаче, я сделал скриншот, и цена была $799. И я был готов к этой передаче. Но у меня есть привычка утром перед самой передачей зайти опять на сайт и проверить. И когда я увидел, что 799 уже была хорошая цена, но когда я увидел 599, я перепроверил 3 раза. Я вам точно говорю.
0: У вас никакого глюка там в компьютере не было? Нет? Может быть, у вас экран как-то моргает не туда? Все нормально у вас?
1: Может, я перепроверил 3 раза и скриншот прислал Дэвидсон радио девочкам, чтобы если им будет звонить, чтобы они показывали, сказали, чтобы их не били. Это Леонид прислал. Вот его скриншот. Бейте его тапками.
0: Так, 590, а у нас, по-моему, кто-то хочет задать вопрос по этому поводу. Видимо, у людей тоже возникли сомнения. Можно?
1: Пожалуйста.
0: Я даже номер телефона не называла, но посмотрим, кто это хочет что спросить. Доброе утро, пожалуйста.
2: Леночка, я хочу узнать, если человек один в каюте, сколько он будет платить за путешествие?
0: Сейчас вам, Леонид, не отключайтесь, может быть, возникнет еще. Если один человек в каюте, Лень.
1: Если один человек в каюте, он может платить столько, сколько я сказал. То есть, потому что он занимает каюту, может быть, чуть дешевле, но я не думаю. Почему? Потому что корабль хочет продать каюту полностью. Там может быть муж, жена и там ребенок. Но если вы едете одна, то вы же занимаете это место, которое как бы задумано на 2-3 человека.
0: А бывает такая вот маленькая каютка на одного, которая подешевле, вот такая скромненькая для одной дамы?
1: Такие каютки бывают, окей, но надо в каждом конкретном случае это узнавать. Когда я посмотрел цену, то я просто посмотрел самую дешевую. И, может быть, это и есть та каютка, а может, нет, я могу это узнать, если кого-то интересует, оставьте сообщение, потому что я не могу в короткой передаче там на один вопрос дать развернутый ответ, я должен точно все узнать, прежде чем ответить. Но цена настолько хорошая, что уже меньше, что там искать, еще $10 будет дешевле, ну, $46 в ночь, вы покушаете в Макдональде 3 раза.
2: Интересно, да, сколько?
0: Вы знаете, как с Леонидом связаться?
2: Да.
0: Во-первых, вы позвоните нам на фронт-деск и оставьте свой номер телефона. Да, Леонид перезвонит нам, и вас быстро свяжут. И вдруг вам Леонид специальную каютку отыщет.
1: Но дело в том, что ниже этой цены я не вижу, поэтому даже если она существует или нет, то я не вижу ниже этой цены.
2: Насколько больше одному платить. Окей, я перезвоню вам.
0: Спасибо большое. И удачи вам, и хорошего путешествия. Чувствую, в этот круиз вы отправитесь с большим удовольствием. Все те, кто в предвкушении большого удовольствия, 718-303-7557, 718-303-7557, регистрируйтесь на нашем сайте davidsontravel.com, и будет вам масса удовольствия. По-моему, еще один вопрос есть. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
3: Доброе утро. У меня вопрос к Леониду. Каюты какие? С окном, без окна, за 590.
1: Рассказываю. Я Спасибо. Называю без... Это каюта внутри 599, с окном 799, с балконом 999 и свит $3019.
0: Свит это, простите, куда?
1: Свит – это как самый лучший номер. Президентский, так скажем.
0: Ага, понятно. Для повышения самооценки.
1: Да, потом вы можете приехать и сказать, а я что, я без окна, что я серьезный человек, я $3019 дал, вообще ни в окно, ни в балкон не смотрел.
0: Я сразу этот анекдот вспомнила, как там про Чукчу когда-то в советские времена. А этот ряд, говорит, не летит на север. Понятно. Но это тоже, это опять-таки все зависит от человека, от возможностей, от потребностей. Хорошо бы, чтобы совпадало, но не всегда бывает так, как мечтается. Да.
1: Я последний круиз ездил с женой, это год назад, 4 July 4. И мы взяли без окна, потому что мне окно не волнует, я не бываю в каюте. Я выспался, пошел целый день по кораблю, я только два раза прихожу, это днем покупаться после бассейна и спать. Все, когда я сплю, мне окно не надо. И потом мы сидим с женой, лежим, смотрим телевизор. Она говорит, слушай, может, надо было с окном взять, она говорит. Я говорю, хочешь, я прорублю окно? Она говорит, как? Я беру remote control, телевизор. Включаю, выхожу на камере с корабля, и с самой вышки корабля я вижу весь корабль и все на 10 километров вперед, что ни с какого окна не увидишь. И этот размер этого телевизора в 3 раза больше, чем окно. Я говорю, вот я тебе окно прорубил. Он говорит, слушай, так мы же все видим. Я говорю, да, зачем тебе платить за маленькую, что вода сбоку там двигается, когда ты можешь видеть весь корабль и движение вперед. Вот так я сделал окно, бесплатно.
0: Да, мне кажется, что когда хороший, полноценный сон, то можно и без окна, главное, никого не видеть и ничего не слышать. В абсолютной тишине, я думаю, что там звукопоглощение на высочайшем уровне, поэтому от осознания того, что ты дремлешь в открытом океане, мне кажется, в этой тишине тебе будут сняться очень красивые сны. Ну, не знаю, это опять-таки каждому свое. О вкусах, конечно, спорят, но не в данном случае. Возьмем еще один звонок и будем закругляться. Пожалуйста, здравствуйте.
4: А в пизду есть?
0: Есть. Подойдите к зеркалу, поправьте челочку, и все будет в порядке. И будет вам тоже счастье, и будете воображать дальше. Все те, кто заинтересовался сегодняшним предложением нашего туристического гуру Леонида Животовски, 718-303-7557, 718-303-7557. Звоните, наши специалисты ответят на все ваши вопросы. Регистрируйтесь на сайте davidsontravel.com. Если хотите поговорить с Леонидом персонально, то, пожалуйста, позвоните нам на фронт-деск, оставьте Лене ваши координаты, номер телефона, как вас зовут. Леонид перезвонит и обязательно с вами свяжется. Так что это все легко и просто. $599, 13 ночей, обалденный круиз из Нью-Йорка в Майами с остановками на самых красивых и на самых живописных островах земного шара. Лёня, огромное вам спасибо. Вот чудесный отпуск мы провели виртуально, и вы нам нашли, так сказать, другой способ путешествовать. До встречи в следующий вторник. Акмалюшка, спасибо.
1: До свидания.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
12: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк мы любим при любом раскладе, при любых царях, королях, монархах, при любой власти. Это наш город. Мы, это Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, Дэвидзон Радио. И мы все дружно продолжаем нашу работу. И с большим удовольствием приветствуем в эфире наших друзей, хорошо знакомых вам людей, самых эффективных, наверное, работников нашего города, которые представляют одноименное агентство под названием Effective Home Care. Юля и Олег, привет-привет.
2: Доброе утро.
1: Как вы поживаете сегодня? Лучше, у Юли всегда один ответ, лучше, чем погода, на всякий случай, потому что погода изменчива, а агентство Effective Home Care, оно постоянно, стабильно и предельно честно.
2: Главное, что есть ответ.
1: Главное, что есть ответ. Ну, это у вас, Олег, ответ есть всегда. Даже если у вас нет ответа, вы об этом честно можете заявить во всеуслышание. И мне это, например, очень нравится. Так вот, по поводу ответов. Я сегодня... Как это говорят мои приятели, выпечатала. Ты поняла, Юль, что я сделала? Распечатала я, короче говоря, здесь с одного сайта, который может заинтересовать вас как непосредственных участников процесса по оказанию помощи на дому. Значит, здесь крик души от одного работающего человека, я так понимаю, что он home attendant, он обращается к общественности, открыто причем, и пишет, какое право имеют медсестры вносить в план работ для хоматенда пункт с напоминанием о приеме лекарств, если видят, что пациент овощ, в кавычках, или не может самостоятельно поднести ложку ко рту. Если медсестра в плане работ указывает напоминание о приеме лекарств пациенту с тяжелой деменцией либо Альцгеймером, то это издевательство или установленный порядок работы медсестер. И что должен делать хоматент в таком случае? Брать под козырек и кричать, что будет в точности выполнять указания медсестры, прибежавшей раз в полгода на 10 минут составить очередной план работ для несчастного хоматента? И должна ли медсестра нести ответственность вплоть до потери лицензии за внесение в план работы хоматента пунктов, которые не могут быть им выполнены по объективным причинам? Тем самым медсестры подставляют хоматенда под нарушение закона. Так что я готов выслушать мнение медсестер по этому вопросу. И посмотрите дальше. Это часть полуторатысячных комментариев, где люди разделились, естественно, как и по партиям, по партийной линии, на «за» и «против». Кто-то тут же пишет, вы что, медбрат, или вы работали там в HHA офисах? Если да, то напишите, кто это обязан делать. Мы просто исполнители, это пишет медсестра, я не знаю, невозможно проверить, называется она так в Фейсбуке. И мне интересно знать, мы делаем то, что написано в наших протоколах. Дальше пишут, а как себя должен вести хоматендент, если его обязуют наносить крем на кожу пациента, если доктор прописал и поставил диагноз грибок? Как тогда? Кто должен ежедневно это делать? А нас обязуют, мы несчастные, home attendant. Я сказала, я не буду выполнять эту работу, я не медик, меня обещали уволить. Медсестры пишут. Мы не чувствуем себя тупыми исполнителями, когда мы даем важные и строгие указания хоматендам. У нас есть протокол. И мы надеемся, что в этой группе хоматенды больше никогда не будут тупыми овцами, которые внимают беспрекословно каждому слову медсестер. У вас есть офис, ведущий и свой руководитель. Это что такое вообще? Я могу дальше зачитывать. Вот,
2: Нет, да все понятно, Лен, смотри.
1: У вас как вообще с этим делом обстоят? Кто у вас несчастный, медсестра или хоматендент, или пациент?
2: Счастливы. У нас все счастливы, потому что все подходит под одно. Там люди написали, да? Есть государство, есть законы, есть сервисы, есть протоколы, как пишет одна из медсестер, там, по которым работает агентство. Протокол простой. Вот насчет крема наносить, не наносить. Значит, хаматенды обязаны делать то, что прописано в план of care. Медсестры корректируют и составляют план of care относительно диагноза и рекомендаций докторов и инсурисных компаний. Значит, если значит, медсестра напоминает или вставила в план of care, что caregiver обязан постоянно напоминать пациенту о приеме лекарств, значит, caregiver обязан это делать. Если caregiver не хочет этого делать, значит, он может уволиться, пойти в другое агентство, если его возьмут. Но он должен делать свои обязанности, он должен идти на работу. Это то, что их учат в школе, когда они получают лайсенсы, им объясняют, как надо работать, что такое сервис, какой сервис надо делать. Есть план of care, обычно он у всех пациентов, на магнитике, на холодильничке в кухне висит, и там написано первое, второе, третье, какую работу caregiver должен делать в этом доме, с этим пациентом. Насчет крема я не уверен, я не думаю, что caregiver обязан наносить крем или делать какие-то medical, или какие-то... Да.
1: Здесь вот я еще вот три коротких комментария прочту, да, потому что вы с этим работаете, вы давно в этом бизнесе, и вы прекрасно понимаете, протокол протоколом, за каждым протоколом стоит отдельная история, отдельный пациент, вы подбираете хоум-аттенда под пациента, пациент выбирает и так далее. И всегда возникают какие-то определенные частности, да, есть статистика, а есть моя мама, как говорится, да. Речь идет о пациентах, которые вообще не в состоянии понять, они поели или нет. Тут идет речь о Альцгеймер, деменция там и так далее. Вот пишет человек, сейчас набегут медсестры и расскажут нам, какой необыкновенной важности работу они делают. И хотя все они понимают, что эти правила абсурдные, но мы здесь ни при чем, нам так сказали, у нас так в должностной инструкции прописано. Так что рисковать головой приходится одному только хаматенду, если, конечно, жизнь пациента ему не безразлична. Различно. И вот пишет человек. Честно говоря, справедливости в этой жизни нет, так что нужно уметь приспособиться к любой ситуации. Я сейчас работаю medical assistant при госпитале. Так, patient satisfaction на первом месте. Даже если пациент не прав и может накричать на тебя или пожаловаться только потому, что долго ждет, или твой взгляд или голос не понравился, но ведь расписанием на прием или как долго доктор задерживается от нас не зависит. Даже доктора, работающие на госпиталь, имеют мало прав. При подписании контракта им ставят условия, сколько пациентов они должны видеть и сколько времени тратить на каждого пациента. А иначе через 3 года контракт не переподпишут. Но при этом нужно стараться, чтобы пациент был доволен. Так что стресса в медицине всегда полно, так как и в custom service в целом. Это нужно любить или нет, иначе будете всегда всем недовольны. И третий комментарий. Те, кто писали эти инструкции, далеки от реальности. Наши подопечные в большинстве случаев живут одни. У детей своя жизнь. Никто не будет срываться с работы 3 раза в день, чтобы дать лекарства и намазать мазь. Ни одна страховка не станет присылать медсестру не только 2-3 раза в день, дай бог через день, а ухаживать за пациентом нужно каждый день, чтобы не было пролежней, чтобы не открылись раны. Без постоянного ухода это дело нескольких недель. Это реальность. Так может, стоит пересмотреть эти правила? Хотя... В том агентстве, в котором я работаю, у нас хорошее отношение к работникам.
2: Абсолютно.
1: Может, из вашего агентства писали?
2: Лен, ну все просто.
1: Реальные истории, реальные люди.
2: Смотри, вот я тоже, вот я захожу на этот Facebook, на этот сайт часто и смотрю, там очень много, там есть люди, которые работают в хаматенде, комплейнят, что та пациентка такая вредная, та такая. Ну возьмите другой кейс, не работайте. Вы когда... получаете лайсенс? Вы что, люди, которые получают этот сервис, они что, здоровые, адекватные люди? Тогда им никто сервис не даст. Правильно? Они больные люди, им нужна помощь. Если вы рассчитываете в голове, вот я буду хамат-энда, я пойду где-то отсижу свое время или посплю ночью и все, и получу деньги. Нет, надо работать. Что значит работать? Существует план of care. Если вот в конце сказали, надо пересмотреть какие-то, может быть, правила или что, я согласен с этим, может быть, что-то и надо пересматривать, но это не агентство решает и пересматривает это. Агентство работает по правилам, и агентство проверяет. А каждый раз в 3 года приходит Department of Health и проверяет агентство, окей? Проверяют все эти файлы, проверяют все вот эти вещи, проверяют план of care, идут выборочно к пациентам, проверяют пациентам, проходят как бы recertification. И могут прийти постоянно, и очень большие проблемы могут быть у агентства, потому что это federal funds, это деньги налогоплательщиков, и мы должны follow инструкциям, которые происходят. Если что-то кому-то не нравится, пожалуйста, можете обращаться в штат, можете давать какие-то свои советы, рекомендации, но не к агентству. Если вы решили пойти работать хамат-эндой, или вы пошли в школу получать лайсенс, вам в школе все объясняют. Очень все просто. Есть план of care. Вы пришли к пациенту, пациента пролежни, надо переворачивать, тяжело, тяжелая работа, вам не подходит. Вы должны позвонить в офис, сказать координат, слушай, мне тяжеловато. Если можно с этим пациентом, если можно подобрать кого-то другого или кого-то другого, я хотела бы попроще. Хорошо, будут работать над этим. Но Юля, вы должны выполнять свою работу.
1: Мне так нравится Олег, как руководитель Effective Home Care, он такой законопослушный в эфире, правильный все. Но ведь если, я же знаю, это инсайдер, информация. Когда звонит пациент, когда они вместе с хоум-атендом начинают говорить о том, что медсестра не дописала вот это, моему пациенту сейчас грозит, что могут срезать часы, какой скандал поднимает?

0: документы, как вы опрашиваете. Это же то, что происходит, так сказать, за рамками эфира. Здесь такой официоз, да, прекрасное агентство, хотите работу, пожалуйста, хотите получить лайсенс за один день, пожалуйста, хотите получить обучение онлайн за один день. Первые вот ребята были из Effective Care, Олег придумал эту программу, и люди приходят, устраиваются на работу, 10 минут, заполнили все, и онлайн проходят эту школу, получают лайсенс. И идут работать, и муж, и жена, и пожалуйста, и любой район, и любое расписание, что хотите, то есть здесь танго танцуют с большим удовольствием, и пациент доволен, и работник доволен, но ты же глотку перегрызешь за своих пациентов, мы же это слышали, ты почему сейчас здесь так, протокол, ты приходишь к родственникам и говоришь, что... Вашей маме, там, условно говоря, мы вам обязаны добавить еще как минимум 4 часа. И эти скромные люди, ну, мы как-нибудь поменяемся графиком, ну, что вы, это долго, это что? А вы что делаете?
1: Леночка.
0: А ты открываешь рот, идешь по всем инстанциям, все. Выгрызаешь, и люди говорят, нет, мы вот этому Олегу с этого эффектив, нет, не 4-6, только чтобы он перестал вот, добиваться вот это по закону.
1: Я это упрощаю, все очень просто. Людям надо говорить все, не надо оставлять какие-то сюрпризы. Вот они идут, они должны знать план of care, какой пациент, что, какие капризы, какие то, какие... Человек должен знать. Когда человек знает, он уже, у него нет никаких сюрпризов, нет никаких шоков. Он знает, куда он идет. Это минимальное, что
0: это
1: надо делать.
0: Это то, что касается работника.
1: Правильно.
0: А то, что касается пациента. Вот пациент не в адеквате. Он ему в неадекватном состоянии говорит, послушай, я хочу, чтобы вот картошку ты жаришь, дожарь ее до черноты, пусть она подгорит. Но это что?
1: Леночка, слушай, я не знаю, ты мою маму знаешь. Слушай, меня мама прошла огонь и воду и медный труд. Какая тяжелая моя мама, но она так обожает своих. Они уже ее знают. Она может и послать их, она может и то, и все, и пятое, и десятое.
0: Жалуются но... девчонки тебе на нее?
1: Нет, они ее обожают. Они вот, она наша Светочка, наша то-то, это. Это какие люди, какой подход, понимаешь, к пациенту. Значит, в основном, когда такие пациенты, они...
0: Капризные, такие очень капризные, лета, да.
1: Значит, есть же дети. Все переговоры, все ведется через детей. Вот у нас как мы приходили к этому, что мы устаканили с мамой? Мне звонили, моей сестре звонили. Знаешь, и мы, как бы, я сказал, если какие-то моменты, сразу звоните мне или звоните сестре. И мы сразу трубку берем, мама, как дела? Она такая, знаешь, боже, одуванчик сразу, все нормально, ты там мне это не кипишуешь. Нет, мне все нормально, все. Как бы раз, ставим на место. И потихонечку мы вот это выровняли. И они уже знают, если что, будет звонок детям, и те наедут, уже родители.
0: Ну это вы такие дети, а есть наоборот, пациент доволен, все нормально, приходит дочка или сын, так, а почему здесь вот это, а почему вот здесь переставили, все звонит,
1: есть такие.
0: Уберите у нас вот этого хомотенда.
1: Я не буду называть, вот в принципе мы со всеми находим общий язык, но есть такой кейс, который просто
0: без
1: меня...
0: Без фамилии, пожалуйста,
1: не, да. Никаких, никогда в жизни не скажу
0: это
1: фамилии,
0: я в курсе,
1: ничего,
0: да.
1: Я в общем хочу сказать, что просто человек неблагодарен, мы делаем очень много, стараемся все делать, а он ставит себя, как бы сын, я понимаю, это его мать, я ему сказал, слушай, ты должен быть, во-первых, благодарен, что мы делаем, а ты как бы ведешь твою позицию, вот это так, это не так, этого пущу, этого не пущу, это будет вот так, я говорю, это так не работает, это двухсторонняя улица, ты должен как бы показать, что ты как бы хотя бы чуть-чуть благодарен за то, что мы тебе делаем, у тебя тяжелая мама, она вообще должна лежать в госпитале. Понимаешь, или в нёрсинг-хоме с такими диагнозами, что у нее что-то. Но мы стараемся как-то делать. А этот человек звонит в офис и доводит до стрессовой ситуации моих координаторов. И я из-за своих координаторов я перегрызу глотку. И я готов идти до конца на конфликт.
0: Ты, по-моему, из-за хомотендов своих перегрызешь глотку,
1: нет,
0: за всех работников.
1: Конечно, поэтому вообще есть такие люди.
0: А вот, Юль, скажи, пожалуйста, вот Олег сейчас такой вопрос поднял, когда хомотендон звонит в офис и говорит, тяжелый пациент, лежачий, деменция, ну, практически ничего не соображает, тяжело поднимать там на лифте или еще что-то. Может ли... мужчина, допустим, крепкий, ухаживать за вот таким тяжелым пациентом, если этот пациент женщина. На ночь, вот, допустим, когда пациент.

0: пациента нужно перекладывать, на лифт пересаживать, в амбулетку там помочь сесть. Вот чтобы физически был более человек сильный. Такие случаи бывают, это не незаконно, мужчина ухаживает за женщиной. Она уже ничего не может дать. Мы уже говорим о таких пациентах, которые не соображают.
1: Дети.
0: Я почему спросила, я не знаю, как это было сделано, тут у нас был случай в соседнем штате, когда соседи, которым вот не все равно, они жалобу написали, что за одинокой женщиной, там в район в Нью-Джерси, где живут, как я хотел сказать, ведомственные дома, ну вот по программе дома, тоже как у нас в ней субсидированные вот эти квартиры, небольшой такой район, и написали жалобу, что здоровый молодой парень... день и ночь живет там, ухаживает за совершенно невменяемой женщиной. И проверили этот кейс, я это точно знаю, это мои знакомые, там через меньше, чем через 3 рукопожатия. И проверили, и оказалось, что это совершенно одинокая старушка, американка. Она написала давным-давно, еще будучи в здравом уме, что она не возражает против вот этого, вот этого, вот этого. То есть она в своем вот этом завещании, это как-то называется, или что это не по поводу имущества, а по поводу того, что делать, если с ней вот что-либо случится. И там черным по белому было написано, что она не возражает против того, чтобы за ней ухаживал там любой расы человек. Главное, чтобы он был сильный, чтобы он был профессиональный и так далее. И все, и оставили в покое. Да, с ее, она еще была вменяема. То есть, и вот вы считаете, что это целесообразно вот поступать так, как поступают американцы, которые, допустим, одиноки, или у них где-то родственники не такие близкие, они далеко, пока они еще в состоянии думать и принимать решения. На ваш взгляд, это целесообразно прописать вот какие-то свои пожелания не по поводу того, что браслет Васе, а кольцо Жоре, а вот по поводу того, что если со мной вот случится что-либо со здоровьем, и я не буду в состоянии отвечать на вопросы, отвечать за свои действия, мне бы хотелось, чтобы было вот так-то, так-то и так-то. Рассчитывать. Заверить его нужно, да, юридически там.
1: Сто процентов.
0: И мы сейчас не говорим вот то, что вы рассказывали, когда есть излишек денег у кого-то. Это совсем другое, да?
1: Не-не-не, это другое, потому что ты говоришь, чтобы если человек одинок, если у человека есть дети, там это он знает.
0: Нет-нет, я говорю, случай. Много очень да. Одиноких людей,
1: не, если которые... за одинокого человека, надо, это абсолютно правильно, надо подумать, неизвестно, что будет дальше. Если что-то так случится, вы теряете память, вы перестаете соображать, вы должны написать, что хотели бы, чтобы за вами там вот как...
0: Кто
1: вот,
0: ухаживает. Да, ухаживать. Как вот эта вот американка,
1: есть,
0: что
1: есть,
0: я не
1: есть
0: возражаю.
1: Есть пациенты, которым тяжело вставать, надо помочь подняться, может быть, помочь пересадить на вилчер, понимаешь? И если это мужчина, он более сильный, это ему удобнее делать. А вообще, это профессиональные люди, они идут получать лайсенс, они понимают, что они будут делать, если они идут на такой кейс, они прекрасно понимают, что им надо делать.
0: Ну, это ведь то же самое, что врач, мужчина, медбрат и так далее.
1: Да.
0: Кстати, по поводу работы и по поводу... вот прекрасного сервиса, когда вот за ваши интересы горло перегрызут, вы не смотрите, что здесь все так пушисто и кошерно в прямом эфире. Здесь за пациента и за работника просто будут стоять до победного конца. Это агентство Effective Home Care, 718-806-1666, добавочный 115. Звоните, Юля ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. Кстати, спасибо, вы такие классные ручки делаете. Я к вам прислала мужа и жену, к нам в дом переехали новые соседи, и там сказали, вот к Лене подойдите, она знает многих, куда можно устроиться быстро там. Я говорю, у меня, по-моему, нет рабочего телефона, зайди ко мне, я вот в такой-то квартире и в сумке роюсь, и раз у меня ручка Effective Home Care, я говорю, набери, сюда звони. Встретила, да, позвонили, огромное спасибо. Она устроилась, муж ждет. Так что все те, кто заинтересовался, 718-806-1666, добавочный 115, Юля. И ручки, пожалуйста, оставьте на том же месте, где вы их брали, чтобы заполнить документы. Я вас очень прошу, потому что не всем хватит на Дэвидсон радио вдруг. Юля, у тебя пару минут есть. Да. Вейвер вернули, вот это вот. Как говорится, последнее запоминается лучше всего.
2: Они по чуть-чуть, мы надеемся, начнут подобновлять, поэтому мы, как обычно, хотим напомнить всем людям, которые сейчас нас слушают, если ваши родственники, вы знаете, что у них есть диагнозы Альцгеймер, деменция или Паркинсон, они нуждаются в повышении часов, этого недостаточно, что у них сейчас есть, или они хотят открыть сервис, пожалуйста, звоните нам, мы будем очень рады вам помочь, мы вас проконсультируем, каждый ваш шаг, объясним, что нужно делать, вам поможем, если нужно будет, даже придем к вам, поможем собрать пакет документов.
0: Вот это главное, а то мы вам поможем. А вот скажут, ну, поможем это по телефону, а мне вот надо написать, я не могу заполнить, а вдруг я ошибусь, мне надо, чтобы вы проверили. Юля, займешься?
2: Мы выезжаем, помогаем всем, это абсолютно не проблема, потому что очень часто нам звонят люди, которые родственников рядом нет, они работают, они в других штатах, как обычно, и поэтому для нас это наша работа, мы помогаем людям, поэтому для нас не есть проблема выехать. Обычно наши пациенты все уже где-то в Бруклине находятся, потому что не все понимают, не заходят в пакет, каких-то систем никто.
3: Никогда до конца не понимает, а что здесь указано, поэтому мы, как уже профессионалы в нашей работе, мы едем и помогаем, и это очень быстро все находим и собираем.
0: Я знаю, что я только на пути к этой программе, я уже вышла на финишную прямую, но я так поняла из всех наших разговоров, которые еще продолжатся, и мы не один раз вернемся к этой программе, мне почему-то кажется, что на сегодняшний день, ну уж если так вот судьба распорядилась, и человек нуждается вот в такой помощи, программа Waiver, она наиболее комфортная для пациента.
3: Надежная.
0: И более надежная, и не надо думать о том, ой, завтра все отнимут, последнюю там рубашку сдерут, и надо будет что-то отдавать, и я еще буду должен. Вот мне кажется, что вот это очень хорошая программа.
1: Это напрямую с медикейт.
0: Охватывает все, да.
1: Мимо иншуринса, которые забирают часы.
0: Это федерал, да, программа?
1: Это федерал, штатная программа, медикейт, напрямую, ага. Без иншуринсной компании, без них. Никто не придет, не скажет, мы вам уменьшаем часы. Там можно получить и 10 часов, и 12 часов, и 24 часа, то есть 12-12. Но для людей, которые действительно в этом нуждаются, а проверить это и собрать все документы, пожалуйста, мы всегда готовы.
0: Агентство Effective Home Care, доверяйте профессионалам, здесь все будет быстро, четко, ясно, эффективно, и здоровье, и сбережения сохраните, и хватит и на сиделку, и на госпрограмму, и избавите себя от чувства одиночества тотального. 718-806-1666, 718-806-1666, добро пожаловать в Effective Home Care, добавочный 115, пароль Юля. Спасибо большое, до новых встреч, ребята.
1: До свидания.
3: До свидания.
4: We'll be right back. Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Новости. Новости вне политики.
5: Новости вне политики.
6: В студии Наталья Быстрицкая. 28-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис рассказала, что прошла курс терапии электрошоком на фоне борьбы с депрессией после нескольких попыток суицида. Откровениями она поделилась в подкасте. По словам Пэрис, обложка ее музыкального альбома «Happiest Day of My Life» была вдохновлена ее реальным лечением. Цитирую, «Я прошла 9 сеансов шоковой терапии за 3 недели», призналась девушка. Она также отметила, что столкнулась с побочными эффектами, в числе которых была амнезия. Певица заявила, что хотя шоковая терапия помогла ей, она решила отказаться от дальнейших процедур. Пэрис Джексон долгие годы страдала от алкогольной и наркотической зависимости и проблем с ментальным здоровьем, а также занималась селф-хармом. Warner Brothers подтвердила работу над фильмом «Игра престолов. Завоевание Эйгона». В центре сюжета легендарная история Эйгона I Таргериена, известного как Эйгон-завоеватель. Вместе со своими сестрами, женами и их драконами он объединил 7 королевств и первым занял Железный трон. Все события происходят примерно за 300 лет до оригинальной «Игры престолов». Точная дата премьеры пока не объявлена, но известно, что выход состоится в следующем году. Актерский состав также пока не раскрыт. Песенный конкурс Евровидения 2027 пройдет на Черноморском побережье Болгарии в городе Бургас. В мае этого года конкурс проходил в Вене. Его выиграла болгарская певица Дара с зажигательным танцевальным хитом «Бангаранга». Это была первая победа страны.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш лондонский корреспондент Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, дроны британского производства впервые использованы в ударах вооруженных сил Украины по территории России. Давайте с этого начнем.
1: Да, это довольно важное событие с учетом того, какую роль играют дроны в последние месяцы, насколько эта роль возросла в боевых действиях на фронтах Украины, да и не только на фронтах. Украина, как известно, атакует дронами цели по всей территории России, причем достигает самых отдаленных уголков России, далеко за Уралом. И это наносит очень сильный ущерб российской экономике. Дроны превратились в чуть ли не в основную ударную силу этой войны. И вот теперь к этой ударной силе подключаются на стороне Украины, подключаются и британское оружие. Это важное событие, которое будет иметь роль, играть свое значение, будет иметь роль и в чисто боевых действиях, в раскладе сил, увеличит боевую мощь украинских вооруженных сил и в политическом смысле, потому что это показывает, что Британия не ограничивается словами поддержки, а оказывает эту поддержку и своими материальными ресурсами, военной силой, военным оружием, военным снаряжением. Значит, эти дроны, они создаются двумя отдельными британскими компаниями, и они используются для ударов по континентальной России, по территории России, по ударах по военным и промышленным объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, порты, ну и склады маркетплейса Wildberries, которые в последние месяцы очень активно подвергались ударам вооруженных сил Украины, в первую очередь ударом со стороны дронов. Эта компания Wildberries, она по своему первоначальному назначению вроде бы не военная, но Украина обосновывает эти удары тем, что на этом маркетплейсе Wildberries продаются товары военного назначения, в том числе, кстати, и дроны, которые используются в войне.
0: Ну, я должен сказать, что мы в беседе с нашим украинским корреспондентом, да, и российским, да, говорили о том, что на самом деле Украине ничего, собственно, и обосновывать там не нужно, поскольку Россия на протяжении ряда лет последних уничтожает подобные маркетплейсы, вот такие площадки и в Украине, и Новопошта, это новая почта Украины, она постоянно обстреливается, и никто ничего не объясняет. То есть там, если нужно объяснение, то да, вот россияне тоже говорят, что по почте пересылают, я не знаю что, там противогазы, бронежилеты и так далее. Ну, то же самое, что и Украина говорит по поводу Wildberries. Но на самом деле ничего особенно обсуждать не нужно. Идет война, уничтожаются подобные цели в Украине на протяжении последних лет. И Украина тоже начала уничтожать подобные же цели. Так что здесь все эти разговоры о том, что нужно что-то обосновать, прекратите войну, и ничего не нужно будет обстреливать, и никто не будет ничего обосновывать. Александр.
1: Это верно. Но вот эти удары с помощью британских дронов, они уже, как сообщается, нанесли ущерб российской экономике в размере 35 миллиардов фунтов. И их использование подтвердило британское министерство обороны. Это, разумеется, не первые военные поставки, которые Британия предоставляет Украине. Мы хорошо помним, как были поставлены ракеты Storm Shadow. Ну, а вот эти дроны, они оснащены новой техникой, которая называется Stone Cloak. Эта техника, разработанная в Британии, она представляет собой радиолокационную защиту от противоракетных, противодроновых установок российских. И таким образом она значительно усиливает боеспособность этих дронов. Ну и сейчас сообщают, что эти Stone Cloak, которые поставлены Украине Министерством обороны британским, они сильно, в значительной степени усилят боевую атакующую мощь вооруженных сил Украины. Что еще важно, что теперь по британской лицензии Украина сама начинает массовое производство этих аппаратов Stone Cloak, и они, что резко увеличит их доступность для вооруженных сил Украины. Предоставив Киеву свою интеллектуальную собственность по разработке этого оружия, Лондон говорит, что украинские операторы дронов смогут также и улучшить, усовершенствовать эффективность этой системы, проводя ее испытания на боевых, непосредственно боевых условиях. Stone Cloak должен быть интегрирован в британские дроны следующего поколения, что увеличит обороноспособность и Британии в том числе, и ее военные возможности. Соединенное Королевство, Великобритания – одна из 10 европейских стран, которые договорились создать новую антиракетную, антибаллистическую коалицию против баллистических ракет, которая должна, цель которой является повысить обороноспособность, какие-то провалы в обороноспособности европейских стран, и это значительно улучшит, усилит обороноспособность Европы, Британии и Европы в целом. Ну и что для нас особенно важно, конечно, в первую очередь Украины. Но это очень важное событие, очень важное развитие событий, причем, как я уже сказал, не только с точки зрения чисто военной, но и с точки зрения политической. Она подчеркивает готовность и решимость правительства Великобритании оказывать военную поддержку Украине.
0: А какова реакция России вообще на эти сообщения? Есть что-то?
1: Реакция России есть, да. Значит, пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, она сказала, что использование дронов с британскими компонентами это лишь подливает огонь в эскалацию боевых действий и усиливает, так сказать, предотвращает возможность мирного урегулирования. Хотя о каком мирном урегулировании можно говорить, если Путин категорически отказывается идти на какие бы то ни было уступки и отказывается. В том числе мы знаем, что недавно Владимир Зеленский предложил в очередной раз объявить мораторий на удары по судам в Черноморском бассейне, и Россия это предложение Великобритания отвергла, и мы знаем, что эти удары продолжаются, причем удары идут и по судам, которые находятся в или выходят из украинских портов, в частности Одессы и других черноморских портов, там, которые находятся недалеко от Одессы, их там несколько. Ну и по Азовскому морю тоже. Ну, понятно, что эти удары сейчас, они наносят очень сильный ущерб украинской экономике, потому что через украинские эти порты черноморские идет экспорт зерна, который является главным источником валютных поступлений для Украины. И вот эти удары, причем удары и по портам, удары по судам, они сильно наносят сильный ущерб украинской экономике. Ну и вот теперь с помощью британской техники, британского оружия, возможно, Украине удастся каким-то образом сократить ущерб. Здесь еще одна цифра. 150 тысяч таких дронов были поставлены в течение этого. Ну и были поставлены или поставляются, или будут в общей сложности поставлены Украине в течение этого года. 150 тысяч.
0: Я бы добавил, заявление Дахаровой как-то укладывается в известную фразу: «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». А иранские дроны, которые поставляются в Россию, баллистические ракеты, которые поставляются из Северной Кореи, россияне этого не учитывают? А различные составляющие, компоненты для тех же ракет, для тех же дронов, которые приходят из Китая, это все не учитывается, все нормально. А вот когда что-то Украине дает, та же самая Британия, то это эскалация насилия. Это не ведет к мирному решению военного вопроса. Удивительные заявления. Ничего вокруг не видят, только когда что-то их касается, вот это вызывает возмущение. А то, что происходит с Российской Федерацией, со стороны стран, которые поддерживают ее в военном смысле, это как бы вообще не существует, мы это не замечаем. Это не эскалация. Александр.
1: Да, это, конечно, очень характерный и вопиющий пример лицемерия, которым отличаются российские официальные лица.
0: Это в глазу бревна не видеть.
1: Да, абсолютно.
0: Александр, я посмотрел после того, как была опубликована статья на русском языке на странице русской службы BBC, я посмотрел английский вариант, я посмотрел вообще различные ссылки в Британии, касающиеся темы американской конгрессвумен Алессандри Окасио-Кортес. Там обсуждается ее решение заморозить собственные яйцеклетки и возможность выдвижения ее в качестве кандидата от демократической партии на президентских выборах 2028 года. У нас это тоже все обсуждается. Но вообще, конечно, это любопытно, что она постоянно дает какие-то такие вещи, которые, то есть, вбрасывает. Она прекрасно понимает, как работает сегодня средство массовой информации. Она троллит средства массовой информации, она вбрасывает такую информацию, которая позволяет постоянно ей находиться в центре внимания, быть ньюсмейкером. Вот то, что мы сейчас будем обсуждать с вами, это, собственно, еще один вот такой шаг. Она все очень делает в этом вопросе, понимая и зная, как это все происходит, зная, собственно, технологию распространения новостей в современном мире.
1: Ну, это характерно, разумеется, для многих политиков, и Александра Окасио-Кортес в этом смысле не исключение. Все они стремятся воспользоваться любым поводом, годным или негодным, для того, чтобы поставить себя в новости, в новостной поток, привлечь к себе внимание. Ну, и Александра Окасио-Кортес пользуется точно такой же тактикой. Разумеется, у вас в Соединенных Штатах они говорят гораздо больше, чем у нас, но любопытно, что вот и у нас в последние дни они стали говорить тоже значительно больше, и все больше и больше она привлекает внимание. Конечно, вот это ее заявление демонстративное, я бы сказал бы, относительно замораживания ее собственных яйцеклеток, оно стало каким-то поводом, привлекло максимальное внимание. Ну, здесь оценка этого события по-разному. Ей 36 лет, ну и с одной стороны она говорит, что она это сделала для того, чтобы держать контроль над собственной жизнью. Она рассталась со своим бойфрендом, ну и хочет, видимо, отложить тот момент, когда она станет матерью. Ну и критика, которая в ее адрес по этому поводу высказывается, что вот, мол, 36 лет – это как бы уже такой возраст почти рубежный для того, чтобы женщина могла стать матерью естественным путем. Ну и если она отложит это на какие-то достаточно значительные годы, то получается, что она станет матерью тогда, когда ей уже будет, ну сколько, 50 лет, да, как она будет воспитывать своего ребенка. То есть здесь как бы много, не говоря уже о чисто таком показном, что ли, демонстративном характере всей этой идеи, всего этого действия, обсуждается также и, так сказать, чисто медицинский, что ли, аспект этого. Но, с другой стороны, это...
0: Я бы добавил и педагогически, ведь ее слушают многие молодые люди. О чем она говорит? Не нужно рожать, делайте карьеру, я не знаю, в данном случае политическую. Она же могла давно уже, это один из вариантов критики. В конце концов, роди ребенка, зачем тебе нужно замораживать яйцеклетки? Нет, она показывает, вот смотрите, молодые люди, 36 лет мне, заморозьте яйцеклетки и продолжайте дальше идти своим путем. А потом уже как-нибудь подумайте о семье. Это ведет к тому, что масса людей просто-напросто так могут и поступить. Она для кого-то, она лидер. Мы знаем, что такое DSA, вот, это демократические социалисты Америки, это партия, которая сегодня выбивается, что называется, на первый план в демократической партии Соединенных Штатов, и за ней идут огромное количество молодых людей, я уже на эту тему неоднократно говорил, в основном это белые, образованные ребята молодые, после колледжа. Так что, ну да, вот Окасио-Кортес нас призывает к тому, что главное это классовая борьба, а потом уже мы как бы с детьми разберемся. Известная позиция, но она подогревает эти настроения.
1: Да, да, она подогревает эти настроения, тем более, что вот этот вот ее шаг можно рассматривать. Она женщина, и феминистская повестка для нее тоже важна. Она неоднократно об этом говорила, и здесь как бы это в таком вот русле вот всей той логики, всей той политической повестки дня, о которой говорит и она лично, и демократические социалисты Америки лидером, или одним из лидеров, которых она является. Это все, конечно, расчет на то, чтобы привлечь на свою сторону молодых людей. Ну и в этой связи я обратил внимание на пару статей, которые появились у нас в британской прессе, в частности, в газете «Гардиан». Надо сказать, что газета «Гардиан» такая как бы леволиберальная газета. И в целом, с некоторыми оговорками, она поддерживает движение демократических социалистов Америки. И здесь сейчас появился вот пару статей, в которых уже откровенно говорится о том, что Александра Окасио-Кортес должна и может стать кандидатом от демократической партии на президентских выборах 2028 года. Ну и тут же, кстати, еще одна довольно любопытное и, наверное, важное ее заявление, которое она сделала недавно, когда она сказала, что политика «Воук», вот та самая политика, радикальная левая политика, она была «крейзи», была, то есть, безумием. Таким образом, Александра Окасио-Кортес пытается дистанцироваться от самых радикальных каких-то проявлений движения демократического социализма в Америке, пытается, по всей видимости, сдвинуться немножечко в в представлении о ней у избирателей сдвинуться немного в центр политического спектра. Ну, и это как все это как раз и позволило вот этим обозревателям британской газеты «Гардиан» говорить о том, что она может стать таким как бы подходящим кандидатом от демократической партии. Я думаю, что здесь вам, конечно, Геннадий, как человеку, находящемуся в Америке, мы-то все-таки смотрим на это все издалека, из океана, вам виднее, но мне кажется, что это пока все-таки еще выдается желаемое за действительное, за действительность. Да, демократические социалисты одерживают победу. Мы знаем, что кандидат демократических социалистов Эль-Саед одержал победу на первичных выборах губернатора в штате Мичиган, но с другой стороны, по-моему, в Милуоке...
0: Не губернатора. Он одержал победу на выборы в Сенат. Это первый мусульманин, если он победит, который будет в Сенате. В Сенате, я напомню, 100 сенаторов. Вот он будет представлять в таком случае Мичиган. Это вот этот путь из Мичигана в Вашингтон, он очень тщательно под лупой у нас в Соединенных Штатах рассматривается, поскольку я об этом очень много уже говорил, как вы понимаете, и в одной программе, и в другой, то есть и в нашей программе, и в получасовой. Этот путь очень рассматривается внимательно у нас и обозревателями, и критиками, и политиками самых разных сторон, поскольку его позиции известны. Известны, кто его учителя, совершенно замечательные, как он смотрит на экономику, как он смотрит на перспективы Соединенных Штатов с точки зрения капиталистических Соединенных Штатов, как он смотрит на Израиль. Отношение к Израилю сегодня – это лакмусовая бумажка для любого политика у нас в Соединенных Штатах, да и не только в США. Поэтому все о нем известно. Не дай бог, если этот человек станет сенатором. А он, лиха беда начала. Он сенатор, потом еще сенатор и так далее. Мы уже видим, что происходит в Нижней Палате. Там хватает, включая и Окасио-Кортес. Кстати, если мы говорим о ее президентстве, да, выборы 2028 года, ее политический государственный ум, он у нас очень хорошо известен. Ведь она идет от Нью-Йорка. 2019 год, именно она подняла волну протестов, когда компания Amazon решили у нас здесь, в Квинси, есть такой район, Лонг-Айленд-Сити, он примыкает к Манхэттену. Это не остров Лонг-Айленд, это Лонг-Айленд-Сити. Это район в Квинси, одном из пяти районов города Нью-Йорк. Там Amazon хотели построить свой хедквотер, то есть штаб-квартиру. Хедквотер 2. Просчитывалось, что будет около 25 тысяч рабочих мест открыто в хедквотере, в штаб-квартире. Там зарплаты от 150 тысяч и выше. 25 тысяч человек, вот с такими, какие налоги идут. При этом они просили 3 миллиарда долларов в качестве налоговых послаблений. 3 миллиарда долларов. Это возмутило Окасио-Кортес. Они подняли дикий шум, и в результате Amazon от этой идеи отказались. Гори оно огнем вместе с вашим Нью-Йорком. Зачем нам нужны эти скандалы? И Безос просто взял и ушел от этого плана. В результате она сказала, что победили простые люди, простые, видимо, трудящиеся города Нью-Йорка над жадностью корпораций. Вот такая была позиция. На самом деле 25 тысяч – это только начало. Там вместе, ну, понятно, что там и развилась бы и инфраструктура, и это привело бы, я помню прекрасно эти цифры, 104 тысячи рабочих мест можно было бы открыть. Вы можете себе представить, сколько это налогов поступило бы в казну городскую? За это тогда был и губернатор штата, и мэр города. 2019 год, совсем недавно. Но эти идиоты, они, поскольку социалисты, они должны были наказать вот этого зажравшегося буржуа, который возглавляет Джека Безоса, который возглавляет Amazon. Вот, и всю эту компанию. Жадность корпораций. Я уже не говорю о том, насколько там и инфраструктура бы изменилась. Это, конечно, совершенно был бы другой такой очень серьезный импульс для города. миллиарда. 3 миллиарда долларов, она сказала, мы должны были бы потратить лучше на социальные нужды, а раздать их бедным. Ну вот такое, такое политическое мышление, такой государственный ум, который говорит она, что я бы пошла на выборы в 2028 году. Очень хочу стать президентом Соединенных Штатов Америки и привести все это к мусорной яме, весь этот проклятый капиталистический строй. Вот так. Вот такие люди вылезают из DSA. Тогда еще DSA, собственно, она не представляла в 2019 году. Хотя уже в этом направлении с Берни Сандерсом работала. DSA – это такое активное явление, при всем при том, что DSA как партия, они были открыты еще в 70-х годах. Но вот именно в этом направлении они работают, такой социалистический, марксистский путь. Они работают активно и на виду, ну, последние годы только. Я говорю о 2019 году. Вот вам Окасия Кортес, Александр.
1: Очень тревожное, конечно, развитие событий, которое сейчас происходит у вас в Соединенных Штатах.
0: Это знаете, как это, когда кухарка будет управлять государством, я напомню, что она бывшая бартендерша. Вот. Это бартендерша, она еще была там когда, там, 15 лет назад. Ну вот все, все в голове так вот перемешано, и там, конечно, еще тот компот в мозгах. Но, тем не менее, да, она получит какие-то голоса. Я уверен, если она пойдет в президентскую гонку, она получит определенно голоса. Она у нас в Нью-Йорке столько гадостей наделала. Трудно себе представить, что ее может остановить делать гадости на государственном уровне.
1: Надо, чтобы ее номинировала демократическая партия. И в этом, конечно, мне видится сейчас основная слабость и основная проблема политической ситуации нынешней у вас в Соединенных Штатах, что центристское крыло демократической партии полностью просело. И нет никакой...
0: Александр, у них главная задача – это во всем виноват Дональд Трамп. Когда нет, когда у тебя нет повестки демократической партии никакой, а есть только одна задача, вот сейчас они говорят, если мы выиграем Нижнюю палату, нам нужно что делать? Сразу говорить об импичменте Трампу? Или же мы натравим адвокатов на его семью, поскольку там будем искать какие-то скандалы, связанные с бизнесом Трампа и с коррупционными интересами семьи Трампа? Вот что мы будем делать? Это главная повестка демократов. Конечно, когда такая главная повестка, появляется... демократические социалисты Америки, которые говорят, а можно нам сказать слово? Мы знаем, куда нужно вести демократическую партию. И все. Ну, на эту тему много говорили. Очень важный момент, Александр, буквально давайте две минуты этому уделим, хотя уже время подошло к концу. Оскандалившийся профессор Кембриджского университета, да, Дженсен Ардей. Мы о нем говорили только на прошлой неделе. Он найден мертвым у себя дома в Лондоне. Причины смерти неизвестны. Полиция не видит ничего подозрительного. Несколько слов. Во-первых, напомните, это такая ситуация, которую мы с вами обсосали, да, в программе, да, вот до косточки. Но, тем не менее, повторим.
1: Да. Чтобы напомнить, значит, этот человек, Джейсон Ардей, в возрасте 37 лет, чернокожий, был назначен на должность профессора в Кембриджском университете. Ну, я не думаю, что нужно подробно говорить, что такое Кембриджский университет, один из самых знаменитых, самых престижных университетов в мире. И само по себе это назначение было достаточно сенсационным. Он был первым чернокожим профессором, который в таком возрасте получил первым чернокожим ученым, который в таком возрасте получил должность профессора в Кембриджском
0: университете. Вот он на наших телеэкранах, это для наших телезрителей.
1: Да. Ну и вдруг стали всплывать какие-то крайне неприглядные факты из его биографии. Во-первых, его докторская диссертация, которую он защищал в университете в Глазго, в ней выявилось огромное количество плагиата. Затем выявилась ложь, которую он распространял о себе, говоря о том, что он до 8 лет не говорил, до 11 лет не говорил, а до 18 лет не умел читать и писать. Само по себе это выглядит каким-то абсурдом. Как человек, который до 18 лет не умел читать и писать, в конце концов сумел защитить докторскую диссертацию? Что-то в этом, конечно, совершенно невероятное. Ну и вот под влиянием всех этих скрывшихся обстоятельств Кембриджский университет вынужден был его уволить. Вернее, он намеревался его уволить, но Джейсон Арден сам подал в отставку, сам ушел с этого поста. Говорил о том, что на него обрушилась кампания клеветы, кампания очернения его, то есть выставил себя в роли жертвы. Ну и вот теперь совершенно неожиданно этот человек, которому 41 лет, оказался мертв. Повторяю, вы правильно сказали, причина смерти до сих пор не объявлена официально, но полиция сказала, что никаких подозрительных обстоятельств в этом нет. Но это вот какое-то такое, как вся его жизнь была очень странной, так и очень странной выглядит его смерть. Не знаю, посмотрим, может быть, какие-то обстоятельства еще вскроются, причины, что там стоит за этой неожиданной смертью. Если вскроются, то я вам об этом расскажу.
0: Ну, за всем за этим стоит diversity, equity and inclusion. Да, это вот эта программа как бы политическая такая, идеологическая. Да.
1: И, тот самый woke.
0: А? Да, вместе
1: тот самый woke.
0: Да, тот самый woke, да, вот это DEI. За ней стоит вот такие люди, которых просто выдвигают куда-то. Они становятся значимыми фигурами, потому что у них такой цвет кожи, или потому что у них, да. Потому что они вдруг получили докторскую диссертацию, поэтому нужно о них говорить, это просто удивительно. Но мне кажется, мы с вами уже говорили тогда, что он просто троллил. Потому что говорить о том, что до 18 лет ты не умел ни писать, ни читать, а потом стал вдруг, ты получил докторскую диссертацию. Но это, видимо, уже так. Я что хочу, то и делаю. Но посмотрите, вот я всего добился, потому что существует вот эта вот позиция, существует эта идеология. Но я вам тогда наговорю здесь такого, от чего... Ну, неужели и это пройдет? Нет, не пройдет. Не прошло.
1: Не прошло.
0: Да. Удивительная история, конечно. Ну, я думаю, что мы вернемся как-нибудь к ней, потому что...
1: Ну, может быть, действительно.
0: Трудно понять, человек к этому шел-шел, потом у него все это обрушилось. То есть речь идет о самоубийстве, да, видимо, вероятном?
1: Ну, повторяю, слово «самоубийство» в сообщениях полиции не прозвучало.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Александр, Джаред Кушнер встретится с руководством Хамаса в Египте. Кушнер решил провести встречу с хамасовским руководством еще до прибытия в Израиль на встречу с Нетаньяху. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, уже можно говорить в прошедшем времени. Но скажу сразу, вы знаете, выглядит это, конечно, опять-таки очень странно и даже сюрреалистично как-то. Но в конце концов, представителю администрации, советнику Трампу, зятя Трампа, ну, встречаться с Халилем Эль-Хая, с главой политбюро Хамаса, ну, это... Ну, я даже не знаю, как назвать. Ну, если встречаться, например, с Абу-Бакром, например, главой исламского государства. Ну, это ведь то же самое. Абсолютно, абсолютно равнозначные величины. Так или иначе, уже эта встреча, она уже стала страницей истории, она уже состоялась, и теперь идут переговоры в Иерусалиме. Вот буквально, наверное, сейчас они и проходят, может быть, чуть начнутся позже, может быть, уже начались. Там участвуют все, ну, танцуют все. И Джаред Кушнер, и Николай Младенов, и Тони Блэр подключился. Суть заключается в том, чтобы продвинуть как можно успешнее вот этот вот план Совета мира из 15 пунктов, который призван добиться поставленных целей. То есть разоружение Хамаса, создание некой администрации технократов, экспертов и так далее в Газе и вывод израильских войск к первоначальной, в конечном счете, к первоначальным границам Газы. Все это, да, все говорят о том, что Хамас должен быть уничтожен, оружие у него должно быть изъято и так далее. Но здесь все ведь, Геннадий, опять-таки все в деталях. Что значит изъять оружие? Вот вопрос, что значит изъять оружие? Потому что с точки зрения, например, Турции, Катара, других деятелей, входящих в Совет мира, надо не изъять оружие, и это, естественно, с точки зрения Хамаса, а передать оружие вот этим вот технократам. То есть, по сути дела, сменить вывеску. А на самом деле все это оружие, так же как и туннели, будут сохранены. Израиль, естественно, добивается того, чтобы оружие было передано именно ему, в его руки, а потом уже уничтожено, или я не знаю, что там с ним дальше делать. Но ни в коем случае не передать его некому совершенно, совершенно аморфному и беспомощному органу, который будет как-то красиво называться, но который на самом деле будет совершенно неэффективен, недееспособен и просто останется вывеской того же Хамаса. Далее, Хамас ведь требует отступить, то есть он якобы разоружается, значит Израиль должен начать отступать. Для Израиля, это Нетаньяху об этом сказал открыто, что для Израиля это неприемлемо, потому что сначала Хамас должен быть полностью разоружен, должен передать это все оружие, и среднее, и тяжелое, и легкое, и любое другое, именно Израилю. И более того, Геннадий, то, что мы с вами говорили, помните, какая была конечная цель всего этого и справедливо, в общем-то говоря, эта цель была обозначена — уничтожение, собственно, режима Хамаса. Не идеологию. Идеологию, понятно, уничтожить нельзя. Мусульманские братья, они остаются. Хамас – это филиал мусульманских братьев. Но уничтожить их бюрократический аппарат, их структуры власти, их эту жуткую пропаганду, когда детям с 4-5 лет навязывается ненависть, насаждается безумная ненависть, и их учат уже убивать, пускай сначала из деревянных пистолетиков, а потом уже из настоящих. Вот эту вот всю машину пропаганды, насилия, запугивания, террора, в том числе и, собственно, арабов внутри Газы, должна быть уничтожена. Иначе это будет просто смена вывески, это будет просто какое-то соглашение для галочки. И мы тоже много раз проходили, как это было и Осло, как это были другие соглашения. И это приведет к тому, что через 7, 8, 10 лет, а может раньше, все вернется на круги свои. Вот весь этот Совет мира, особенно, конечно, Турция, все, особенно Катар, они спонсоры Хамаса. Тоже, знаете, ведь парадокс невероятный о том, что в роли посредников выступают, по сути дела, страны, которые крышуют вот этих гангстеров. То есть, это тоже, конечно, сюрреалистическая ситуация. Они, конечно, настаивают прежде всего, чтобы Израиль начал отступление, и таким образом Хамас одержит победу. Израиль этого делать не хочет. Блэр, Кушнер, Младенов, они пытаются как-то, знаете, совместить несовместимое. Съесть пирог и оставить его целым. Так не бывает. Или Хамас полностью разоружается, уничтожается, дезактивируется, или же тогда Израиль снова отказывается перед той же опасностью, перед которой он был 6 октября. Вот, Геннадий, такая ситуация на местах. Пока надо сказать, что продолжаются массовые ликвидации. На некоторое время было как-то некоторое затишье. Видимо, по просьбе Белого дома было уменьшено количество ликвидаций среди боевиков Хамаса, их командиров и так далее. Сейчас все это возобновилось. Так что я не верю в то, что эти переговоры могут к чему-то привести. И тем более на данный момент единственный вариант – это действительно полная нейтрализация Хамаса и замена его неэффективной, а действительно реальной администрации, которая сможет уже как-то взять бразды правления. Но кто ее составит, откуда она возьмется, если все пропитано вот этой вот коррупцией и фанатизмом? Тоже в это трудно поверить. Таким образом, все это выглядит как-то очень, на мой взгляд, малодостижимо.
0: Александр, так встреча Кушнера с Хамасом сейчас проходит, в эти минуты?
1: Нет, с Хамасом уже закончилось. С Хамасом закончилось. Сейчас они в Иерусалиме, они беседуют или должны беседовать с Нетаньяху и с другими израильскими министрами. Пытаются убедить его, что надо предпринять какие-то шаги навстречу Хамасу. Шаги доброй воли. Знаете, сколько я уже живу в Израиле, все эти шаги доброй воли, они заканчивались только тем, что террористы крепли, а потом мы получали очередные сюрпризы малоприятного.
0: Шаги доброй воли приводили к тому, что добровольцев в рядах Хамаса становилось все больше и больше.
1: Абсолютно. Они накачивали себя деньгами, они получали оружие. Каким-то образом, вы знаете, они продолжают получать сейчас с помощью дронов. Тех же дронов им из Египта посылают какое-то вооружение или части составные. И они продолжают их монтировать, собирать. То есть они необычайно изворотливы и, я бы сказал, изобретательны. Так что нет, не надо так бессмысленно надеяться, что они вот действительно, они никогда не сложат оружие, не передадут власть, не откажутся от этой власти. Возможно, Кушнер, возможно,

0: лозунги. Мне так представляется, самолет летит, и такой развивается плакат. «Исламская республика Британия». Над Британией. Как-то так видео сразу готовое представилось. Итак, высказывание Нетаньяху. Ну, он же прав. Мы все время с вами говорим об этом. Постоянно говорим о том, во что сегодня превратилась Британия. Не превращается. Это не present continuous. Это не процесс, который где-то когда-то закончится. Сегодня уже Британия идет к этому концу. Она уже, в принципе, становится Исламской Республикой. Британия, о чем Нетаньяху и сказал.
1: Конечно, Геннадий, конечно. И вспомните, как об этом сказал еще Венс. Венс сказал, что Британия, говорят, что это была шутка. Но это не была шутка. Я, по-моему, Венс говорил совершенно серьезно, и он совершенно прав. Так оно и есть, что она станет первой исламской страной с ядерным оружием. Так что никакой шутки здесь совершенно нету. Нетаньяху сравнил, сказал... вот это вот сделал сравнение и пошутил после того, как вспомнил семью Уинстона Черчилля. Рассказал, как внук Уинстона, Спенсер Черчилль, он большой был сторонник Израиля, вместе тогда со своим отцом, внук Черчилля, я имею в виду, ездил по фронтам, написал об этом книгу вместе с отцом Рэндольфом, а потом сравнил Британию с нынешней. Вот попробуйте найти такое сейчас в Британии, которое можно назвать Исламской Республикой Британии. И вы знаете, конечно, Геннадий, посмотрите, в Англии, Британия уже стала государством, где есть два, по сути, права. Одно для мусульман и вот этой вот всей публики, другое для коренных жителей. Это, по сути дела, уже государство Зимми, то есть государство людей, которые являются в мусульманской стране людьми второго, третьего сорта. То есть всевозможных преступников, причем жутких преступников, обвиняемых там в массовых изнасилованиях девочек, в убийствах, в зверствах, в распространении исламистской пропаганды, отпускают на свободу, приговаривают к услугам каким-то сроком, а какую-нибудь бабушку или домохозяйку, которая говорит, что она боится девочку свою, дочку, пускать в школу, потому что опасность ее изнасилования, ее арестовывают. Законы шариата распространяются, там распространяются вот эти вот так называемые no-go zone, где властвуют законы шариата. Там приезжают, каждый день приплывают на лодках сотни, не знаю сколько, тысячи людей, их расселяют в шикарных, я не преувеличиваю, в шикарных отелях. То есть Англия действительно стала, выбрала сама эту путь стать исламской республикой. Ну, как большая часть Западной Европы, но в Англии это происходит, конечно. Еще один момент, посмотрите, там большинство мэров городов и Сидик-Хан в Лондоне и прочих, все мусульмане. Все они мусульмане, все они опираются на вот этот красно-зеленый альянс, и они задают тон лейбористской партии. Вот это то, что я все время предупреждаю, что это может очень быстро случиться и с Соединенными Штатами Америки, потому что демократическая партия стала красно-зеленой, и она может просто уничтожить свою страну. То же самое, как в Британии. В 90-х годах была Маргарет Тэтчер. Кто бы мог подумать, что сегодня это будет такое? Вот такая клака. И вот посмотрите, всего-то за какие-то меньше, чем 30 лет, по сути, 30-35 лет.
0: Мы говорили об этом, когда на демократических праймерис в Мичигане выиграл Эль Саед, который баллотируется в сенаторы. Посмотрим, что будет в ноябре. Если он выиграет, он будет первым сенатором в Сенате Соединенных Штатов, то есть одним из 100 сенаторов. Но это не последний будет сенатор. Мы это видим по нижней палате, что там происходит. Я, кстати, вспоминаю, в 2011 году мы с супругой были в Лондоне и говорим, ну, давай пойдем на Пикадилли, там же аристократы ходят. Английские и так далее. Пришли туда, а там все кафешки, в которых раскуривают кальяны и сидят, если дамы сидят, то они в никабах и такие вот с челмами, с кальянами сидят англичане на Пикадилли. Там я на самом деле помню, я был просто в шоке, поскольку ни одного, в общем-то, англоговорящего, ну, наверное, есть, но как-то так все это было покрыто вот таким восточно-ближневосточным налетом. Это совершенно четкий такой акцент был на ту сторону света, а не на Великобританию.
1: Абсолютно. И, Геннадий, я помню, я там был 3 раза, и с каждым годом становилось все хуже. И когда я помню последний раз, мы с сыном после армии, мы пошли по Пикадилли, по Оксфорд, Форд-стрит, у меня было такое впечатление, что мы идем по восточному Иерусалиму. Даже хуже, потому что у нас меньше было вот

0: этих вот бородачей и женщин, завернутых во все черное. То есть даже у нас этого меньше. Там это было на каждом шагу, а в Гайд-парке это просто было такое ощущение.
1: Да, мы шли из Букингемского дворца через Гайд-парк. И в Гайд-парке есть прямо возле ворот такая кафешка небольшая. Мы туда зашли, а там такое впечатление, что похоронная процессия. Пришли женщины с детьми, с девочками. Все девочки тоже в никабах, женщины в никабах. Их, наверное, человек 50. И все вот такое черное. Мы как-то так оторопь взяла, мы решили пойти в другое кафе. Как-то было, ну, совсем непривычно в 2011 году. Теперь больше привыкаем к этому, ко всему.
0: Да, да, да. И вы знаете, что интересно, что по статистике в Лондоне осталось всего 36 с чем-то процентов британцев. Там еще где-то 17% поляков, не знаю, венгров, румын и так далее. А все остальное вот это вот. То есть
1: сейчас появилась отличная статья. Я, наверное, завтра ее предложу нашим телезрителям и радиослушателям в своей получасовой программе об увеличении количества мечетей в Соединенных Штатах Америки. Там приводятся цифры, это статистика. От этого никуда не деться. Это не просто слова, это не впечатление от того, что когда вы попали в кафешку, вам что-то там не совсем было комфортно. Нет, это статистика. Вот то, что у нас происходит в Соединенных Штатах Америки, это путь. Куда? В никуда. Если мы говорим о капиталистической, демократической Америке. Это путь совершенно в другую сторону. Я думаю, это что я подготовлю халифат, эту тему, да, к программе получасовой.
0: Это путь исламский халифат. Да.
1: Время подошло к концу в нашей передаче. Александр, прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за информацию и комментарии.
0: До завтра. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
9: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Все-таки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Республиканская партия проведет 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, свой первый в истории промежуточный партийный съезд, главным элементом которого станет критика левого крыла Демпартии. Организаторы намерены убедить избирателей, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственных достижениях, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить электорат, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. Служба ICE задержала русскоязычную жену топ-менеджера компании Lenovo. До этого он был сторонником президента Трампа. Брент Джиндра трижды голосовал за него и поддерживал жесткую миграционную политику. В июле он прилетел с женой Галиной Бобреневой в Калифорнию отмечать ее 40-летие. В аэропорту Бербанка женщину задержали агенты ICE. Бобренева приехала в США по туристической визе в 2021 году. Позже она подала на убежище после свадьбы на грин-карту через мужа. К моменту задержания документы уже приняли. Бобренева сдала отпечатки пальцев. Женщину 16 дней продержали в изоляторе. Она вышла под залог $35,000 с электронным браслетом. В DHS заявили, что женщина просрочила разрешенный срок пребывания. Теперь Джиндра в интервью журналистам говорит, что поддерживал Трампа из-за обещаний бороться с преступниками-нелегалами, но, по его мнению, никто не давал президенту права преследовать людей, которые въехали законно. Скончалась 98-летняя звезда бразильских сериалов Лаура Кардозу. Смерть наступила по естественным причинам. Актриса не стала в ее доме в Сан-Паулу. Она начала карьеру в 15 лет на радио, позже пришла на телевидение. За свою карьеру сыграла десятки героинь. Зрителю она знакома по роли матери Рут и Ракел в сериале «Секрет тропиканки». Последний раз Кардозу появлялась на экране в 2019 году.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: ниточке качается фонариком луна. Сбывания желаются внезапно и сполна. Фонарик – декорация, театром правит псих. Перечитай Горация, найдешь себя в других. С бесценными советами, непрошенным добром, со старыми куплетами за праздничным столом, где буйствуют калории, хлеб всех сортов да соль. Всмотреться бутафория, актер играет роль. Используя теорию, нет маленьких ролей, творит свою историю из маленьких людей, из их неидеальности. Им не летят цветы, иллюзию реальности из зала видишь ты. Звезда летит по воздуху, плевать ей на маршрут. Волна с волною посуху корабликом плывут, а солнце точит лясы и, не уходя в зенит, размазанную кляксою на ватмане висит. Театр не закрывается ни днем, ни в темноте. Желания сбываются не с теми и не те. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать. И однако он вставал и снова падал, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Это писал Мачо, настоящий мужчина, участник золотой лихорадки, военный корреспондент, самый высокооплачиваемый писатель своего времени. Его произведения расходились огромными тиражами. Но окажется, что он страдал депрессией, много пил, что его мать, будучи беременной, пыталась покончить с собой, а отец не признал сына. Воспитывала его чернокожая рабыня. Именно этому мальчику, который слишком рано узнал, что такое тяжелая жизнь, суждено будет стать выдающимся писателем. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Сбывания желаются». В жизни моего сегодняшнего героя сбылось то, о чем он и не помышлял, а желаемое во многом так и осталось несбывшимся. Кто из нас не помнит книг Джека Лондона? Кто не зачитывался ими в юности? Наиболее известен он стал как автор приключенческих рассказов и романов и как основатель жанра научной фантастики. Фильмы по мотивам его произведений ставили более сотни раз. Сам он однажды даже сыграл эпизодическую роль моряка в первой экранизации своего романа «Морской волк». «Волки – это сухопутные акулы», говорил его персонаж. Джек Лондон стал вторым после Андерсона из зарубежных литераторов по количеству опубликованных произведений за все 70 лет существования СССР. Тираж его книг достиг 77 миллионов экземпляров. А все его творчество недаром назовут многотомной художественной автобиографией. О чем бы он ни писал, он писал о себе. Имя, данное ему при рождении 12 января 1876 года, Джон Гриффит Чейни. Он родился в Сан-Франциско. Его мать Флора Велман, дочь строителя Пенсильванского канала, учитель музыки, увлекается спиритизмом. У нее крупный нос, желтоватый цвет лица, очки и парик. Маленького роста, крепкая, в 25 лет она ушла от родителей, переезжала из одного места в другое, зарабатывая уроками музыки. У нее практичный взгляд на вещи, но она бесхозяйственна и опрометчива в принятии решений. Спиритизм интересует ее больше детей. И еще у нее масса проектов и идей обогащения. Спиритические сеансы матери видел и маленький Джек. И они плохо скажутся на его нервном состоянии. Мать подстерегали неудачи, дома была нервная атмосфера. Забеременела она от астролога Уильяма Чейни. Он же детей не хотел и настаивал на аборте. Флора отказалась и в порыве отчаяния попыталась застрелиться, но, к счастью, лишь слегка ранила себя. Газетчики пронюхали жареное, попытались опорочить Уильяма, но и позже он отказался признать отцовство. Когда Джеку исполнится 21 год, он отправит отцу несколько писем с вопросами, отец он ему все-таки или нет. И снова тот будет отрицать. А Флоре матери сразу после рождения сына пришлось оставить его на некоторое время своей рабыне, Дженни Принстер. О темнокожей няньке, заменившей ему мать, Лондон вспоминал тепло, она была для него важным человеком. Маленькому Джону не исполнился еще и год, когда мать вышла замуж за фермера и ветерана гражданской войны в США Джона Лондона. Он усыновил мальчика, дал ему свою фамилию. Но в семье оказались два Джона. И позднее свои литературные произведения писатель будет подписывать именем Джек и прославиться именно с ним. Приемный отец привел в дом своих дочерей, и старшая Лиза стала другом и ангелом-хранителем Джека на всю жизнь. С рождения рядом с ним женщины. Кормилица Дженни на протяжении всей жизни была в его судьбе. Лиза поддерживала и помогала всегда, вела хозяйство. С ней советовались. Бесхитростная, взрослая, самостоятельная, она вела дела Джека. Была замужем, муж был пожилым, осталась с маленьким сыном. Семья Лондонов переезжала с места на место, пока не осела в Окленде, недалеко от Сан-Франциско. Там Джек окончил начальную школу. О своем приемном отце писатель отзывался уважительно, но мать всегда считал причиной своих бед. Существует, по крайней мере, один пункт, в котором у нас с вами нет расхождения, а именно мнение о характере моей матушки, писал он тетке. Поверьте, вы не видели и тысячной доли тех дьявольских штучек, на которые она способна. А Флора была уверена, что сын добьется успеха, это принесет благополучие и положение в обществе и ей, да и оправдает в глазах общественности ту давнюю попытку самоубийства, а по сути убийство будущего писателя. Мать – человек сложный, она претенциозна, капризна, требует, чтобы ей уступали во всем. Джеку душно рядом с ней, и он сбегает в библиотеку или отправляется плавать. Поэтому в его рассказе «Отступник» герой бежит не только от безысходности, но и от матери. Приемный отец умер, и Джеку рано пришлось начать самостоятельную жизнь. Учась в школе, он продавал газеты, расставлял кегли в кегельбане, был уборщиком пивных павильонов, гладильщиком в прачечной, кочегаром. В 14 лет стал рабочим на консервной фабрике. Работа тяжелая, он ее бросил, чтобы, как он выразился, окончательно не превратиться в рабочую скотину. Он одолжил у няни $300, купил подержанную шхуну «Резл Дезл» и стал браконьером. Нелегально ловил устриц и продавал их в рестораны. В 15 лет обзавелся подругой и вскоре стал королем пиратов, устроившись в рыбацкий патруль, который боролся как раз с браконьерами. В том же нежном 15-летнем возрасте Джек попробовал алкоголь. Потом зависимость перерастет в хронический алкоголизм. А школа для него окажется слишком медлительной. Он ее бросит и поступит в Калифорнийский университет, но после третьего семестра вынужден будет уйти на учебу. Не было денег. В 17 лет он стал матросом на промысловой шхуне. Ловил морских котиков у берегов Японии в Беринговом море. От первого плавания он получил столько впечатлений, что они стали основой для многих его морских рассказов и романов. Он принял участие в походе безработных на Вашингтон, был арестован возле Ниагарского водопада за бродяжничество, месяц просидел в тюрьме вместе с другими бомжами, где на нем, в числе других, студенты-медики учились прививать оспу. И снова был тяжелый труд под надзором вооруженной охраны. О дальнейших подробностях лучше не рассказывать, напишет Лондон, но могу заявить одно. Мой американский патриотизм с тех пор изрядно выветрился, или, вернее, совсем улетучился. Я стал больше думать о мужчинах, женщинах и детях, чем о каких-то условных границах на географической карте. Так внутренний волчонок самого писателя учился делать выводы и понял, что вещи делятся на живые и неживые. Живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя распознать их следующий ход. Неожиданность подстерегает на каждом шагу. «Благородство труда – вот что пленяло меня больше всего на свете», – напишет он. «Труд – это все. Это и оправдание, и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Лениться или увиливать от работы на человека, которому не платят, я считал грехом. Грехом, во-первых, по отношению к себе, и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным. Но, скорее всего, только порядочный человек может так говорить и, главное, думать. Как-то раз в это время я возвратился из 7-месячного плавания матросом. Мне только что минуло 18 лет, и я принял решение пойти бродяжить. Я встретил самых разнообразных людей, матросов, солдат, рабочих. Их смял, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье. А хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках и слушал их рассказы. Свою жизнь они начинали не хуже меня. Желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня. Однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Мне стали очень близки судьбы уличных женщин и бездомных мужчин. Я увидел социальную пропасть так ясно, словно это был какой-то конкретный ощутимый предмет. Глубоко внизу я видел этих людей, а чуть повыше видел себя, из последних сил, цепляющегося за ее скользкие стены. Не скрою, меня охватил страх. Что будет, когда мои силы сдадут, когда я уже не смогу работать плечом к плечу с теми сильными людьми, которые сейчас еще только ждут своего рождения? И тогда я дал великую клятву. Она звучала примерно так. Все дни в своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу, и каждый день этой работы толкал меня все ближе к пропасти. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда. К чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив газеты за 5 центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за 10 и таким образом удвоить свой капитал? Я избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирал себе 2/3 добычи и отдавал команде 1/3. Хотя команда трудилась так же тяжко, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой. Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью я совершил налет на китайские рыбачьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж, согласен. Но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов Верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами. В этом была вся разница. Я пускал в ход револьвер. И вот тогда произойдет то, что будет происходить в жизни писателя все время. Как по спирали будет упорно повторяться одна и та же картина, только с другими участниками. Его всегда будут обманывать. А он так и останется доверчивым человеком. Судно его разграбят, настоящие пираты утащат все, вплоть до якорей. «С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты», — пишет Лондон. «У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я считал, что таковы правила игры, они — это сила. Отлично, я тоже не из слабых, я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Работы я не боялся, но ловца и зверь бежит, я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он в еще большей степени хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию. В действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника, а дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне $50 ежемесячно. Два рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по $40 каждый. А я выполнял их работу за $30 в месяц. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. Я бежал, стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяния. Колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества на свалке цивилизации. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крови. Для того, чтобы добыть кровь и пищу, каждый что-нибудь продавал. Купец – обувь, политик – свою совесть, представитель народа – не без исключений, разумеется, народное доверие, почти все торговали своей честью. Женщины и падшие, связанные священными узами брака, готовы были торговать телом. Все было товаром, и все люди – продавцами и покупателями. В 1897 году Джек оказался во власти золотой лихорадки и уехал на Аляску. О той жизни он написал в рассказах «Сын волка» и «Смок белью». А повесть «Зов предков» стала одним из лучших произведений писателя. Его героиня-собака должна выживать в суровых условиях Аляски, где выживет тот, кто лучше приспосабливается. Джек с товарищами смог застолбить участок, но золота там не оказалось, а сам писатель заболел цингой. Да, золото он не нашел, но встретился с будущими героями своих произведений. Вернувшись с Аляски, он стал заниматься литературой более серьезно. В 900 году вышла его первая книга – сборник рассказов «Сын волка». 3 годами позже 29-летний Джек Лондон приедет в Лунную долину. Там, в городке Глен-Эллен, он прочтет друзьям первую половину романа «Морской волк». И там же пройдут не только его лучшие дни в работе, любви, общении с друзьями, но и самые тяжелые времена. Джек купит участок, потом докупит еще землю и станет обладателем огромной территории, влезет в долги. Он, писатель, моряк, бродяга по своей сути, вдруг займется фермерством, выращиванием свиней и коров. Он собирался книгу написать под названием «Моряк в седле». Не успел. На русско-японской войне 1904-5 годов Лондон работал военным корреспондентом. Потом он отправился в кругосветку на судне «Снарк», которое построил по собственным чертежам. Рассчитывал он, что путешествие продлится 7 лет, но через 2 года вынужден был прервать его из-за болезни. А материалы для книг «Путешествие с Наркой», «Рассказы южных морей», «Сын солнца» собрал достаточно. Он вернулся в Калифорнию, стал много читать. Его впечатлил манифест Компартии Маркса и Энгельса. И он вступил в социалистическую трудовую партию Америки. Я стал социалистом примерно таким же путем, каким тевтонские язычники стали христианами. Социализм в меня вколотили, напишет он. Ему понадобится 20 лет, чтобы в заявлении о выходе из партии назвать причиной потерю веры в ее боевой дух. Его внутренняя писательская кухня работает вовсю, и там, пока под крышкой варится то, что вскоре своим талантом покорит весь мир. А Джек везде будет добиваться, чтобы его считали лучшим в пьянке, в споре, в работе, в доме друга. Он познакомится с его сестрой, Мейбл. Она старше, хрупкая блондинка с голубыми глазами. Это его идеал. Джек влюбится, и чтобы не отставать от идеала, займется самообразованием. При Мейбл он создаст Мартин Идена и письма Кэмптона Уэссу. Но кумиротворение жестоко отомстит писателю, когда идеал окажется не столь прекрасен. В чем причина? Почему? Что будет дальше происходить в жизни Джека Лондона? И почему он всегда будет окружен женщинами? Об этом и многом другом во второй части программы «После рекламы». С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our next vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: That has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

Окажется, что жена Джека Лондона не разделяет с ним радости и к его творчеству равнодушна. Ну, для любого художника это удар по самолюбию, самооценке, когда самый близкий человек не ценит твоей работы, не поддерживает тебя. Пропасть между ними для писателя стала трагедией. Но его сценарий предусматривал закономерность в случайностях. И однажды Мейбл попросит Джека помочь их подруге Бесси Мадерн, у которой погиб жених. Она в горе, депрессии, под ногами нет почвы. Она учительница, красивая, статная, глаза лучистые, но грустные. Черные волосы, зачесанные назад тонкой седой прядью. Общий язык с Бесси Джек нашел сразу. Она спокойная, по натуре человек прямой. Джек стал приезжать к ней. Она помогала ему оформлять рукописи. А вскоре и по хозяйству в доме, куда он переехал вместе с матерью и сестрой Элизой. Они с Бесси поженятся, несмотря на то, что писатель скажет ей честно, что не любит ее. И однажды жена заметит: «Джек, ты самый одинокий человек на свете. То, о чем ты мечтал, в глубине души у тебя никогда не было». Она родит двух дочерей. Пока она вынашивала одну, затем вторую дочь, ее муж писал вместе с автором повесть «Письма Кэмптона Уэссу». От лица одного героя писал сам Джек, от лица второго, тоже мужского пола, Анна Струнская. Она родом из Польши, сейчас это часть Белоруссии. Ей было 9 лет, когда семья эмигрировала. Они жили в Нью-Йорке, потом переехали в Сан-Франциско. Еще в школе Анна стала членом Социалистической рабочей партии Америки из-за страданий, пережитых ее семьей в дореволюционной России, как она говорила. И Джек – социалист. Об их первой встрече Анна скажет: «Каким-то внутренним чутьем я понимала, что передо мной историческая личность. Почему, не могу сказать, но это оказалось правдой». Джек восхищался ее умом, темпераментом. Они спорят обо всем. От политики и религии до семейных отношений, социализма и сущности любви. «Ты ускользаешь. Я не могу отнести тебя ни к какому виду. Я не могу раскусить тебя», — пишет ей Джек. «Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так подошли друг к другу?» Ну что ж, видимо, самый сексуальный орган — мозг не только у мужчин, но и у женщин, по крайней мере для Джека Лондона. Его пленил ум Анны, а его философия любви родилась из неудачного брака. Еще ему предстояло пройти через невозможность общения с детьми. Так же произошло и с его отцом, астрологом. Просчитался, хотя был умным и уважаемым человеком в своей среде. Он знал об успехах сына, но молчал. Почти 2 года Джек с Анной создавали книгу. Лондон любил ее все сильнее. Она занимала все его мысли. Замысел их книги родился во время прогулки на яхте в присутствии Бесси и Чармиан Кеттридж. Параллельно жизни писателя шла другая жизнь, словно тень, ничего не значащее. Она незримо находилась рядом. Она ждала своего выхода. Чармиан Кеттридж – редактор журнала, на 5 лет старше писателя. Она стала свидетелем всех отношений Джека. Но как терпеливый охотник, долгое время просидела в засаде и заработала в итоге трофей. Дочкам его 2 и 3 года, в семье конфликты. Джек слоняется по бандитским районам и борделям, собирает материал для работы. Домой возвращается поздно, жена скандалит. Он отвечает тем же. А ее подруга, 34-летняя Чармиан, любительница приключений, бокса и фехтования, а также свободных отношений с мужчинами. Она поет и играет на фортепиано. Она изменит ход нескольких жизней.
Джек влюбится в нее и сообщит Бесси, что уходит. Для нее это будет ударом. Но как только он получит развод, на следующий день женится на Чармиан. Она будет стоять за каждой написанной им книгой. В 1905 году Россию захлестнула первая революция. Анна, соавтор Джека, воодушевилась борьбой русского народа за свободу и отправилась туда, в Россию, по приглашению журналиста Инглиша Уоллинга. И уже в пути она узнала о свадьбе Джека и Чармиан. И тут же приняла предложение руки и сердца от Уоллинга. Расписались они в Париже. Свидетелем был Жан Лонге, внук Карла Маркса. Чармиан скажет, что Анна резко отличалась от других женщин, с которыми Джек до сих пор встречался, приветливая, откровенная, широким сердцем, с глубокой прямой честностью. Все любили ее, мужчины и женщины. А первая жена писателя Бесси вообще первой опровергнет слухи газетчиков, которые назвали Анну Струнскую разлучницей. Писатель считал, что любовь – это западня, поставленная природой для отдельной личности, а жениться надо не по любви, а по другим качествам, подходить к этому с точки зрения разума. Джек с Чармиан вернулись из морского путешествия, купили ранчо в Калифорнии. «После моей жены ранчо – самая дорогая вещь, которая у меня есть», – говорил писатель. Жена переписывала и печатала его черновики. Он разводил свиней, коз, коров, построил коровник, высадил эвкалиптовую рощу. Жена выбирала скот для разведения. Она обладала особой интуицией в отношении лошадей. Они с Джеком получили даже высшие награды Калифорнии за свои породы. Как социалист он создал сельскохозяйственную коммуну. Кто только не жил на его ранчо. От товарищей по партии, которым он давал деньги, до бродяг, которых писатель называл бродячими философами. Он разговаривал с ними часами. Они получали от него деньги и еду. Сам он, щедрый Джек, платил всем, кто у него работал на огромной площади. Это были и бездельники, и пьяницы, и списанные с судов матросы, даже освобожденные из тюрем уголовники. В 1911 году Чармиан родила девочку. Но, не прожив и двух дней, малышка умерла. Джек не отходил от постели жены. Он стал все чаще и больше выпивать. Начались ссоры, взаимные упреки. Пьяный Джек кричал, что будет спать с любой женщиной, которая родит ему сына. О нем он мечтал. Поклонницы бросались на него, а друзья называли жеребцом и сексуальным анархистом. Чармиан же не давала мужу ни единого шанса. Она ни на минуту не оставляла его наедине ни с одной женщиной. «Жизнь я называл игрой достойной мужчины», – писал Лондон. «Главное отличие человека от других тварей в том, что человек – единственное животное, которое дурно обращается со своей самкой. На это не способны ни волк, ни трусливый койот, ни даже собака». Перед смертью писатель признается: «Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку». Но действительно, в 28 лет мировая слава. Он написал около 40 книг за свою короткую жизнь. 20 романов, 200 с лишним рассказов, около 400 произведений публицистики и 3 пьесы. Он работал по 15-17 часов в день, писал 1000 слов в день, около 5 машинописных страниц, а при особенно добром вдохновении – до 1500 слов. Джек Лондон стал наиболее высокооплачиваемым писателем начала 20-го столетия, но денег всегда не хватало. «Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения», – говорил он. «Не стоит ждать вдохновения, за ним нужно гоняться с кием». Сам Ленин любил книги Джека Лондона.
И перед смертью мы несколько вечеров подряд читали рассказ «Любовь к жизни». Темы писателя всегда интересны. Человек в тяжелой ситуации, на переломе судьбы, на развилке дорог. Реализм у него соединяется с духом романтики и приключений. Свой стиль он называл вдохновенным реализмом с верой в человека и его стремления. Язык у него поэтический, когда ни одну строку нельзя выкинуть или заменить. Как читатель он любит стилистику Стивенсона и Киплинга, читает Дарвина, Ницше. Роман Горького Фома Гордеев называет целительной книгой, несущей добро. Но самым ярким в творчестве Джека Лондона был он сам. Весь скроенный из противоречий, которые в итоге сломали его, очень сильного человека. Чтобы покрыть долги, он писал произведения для популярных журналов не лучшего качества. И в какой-то момент писательство ему опротивило. Его Мартин говорит: «Повсюду грабеж и обман. Люди жизнедеятельные, но грязные и подлые. Или чистые и благородные, но мертвые среди живых. И огромная масса, беспомощная, пассивная, но нравственно чистая. Грешила нерасчетливо и непроизвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом. Я сохраняю веру в благородство и величие человека». Увы, эти полные любви и возвышенных чувств слова сегодня звучат как утопия, в которую писатель не мог не верить. Человеку всегда нужно во что-то верить. Это держит его на земле. Для Лондона человек – это животное, пусть с интеллектом и высокоорганизованное, но животное. В 1914 году он был военным корреспондентом в Мексике, писал статьи, оправдывающие вмешательство США во внутренние дела других государств. Товарищи по партии негодовали. На следующий год он закончил роман «Маленькая хозяйка большого дома». В основе его любовный конфликт. История пресловутого треугольника, когда героиня не может выбрать из двух любимых ею мужчин, когда оба они равноценны. И она кончает жизнь самоубийством. Исследователи творчества писателя скажут, что в женском образе он писал свой портрет и себя, самоубийцу. Тогда он и сам любил двух женщин и не мог причинить боль ни одной из них, выбрав другую. Ими владела любовь, чувство еще более жестокое и суровое, чем голод, пишет он. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь – это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить трудно. Никакой жизни там нет и быть не может, вся жизнь здесь, а дальше вечный мрак. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. 18 августа 1913 года Джек закончил строительство усадьбы «Дом Волка» на горе. Огромный, в 23 спальни. У них всегда неделями жили гости, приезжали все, кому было трудно, кто устал. Для постройки этого четырехэтажного здания сделали деревянные конструкции из тысячелетних калифорнийских секвой. Стены внутри и снаружи выложили красным камнем из лунной долины. Дом этот мог простоять века. Лондон вложил большие деньги, рабочие собрали мусор, ушли. А в 2 часа ночи писатель проснулся от крика: «Дом Волка горит!» Наутро, стоя перед тем, что еще вчера было его домом, он сказал строителям: «Завтра начнем строить заново». Вероятно, поджег дом кто-то из бродяг, которым писатель давал приют. Расследованием он не занимался, его часто обманывали, подводили те, для кого он не жалел ни денег, ни времени. Но вот этот удар стал самым страшным. Дом Волка так и не построили, а здоровье Джека резко ухудшилось. Стали отказывать почки. Он пил, курил
и никогда не следил за диетой. Хотел забрать детей, но Бесси не позволила. И он написал старшей дочке Джоан: «Из ревности к другой женщине она поступила с твоим будущим». И завещал все свое имущество последней жене, Чармиан. Дочерям достались деньги на учебу, книги и одежду к замужеству. Он еще пытался писать, но мучила депрессия и почки, и кризис жанра. И он решил купить сюжет для нового романа. Продавцом был американский писатель Синклер Льюис. Лондон уже придумал название «Бюро убийств». Но он писать успел немного. Вскоре его не стало. Он писал: «Алкоголизм – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского». Утром 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашел в его комнате слуга. На полу валялись две пустые бутылки из-под морфия, прописанного писателю как болеутоляющее. Рядом лежал листок бумаги. На нем он высчитывал смертельную дозу. Он еще был жив, но без сознания. На минуту пришел в себя, что-то пробормотал. А вечером, около 7 часов, умер. Его вдова Чармиан, много лет страдавшая бессонницей из-за страха быть брошенным мужем, после его похорон проспала 36 часов подряд. Мать писателя Флора Велман на 6 лет пережила сына, который не раз писал о суициде. Я спрашивал себя,

предупреждали: «Будь осторожен». Сильнейшее – разочарование от жизни. С этим Джек Лондон подошел к своему концу. Он слишком много узнал о людях. Они стали ему противны, писать он больше не мог, а пил все больше. Несколько раз в году его мучили неконтролируемые депрессивные приступы. И тогда он пытался покончить с собой. Он надеялся справиться сам, думал обуздать своих коней, но не смог. «Иногда мне кажется, что история человека – это история любви к женщине», – писал Лондон, в итоге пополнивший печальный список знаменитых писателей начала XX века, покончивших с собой: Есенин, Маяковский, Цветаева, Цвейг, Хемингуэй. Тогда была эпидемия самоубийств писателей, и стало модным повторять, что счеты с жизнью сводят в моменты душевной слабости. Но это все же не так. На это, чтобы решиться на это, нужно много сил. В «Морском волке» у Лондона есть такая фраза: «Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа». Да, он это знал, как никто другой. Он умер в 40 лет. Урну с его прахом, согласно его пожеланию, вдова зарыла на вершине холма. А вместо памятника там поросший мхом валун, за простой оградой, ни слов, ни цифр, а неподалеку дом. А писатель в ужасе от горящего дома волка говорил: «Лучше я буду тем, у кого сожгли дом, чем поджигателем». Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Оставляю вас с Луи Армстронгом. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060.

0: Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, SK Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
14: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
16: хорошо получается.
15: Мы дарим людям
16: хорошее настроение.
15: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
16: Дэвидсон Радио.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
17: Американское радио на русском языке.
18: Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Пентагон решил проверить связи 30 американских высших учебных заведений с российскими, китайскими, иранскими вузами из черного списка министерства. Пентагон направил официальное уведомление в 30 академических организаций, призывая их приступить к проверке их финансовых, научно-исследовательских связей с соответствующими иностранными организациями, указывается в публикации ведомства. Министерство войны указало, что ожидает отчеты о проделанной работе до 31 августа включительно. Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября. В беседе с журналистами в овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября, думаю, именно 24 сентября». Но накануне издание «Политика» сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в нашу страну. По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме. Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября. Вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября. Верховный суд повторно отказал Трампу в отмене решения о выплате 5 миллионов долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о домогательствах и клевете. Аналогичное решение суд уже выносил в июне, отклонив первоначальную апелляцию Трампа. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за 464 миллиона долларов, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительно влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: пульс дня в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Пока Вашингтон и Тегеран не могут договориться даже о том, идет ли перемирие, регион начал строить собственную систему безопасности. 7 августа во дворце Аль-Сафа в Мекке Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали договор о совместной обороне. Нападение на одного считается нападением на всех. Эксперты сразу назвали пакт суннитским НАТО. И главный вопрос теперь о том, против кого он и кто еще в него войдет. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Был уже исторический прецедент, когда Турция и Пакистан состояли в военном блоке СЕНТА с 1955 по 1979 год, куда входили, кстати, также Ирак, Иран и Великобритания. Сейчас три страны с очень разными интересами. Эр-Рияд, Анкара, Исламабад. Что, по-твоему, их реально объединяет, кроме недоверия к американским гарантиям?
1: Ну вот, похоже, что это главное, что их на самом деле объединяет, потому что есть много гаданий о том, против кого это направлено. В Израиле уже все стали на уши, что это направлено против Израиля. И знаешь, как бы в Израиле, к сожалению, сейчас у людей обостренная реакция на все, в том числе, знаешь, как будто не хватает семи там войн на семи фронтах, которые, если верить, скажем, премьер-министру и его сторонникам, все триумфально выигрываются. Если верить оппонентам и просто внешним фактам, то не очень выигрывается. Вот как будто не хватает, как будто руки и так не полны всякими хамасами, хизбаллами, ксирами и хуситами, еще и нужно записать себе во враги, например, Турцию. Как бы Эрдоган, конечно, ничем не помогает улучшению симпатии к себе и своей стране со стороны Израиля. Хотя реально, но как бы именно тандем Израиля и Турции, тандем Биби и Эрдогана свалили Башара Асада в Сирии, к примеру, который, кстати, на днях был заочно приговорен к смертной казни в своей стране бывшей. Вот. Ближний Восток — это такая вот дипломатическая, как это называется, кадриль, когда все против всех и все со всеми. Вот говорят, суннитская НАТО, да, если мы возьмем, скажем, арабские и суннитские государства, у них настолько же сходство, насколько и вражда, и противоречие друг другу. Мы знаем, как демонизируется сегодня, отчасти, может быть, заслуженно, но мне кажется, что преувеличено все-таки. Демонизируется Катар, что якобы Катар финансирует антисемитизм на кампусах по всему миру, что якобы Катар выпестовал Хамас, хотя многие люди, включая даже твою вчерашнюю замечательную гостью, позавчерашнюю Софию Мурия, отмечают, что заигрывал с Хамасом даже Биби Нетаньяху. То есть вину за возращивание Хамаса можно на всех размазать. А тем временем Катар, с одной стороны, посредник в этом конфликте между Ближневосточным, в том числе между Хамасом и Израилем. Катар хочет проникнуть в Газу, чтобы ввести какой-то свой контингент, свои деньги и так далее. Вроде бы он на одной стороне Саудовской Аравии. Но мы знаем, какая вражда между Катаром и Саудовской Аравией. Лет 8 назад Саудовская Аравия хотела уничтожить Катар, превратив его из полуострова в остров и затопив. Мы знаем, какая вражда между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами из-за того, что они поддерживают разные группировки суннитские в Йемене, а также разные силы в Судане. И получается, что это такой вот как бы клубок, против кого направлен этот союз, возможно, и против Ирана. Но, с другой стороны, Пакистан выступил как посредник в конфликте США с Ираном и заработал немало очков дипломатических, будучи весьма нестабильной внутренней страной, где периодически и военные перевороты тебе совершаются, и многие другие проблемы. Это может быть направлено и против российского влияния в том числе. На днях, вот, по-моему, буквально вчера было подписано соглашение между новым лидером Сирии Фаруком Ашара, он же Джулани, и Россией по поводу базы Хмеймими, которая как бы превращается, то ли она превращается в нечто менее серьезная с точки зрения российских интересов, то ли под новой вывеской остается тем же самым. Да, как бы. И российский фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что главное это действительно то, что, к сожалению, в данный момент нет доверия Америке и ее способности быть лидером в этом регионе. Когда у нас в стране, собственно, и ультралевые, и ультраправые, сливаясь в одном хоре, там Анна Каспаряна из «Младотурков» поет дифирамбы ультраправому Такеру Карлсону, у которых одна идея, что во всем виноват Израиль в любой войне на Ближнем Востоке, даже, скажем, ливийской, обоих иракских там и так далее. Все всегда виноват Израиль. И к тому же нам пора валить отовсюду. Наше влияние американское нигде не нужно. Мы тратим деньги и жизни солдат, и здоровье ничего якобы не получаем взамен. В этой ситуации действительно Америке трудно быть лидером. И в ситуации, когда мы не смогли защитить от ответных ударов иранского режима арабские страны, да, как бы тоже доверие к нам снижается. Кстати, была еще попытка, вроде пока что безуспешная, притянуть к этому союзу еще и Египет. Египет — это самая крупная
0: арабские СМИ говорят о том, что Эриат настоял на том, чтобы Египет не вошел в эту коалицию.
1: Ну, слушай, у меня была другая, честно говоря, информация, но это все очень сложно, потому что Рияд сейчас, извини, что я перебил, Рияд управляется ваххабитской династией, которая при этом такая прикормленная Западом и так далее. Оппозиция основная в Саудии — это мусульманское братство, такие же ваххабиты по религиозным взглядам, но при этом антизападные и очень такие конфронтационно настроенные. В Египте, мы помним, год правил всенародно избранный президент Мурси, из того же мусульманского братства, год назад он умер. Он был свержен нынешним главой Египта генералом Сиси. И это, опять же, такая вот дипломатическая кадриль. Я так понимал, что как раз Саудия хотела втащить Египет в это объединение. И это, кстати, было действительно довольно тревожно для Израиля, потому что если ты имеешь союз, в котором с одной стороны Турция, с другой Египет, две страны с огромным населением, немалой экономикой и довольно сильными армиями, то для Израиля, конечно, это сложно. Хотя я не считаю, что Израиль является главным объектом, против которого эти страны решили дружить.
0: Но, с другой стороны, кажется, что нельзя построить военный блок только на недоверии к американской гарантии. Вот Сенто, например, да, в свое время распался вместе с Иранской революцией. А есть ли у нового блока шанс оказаться прочнее, по-твоему?
1: Ну, конечно, время покажет. Дело в том, что Сенто еще до выхода Ирана из Хомейнистской революции был, ну, так сказать, дышал на ладан, потому что случилась война за независимость Бангладеш, который был поддержан Индией против Пакистана. Бангладеш изначально-то назывался Западный Пакистан, насколько я помню. Вот. И хотя между ними никакой, насколько я помню, там не было общей границы, они очень далеко отстоят, но когда нарезали независимые государства при распуске Британской империи, получилось так, что два куска абсолютно независимых друг от друга, объединенных только тем, что они как бы индусы-мусульмане, Пакистан и Бангладеш, были единым государством. Бангладеш бунтовался, Пакистан рассчитывал, что этот союз его поддержит, а ему сказали: нет, мы не против Индии союз, мы против Советского Союза союз. Поэтому как бы Сенто развалился еще до выхода Ирана. Нынешний союз, ну, его называют суннитским НАТО, и это во многом то, что действительно объединяет эти страны, потому что там Саудия, страна, в которой в свое время ислам родился, и которая преимущественно суннитская, там суннитская Турция, и там суннитский Пакистан. И порой в истории, я думаю, что единство, бывают союзы, чисто вызванные каким-то расчетом меркантильным, там, экономическим каким-то, а бывают союзы, которые основаны на вот религии или другой какой-то идеологической общности, так же, как на зове крови. И да, я... что у этого союза есть определенные шансы, как бы, знаешь, саудовские деньги, пакистанское ядерное оружие, турецкая экономика в целом и армия неплохая. определенные какие-то шансы у этого союза выжить есть.
0: Пакистан — это единственная ядерная держава исламского мира. Означает ли этот договор, по-твоему, некий ядерный зонтик над Саудовской Аравией, и в разгар войны с Ираном понимают ли это, по-твоему, в Тегеране?
1: Ну, я так понимаю, что эффективность, хотя недавно был конфликт между Пакистаном и Индией, который, насколько я понимаю, считается, что Пакистан скорее его выиграл, там пограничный какой-то конфликт был. Но в целом Пакистан, опять же, проиграл в свое время войну Бангладеш за независимость. У него такая не самая репутация в военном плане, то есть там сильную роль играет армия, но по большей части она занимается тем, что периодически свергает особенно взорвавшихся политиков, премьер-министров, особенно тех, кто слишком уж такие исламистские, потому что там как бы борьба исламистов, чаще наиболее откровенных исламистов, поддерживают обычно спецслужбы Пакистана. И как во многих странах мира, есть определенная борьба между армией и спецслужбами. Поэтому, но что касается вот эффективности этого ядерного зонтика пакистанского на той же Саудии, ну, возможно, это как предупреждение Ирану, что, ребята, в конце концов, мы понимаем, что у вас есть ядерные амбиции, даже если вы 300 фетвы издали, утверждающих, что таковых нету. И в свете, кстати, недавнего странного соглашения Саудии с США, с президентом Трампом, да, который вроде бы позволил саудитам развивать свою ядерную энергетику, а на следующий день вспомнил, ах да, вы должны присоединиться к Авраамовым соглашениям. Да они бы и рады, но у них условия это палестинская государственность. И тут уже Израиль, к сожалению, оказывается не в лучшем свете со заявлениями того же Нетаньяху, что мы не примем план по Газе. Уже Израиль начинает выглядеть как тормоз, о чем недавно Мохаммед Дахлан, например, говорил в прошлом глава структур силовых Газы, который потом ушел в тень, когда Хамас пришел к власти. Сейчас он советник как раз главы Объединенных Арабских Эмиратов. Он говорил, что практически Израиль становится тормозом к мирному процессу, а не Хамас. Это очень грустная история, когда Хамас выглядит ягненком белым, пушистым, да, а волком выглядит Израиль. В этой ситуации для Саудии, поскольку нельзя еще и в этом рассчитывать на США, поскольку президент США только что подписал с тобой соглашение, почти что предоставляющее ядерный зонтик, а потом как бы вспомнил про условия, которые, наверное, еще лет 20 не будет выполнен. Да, наверное, у саудитов есть интерес к пакистанскому ядерному оружию.
0: Поговорим об Иране. Формально между США и Ираном действует июньский меморандум, но фактически стороны не могут договориться даже о том, идет ли отчет перемирия. Тегеран заявляет, что продлевать нечего, поскольку никакого перемирия не начиналось. А Белый дом, по данным американской прессы, отказался и от новых ударов, и от дипломатии. Ставка сделана на санкции и морскую блокаду. Я напомню, меморандум от 17 июня давал 60 дней на соглашение по ядерной программе и санкциям. Бои возобновились 8 июля, а 18 июля Иран объявил о приостановке меморандума. Сейчас стратегия Белого дома ни ударов, ни переговоров. И подходят ноябрьские выборы в Конгресс. По-твоему, ускорят ли они эту сделку или, наоборот, заморозят ее до результата выборов?
1: Ну, мы с тобой об этом несколько дней назад уже говорили, что теоретически у президента как раз после выборов, даже если его партия проиграет, что, скорее всего, хотя не гарантированно, но, скорее всего, проиграет, по крайней мере, проиграет Палату представителей, что у него будут как раз руки развязаны после этого, потому что у него, хотя недавно был какой-то пост с намеком на выдвижение на третий срок, дай бог президенту Трампу досидеть до конца второго. Но за эти два года у него руки будут развязаны уже. И, возможно, он хочет дотянуть до после выборов, чтобы посмотреть, какая ситуация у себя дома. Вот. Как мы знаем, он человек, который, я не знаю, он такой удачливый или что, но он как бы явно не стратег, и при этом, ну, знаешь, как про Путина говорят, что он не стратег совершенно, но этот не стратег умудрился уже почти 30 лет править такой огромной сложной страной. Трамп еще не 30 лет правит, но он тоже вроде бы не рассчитывает слишком далеко свои шаги. И во многом поэтому получилось в Ираке вот такое месиво политическое, в Иране, извиняюсь. Но при этом он умудряется выходить более-менее сухим из даже самой бурной воды, в которую зачастую сам же и залазит. Поэтому, может быть, он рассчитывает дотянуть вот эту формулу, как ты сказал, ни ударов, ни мира, или как там, ни ударов, ни переговоров, до после выборов. Но знаешь, просто такую вот хочу заметить вещь, что это мне напоминает. Вот Дональд Трамп у нас большой борец со всякой левизной, да, со всякими там антифа, БЛМ, марксистами, анархистами и так далее. И при этом был 100 лет назад примерно политик на другом конце света, который свои дни потом кончил, кстати, к югу от США, который абсолютно вроде бы противоположность идеологически Трампу, но его фамилия тоже начиналась на Т. Ну, на самом деле он на самом-то деле на Б, он был Бронштейн, но мы его знаем как Троцкого. Так вот, мне это то, что ты определил как ни ударов, ни переговоров, напоминает формулу Троцкого при брестских переговорах с немцами. Ни мира, ни войны. Вот иногда то, с чем и с кем ты больше всего борешься, ты оказываешься больше всего на это и похожим. Вот Дональд Трамп своей этой формулой ни ударов, ни переговоров очень похож на Троцкого со своей ни мира, ни войны.
0: Я хочу напомнить, что главный вопрос, ради которого все начиналось, это ядерная программа. По-твоему, где она сегодня и что вообще мы знаем достоверно о ней?
1: Ну, вообще-то, сущностно, я уверен, что главная тема – это было свержение этого режима, или, по крайней мере, скажем так, наказание его за преступление, прежде всего, против собственного народа, совершенное в начале года. А ядерное, ты знаешь, мое мнение, что эта тема оружия массового поражения, она только мешает. Вот мы вынуждены предъявлять какие-то там доказательства, что вот Иран замышляет ядерное оружие обрести, что Саддам там готовил новые там арсеналы биологического и химического оружия. Как будто без этого эти режимы не могут убить достаточное количество людей или испортить им жизнь. Могут и портят. Где эта программа? Видимо, очень глубоко под землей. Эти полтонны высокообогащенного урана. Видимо, мы сейчас не можем до них дотянуться. Ну, ты помнишь, я люблю цитировать этот фильм «Писмейкер», «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман, когда он играет американского такого морпеха, который, в частности, выкрадывает ядерную боеголовку из России откуда-то там. Вот. Ну, я не знаю. Были, насколько я помню, вот когда была эта история со спасением американских пилотов, сбитых над Ираном, были спекуляции какие-то, что это, возможно, на самом деле была попытка спецоперации с целью выкрасть этот самый ядерный, этот обогащенный уран. И что она не удалась, и пришлось вот американских солдат спасать. Ты понимаешь, ядерное оружие тоже такая штука. Им можно постоянно грозить, но применить его можно только один раз. И применить его против собственного народа невозможно. На это никакой, скажем, Путин, никакой Хамини, никакой Ши Цзиньпин не пойдет. Пока что, да, в Иране как бы антиправительственные настроения затихли. Я думаю, что общество в состоянии некоего такого вот шока, паралича такого, знаешь, как бы от того, что происходит. Потому что я не верю в то, что как бы люди, которые еще вчера выходили миллионами против этого правительства, вдруг стали за только потому, что американцы с израильтянами его побомбили. Наоборот, они ждали, что это случится. Поэтому я думаю, что, может быть, подход Трампа, он и правильный в этом плане тянуть, снова вернуть вот этот максимальный нажим экономический, проверить этот режим, сколько еще он готов страдать и обрекать свой народ на страдания. А потом, возможно, после наших промежуточных выборов с любым исходом приняться за него серьезно. Потому что, конечно, состояние экономических санкций одних только, оно, это условие нужное, оно недостаточное для того, чтобы такой режим пал. Под санкциями десятки лет живут и Северная Корея, и Куба, жила, скажем, Зимбабве. Вот, с инфляцией там 1 000 000% в год. И пока приближенные не решили, что товарищ Мугабе уж слишком ему надоел, Они это терпели. И Судан терпел Омара Башира, да, потом вот что-то они решили, что надоел. Поэтому сам по себе нажим экономический, он не гарантирует слома этого режима. Это вот, как я говорил, что это не люди будут меньше, то есть не элита будет меньше пить, не папа будет меньше пить, а ребенок будет меньше есть. Вот. Я это все к тому, что по моей точке зрения, что с этим запасом обогащенного урана иранского не так уж и важно. Я не верю, что они применят его при подавлении, скажем, если вдруг начнутся снова протесты иранского населения. Я не верю, что они применят его... то есть, с одной стороны, они хотели бы, как гарант, да, вот у Северной Кореи уже есть, и вроде на Северную Корею из нее никто больше не покушается. Ну, во-первых, никто на нее не покушался в свое время из Америки или еще откуда-то и так. Это все в голове этого режима. Поэтому в реальности, я думаю, что эти полтонны урана, они где-то запрятаны глубоко под землей. На данный момент, наверное, они не могут дальше его обогащать и сделать из него те 10-12 боеголовок, которые они угрожали накануне военной операции. Аракчи, насколько я помню, заявлял, что мы можем склепать до дюжины боеголовок. И в этом плане Трамп правильно все-таки поступил, что он начал операцию, потому что иначе мы бы оказались перед реальностью ядерного Ирана. Вот. Сейчас эта тема подвисла. Но, как я уже сказал, для меня она не главная. Я в этом, может быть, очень сильно отличаюсь от многих других комментаторов всей этой ситуации. Но я считаю, что эта тема не должна была бы быть главной. Главное — это те 40 тысяч людей, которых поубивал этот режим в течение буквально там сколько, 2-3 дней. Главное — это его поддержка сил дестабилизирующих, порой под благородным предлогом. Та же Хезболла все время создавалась для защиты шиитского населения Ливана. Ну окей, как бы нацисты тоже имели, может быть, какие-то полузаконные претензии к Польше или Чехии в отношении того, как те относились к немецкому меньшинству. Это никак нацистов не оправдывает. Поэтому главная проблема — это само существование этого режима и его прокси.
0: Давай поговорим об этих преступлениях против своего же народа. Да. Полгода назад Иран потерял верховного лидера, получил нового Маджтабу Хаменеи, которого с марта практически не видели. На прошлой неделе иранские СМИ впервые за 5 месяцев показали короткое видео с ним на фоне слухов о его здоровье. Одновременно новый Рахбар переставил всю верхушку силового блока, и назначения читаются однозначно. В Тегеране усиливают сторонников жесткой линии. При этом снова волна казней и заявление 32 стран. По-твоему, режим боится улицы больше, чем американских ударов?
1: Думаю, что, во-первых, да. И ты знаешь, конечно, говорить, что самое темное время перед рассветом — это банальность, особенно когда оно становится все темнее и темнее. Но я уже приводил как-то пример венгерской нацистской организации «Скрещенные стрелы», которая на последние 8 месяцев участия Венгрии во Второй мировой пришла к власти, относительно умеренного марша адмирала Корки, который уже вывел такой сепаратный выход из войны. И они довели до полной точки, они были виновниками львиной доли Холокоста венгерского еврейства, но в конечном итоге они были разгромлены. И да, понимаешь, с Рахбаром такая вещь. Ну да, люди говорят, что это старые какие-то записи его появления, консервы, так сказать. Возможно, его тоже уже нет живых, Хаменеи младших. Всегда можно избрать нового Рахбара. Хаменеи старший изначально не был серьезным кандидатом, он даже не был серьезным богословом. Он же там как бы формально глава этого совета экспертов, или как он называется в Иране, он должен был бы быть богословом. Хомейни в свое время был богословом. Вот. Хаменеи был такой как бы функционер, он стеснялся, он не хотел. Его кто-то заставил буквально заступить на этот пост после смерти Хаменеи. Хомейни. Вот. Это, значит, я про Хаменеи-старшего. Вот. Кто сказал, что это должен быть человек из династии Хаменеи? Руголла Хомейни, когда создавал Исламскую республику, он как раз говорил, что мы не должны допускать монархии, мы не должны допускать династии. Они могут выбрать кого угодно, Вахиди, нынешнего главу КСИРа, того же Пезишкидяна, того же Аракчи, я не знаю, Ахмадинеджада, там какую-нибудь киноактрису сделать Рахбарши, если им так приспичит. Это не так важно. Они действительно применили довольно хитрую тактику. С одной стороны, важно иметь какой-то символ, лидера, вокруг которого общество должно объединяться. А с другой, они очень хорошо рассредоточились. И это отмечалось неоднократно. Они превратились в такую вот сетевую структуру, где командиры на уровне, там, наверное, капитанов, майоров, сами берут на себя инициативу. Кто-то пуляет по Саудовской Аравии, кто-то по Катару, кто-то даже уже до Египта дострелил. То есть, если бы, например, мы представили наземную операцию против Ирана сейчас со стороны американцев или еще кого-то, того же, скажем, суннитского НАТО, то, конечно, такой силе пришлось бы помучиться, потому что, когда ты имеешь дело с рассредоточенными разными точками сопротивления, это несколько труднее, чем когда у тебя спрут с единым мозгом, и щупальца его слушаются. Тут как бы щупальца каждое само себе и мозг. Вот. Поэтому система такая, что это, на мой взгляд, не так уж важно, кто у них сейчас Рахбар. Пока у них хватает силёнок держать в страхе свой народ, и да, ты упомянул вот это возобновление публичных казней, это очень печально, потому что это ровно то, от чего президент Трамп обещал иранский народ избавить. И на какой-то момент это, казалось, работало. Даже до начала, собственно, военной операции, если ты помнишь, в те недели, которые вели к ее началу, эти казни, по крайней мере, демонстративно были приостановлены. И Трамп это записывал себе в актив, и я с этим соглашался. И вот сейчас они, считая, что Америка выдохлась, больше их наказать некому, они снова казнят своих оппонентов. Но опять же, я сказал, что как бы сейчас вот общество иранское находится в состоянии такого паралича воли. Сколько этот паралич продлится, еще сказать трудно. Может быть, мы увидим новые выступления где-нибудь в конце года. Например, на годовщину тех выступлений, которые случились в декабре-январе.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Российская ракетная атака по Харьковской области привела к гибели 10 человек, сообщили украинские власти. Удар пришелся по населенному пункту в северо-восточной части страны. Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила также о пожарах после атак беспилотников в районе Печенек. Российские власти сегодня утром заявили, что Украина направила на Москву и Московскую область 620 беспилотников. Мэр Москвы сообщил, что силы ПВО перехватывали аппараты в течение ночи. После провала переговоров с Соединенными Штатами высокопоставленный иранский чиновник сообщил Рейтер, что Тегеран готов перейти от оборонительной стратегии к полностью наступательной военной позиции. Вашингтон одновременно отказался продлевать временное соглашение о прекращении огня. Главный иранский переговорщик Мухаммад Багир Галибаф заявил сегодня, что Армузский пролив останется закрытым, пока Соединенные Штаты не выполнят требования Тегерана. Цены на нефть растут третий торговый день подряд. Американская WTI достигла максимального уровня за почти три недели, а Brent торгуется около $91 за баррель.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Миша. Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

Пресс-служба ICE задержала русскоязычную жену топ-менеджера компании Lenovo. До этого он был сторонником президента Трампа. Бренд Джиндра трижды голосовал за него и поддерживал жесткую миграционную политику. В июле он прилетел с женой Галиной Бобреневой в Калифорнию отмечать ее 40-летие. В аэропорту Бербанка женщину задержали агенты ICE. Бобренева приехала в США по туристической визе в 2021 году. Позже она подала на убежище, а после свадьбы на грин-карту через мужа. К моменту задержания документы уже приняли. Бобренева сдала отпечатки пальцев. Женщину 16 дней продержали в изоляторе. Она вышла под залог $35 000 с электронным браслетом. DHS заявили, что она просрочила разрешенный срок пребывания. Теперь Джиндра в интервью журналистам говорит, что поддерживал Трампа из-за обещаний бороться с преступниками, но, по его мнению, никто не давал президенту право преследовать людей, которые въехали законно. Крупнейшие автопроизводители начали переходить на новые составы моторных масел из-за острого дефицита высококачественных базовых масел группы 3. Их поставки оказались нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Автоконцерны начали искать других поставщиков и тестировать измененные рецептуры смазочных материалов. Это требует дополнительного согласования, поскольку новые масла должны соответствовать техническим требованиям. Несмотря на найденные альтернативы, представители отрасли предупреждают, что рынок остается крайне уязвимым. Замена масла для автомобилистов может стать дороже, а сроки обслуживания увеличатся. Семидесятиоднолетняя Робин Ириен основала в Техасе, недалеко от Далласа, сообщество The Bird's Nest – поселение для женщин старше 52 лет, большинство из которых являются одинокими или вдовами. Проект предлагает жилье с арендой от $450 в месяц и ориентирован на создание сообщества, где участницы совместно ведут быт и оказывают друг другу всяческую поддержку. Робин вложила около $150 000 в развитие инфраструктуры, включая системы водоснабжения и канализации, электрификацию, выравнивание участков и строительство дорог. По ее словам, спрос на жилье в этом сообществе крайне высок. Когда появляется одно свободное место, поступает около 500 заявок. Процесс отбора кандидаток включает обязательное личное знакомство с владелицей и всеми обитателями, что обеспечивает безопасность и гармоничную атмосферу. Идея птичьего гнезда основана на принципе взаимовыручки. Участницы сообщества используют общую кухню, помогают друг другу с поездками к врачу, заботятся о домашних питомцах и посещают мастер-классы. В возрасте 36 лет умерла Хейден Панеттиер. О трагической новости сообщил отец актрисы, попросив уединения для их семьи в столь трудное время. Хейден начала карьеру в детском возрасте. Была одной из самых перспективных актрис Голливуда, особенно после успеха сериала «Герои». Но с годами сценарий ее жизни принимал все более трагический оборот. Она стала зависима от алкоголя и запрещенных веществ. В 2009-м у Панеттиер завязался роман с боксером Владимиром Кличко. Позже они обручились, и в 2014 году у них родилась дочь Кая. Но, по словам женщины, она страдала от послеродовой депрессии, которую заглушала алкоголем и препаратами. Поэтому воспитание дочери давалось ей трудно, и в 2018 году она по просьбе Кличко полностью отказалась от опеки над дочерью, подписав соответствующие документы. В феврале 2023 года внезапно умер брат актрисы. Ему было 28 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. В последние годы Хейден открыто рассказывала о личных проблемах. В мае она выпустила мемуары, в которых поведала о борьбе с зависимостью, травмах, домашнем насилии, потерях. Несколько часов назад стали известны подробности смерти актрисы. Ее нашли мертвой в жилом комплексе Джадсон Миллофтс в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. В воскресенье в местную полицию поступил звонок от знакомого актрисы, который сообщил о том, что она не подает признаков жизни.
По данным предварительного расследования, признаков насильственной смерти не обнаружено. Как сообщает издание TMZ, в последний год жизни Хейден страдала от боли в спине. По некоторым данным, в выходные она улетела на юг вместе с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который неоднократно ее избивал. FDA объявила об отзыве более миллиона упаковок яиц из-за риска заражения сальмонеллезом. Санитарные власти на днях повысили категорию риска при их употреблении до максимального первого уровня. По данным FDA, яйца с белой и коричневой скорлупой были произведены Midwest Poultry Services на фермах в Техасе с 6 июня по 3 июля. Срок годности партии, которые продавались дюжинами, истекал в период с 20 июля по 17 августа. Продукция поставлялась в продовольственные точки в Оклахоме, Арканзасе, Нью-Мексико, Миссисипи, Техасе и Луизиане. Согласно эпидемиологической информации, собранной CDC, число заражений сальмонеллезом за время продажи, отказа и отзыва яиц достигло почти 100 случаев в 17 штатах. У большинства наблюдаются диарея, лихорадка и желудочные спазмы. В группе наибольшего риска дети младше 5 лет, взрослые старше 65 лет и люди с ослабленным иммунитетом, поскольку у них могут развиться тяжелые осложнения. Специалисты призывают вернуть продукцию в магазин или выбросить. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании двух рабочих групп для урегулирования ситуации в Газе. Об этом сообщили в канцелярии. Первая будет работать над демилитаризацией. Вторая сосредоточится на вопросах санитарии, чистой воды и других проблемах общественного здравоохранения для населения Газы, который также затрагивает народ Израиля, указано в заявлении. В канцелярии премьера отметили, что стороны провели глубокие конструктивные переговоры. На встрече в Иерусалиме присутствовали Джаред Кушнер и представитель Board of Peace Николай Младинов. Нетаньяху и Кушнер в ходе незапланированной встречи договорились о том, что восстановление Газы не начнется до полного разоружения Хамас. В воскресенье днем Кушнер встретился в Египте с новым лидером группировки Халилем Аль-Хаей. Вечером того же дня прибыл в Израиль. На переговорах в Египте обсуждалось реализация американского плана, с которым не согласен Нетаньяху. Вашингтон пытается убедить израильтян принять его политическую схему послевоенного устройства Газы. Израиль также требует, чтобы любое оружие, от которого откажется Хамас, было уничтожено, а не передано на хранение палестинскому руководящему органу, чтобы боевики не смогли впоследствии вернуть его. Кроме того, Израиль выступает против участия Турции и Катара в мониторинге в рамках соглашения. Как отмечают эксперты, Биби демонстрирует все большую готовность идти наперекор Трампу на фоне падения рейтингов его партии перед всеобщими выборами в октябре и давления со стороны членов правящей коалиции, требующих более жесткой стратегии по Газе. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя шлюзы, дамбы и насыпи. Этим летом Милан посетила на 18% больше людей, чем за тот же период годом раньше. И все из-за фильма «Дьявол носит Прада 2». В столице моды Италии снимали несколько сцен, в том числе показ Дольче и Габбана на неделе моды, где присутствовали Миранда Присли и Найджел. Большинство туристов, чье желание посетить Милан было продиктовано фильмом, американцы. Самыми популярными местами стали площади Ларго Кайроле и Палаццо Клеричи, галерея Виктора Эммануила, Академия Брера и улица Монте Наполеоне. Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce продали на аукционе в Калифорнии за 40 миллионов долларов. Торги прошли в рамках Monterey Car Week.
Деньги от продажи направят благотворительный фонд на образовательные программы. Феррари представила Люче в мае этого года. Базовая цена первого электромобиля компании составляет 550 тысяч евро. Таким образом, аукционный экземпляр продали в 63 раза дороже. Премьера модели сопровождалась критикой и падением акций. Выпуск электромобиля стал существенным отступлением от традиции компании, известной спорткарами с двигателями внутреннего сгорания. Люче разрабатывали совместно со студией бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва, одного из создателей дизайна айфона. Четырехдверный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью более 1000 лошадиных сил. Глава Феррари Бенедетто Виньи после презентации модели заявлял, что компания получает заказы как от постоянных, так и от новых клиентов. Покупатель рекордного экземпляра получит автомобиль не сразу. После аукциона его вернут на завод для окончательной сборки. Передача машины владельцу запланирована на первый квартал следующего года. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать

В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Дамферлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872 Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги

0: стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрехерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge, клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки. Свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из пяти богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Рейтер сообщает, что китайские государственные судоходные компании начали направлять супертанкеры к портам за пределами Персидского залива, прежде всего в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах и Каманским терминалам. До войны государственные китайские перевозчики обеспечивали примерно половину китайского импорта ближневосточной нефти. Теперь компании стараются не заводить суда в наиболее опасные районы. Свежий опрос Рейтер Апсос показывает, рейтинг одобрения Трампа снизился до 33%. Это самый низкий уровень его второго срока. Главный фактор – затянувшаяся война с Ираном. Подавляющее большинство опрошенных американцев опасаются, что конфликт продлится еще долго. Доходность 30-летних американских казначейских облигаций поднялась до максимума с 2007 года. Причина – страх инвесторов перед новой волной инфляции. Если конфликт с Ираном продолжится, дорогая нефть может снова повысить стоимость бензина, перевозок, производства и в конечном итоге товаров в магазинах. Трамп заявил, что считает отличной идеей провозгласить Ормузский пролив американской территории, добавив, что морской путь якобы уже находится под контролем США. На прошлой неделе Трамп уже говорил, что после победы над Ираном объявит Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. «Я просто считаю, что это отличная идея, я к тому, что мы его контролируем. Мне нравится идея объявить его территорией США», сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за $464 миллиона, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительно влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Александр Флинт. У меня так вот получилось, что я столько подготовил материала, что за сегодняшний день, ну точно, вот, нереально все это осветить, поэтому давайте все-таки разобьем на два, на даже, может быть, на три дня. И сегодня мы поговорим вот о чем. То есть у нас мы очень-очень быстро приближаемся к точке отсчета начала вот этой вот предвыборной кампании. Это будет после Дня труда. И, то есть, идет обсуждение активное, то есть, с чем кто идет на выборы и так далее. Ну, то есть, мы знаем, с чем идут демократы. То есть, мы совершенно четко это видим, что они идут с партии исламистов, которая у них появилась, захватила их изнутри и так далее. Мы знаем весь этот, и так далее. Но самое главное, с чем идет администрация Трампа, потому что это, в принципе, будет своего рода референдум по поводу того, что Трамп сделал за вот эти два года, потому что, то есть, у него полная свобода, как бы, почти полная свобода действий, так как у него в руках фактически весь Конгресс, в руках республиканской партии, Верховный суд и так далее. Поэтому, ну, вот смотрите. То есть, вот давайте так, значит, ну, первое, что Трамп делает, не делает правильно или действует откровенно плохо, что я вот для себя ответил. Первое. В Иране патовое положение из-за полной неподготовленности к войне и отсутствия плана про ее проведение. Второе. Вот сейчас началась какая-то непонятная история с Южной Кореей, но я так вижу, что эта ссора с Южной Кореей не стоит того, что Трамп сделал. С ними не стоит ругаться из этих причин. Эти причины, ну, смешны достаточно. Третье. У Трампа полная непонятка в Газе с Израилем. Так, Трамп даже близко не понимает израильские реалии. А Израиль не может согласиться за глаза, понимаете, вот делать то, что Трамп он предлагает. Поэтому вот сегодня, в частности, прилетело сообщение, что Кушнеру после 4 часов уговоров Нетаньяху во всем сказал нет. Дальше, четвертое. Вот у меня совершенно четкое впечатление, что Трамп слишком мягок с Турцией, Саудовской Аравией, Пакистаном, другими вот этими выскочками, которые вот в этих исламских странах, которые раньше от нас во всем зависели, а теперь они открыто занимаются шантажом. Нашим шантажом. И это не есть нормально, не есть правильно. Это означает о том, что они считают, что мы ослабли. Понимаете, вот почему они это делают. Пятое. Трамп и республиканцы полностью провалили информационную войну. Здесь вообще нет никаких реалий, вообще не о чем говорить. То есть они, видимо, думают, что это не важно, понимаете? Ну, ребят, вы можете, конечно, думать как угодно, но когда вы провалите выборы, и не только 26-е, но и 28-е, то вы поймете, о чем я говорю. Он даже не пытается объяснять или привлечь другие, главные вот молодые слои в свои ряды. Потому что не делает абсолютно ничего по пропаганде объяснению своих действий. На одних республиканцах выиграть выборы вы не можете. Вот просто так, господа, понимаете? Поэтому как вы хотите, так и думайте. Дальше, 6. Трамп не смог побороть инфляцию и рост цен, особенно на жилье, медицинские услуги, а также на продукты питания, что вышло из-под контроля и будет самым главным фактором против республиканцев и Трампа на выборах. Неважно абсолютно, что, опять-таки, что вы думаете. Вы можете позвонить, высказать свое глубокое фе, сколько угодно. Проблема то, еще раз повторяю, не важно, что вы думаете. Главное, что думает избиратель. Избиратель показывает, что ему в этом отношении нравится больше демократ. По вот этим вот статьям. Потому что демократы пытаются облегчить правдами-неправдами, фактически заимствование. Ну, то есть это игра своего рода, но не важно. Человек не понимает этого, понимаете? Они пытаются им облегчить. А Трамп не делает ничего вот в этом направлении. Дальше. Трамп полностью прав в следующем. Вот то, что я видел. Ну, вот первое, что последнее, что разделили прививки на несколько разных вместо одной большой. То есть я считаю, что это правильное направление мысли. Почему? Потому что, то есть, когда вот эти вот совместные прививки делались, то есть там были дополнительные агенты типа из ртути, которые влияют плохо на организм, вызывают дополнительные возможности Альцхаймера, потом у стариков, там, у детей аутизма и так далее. Поэтому, то есть, это как бы правильное направление. Второе. Трамп наращивает военное производство и новые верфи для строительства кораблей военных. Хотя все идет сложно, это займет время, но больше, чем ожидалось. Но, тем не менее, направление абсолютно верно, что он делает это. Третье. Трамп и Маск оба правильно поняли, что искусственный интеллект производства чипов должно быть прежде всего в Америке. А потом начали строить мегазавод в Техасе. Этот мегазавод будет 10 квадратных километров. Это очень-очень-очень серьезный ход. Это, конечно, строит Маск, но это стало, как говорится, возможной с подачи Трампа, потому что это, конечно, его заслуга тоже. Трамп прав с европейцами. Из-за того, что НАТО в таком виде не работает, и в случае русской угрозы не сработает в Прибалтике и Восточной Европе. Вот примелькнуло сообщение, что ни Испания, ни Италия воевать просто не будут. Не будут. Ни за кого. То есть, если даже завтра, понимаете, начнется война, и русские ринутся куда-то там в Литву и так далее, эти, ринулись. Вот как-то так будет. Не будет ничего. То есть, НАТО не работает. То есть оно вооружается, оно наращивает возможности, но тоже под давлением Трампа, но пока оно не в состоянии вот нормального. И плюс режимы там плохие. Трамп прав, что хочет нарастить военный бюджет. Я считаю, что без денег серьезно все эти, вот эти начинания бесполезны. Трамп прав с Индией, наращивая с ней сотрудничество. И Трамп прав с левыми правительствами Латинской Америки, которые терпят поражение одно за другим. Кроме Бразилии, фактически вся Латинская Америка стала правой. Он их прижимает и перестал с ними расшаркиваться. Латинская Америка и движение в правую сторону – прекрасный показатель. Ну вот мы видим последние какие-то разговоры идут на Кубе. Я так понимаю, что там тоже они придут к какому-то взаимовыгодному пониманию, что лучше дальше, понимаете, не спорить, а сотрудничать. Венесуэла, мы видим Сальвадор, мы видим Колумбию. Мы видим целый ряд стран, которых, понимаете, которые наконец-то поняли, что, понимаете, что вот этот вот весь этот социалистический идиотизм, в котором они погрязли, понимаете, делает их хуже и хуже и хуже и хуже. Ну, вот, слава богу. То есть, насколько они долго это поняли, мы не знаем, потому что Латинская Америка такая область, понимаете, что там они периодически имеют рецидивы обратно вот вернуться в любимый добротный социализм, но пока идет так, как надо. Так, 7. Трамп прав с Гренландией. Хотя пока там конкретных результатов до конца нету, но тем не менее. Трамп верно все сделал с Панамским каналом. Трамп правильно, я считаю, давит на Канаду, но в Канаде прежде всего свои местные проблемы, что осложняет всяческое сотрудничество с ней. Поэтому, понимаете, тут не то, что вот они противостоят Трампу, они противостоят Трампу, потому что у них свои собственные запросы. Там наступивший социализм, которым они прощаться не хотят, пока они не захотят это сделать, с Трампом они договориться, в принципе, до конца не смогут. Ну и, наконец, 8. Трамп прав, что выжимает все возможные деньги из кого угодно и чего угодно, так у него финансовый кризис на руках. Это правильно он делает. И вот, наконец, 50 на 50. Трамп делает правильно, но крайне мало и далеко не все удачно. Вот первое. Нет серьезного движения по возврату производства в Соединенные Штаты, если или лишь единичные случаи, их очень мало. Второе. Борьба с левой профессурой, университетскими хулиганами, влиянием Катара практически не ощущается, хотя дело было начато. Третье. Исламизм заслуживает куда большего внимания, чем есть на сегодня, пока он именно поднимает голову в Штатах. Увидим результаты выборов. Вот если мы увидим, что исламисты, все, которые вот очень ярко выступают, победили, ребята, мы в серьезном дуду. Да я даже вам не могу сказать, насколько серьезным, понимаете? То есть у нас побеждают исламисты. После 25 лет после 9-11 мы полностью теряем страну. Вот мы увидим это после выборов. Четвертое. Нет четко выработанной политики по иммиграции и контролю. Действия по выдворению иммигрантов, они недостаточны сами по себе. Фактически заменили законные действия по общей политике иммиграции на будущее. То есть не разрабатывается никакой кодекс, никакие тесты, вот то, что мы говорим все время. Что делать дальше? Понимаете, иммиграция же нужна законная. Но нет четкого понятия ни законной иммиграции, ни незаконной. Нет четкого предписания, нет четкой какой-то инициативы, ничего нет, понимаете? Мы вот, понимаете, все наобум решаем, каждый день что-то новое. Это не есть нормально, это не есть будет работать. Пятое. Трамп не может найти общий язык даже с республиканским конгрессом. В этом ему мешает его собственный культ личности, ну и невозможно действовать без компромиссов. То есть конгресс на сегодняшний день... Республиканский конгресс не работает с Трампом, он практически парализован и минимально, как говорится, сотрудничает с ним. Это вообще интересная ситуация, что фактически страна управляется только указами из Белого дома, хотя законодатели должны делать это самостоятельно. Ну и вот я считаю, что Трамп в принципе прав в наложении тарифов, нужны более радикальные меры. И вот по этому поводу я вот перехожу ко второй части моей сегодняшней передачи. Это вот то, что мы идем на выборы. Мы можем это потом обсудить и так далее. Но вот самое интересное, что опубликовали очень серьезную статью по поводу того, что происходит в Китае, вот со всеми нашими вот этим давлением на него и так далее. Но тут очень мрачная перспектива и картина, поэтому сразу говорю, ребята, это очень-очень-очень серьезно, намного более серьезно, по-моему, чем понимают в нашем Белом доме. Ну вот, называется это новые расширяющиеся экстерриториальные нормы регулирования Китая, которые оказывают значительное влияние на глобальные цепочки поставок. Основные выводы. Действие экстерриториальных норм регулирования Китая и распространение за пределы страны затрагивает иностранные компании по всему миру. Я вам сейчас расскажу, о чем речь. Эти законы охватывают сферы экспортного контроля, меры воздействия иностранным санкциям и строгие требования к безопасности данных. К отраслям с высоким уровнем риска относятся производство полупроводников, аэрокосмическая, автомобильная промышленность, биотехнологии, а также любые сектора, зависящие от материалов китайского происхождения. Необходимые неотложные меры укрепления системы обеспечения соответственным требованиям compliance, диверсификация поставщиков, внедрение надежных механизмов управления данными и разработка планов действий на случай непредвиденных обстоятельств. Давайте по человеческим языком я расскажу вам. То есть мы пытаемся предотвратить, совершенно законно пытаемся, воровство технологий Китая. Китай действует очень целым рядом мер в данном случае. То есть, допустим, приходит какой-то Яша, допустим, из Нью-Йорка на китайский рынок с какой-то технологией, там какого-то, там, я не знаю, какого-то компьютера. И Китай ему говорит, окей, мы тебе дадим возможность здесь развернуться, продавать, открыть магазин и так далее, но через 3 года ты свою технологию вскроешь, то есть ты откажешься добровольно от патента. Ты нам отдашь все секреты. Но ты при этом жутко заработаешь. Мы тебе за это заплатим, и у тебя будут продажи компьютеров колоссальные, то есть ты лет 5 будешь в шоколаде, а потом сдаешь. Все. Очень многие не выдерживают такого давления и говорят, да, давай, понимаешь, или пошел вон отсюда, вот так. Либо так, либо эдак. Второе, что они делают, они просто активно взламывают системы данных, разработок каких-то кодов, особенно в каких-то компьютерных отраслях и так далее, взламывают их, копируют их и просто переводят это к себе в открытую. Что-то там чуть-чуть меняют, и все, можно сказать, что это вообще мы сами писали этот код. Хотя код один к одному фактически сходится с тем, что они взломали. И третий вариант – это промышленный шпионаж. Они набирают людей в американские или там западные компании, которые либо там работают, либо приходят туда из университетов, а тоже американские, какие-то очень толковые китайские студенты, которые всему обучились, все познали, пришли, принесли колоссальную пользу этим компаниям, потом раз и исчезли, уехали в Китай. И вдруг выясняется, что они все эти годы передавали туда цепь за цепью все данные, какие-то снимки и так далее. Вот, то есть, понимаете, все секреты, которыми они общались, переданы в Китай. И некого ловить, потому что они уехали. Вот именно поэтому я говорю, что нужно 25 лет для получения гражданства. А без гражданства на эти работы, эти кафедры, университеты не брать. Тут же начинается истерика. Как же мы будем существовать? А нам не плевать, как вы будете существовать. Меня абсолютно плевать. Файн, закройте свою к чертовой матери, свою кафедру. Разгоните всех тех профессоров. Меня не волнует, как вы будете существовать. Вы понимаете, у вас идет утечка данных. У вас идет угроза национальной безопасности из-за того, что вы лохи, терпилы и идиоты. Я не здесь, понимаете, не пытаюсь, понимаете, сладко высказаться. У вас воруют технологии, которые приведут к возвышению другой страны над нашей. Причем, если бы это было какой-то мирный Китай, который никому не мешает, ну, стали первой страной мира, ну, на здоровье. Никому не мешают, ну там что-то там все ковыряют. Ну да, они больше всех продают, больше всех делают. И как бы никого бы это не волновало. Проблема в том, что они же пытаются подчинить всех остальных. Они пытаются создать только китайскую общемировую монополию. Вы понимаете, вот в этом все дело. Мы это не пытаемся делать, они это пытаются делать. Поэтому мы должны охранять эти секреты как зеницу ока. А мы фактически показываем себя полными лохами. которых можно обдурить, обвести вокруг пальца, понимаете, сделать глазки какому-то профессору, он тебя допускает до самой главной кафедры. И так далее и тому подобное. Понимаете? А когда ты им говоришь, что а как же, на чем же мы будем зарабатывать, мне плевать, на чем мы будем зарабатывать, да хоть с голоду сдохните. Мне плевать на это, клянусь вам. Я даже не скрываю свои чувства. Меня не волнует, как вы будете жить в этих университетах. Сливайте университет, если он не может жить без этих китайских университетов, без студентов. Значит, занимайтесь тем, что соедините этот университет с другим большим университетом. И таким образом, слейтесь туда, где у вас будет финансирование. Не можете выжить, значит, не можете, это ваши проблемы. Но вы не имеете права во время войны сливать секреты. Это как во время Второй мировой войны. Взять и сказать, знаете, мы пошлем все разработки танка «Шерман», брони там и так далее, в Берлин. Или пошлем, понимаете, разработки американских самолетов, там, я не знаю, каких-то модификаций бомбардировщиков, понимаете, и планы военные, что мы будем делать, пошлем в Токио. Давайте, вот, понимаете, поделимся нашими секретами, ну, потому что, ну, как же, все люди братья. Все должно быть правильно, все должно быть честно. Вот это примерно из той же самой оперы. Почему это кто-то не понимает, я клянусь, вот до меня это не доходит. Вот они дальше пишут. Причем это пишут серьезные люди, это не я. Знаете, я не, конкретно не занят этим делом, но я просто читаю, мне волосы дыбом становятся. Новая реальность. Расширение сферы действий китайского регулирования. То есть они теперь говорят так, если ты будешь действовать так, как тебе говорят в Америке, вот регулированием, что ты не даешь что-то, мы тебя отрубим полностью от китайского рынка. И компании начинают врать нам здесь, чтобы сохранить рынок там. Китай стремительно расширяет сферу применения своего законодательства, распространяя регуляторное влияние далеко за пределами своих границ. Это реакция на внутреннее политическое и экономическое давление, а также на внешние вызовы, так как введение иностранными государствами тарифов и санкций против Китая имеет колоссальное влияние на это. Китай намерен использовать правовые инструменты для защиты своих национальных интересов, экономических, политических, военных. Результатом становится формирование режима экстерриториального регулирования, распространяющего юрисдикцию на иностранные компании к деятельности за пределами Китая. Особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы национальной безопасности или экономического развития страны. Для транснациональных компаний эти законы создают сложнейшую задачу обеспечения соответствия требованиям и условиям геополитической многополярности. Бизнесу приходится учитывать не только западные нормы, например, правила экспортного контроля США или санкции ЕС, но и китайское законодательство, положение которого могут вступить в прямой конфликт с западными мерами или даже предусмотреть санкции за их соблюдение. То есть, если, допустим, вот, смотрите, объясняю опять-таки на пальцах, вам запрещено продавать в Китае какие-то чипы, скажем, для стиральных машин. Ну, давайте вот так возьмем. Но одновременно эти чипы настолько продвинуты, что они могут чуть-чуть их переделать и начать их использовать в военной отрасли. И вот Америка, зная про все это, ты же понимаешь, тут тоже не идиоты сидят, слава богу, говорят, нет, все, вот эти стиральные машины и вот с этими чипами продать в Китай мы не можем. Китай тут же вводит дополнительное какое-то регулирование. Сказать, что если ты не продаешь эти машины, Китай, то ты можешь поставлять только эти машины, никакие другие. Все остальные мы брать не будем. И мы тогда тебя выкидываем с рынка. И тут начинается, понимаете, то есть они давят на жадность любого производителя. И это шикарно работает, вы понимаете, это вот та самая идиотская ситуация, когда говорит, что капиталист продаст веревку, на которой мы его повесим. Это та самая ситуация, потому что, понимаете, вы, когда вы имеете компанию, вы же хотите заработать, но это нормально. Это обычное поведение нормального бизнесмена. Вы хотите заработать, а тут о нем говорят, значит так, дорогой мой, Яшенька, значит, если ты не привезешь вот эту. Ты можешь привезти еще там 20 посудомоек, там, я не знаю, стиральных машин. Но если ты не привезешь вот эту, как мы тебе сказали, с этим чипом, как мы тебе сказали, ты не привезешь вообще ничего. Мало того, что ты не привезешь, если ты появишься в Китае, мы тебя арестуем, твою морду еврейскую, понимаешь, и бросим ее в тюрьму. И будешь сидеть, как американский шпион. Вот что они делают, вы понимаете? Иначе, и они создают намеренный конфликт интересов между нашими собственными производителями, нашими собственными бизнесменами и нашими американскими законами. Вы понимаете? Они таким образом фактически создают возможность или желание, или даже вот это, ну, то, что обстоятельства, почему наши некоторые бизнесмены пойдут на нарушение наших законов для того, чтобы заработать. Вы поняли? Риски вашего бизнеса. Стремительно меняющаяся система регулирования в Китае создает для транснациональной компании новые проблемы, сфера compliance, ну, то есть соблюдение закона, управление цепочками поставок. Китай принимает активно, применяет масштабные экстерриториальные законы и механизмы от контроля экспорта и реэкспорта, продукции и технологий до мер противодействия санкциям, ограничений на работу с данными, которые могут напрямую влиять на операционную деятельность, стратегические решения иностранных фирм. Эти меры позволяют Китаю ограничить экспорт и реэкспорт критически важных материалов китайского происхождения. Более того, Китай получил законное право применять ответные меры против компаний, соблюдающие иностранные санкции, направленные против КНР, а также контролировать трансграничную передачу данных, даже если соответствующая деятельность осуществляется за пределами китайской территории. Вот тоже объясняю просто. Вы, например, не хотите передавать какие-то вот эти секреты компании Apple, которая делает телефоны в Америке. Но компания Apple получает какие-то запчасти, которые сделаны в Китае. Для того, чтобы собрать этот телефон, он же состоит не из одной, а там какой-то одной единственной детали. Он состоит из там, наверное, миллиона разных винтиков. И вот это вот они говорят, знаете, вот эти 100 винтиков ты, Яшенька, не получишь. Почему? Потому что я тебе говорил, либо ты привезешь нам секретики, как это мы тебе сказали, последним китайским предупреждением, либо винтики не получишь. И вот у них летит полностью все изделие. Понимаете? Вот что они делают. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в Сити-Холл пройдут слушания по одному из самых спорных налоговых проектов администрации мэра Мамдани. Речь идет о новом налоге на дорогое жилье, которое не является основным местом проживания владельца. Под налог подпадают вторые дома стоимостью более 5 миллионов долларов, а также определенные кооперативные квартиры и кондоминиумы стоимостью свыше миллиона. Срок подачи заявления об освобождении от налога для основного места жительства продлили до 18 сентября. Сам налог одновременно оспаривается домовладельцами в суде. Сегодня начинается новая кампания помощи иммигрантам в Квинсе. Местные лидеры объявили неделю «Знай свои права» на фоне беспокойства жителей по поводу усиления федерального иммиграционного контроля. Цель программы – объяснить людям, какие права они имеют при контакте с сотрудниками ICE, что делать при задержании родственника и где получить юридическую помощь. Инициатива появляется на фоне продолжающегося конфликта между администрацией Трампа и властями Нью-Йорка по поводу миграции. Организаторы подчеркивают, программа предназначена не для препятствования законным действиям федеральных властей, а для информирования жителей об их законных правах. В ближайшие дни встречи и информационные мероприятия будут проходить в разных районах Квинса. Вашингтон и Оттава проводят последние переговоры, пытаясь предотвратить введение 50% американских пошлин на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Новые тарифы должны вступить в силу сразу после полуночи 19 августа, если стороны не договорятся. Для американских покупателей продолжение конфликта может означать новые скачки цен.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы продолжаем. То есть вот это все вот звенья одной цепи. Они проводят вот эти законы с 2020 года. Но главное, что они в последнее время начали добавлять туда фактические статьи, вот эти законы, что они провели в Китае, которые идут, то есть составлены таким образом, что они намеренно идут против законов Соединенных Штатов. То есть, например, вот мы, например, требуем там от Гугла делать то-то. Гугл приходит в Китай, они говорят, если ты это сделаешь, мы тебя выгоняем. Если ты это сделаешь, мы тебя арестуем. Если ты это сделаешь, мы тебя арестуем твои счета. Ты не получишь денег, ты не получишь составные части и так далее. То есть это надо заканчивать вообще бизнес с Китаем. Мы должны вообще, в принципе, прийти к бойкоту Китая. Понимаете? Потому что они иначе нас жрают. Не ценами и регулированием и так далее. Потому что мы свободная страна, понимаете? Мы не следим за каждым винтиком. А там фактически диктатура. Диктатура фашистско-коммунистического типа. И мы просто не понимаем этого. Не можем этого понять. И вот они пишут. Дальше. Рост экономической и политической напряженности в отношениях между США и Китаем усиливает политику сбалансирования на грани конфликта в сфере мировой торговли. Сфера действий законов в экспортном контроле, которые раньше касались преимущественно собственного экспорта страны за несколькими исключениями, например, в отношении правил о реэкспорте, за последние годы значительно расширились. Вот то, что я вам говорю. Американская модель экспортного контроля исторически сложилась, что законодательство США об экспортном контроле вплоть до недавнего включало нормы, касающиеся реэкспорта продукции, содержащей определенную долю компонентов американского происхождения. Торговля такими товарами не была запрещена напрямую, но на них распространялись те же экспортные ограничения, что на товары, произведенные в США. Экстерриториальные законы, что нужно знать. Китай избрал иной подход, приняв за последние несколько лет ключевые законодательные акты, имеющие экстерриториальные действия, в том числе закон об экспортном контроле регулирует и ограничивает экспорт товаров и технологий, которые Китай считает чувствительным в глобальном масштабе, распространяя свои действия за пределы национальной территории. То есть если Китай разрабатывает какие-то запасные части, которые мы нуждаемся в них, они их вообще не поставляют нам. Они вообще могут их не поставить, они могут в любой момент, или они поставляют с какой-то специальной лицензией, которую могут отрубить в любой момент. Список ненадежных субъектов и закон о противодействии иностранным санкциям позволяет Китаю вводить санкции или включать черные списки иностранные организации за действия, призванные противоречащими интересами КНР. Например, за соблюдение иностранных санкций или нанесение ущерба безопасности Китая. То есть, если мы наложили санкции на то, что мы не хотим, чтобы Китай что-то у нас воровал, они за это могут нас обложить санкциями. Ограничения в отношении иностранных и экстерриториальных законов. Ряд других норм запрещает китайским компаниям соблюдать иностранные законы экстерриториального характера, которые Китай считает необоснованными. Это ставит транснациональные компании в сложнейшее положение. Им придется выбирать между соблюдением западных санкций с риском получить штраф от Китая и обратной ситуации. Закон о безопасности данных и закон о защите персональной информации. Эти законы регулируют порядок обращения с данными, включая ограничения на трансграничную передачу и требования по локализации. Отдельные положения распространяются на иностранные организации, обрабатывающие данные, касающиеся Китая за рубежом. Законы закрепляют принцип суверенитета данных, требуя защиты чувствительной информации от персональных данных до важнейших промышленных сведений в рамках юрисдикции КНР. То есть, допустим, они выдают вам какие-то секреты для того, чтобы что-то делать, допустим, в Соединенных Штатах или там в Европе где-то. Вы с этим работаете и так далее. Но они ставят при условии, что если вы откроете какие-то, допустим, вы подспудно понимаете, что они заложили вот в эти устройства, с которыми вы работаете, или вот там программный код, какой-то код, который отслеживает всех, кто им пользуется. В том числе до закрытых каких-то военных предприятий, пользователей и так далее. Они отслеживают это. Вы это понимаете, вы это знаете, потому что вам дают ключ к этому коду, они дают вам к нему. Но если вы об этом скажете в США, и США таким образом сможет на основе ваших, то вам будет мало не покажется. Вы понимаете, как они это все делают? Что они еще тут пишут? Какие отрасли подвержены наибольшему риску? Я не читаю всю целиком статью, можете прочесть ее сами. Особому риску подвержены высокотехнологические сектора, такие как производство полупроводников, аэрокосмическая промышленность, добыча, передача редкоземельных металлов, биотехнологии, автомобили, другие отрасли, связанные с продукцией двойного назначения. Но так не стоит заблуждаться. Угроза существует для любой отрасли, особенно если она зависит от поставок Китая или доступа к китайскому рынку. Вот вам, с чем мы имеем дело. Поэтому вот эта, понимаете, проблема китайская, она многовекторная. Она имеет много сторон. Одна сторона, то, что мы много раз обсуждали, то, что у нас какая-то там, понимаете, домохозяйка приходит в магазин и хочет самое-самое дешевое, что есть из самого дешевого, при этом, чтобы оно было качественное. И вот она покупает там какой-то блестящий китайский товар, который выглядит замечательно, пользуется им, он, конечно, выходит из строя быстрее, чем любой другой. Она идет заново покупает, и вот таким образом она подсаживается на эту китайскую иглу дешевых товаров. И все время она все время довольна. Я же купила дешево. Нет, то есть она не идет и ремонтирует старые тапки, она покупает новые. Еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Понимаете, то есть если раньше был элемент ремонта, то сейчас ремонт фактически отсеется. Понимаете, то есть вы не идете ремонтировать телевизор, вы выкидываете его, идете покупаете новый. Потому что ремонт дороже, чем новый телевизор. Таким образом, вы продвигаете китайское народное хозяйство. Потому что они собирают эти телевизоры или поставляют к ним запчасти, они продолжают работать, а вы их финансируете. Деньги, из которых вы им платите, перекачиваются в военные отрасли потом. И вот поэтому, понимаете, поэтому Трамп говорит, что давайте введем тарифы, чтобы вот эти телевизоры из Китая, там, допустим, ну, к примеру, стали хотя бы чуть-чуть дороже, чтобы наш потребитель был ударен вот этими ценами дополнительно. И поэтому выбирал бы что-то из других стран. Но, во-первых, для этого мы должны серьезно заботиться тем, чтобы создать альтернативу этому китайскому экспорту. То есть, допустим, повлиять на наши американские компании или японские компании, как-то с ними договориться, что окей, давайте вы будете собирать ваши телевизоры Sony не только в Китае, но, допустим, будете собирать их во Вьетнаме, или в Индонезии, или в Филиппинах. Окей. И мы тогда предпочтем, чтобы получать вот эти вот телевизоры из Филиппин или из Индонезии. не из Китая. Хотя там все равно будут подмены понятий, будут взаимозаменяемые детали и так далее и тому подобное. То есть там будут свои подводные камни. Но тем не менее, ну хотя бы с этого начнем. Это будет чуть-чуть дороже, потому что, ну, то есть, китайская, там, допустим, может быть, в Китае будет дешевле сделать это, чем это сделать, допустим, где-нибудь там, я не знаю, в Малайзии. Возможно. Возможно. Хотя я не думаю, но возможно. Но таким образом мы уходим от них. Но для этого нужно очень серьезный список мер, компаний, которые оттуда все поставляют. Потому что мы фактически зависим от хотелок или политики в Китае. И, разумеется, наши, повторяю, наши домохозяйки жутко недовольны тем, что, ну как же, понимаете, они недовольны этим, потому что мы, получается, взвинчиваем им цены. У нас и так, вот, как я говорю, одна из проблем вот этих выборов — это будет инфляция. Тарифы, конечно, взвинчивают дополнительные цены, влияют на цены в их, как говорится, в том, что они растут. Это не меня ж тут не надо никак, как говорится. То есть что нужно делать? Вообще, в принципе, то есть нужна какая-то серьезная инициатива, серьезная доктрина, которую Трамп вначале начал, опять-таки, вот это беда Трампа. Он начинает какие-то вещи правильно их начинает, очень много об этом говорит, машет руками на трибунах, и замечательно, и потом все это бросается к черту, и почему? Потому что ему дают по носу. Ему говорят: Трамп, ты что вообще? Ты кто? Ты никто, блин. Мы сейчас тебя вот допустим так, что ты мало тебе не покажется. Вот они его опустили в Китай. Как? Просто. Вы не знаете об этом, но, конечно, вы. Знаете, если считать, что Трамп гениальный дилмейкер, ну тогда ничего не надо знать дальше. Понимаете? Понимаете, все. Понимаете, он святой и святой. Понимаете, а то, что его опустили в Китай, это знают все. Как его опустили? Очень просто. Они перестали нам продавать редкоземельные минералы. И все. И мы все сложились сразу, вместе, целиком. Почему? Потому что без этих редкоземельных минералов, которые фактически Китай имеет монополию, мы не можем, извините, здесь пукнуть самостоятельно. Полностью останавливается вся промышленность из-за вот этих вот железок, этих магнитиков. И пока мы не наладим эти магнитики, а там еще куча всяких дополнительных компонентов, пока мы не наладим вот это все вместе или перенесем производство куда-то, где нормальное правительство, которое не занимается вот этим выкручиванием рук, до тех пор мы зависим от этих китайских бонз. И понимаете, и Трамп может очень только важно отдавать щеки. Но ему дали по носу, дали очень больно по носу, и он тут же спасовал обратно, потому что он понял, что все, он партию проиграл. Даже он это понял. Или ему объяснили. Он что, вот с этим он идет на выбор. Ему это вспомнит, про это никто не забудет. То, что это надо делать, у меня сомнений нет, но то, что это надо делать куда более правильно и подготовленно, у меня тоже нет сомнений. Вот как-то так. Так, телефон 718-303-9090. Пока вы набираете, я вам зачту еще одну такую короткую новость, более правильную, более хорошую, более приятную. Что ночью в Сирии произошло что-то очень интересное, и туркам этот эпизод вряд ли понравится. То есть военная база Абу-эд-Духор в провинции Идлиб, это вот как раз ту, которую контролирует Турция, 70 километров от границы с Турцией, подверглась серии мощных авиаударов. Ну, наверное, эти инопланетяне прилетели. Сирийские источники сообщают примерно о 8 ударах по взлетно-посадочной полосе объектов инфраструктуры базы. Сирию уже официально обвинила в атаке Израиль. Американский спецпосланник Том Барак тоже назвал удары израильским. При этом сам Израиль ответственности неофициально не подтвердил. Но самое интересное здесь турецкий след. По сведениям

не Лихтенштейн прилетел, может быть гораздо больше, чем просто очередная атака по сирийскому военному объекту. То есть это элемент более крупной игры. Израиль и Турция постепенно сталкиваются с интересом на сирийской территории. Идут к войне, господа. Эрдоган любит рассказать, как Турция становится великой региональной державой, но на Ближнем Востоке есть иногда достаточно одной ночи нескольких неизвестных самолетов, чтобы припомнить и напомнить карту влияния, здесь рисуют не только в Анкаре. И самое забавное, самолеты опять неизвестны. Но прям какое-то ближневосточное НЛО прилетело, разбомбило военную базу, но растворило значи. Замечательно. Замечательно. Побольше бы этого НЛО, клянусь бы, вот у меня настроение поднималось бы. Люблю израильскую военщину, клянусь. Люблю вот всей душой. Вот такие новости мне делают лучшее настроение за целый день. Что прилетели какие-то там супермены на каких-то неопознанных самолетах, видимо, из Люксембурга или Лихтенштейна, или из Монако, не знаю. Какие-то страшные самолеты, что-то жутко разбомбили, кого-то жутко изуродовали. Я злой человек, я знаю, да, я очень злой, я люблю, когда всяких там уродов уродуют еще больше. Понимаете, а у них и так морда не обезображена интеллектом, ну так, слушайте, хоть чуть-чуть еще добавить надо. А вдруг поумнеют, ну хотя вряд ли, это, ум там не наблюдается. В общем, так или иначе, вот такие новости, клянусь, это я как в том анекдоте еврейском, знаете, вот что про Яшу, который сидит на Брайтон-Бич, и, значит, активно, значит, по радио слушает Аль-Джазиру, Аль-Арабию, там, ТНР из Турции и так далее, и к нему подходит там Абраша и говорит: слушай, Яша, ну как тебе не стыдно, какой же ты сукин сын, посмотри, сидишь и слушаешь всех врагов, которые только можно. Он говорит: Абраша, родной мой, дорогой, ты ж вот посмотри, вот открываем израильскую газету какую-нибудь, и там говорят: премьер-министра Нетаньяху судят за коррупцию, в армии никто не хочет служить, денег в Израиле абсолютно нет, завтра начнется дефолт, падает настроение. Открываю, слушаю Аль-Джазиру, Аль-Арабию, ТНР, Израиль покоряет весь мир, Моссад подбирается к самому Эрдогану, чтобы его убить. Израильское какое-то теневое правительство командует всем миром за счет своих там огромных финансовых возможностей. Но целый день неприятно проходит после этого. Вот я клянусь, у меня такое впечатление. Вот когда я слышу такие новости. Но тут такая деталька. Господа, чтобы вы знали. Иран — это уже вторичная проблема. У Израиля первичная проблема становится Турция. Причем эта проблема более сложная, я считаю, чем Иран. Почему? Потому что Турция имеет достаточно активную промышленность, она не такая отсталая, как Иран в этом отношении. Они имеют свое правительство, они члены НАТО, а у них нет никакого эмбарго со стороны каких-то западных стран, поэтому у них все детали есть, их никто наказывать не будет, не может, не собирается. Никаких санкций на Турцию нет. Поэтому если произойдет военное столкновение с Израилем, а это, по-моему, неминуемо в данной ситуации, то есть это просто вопрос времени, то, в принципе, возникнет очень интересная такая, ну, даже неприятная реальность, что Израиль, то есть, если, допустим, нападет на какие-то объекты турок где-то, что-то и так далее, то есть Турция может потребовать от НАТО применения 5-й статьи о коллективной безопасности. Вот на нас напали. То есть я сомневаюсь, что Турция это будет делать сейчас, но они могут попытаться вот чисто вот так вот для этого, если провернуть такой финт. Ну, разумеется, понятно, что даже если там, понимаете, полетят какие-то суперлетчики из Испании помогать любимым туркам бороться с Израилем, то я так понимаю, что обратно они не прилетят, потому что Израиль все-таки получше летает. Но сам факт интересен, и будет интересно, если, допустим, это Испания, которая когда-то вела фактически неназванный такой крестовый поход против Турции и фактически начала, битва при Лепанто знаменитая, это 16 век, 1577 год, по-моему, если не ошибаюсь, это когда огромная морская эскадра Турции была наголову разбита Дон Хуаном, это принц, кронпринц из Испании. Испанский флот полностью разбил турецкий флот, который до этого фактически командовал.

командовал всем Средиземноморьем. И это считается, вот это сражение, это считается одним из, ну, то есть, как бы, вот таким вот событием, от которого начался упадок Турции. То есть, до этого Турция фактически вот наступала на всех фронтах и так далее. Понимаете? А вот тут вот они взяли, эти испанцы, и разбили их. Вот сейчас, вот понимаете, будет очень интересно. Вот, да, видите, я ошибся. 1571 год. Ну да, то есть, фактически всего какие-то несчастные 6 лет после того, как умер Сулейман Великолепный, это был самый мощный, самый, ну, то есть, абсолютный султан, ну, то есть, это считается золотой век Османской империи. Вот он умер в 1566 году, уже в 1571 году происходит битва при Лепанто. Вот сейчас, насколько я знаю, снимается фильм интересный про попытки турок в 1566, 565, 66 году овладеть Мальтой, когда какие-то всего лишь там около 1000 рыцарей ордена иоанитов, ну то есть вот это и мальтийских рыцарей, как их потом стали называть, и плюс там достаточно, еще там у них были наемники, смогли удержать крепость, которая считалась безнадежной, то есть турки имели огромнейшую армию совершенно, то есть имели больше 60 тысяч человек. И против них фактически выступало около 4 тысяч солдат, включая где-то что-то 400 полных рыцарей ордена, ну и еще там где-то 700 человек чьей-то поддержки. Ну и остальная это была милиция. И вот эти 4 тысячи человек выдержали многомесячную осаду с орудиями, со всеми делами. Несмотря там, вот понимаете, несмотря на то, что великий магистр в очень таком древнем состоянии был уже, был почти смертельно ранен, он все равно вышел, вот, как говорится, на это и продолжал вести атаки и пережил вот эту вот, и выздоровел вот эту знаменитую осаду Мальты. Вот эти два события, осада Мальты и вот битва при Лепанто, это вот считается признаком заката, начала заката турецкого владычества в Европе и в Средиземноморье. После этого начался только откат их мощи. Тут и там, и по-другому. Ну, то есть это еще долго происходило, но тем не менее. Вот это вот интересно, что если сейчас вот испанцы, которые когда-то воевали с турками, там, или итальянцы, допустим, которые тоже воевали с турками, сейчас, понимаете, вдруг бросятся помогать им против Израиля. Или против каких-то там, я не знаю, инопланетян с шестиконечными звездами. Окей, сделаем перерыв и продолжим.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Фантастики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Биотехнологическая компания RGNX опубликовала успешные результаты третьей фазы испытаний препарата Эвгарти-Гемот. Препарат показал устойчивое снижение патологической активности при аутоиммунном миозите, опасном воспалении мышц, для некоторых подвидов которого ранее вообще не существовало одобренной терапии. Кардиологи выяснили, что низкие дозы дикоксина, известного препарата стоимостью в несколько центов, снижают риск повторной госпитализации пациентов с сердечной недостаточностью на 25%. Исследование опубликовали в Nature Medicine. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот этот вот налет, который произвел Израиль на Сирию. Неизвестные прилетели, уничтожили, улетели, общую ситуацию с Сирией, ну, зная о Турции. И также мы обсуждаем вот этот вот китайский клубок проблем, которые у нас становятся все хуже и хуже и хуже и хуже, и мы должны каким-то образом реагировать на все это, потому что, ну, это становится очень плохо. Становится очень плохо именно, вот, понимаете, за счет того, что мы перестаем, знаете, то есть, если они исполняют компании наши законы, то они автоматически нарушают законы Китая. И вот кто, понимаете, вот в такой ситуации, когда они возникли, они правильно рассчитали, что если они заинтересованы в торговле с Китаем, значит, они будут заинтересованы нарушать наши с вами законы в Америке. Пока мы здесь не запретим вообще как таковую торговлю с Китаем, то есть наложим бойкот. Вот такая вот интересная вилка получилась, которую китайцы разработали. Совершенно не дураки. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, спасибо за интересную передачу. Я вот хотел с вами немножко подискуссировать, задать несколько вопросов. Мой первый, как говорится, вопрос. И вот китайские, как говорится, власти, они закупают не только, допустим, землю в Соединенных Штатах, они, допустим, покупают достаточно property здесь, в Америке. И как к этому относятся? Неужели американцы позволяют это, позволяют им закупать землю, закупать property здесь? В дополнение к тому, они присылают очень много иностранных студентов, китайцев. Вот. И происходит ли то же самое, например, с точки зрения Америки? Может ли Америка, допустим, покупать, допустим, землю в Китае или покупать какие-то заводы там?
2: Не может. Заводы они могут создавать, но как только они создают завод, то они тут же накладывают на него какие-то регулирования, что вы должны вскрыть технологии, вы должны отказаться от патента. Особенно если это там, вы тапочки выпускаете, вы же не тапочки продаете, вы туда привозите что-то высокотехнологичное. Потому что это единственное, что мы можем там продать. Все, вы тут же отказываетесь.
3: Почему мы позволяем тогда делать это в Америке, продавать китайцам, по сути дела, нашу технологию, покупать землю, присылать студентов и все остальное. Неужели нельзя как-то это регулировать?
2: Это выгодно, выгодно. Вам придут, вот вы, я не знаю, как вас зовут, но придут вам и скажут, слушай, ты можешь в Китае заработать $1 миллиард за 2-3 года с какой-то своей технологией, которая там делает новый вид велосипеда, допустим. Вы идете, делаете вот эти $1 миллиард. А ты скажешь, если ты не вскроешь нам секреты, то ты этот миллиард не заработаешь. То есть они создают условия, когда вы сами хотите нарушить закон Соединенных Штатов, потому что это вам выгодно. Вот в этом вся хитрость. Мы заинтересованы.
3: Допустим, с точки зрения Ирана. Вот Иран тоже имеет достаточно недвижимости в Нью-Йорке, во всей Америке. Неужели мы вот мы ведем войну с Ираном, а по сути дела эти... Неужели нельзя наложить какие-то налоги
2: они накладывают налоги. Эта недвижимость не играет такой серьезной роли, понимаете. Китайцы, которые массово скупают ее около каких-то там военных компаний, там еще можно его найти какое-то вот рациональное зерно, для чего они это делают. Иранцы, ну, они имеют там несколько там, я не знаю, домов, квартир и так далее и тому подобное. Но это не имеет серьезного.
3: Я просто считаю, что нельзя им позволять скупать эту землю, которая возле наших баз в Соединенных Штатах.
2: Это другой вопрос. Спасибо. Значит, они вот сейчас обсуждаются, опять-таки, мы все время реактивно реагируем. Нужно превентивно, а мы реактивно, понимаете? Вот мы обнаружили, что они пользуются нашими свободами и законами, особенно тем, что мы все время ищем какие-то инвестиции. Мы же открытый рынок, понимаете, мы ищем инвестиции, мы привлекаем. Нам выгодно, чтобы китайцы скупали дорогие квартиры где-то в Нью-Йорке. Это никто прекратить не будет, не хочет, никогда не встанет. Потому что они покупают, они поддерживают вот этот вот, как говорится, высокий уровень спроса. Поэтому что вы хотите? Я же повторно говорю, что мы фактически действуем своего рода против собственных интересов, вы понимаете? Вот про это же речь идет. А что это далее? Они создали прекрасные условия. Нам всем очень выгодно вкладывать в Китай, понимаете? В Америке вы столько денег не сделаете. Вам выгодно, понимаете, торговать именно в Китае. Китай огромный рынок, понимаете, частью нетронутый. Вы туда приходите, начинаете там что-то торговать. Да, или вам выгодно что-то делать в Китае, допустим, собирать там какие-нибудь мясорубки и продавать их в Америке. Там вы собрали их там за доллар, а здесь продали за $1000. Ну, я утрирую, но тем не менее. Поэтому вам выгодно находиться в Китае, понимаете, там дешевая рабочая сила, там нет никаких законов, там нету никаких ограничений, что хочешь, то и делаешь. И вот таким образом они, понимаете, вот далее, они превратили себя в очень удобную и в очень желаемую своего рода величину. Вы как производитель, как капиталист, точно по Карлу Марксу, опять-таки, я говорю, что, понимаете, мы же не читаем Карла Маркса, мы только его критикуем. Карл Маркс написал очень несколько умных вещей. В частности, что вы, как капиталист, все время ищете возможность удешевить свое производство. За счет чего вы сейчас его удешевляете? За счет вывоза этого производства из дорогой страны в дешевую. Это жуткий своего рода магнит для различных прохиндеев. Понимаете, вывести, заработать еще больше. То есть они намеренно в Китае пользуются вот этой своей бедностью, своими этими условиями, которые у них есть, для того, чтобы совратить фактически нас с пути истинного. То есть нам выгодно становится именно не соблюдать законы, нам выгодно становится нарушать эти законы американские. То есть они фактически подталкивают своего рода шпионаж. Именно за счет того, что этот шпионаж колоссально выгоден. Вот вам, понимаете, это очень хитрая вещь у нас происходит. Пока мы не наложим вот какой-то, вот я на полном серьезе, какой-то вот полный запрет на торговлю с Китаем, запрет, в буквальном смысле слова. Так, чтобы это невозможно было делать. Никакие китайские товары здесь не продаются. До тех пор мы будем иметь дело, мы воюем, будем воевать сами с собой. Вот в этом вся беда. Понимаете? Мы заинтересованы в Китае больше, чем китайцы заинтересованы в нас. У нас торговый дефицит в пользу Китая, а не в пользу нас. Если бы мы бы имели бы торговый дефицит, что мы продаем слишком много в Китае, покупаем очень мало, тогда бы Китай бы волновался, а волнуемся именно мы. Правильно? Потому что у нас то, что есть, то, что есть. Понимаете? Что вы хотите? Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день. Вот вы часто говорите, Иран перекрыл пролив. Я с вами не согласен, потому что пролив закрыт двойным кольцом. Первое кольцо внутреннее Иран закрыл, а внешнее закрыли мы, американцы. И пока Трамп не уберет оттуда наше кольцо, мы будем побеждать. Мы будем как удав душить, чтобы они не смогли продать ничего. И чтобы туда к ним никто ничего не завез. И
2: Эдуард, во-первых, они пользуются железной дорогой.
0: Во-вторых, ну хорошо, а что ж такой сыр-бор насчет этого пролива тогда идет? Нет, это вот именно не даем мы.
2: Эдуард, вы находитесь немножечко, знаете, в эйфории по этому поводу. Сыр-бор идет почему? Потому что высокие цены на нефть. Когда нефть ограничивают в поставках куда-либо, где-либо, когда-либо, из Америки она будет идти, или из Анголы вы прекратили ее поставлять, или из Нигерии, или в частности из Персидского залива, где основные, как говорится, нефтяные месторождения. На рынке возникает дефицит. Вот что у нас сейчас и происходит. На рынке возник дефицит, возникла, понимаете, недостаток нефти, который раньше шел бесперебойно. Пока этот дефицит будет существовать или его не перекроют какими-то другими поставками, вот этот вот весь сыр-бор будет, как вы сказали, будет продолжаться. Наша вот эта вот блокада, что мы делаем, она эффективна. Но дело в том, что Иран живет под блокадой фактически 47 последних лет. Ну, окей, ну еще мы сделаем пару блокад. Вы что думаете, это сделает ничего? Вот сегодня, вот вы возьмите, почитайте, сегодня, не надо далеко идти. И вы увидите интересную такую картину. Это опубликовало сразу несколько источников. Но это Телеграф вначале опубликовал, потом все остальные. Что Иран, несмотря на все блокады американские, вся ля-ля и так далее, получает обширнейшим путем запчасти и чипы и оружие из России. По морю, по Каспийскому морю. И что мы можем делать? Топить будем русские танкеры? Русские сухогрузы? Нифига мы это делать не будем, побоимся. Они поставляют все запчасти, военные узлы, которые Иран использует против нас. Что мы будем с этим делать? Что мы делаем? Вот сейчас наберемся, знаете, давайте сейчас сделаем такой глубокий это и сдуемся. Знаете, как такой мыльный пузырь. А что мы можем делать с этим? Только войну России объявить? Вы понимаете? И вот точно так же они через них что, только грани, у них что, только Персидский залив. Мы почему-то думаем, что только с Персидским заливом все связано. Они по железной дороге поставляют очень много нефти. Обычными цистернами. У них по морю на север пошло. Они начали использовать трубопроводы, которые недавно были закрыты. Потом они готовы очень долго терпеть. Мы так долго терпеть не можем, не умеем. Вы зря, понимаете, вы живете в Нью-Йорке где-то, Эдуард. Ну давайте я вам завтра перекрою полностью все продукты питания. Сколько вы выдержите? Лет дней 10, ну 2 недели. Через 2 недели вы начнете кричать, что вы умираете. Я уверен в этом. А они, понимаете, будут, я не знаю, хоть дерьмо из-под себя жрать, понимаете, и продержатся несколько месяцев. Понимаете, вот в чем разница. Вы меня извините, конечно, но... Разница между порогом боли у нас и порогом боли у них, это как небо и земля. И вот именно вот это Трамп абсолютно не просчитал, не взял. Ну, это Трамп много чего не просчитал. Он понимаете, он считал, что сейчас курды, понимаете, туда бросятся ему помогать. Это после того, как он их, понимаете, кинул в открытую в Сирии когда-то. С турками, понимаете? Теперь он думает, что они бросятся ему помогать. Да плевали они на него. Кому ты нужен нахрен? Знаете, а второго плана у него просто не было, как такового, только разговоры шли. И вот сейчас все это выходит на поверхность. Что вы думаете, это ему не вспомнит на выборах? Вспомнит. Еще как. Даже если демократы были против этой войны заранее, понимаете, считают, что это империализм, они все равно вспомнят, что видите, что, посмотрите на этого президента, который обделался очередной раз, много говорил, ничего не сделал толком, сделал хуже, чем было. Потому что сейчас ситуация с заливом хуже, чем была. С нефтью. Понимаете, фактически все забыли про ядерное оружие, забыли про эти баллистические ракеты, забыли про терроризм. Все теперь говорят просто про этот пролив. Пролив, пролив, пролив, пролив. Все. Мы только боимся, чтобы пролив открыли. Это ли не ирония всей этой ситуации идиотской? Что мы начинали войну совершенно по другим поводам, а пришли, понимаете, к тому, что разрешите нам проходить свободно через пролив. Вон сегодня Трамп опять-таки. Ну это чисто вот это, я так понимаю, идиотизм Трампа самого. У него в последнее время, я не знаю, видимо, понимаете, старческая уже, понимаете, какая-то деменция начала работать. Мы так все на Байдена смотрели, по-моему, Трампа тоже оно прогрессирует. Он объявил, что он начнет Оман бомбить, если Оман договорится с Ираном. Ну давайте мы и Саудовскую Аравию разбомбим еще. Ну слушайте, что уже? Мелочиться-то. Давайте всех разбомбим. Все виноваты. Саудовская Аравия, он там, понимаете, с турками и с Пакистаном там договор военный подписывает. Вон сегодня прилетело по одному из танкеров. Скорее всего, это хуситы бомбили танкер. Но хуситы получили прямой приказ из Ирана. И что Америка делает по этому поводу? Ничего. Nothing. Поэтому, слушайте, знаете, когда мне говорят, понимаете, что мы грозно начинали и быстро сдулись, ну так это вот как раз сейчас. И все это будет висеть на Трампе, поверьте мне, понимаете. Вы можете его не... Еще раз повторяю, понимаете, наша русскоязычная территория проголосует за Трампа, если даже он завтра начнет стрелять детей на улице. Но надо смотреть не на Брайтон-Бич и не на русскоговорящих, понимаете, кто голосует за Трампа, а надо смотреть за независимых. Без независимых вы проиграете любые выборы. Особенно с уменьшающейся, вымирающей республиканской партией, которая уменьшается и вымирает. Поэтому вот о чем ведется речь. И тут все очень не слава богу. Ну, посмотрим, во что это выльется. Я повторяю, я много чего вижу, что Трамп сделал правильно. Но судить будут по последнему. Последний это именно вот этот Иран. Вот сейчас вот он затеял. Из-за чего он поругался с Южной Кореей? Что вы думаете? Он начал эту войну, ничего не просчитав, ничего не продумав, безрассудно, как говорится, влезая. Окей. Потом, значит, что произошло? Когда он туда уже влез, там все стало плохо работать, не так, как он хочет. Он, значит, типа начал искать срочно французов, а вы не поможете, англичан, а вы не поможете, испанцев, а вы не поможете, Южная Корея, а вы не поможете. Они говорят, слушай, зачем ты нам нужен? Зачем нам влезать в это? И вот они не влезли. А теперь Трамп на них обиден, понимаете, он ничего не может сделать ни с Северной Кореей, ни с Ираном. То есть ему там дают по носу, им говорят, пшел вон отсюда. На полном серьезе, говорят, пшел вон ты, рыжий, я бы сказал, кто. И он и уйдет вон, понимаете, а кому он может это вспомнить? Он начинает давить на Израиль, Израиль, ты плохо себя ведешь в Ливане. Или Южная Корея, ты себя плохо ведешь с корейцами северными. Вот северные корейцы меня уважают, а вы нет. Потому что вы не пришли на помощь, когда я просил. Так это надо вначале оговаривать, а не когда уже, понимаете, плохо все, начинают требовать помощи. Где он был, где он, чем он думал? Ну так он же ничем не думал, про это речь. Давайте уже говорить правду. Он ничем не думал, он думал, что сейчас, понимаете, пришел, увидел, победил. Не получилось. Он не Юлий Цезарь, не Наполеон. Даже не маршал Жуков, понимаете? Ему показали, понимаете, что о нем вообще думают, понимаете, далее он разгромил всю иранскую армию, при этом Иран совершенно не, как режим абсолютно не собирается рухнуть. И вот эти санкции, все эти экономические, ну они теряют, они, понимаете, Трамп рассуждает со своей точки зрения, что они теряют огромное количество денег, они страдают, они сейчас вот типа, это так работать не будет, господа. Они будут жрать дерьмо из-под себя, и, понимаете, будут побеждать при этом. Это не те люди, которые, понимаете, из-за того, что у них прекратились поставки денег, они типа сейчас вот, понимаете, придут в какое-то жуткое уныние и начнут что-то делать по-другому, потому что мы так им сказали. Они так делать не будут. Это не та страна, не те люди. Это фанатики. 718-303-90-90. Вот именно почему я, понимаете, смотрю, понимаете, на израильтян, понимаете, и я говорю, что они действуют правильно, потому что они не занимаются вот этим вот очковтирательством. Они не работают на публику, понимаете, которые, понимаете, сообщили, понимаете, я сейчас заключаю какой-то, понимаете, tremendous, потрясающий план, понимаете, или там, я не знаю, какой-то мир, который останется в учебниках истории на ближайшие 1000 лет, понимаете, они этого не делают в Израиле. Они просто идут и их бомбят. Вот, понимаете, взяли, разбомбили аэропорт. Турки уже вот там все возникают. Ну, понятно, кто его бомбил, но пусть теперь докажут. Хотят что-то сделать, и турки ничего сделать не могут. Вот это класс. Вот это правильное поведение в регионе. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
2: Добрый.
4: Вот я старый, да, может быть, в таком возрасте, ну, 82. Неадекватно мыслю по политике, но старая пословица существует, что хором и батьку бить легче. Этот мистер, который руководит сейчас страной, такой большой, в бывшем, избавился от всего НАТО. Он наплевал на всех.
2: У вас радио, выключите, у вас эхо, выключите и продолжайте.
4: А, хорошо. Да. Он избавился от всех друзей. Вот посмотрите, Канада, это же сестра или брат был родной. Я вот здесь живу 30 лет. В Канаду съездит. Что он сделал? То ему там надо землицы. Вот там, господи, да 2 квадратных метра устроит и его, и меня, и кого угодно. Мне просто жалко, понимаете?
2: Это не вопрос 2 квадратных метров.
4: Но у меня остались дети и внуки. И вот такой Трамп, что он сделал, а не дай бог его заменит такой же, это к пингвинам надо будет в Антарктиду уезжать. Все, я вот так вот.
2: Спасибо. Извините. Спасибо. Ну, я скажу вам такую вещь. Во-первых, Трамп не вечный. Во-вторых, понимаете, у него много хороших сторон. Вся беда в том, что, понимаете, если мы сравниваем, допустим, конечно, нет такого сослагательного наклонения в истории, но я, понимаете, вот даже если сравнивать с делами, которые делал Байден, то есть я не могу сказать, что это было намного лучше-то. Ну вот он не делал этих, допустим, Трамп делает какие-то глупые ходы, да. Трамп делает, а Байден не делал. Но дело в том, что при этом общая разница тоже не видна. Понимаете, Байден ничего не делал по поводу антисемитизма в стране, не делал по поводу этих сумасшедших студентов, которые захватывали университеты. Не делал по поводу Китая, хотя все по поводу Китая все давным-давно все знали. Байден, когда пришел к власти, он оставил в силе санкции и действия, которые Трамп наложил в первую каденцию по поводу Китая. То есть демократы понимают нужность всего этого дела. Они просто не хотят сознаться в этом. Нет, и поэтому тут нету однозначного, понимаете, вот какого вот... вот у Трампа, я считаю, с Ираном провал. Со всем остальным тут можно спорить. Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Александр. Я хочу вот этому человеку ответить, который 30 лет и 82 или сколько года ему, или 83, что он не прав. Что, во-первых, что значит Трамп разругался? Трамп хочет, чтобы Европа, европейские страны, так же, как и мы, вносили нормальный процент от валового продукта от экономики в членство НАТО. А они не хотят это делать. Они жмут эти деньги. Они для себя их держат. А Америка должна кормить. Поэтому Трамп воспротивился. И, как вы знаете, говорили не один раз, Обама еще этот вопрос поднял. Что касается Канады, опять-таки, Канада хочет, чтобы для них были низкие налоги, а в то же время, чтобы с нас брать высокие. Но такого же не может быть. Именно Трамп борется за то, чтобы было по-честному. И
2: я понял. Так, все, мы должны уходить. Спасибо.
5: Да.
2: Ну, в чем-то вы правы. Но вот, наверное, с Южной Кореей сегодня я считаю, что Трамп абсолютно не нужно было вот этот весь начинать всю вот эту вот бодягу с Южной Кореей, что вот раз они нам не помогли там и так далее. Ну, споры по поводу торговли можно решать более тихо, без привлечения прессы и кидания по столу, понимаете? Спасибо, что были сегодня со мной, завтра продолжим. Пока.
6: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые измерили с помощью искусственного интеллекта работу гимфатической системы мозга и выяснили, что спинномозговая жидкость передвигается с высокой скоростью по внешним путям мозга и в 50 раз медленнее проникает в глубокие ткани. Это помогает понять, как мозг выводит токсичные белки, приводящие к болезни Альцгеймера. Исследователи установили, что препараты класса GLP-1, такие как Оземпик, ослабляют не только аппетит, но и тягу к алкоголю и психоактивным веществам. Эффект связали с воздействием на область мозга, отвечающую за эмоциональную память и систему вознаграждения.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания американских военнослужащих и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. 36-летняя конгрессвумен от Нью-Йорка Алессандрия Окасио-Кортес на прошлой неделе рассказала в соцсетях о своем решении заморозить яйцеклетки. Основатель Amazon Джефф Безос и дочь президента Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером не смогли получить членство в элитном гольф-клубе Indian Creek Country Club. Основатель Playboy Хью Хефнер еще в 2005 году обращался в ФБР от имени модели Одри Лин Кристиансен, которая обвиняла в изнасиловании Джеффри Эпштейна. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон на фоне продолжающегося уже несколько месяцев падения акций компании опустился со второго на восьмое место в списке богатейших людей мира всего за два месяца. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания военнослужащих США и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Данные тренировок с американских баз публиковали более 1300 пользователей. Анализ Sky News показал, что эти данные позволяют определить распорядок на базах, перемещение военнослужащих и изменения в их размещении, в том числе на объектах, отсутствующих на общедоступных картах. Strava – это мобильное фитнес-приложение для записи и анализа тренировок. Пользователи могут сохранять маршруты тренировок с данными об их времени, продолжительности и местоположении. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика военно-морских сил, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, это Бахрейн. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crown Plaza. Через 6 дней Иран нанес удар по отелю, в результате которого были ранены два сотрудника Пентагона. На авиабазе Муваффак ас-Салти в Иордании до начала войны американские военнослужащие публиковали сотни тренировок. Во время перемирия 76% маршрутов начинались или заканчивались у казарм восточной части базы. 17 июля Иран нанес удар по этим казармам. Погибли трое военнослужащих. Эксперты сочли возможным использование Strava для разведки и назвали данные приложения угрозой безопасности, поскольку они во многих случаях связаны с настоящими именами пользователей и их аккаунтами в соцсетях. Пентагон после обращения Sky News направил журналистов в Центральное командование США, CENTCOM, которое не ответило на запрос. Еще в 2018 году американские власти предупреждали, что данные Strava могут использоваться для определения местонахождения военнослужащих. Применение функции геолокации было ограничено, отмечает телеканал. Sky News также обнаружил данные о 12 тысячах тренировок, опубликованных с британской авиабазы Акротири на Кипре с января. Кроме того, три пользователя отмечали пробежки на территории израильского ядерного исследовательского центра в Димоне. Представитель Strava заявил, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей и предоставляет им инструменты для ограничения доступа к данным. Американские военные в зонах боевых действий неоднократно становились объектами слежки и атак из-за использования коммерческих данных о геолокации, отмечает Reuters. В письме CENTCOM от 14 апреля, когда сенатор Рон Уайден передал агентству, говорится о многочисленных угрозах, связанных с использованием противников данных о местоположении для слежки и ударов по американским военным. Уайден и другие законодатели назвали документ первым официальным подтверждением слежки за военными США в зоне боевых действий. По их словам, геоданные позволяют выявлять места скопления военнослужащих и использовать их для ракетных и беспилотных ударов, а также контрразведки. Еще в апреле Вашингтон-Пост сообщала, что китайские компании начали продавать данные о вооружении и перемещениях американских войск на Ближнем Востоке, собранные из открытых источников с помощью искусственного интеллекта.
1: 36-летняя конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес на прошлой неделе рассказала в соцсетях о своем решении заморозить яйцеклетки. По ее словам, она не хочет держать это в тайне от своих избирателей и подписчиков, поскольку видит необходимость в том, чтобы, как она отметила, нормализовать разговоры об этой процедуре. После этого заявления Окасио-Кортес пришлось столкнуться не только с критикой, но и с осуждением со стороны консервативно настроенных политиков и избирателей. Особенно резкие высказывания прозвучали от сторонников Дональда Трампа. В соцсетях Александрия Окасио-Кортес показала, как делает инъекцию гормонального препарата, что является подготовкой для процедуры заморозки яйцеклеток. В ролике она говорит о стоимости заморозки яйцеклеток в США, о том, какие препараты применяются и как проходит сама процедура. По словам бывшей барменши, а теперь выдающегося представителя Демократической партии и видного либерально-социалистического политика, Окасио-Кортес долго взвешивала это решение, как она написала, и копила деньги на процедуру. Решаясь на заморозку яйцеклеток, Окасио-Кортес, как она призналась, хотела ощутить контроль над собственной жизнью. Видеоролик был записан и опубликован за несколько часов до появления Окасио-Кортес в эфире в телепрограмме «This Week» на канале ABC News. В ходе телеинтервью Окасио-Кортес сказала, что она не исключает возможности баллотироваться на президентский пост в 2028 году. Это, конечно, будет удивительный президент, не дай бог, если она, ну, трудно себе представить, но мало ли, вдруг выиграет. В своем более позднем интервью телеканалу ABC она объяснила, что хотела бы нормализовать разговоры о процедуре заморозки яйцеклеток. По словам Окасио-Кортес, это важно, особенно в нынешней политической обстановке, как она пишет. Эта администрация, то есть администрация Трампа, лишает женщин по всей стране доступа к услугам в области репродуктивного здоровья, начиная от права на аборт и заканчивая возможностью выносить здоровую беременность, сказала Кортес. Я думаю, что для нас, как для лидеров, важно вести, она большой лидер у нас в Соединенных Штатах, важно вести эти разговоры и делиться информацией об этом. Конец цитаты. Ее заявление звучит как критика в адрес Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании 2024 года на одной из встреч с избирателями в шутку назвал себя «эко-отцом». Тогда он заметно отставал по популярности среди женщин-избирателей от своей соперницы-демократки Камалы Харрис и пытался таким образом завоевать большинство голосов женщин. «Я сам являюсь отцом ребенка», — сказал Трамп, «зачатого с помощью ЭКО, поэтому я хочу обсудить этот вопрос». Услышав от избирательниц, что некоторые из них обеспокоены возможными ограничениями на проведение ЭКО, Трамп поспешил их заверить в поддержке со стороны своей партии усилий по увеличению доступности процедуры ЭКО экстракорпорального оплодотворения. В частности, он пообещал принять меры для снижения стоимости препаратов, которые используются при проведении ЭКО. При этом Трамп отметил, что гарантирует поддержку, несмотря на то, что некоторые консервативные республиканцы выступают против расширения использования практики ЭКО. В одном из своих недавних постов в социальных сетях Окасио-Кортес рассказала, что хотела поделиться информацией о процедуре, несмотря на то, что это сопряжено, как она написала, с политическим риском. После публикации первого ролика с рассказом о заморозке яйцеклеток Окасио-Кортес подверглась критике со стороны консервативных республиканцев и сторонников Трампа, так Лора Лумер, ультраправая американская активистка, влиятельная сторонница Дональда Трампа, посчитала рассказ Окасио-Кортес неискренним и упрекнула политика в том, что она таким образом решает политические задачи и пытается завоевать голоса женщин-избирателей. А окей, ну это окей, это Александрия Окасио-Кортес. Она так часто в соцсетях называют ее по инициалам. Так вот, AOK замораживает свои яйцеклетки в 36 лет, потому что хочет попытаться наладить контакт, пишет Лора Лумер, с женщинами-избирателями, когда будет баллотироваться в президенты в 2028 году. Она знает, что заморозка яйцеклеток в 36 лет, когда ты помолвлена уже 4 года, это безнадежное дело, возмутилась Лора Лумер в соцсети X. На этом Лора Лумер в критике Окасио-Кортес не остановилась, написав позже: «Было бы проще выйти замуж после года помолвки, а потом родить здорового ребенка». Журналистка и писательница Молли Хемингуэй, которая в 2018 году выступала в поддержку Трампа, поделилась видео Окасио-Кортес в своих соцсетях и раскритиковала эту замечательную конгрессвумен AOK. Цитирую: «Девушки, выходите замуж за хорошего мужчину как можно раньше. Рожайте детей естественным путем», написала Молли Хемингуэй, назвав признание Окасио-Кортес очень печальной публичной демонстрацией совершенно неразумных решений. Представитель организации Turning Point USA Эндрю Колвет заявил, что пропаганда таких идей, как заморозка яйцеклеток, является одной из причин резкого падения уровня рождаемости. Turning Point USA – это основанная ныне покойным Чарли Кирком образовательная организация, выступающая за проведение консервативной политики в старших классах школ, колледжах и университетах. Дальше цитата: «Через пару месяцев ей исполнится 37, то есть Окасио-Кортес. Если бы она забеременела сейчас, это технически считалось бы гериатрической беременностью, то есть беременность в возрасте после 35 лет», написал консервативный комментатор Мэтт Уолш в соцсети X. «Это желание начать заводить детей в позднем возрасте меня совершенно сбивает с толку», продолжаю цитату. «К тому времени, как мне исполнится 50, у меня будут дети, которые будут больше 20 лет. А Окасио-Кортес, судя по всему, в этом возрасте хочет нянчить малыша. Совершенно нелогично и абсурдно», заключил Уолш. Кэти Миллер, ведущая подкастов и жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, заявила Axios, что не считает вопрос заморозки яйцеклеток важной проблемой в преддверии промежуточных выборов. При этом она поставила под сомнение эффективность метода заморозки яйцеклеток. Цитирую: «Самый эффективный способ иметь детей – это старый добрый способ – жениться, заводить детей в молодом возрасте», сказала Кэти Миллер. Другая ведущая подкаста, придерживающаяся консервативных политических взглядов, Элли Бет Стакки, задалась вопросом, почему у Окасио-Кортес до сих пор нет детей от ее давнего партнера, и раскритиковала политика за создание гламурного представления о лжи, о том, что женщины могут иметь все. Это невозможно. Биология – это реальность, и то, как вы строите свою жизнь, определяет ваше будущее, считает автор подкаста. Впрочем, и среди сторонников Дональда Трампа были те, кто поддержал решение Окасио-Кортес. Нападки консервативных мужчин на AOK за замораживание яйцеклеток – это неэффективный посыл для женщин-избирателей, сказала Алекса Хеннинг, консультант по политике MAGA. MAGA – это «Вернем Америке былое величие». Она недавно оставила работу, Алекса Хеннинг, в Госдепартаменте. «У меня много друзей-консерваторов, которые, решив делать карьеру, заморозили свои яйцеклетки, а потом уже в зрелом возрасте завели детей и создали семьи. Это заслуживает похвалы», сказала Хеннинг. Ну, такое довольно сомнительное заявление с точки зрения, опять-таки, биологии и природы. Социолог Адам Геллер посоветовал республиканцам не поддаваться на провокацию. Окасио-Кортес знает, как привлечь внимание, она знает, как выделиться. К этому следует относиться как к уловке, сказал Адам Геллер. Но, как отмечает издание Axios, каким бы ни был мотив политика, ее заявление принесло ее партии дополнительную политическую выгоду. Оно объединило демократов и разделило республиканцев, подчеркивает Axios. Также это издание отмечает, что в современной экономике внимание создания таких вирусных видео – это то, что легко дается миллениалам, которым и принадлежит Окасио-Кортес.
0: Основатель Amazon Джефф Безос и дочь президента Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером не смогли получить членство в элитном гольф-клубе Indian Creek Country Club на одноименном частном острове во Флориде, сообщает Wall Street Journal. Безос, владеющим на острове тремя объектами недвижимости общей стоимостью около 234 миллионов долларов, в феврале посетил ежегодную вечеринку клуба. И по данным издания, он рассчитывал расположить к себе членов правления и получить приглашение. Однако спустя 6 месяцев членом клуба так и не стал. Элитный гольф-клуб Indian Creek Country Club был основан в 1929 году и насчитывает около 350 членов. Он находится на искусственном острове Indian Creek, который называют островом миллиардеров из-за проживания там богатейших людей мира. Для вступления в клуб требуются рекомендации действующих членов и одобрение совета директоров из 15 человек. Вступительный взнос составляет около
1: 1 миллиона долларов ежегодно и около 44 тысяч. Чета Кушнеров также несколько лет пытается вступить в клуб, отмечает Wall Street Journal. Вдова тренера команды по американскому футболу Dolphins Дона Шулы, Мэри Энн Шула, устроила на острове мероприятие, чтобы познакомить супругов с правлением. Однако на вечеринку в честь новоселья Кушнеров пришла лишь примерно половина членов правления. Но, как отмечает Wall Street Journal, это свидетельствовало о том, что супругам не собирались предоставить членство. Там, видно, немало тех, кто не согласен с Трампом, с его политикой. То есть Трамп Derangement Syndrome, то, что вот DSC, Трамп Derangement, TDS. Немало таких людей, которые повернуты на ненависти к Трампу, но, видимо, в этом клубе немало и таких членов правления. Собеседники из издания Wall Street Journal связывают закрытость клуба с его старожилами, многие из которых живут в Майами несколько поколений. Они наблюдали за притоком в Южную Флориду новых миллиардеров из технологической, финансовой и других отраслей и остаются главными лицами, принимающими решения о приеме в клуб. Владение недвижимостью на острове не гарантирует членство. Среди его жителей, которые не состоят в клубе, Wall Street Journal называет гендиректора Мета Марка Цукерберга, Безоса и представителей катарской королевской семьи. Членам клуба удалось стать членами клуба, в частности, легенде NFL Тому Брэди и главе одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs Дэвиду Соломону. По словам агента по недвижимости Дины Голдентайр, Indian Creek Country Club остается крайне закрытым обществом. В большинстве сообществ, когда вы покупаете дом, вы становитесь членом клуба, а это сообщество не следует такому правилу, сказала агент по недвижимости. Сверхбогатые американцы вместо отдельных особняков стали скупать соседние дома и участки, объединяя их в частные комплексы, пишет Wall Street Journal со ссылкой на отчет Coldwell Banker. Согласно документу, за первые 5 месяцев 2026 года спрос на элитную недвижимость США удвоился год к году. Запросы на участки под строительство выросли на 97% и на частные острова и поместья более чем вдвое. По словам агента по недвижимости в Майами Дэнни

стороны Эпштейна. Также она заявила, что была передана, как сказано, одному из богатейших людей Азии Стэнли Хо. В файлах Эпштейна он фигурировал в том числе как лидер китайской мафии. Самого Хефнера обвинили в создании условий для сексуального насилия в 2022 году и принуждении к сексу. Спустя 5 лет после его смерти. В 10-серийном документальном фильме «Секреты Playboy» девушки, снимавшиеся для журнала, сообщили, что их принуждали к сексу, накачивали препаратами и наркотиками. Обвинения так и не дошли до суда. По просьбе Кристенсен, которая рассчитывала на связи и влияние Хефнера в правоохранительных органах, основатель Playboy неоднократно связывался с ФБР для передачи информации. Согласно материалам дела, тогда бюро проигнорировало эти сведения, с пострадавшие связались спустя 15 лет, уже после смерти Эпштейна. Показания Кристенсен вошли в иск, с которым ознакомилась «Нью-Йорк-Пост». Адвокат пострадавших Джордан Мерсон в комментарии изданию отметил, что попытки ФБР использовать процессуальные технические детали, чтобы избежать ответственности за неспособность должным образом расследовать деятельность Эпштейна на протяжении более 20 лет, вызывают серьезную обеспокоенность. В июне ФБР пыталась добиться отклонения иска, аргументируя это тем, что ведомство не обязано расследовать каждую полученную жалобу. На данный момент дело остается на рассмотрении в суде. Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Менее чем через месяц он покончил с собой в заключении, не дождавшись суда. Такова официальная версия самоубийства. В 2008 году финансист уже обвинялся в склонении несовершеннолетних к проституции. Тогда он заключил сделку со следствием и получил 13-месячный срок. В начале года Минюст США открыл доступ, напомню, к значительной части, это более 3 миллионов страниц, так называемых файлов Эпштейна. В них упоминались более 300 человек. Основатель Microsoft Билл Гейтс, президент Дональд Трамп, бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш, также знаменитости, например, Мик Джаггер и Кевин Спейси. Многие фигурировали в переписке или новостях, связанных с делом. Ну и позднее часть людей призналась, что прекратила контакты задолго до ареста Эпштейна и не знала о совершаемых им преступлениях. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон на фоне продолжающегося уже несколько месяцев падения акций компании опустился со 2-го на 8-е место в списке богатейших людей мира всего за 2 месяца, пишет Forbes. В пятницу Эллисон оказался на 8-й строчке рейтинга, уступив 7-е место главе Nvidia Дженсену Хуангу. Его состояние сократилось на 6 миллиардов долларов до 192 миллиардов 600 миллионов. У Хуанга 194 миллиарда долларов 400 миллионов. Со 2 июня, когда сооснователь Oracle занял 2-ю строчку в списке богатейших людей мира, его капитал сократился на 104 миллиарда долларов. Акции Oracle рухнули примерно на 54% с пика 250 долларов с 1 июня до минимума в 114 долларов 50 центов 28 июля. К пятнице котировки немного отыгрались, достигнув 150 долларов 52 центов. Рыночная капитализация Oracle составила 433,5 миллиарда долларов после пикового значения 877 миллиардов 100 миллионов в сентябре. В сентябре прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила сделку с Oracle на покупку вычислительных мощностей на сумму 300 миллиардов долларов сроком на 5 лет. В том же месяце Эллисон стал самым богатым человеком в мире, обогнав Илона Маска. В июне Reuters сообщал, что расходы Oracle на создание инфраструктуры для искусственного интеллекта значительно превысили прогнозы аналитиков, вызвав опасения по поводу роста долга. Компания объявила, что в 2027 году планирует привлечь 40 миллиардов долларов за счет сочетания долгового и долевого финансирования. При этом, как ожидается, капитальные затраты вырастут на 162% до 55 миллиардов 700 миллионов долларов. А общие расходы к 2027 финансовому году превысят 95 миллиардов долларов. Также Oracle сообщила, что объем неисполненных обязательств по договорам, ключевой показатель будущей выручки, составляет 638 миллиардов долларов. Это превышает прогноз аналитиков 592 миллиарда 520 миллионов долларов. Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor указало на зависимость Oracle от OpenAI, на долю которой, по его оценкам, приходится примерно половина портфеля заказов.

0: Oracle на 638 миллиарда долларов. Thunder Pure 500 предупредила, что если у OpenAI возникнут проблемы с оплатой счетов, Oracle рискует остаться с договорами аренды дата-центров, от которых будет непросто отказаться. Как отмечают СМИ, Oracle заключила крупные контракты на строительство дата-центров для таких клиентов, как Meta Platforms и OpenAI, стремясь конкурировать с лидерами рынка облачных сервисов Amazon.com и Microsoft. В частности, компания совместно с OpenAI реализует проект Stargate по строительству дата-центров США. Однако у инвесторов вызывает серьезную обеспокоенность то, как Oracle будет финансировать капитальные затраты, сообщает Reuters.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.

бросаю ей свой ночной бедедар и гнать и сказать тебе о том, что можно все вернуть, и что даже если вот на вещи не гонять. Танго, танго, это танго, танго, но навстречу летят только брызги дня. И вот уж кажется мне, что я бегу не туда, я кружу в кругу переплетенных колец, ведь это танго, танго разбитых сердец.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Легендарный гоночный спорткар 64-го года выпуска Shelby Cobra Daytona Cup установил абсолютный ценовой рекорд среди машин производства США, значительно превысив предварительные оценки экспертов. Раритетную машину реализовали на торгах аукционного дома в калифорнийском Монтерее за почти 43 миллиона долларов. Изначально организаторы планировали выручить за лот более 25 миллионов долларов, однако итоговая сумма превзошла все ожидания. Авиакомпания Air India начала разовую проверку всех своих пилотов на употребление психоактивных веществ после инцидента с пассажирским самолетом, который во время полета из Пхукета в Дели резко потерял высоту. Тест командира воздушного судна на наркотик растительного происхождения дал положительный результат. Последующее подтверждающее исследование также оказалось положительным. В итоге командир и второй пилот были отстранены от полетов. Номера телефонов высокопоставленных британских чиновников оказались в свободном доступе, передает «Политика». Среди скомпрометированных контактов числится номер министра обороны Британии Уэса Стритинга, контактные данные министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта. Все три политика предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за 464 миллиона долларов, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительно влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: «Мелодии украинской души». Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Вы слушаете Davidson Radio.

0: вам полагаются.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
2: Добрый-добрый день, дорогие друзья! Итак, мы сегодня опять-таки начинаем и продолжаем наш разговор с нашим гостем Александром. Не стану называть его last name, но знаете, что это Александр Рапопорт, актером, психотерапевтом и ведущим психологических тренингов. В прошлой программе мы познакомились с его профессиональным и творческим путем. А сегодня поговорим о том, что касается каждого из нас, как строить отношения, понимать себя и слышать другого человека. Вопросы к Александру, пожалуйста, в нашем эфире сегодня разрешаются. У вас есть сегодня, дорогие друзья, у вас есть колоссальнейшая возможность позвонить, задать вопрос.
3: Люди знают, по какому телефону позвонить?
2: Так, все знаю, 303-90-90. Добрый день, Александр.
3: Да, добрый день. Я просто думаю, что сейчас ты задашь вопрос, люди начнут звонить, а я еще даже не поздоровался.
2: Пусть пока.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Так вот,
3: дамы и господа, или как любил говорить Миша Гульков, товарищ. Здравствуйте, товарищ.
2: Да.
3: И товарки.
2: Я просто хочу напомнить нашим слушателям, это крайне такая, очень такая редкая возможность, чтобы Александр находился здесь, у нас, на Дэвидсон Радио. И я с глубокой благодарностью отношусь к каждому его слову сказанному.
3: Рай, спасибо тебе, спасибо
2: да,
3: тебе.
2: Ну ладно,
3: спасибо, что
2: сказал,
3: меня завез.
2: Но...
3: Что сам сказал?
2: Сам сказал, что каждому человеку приятно, когда его хвалят.
3: Нет, я же не говорю, что мне неприятно. Мне приятно, я и говорю спасибо.
2: Так, господин Рапопорт, дайте слово. Итак, Александр, почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной? Я просто повторяю, что сегодня у нас в эфире Александр Рапопорт. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, то, пожалуйста, звоните, он с удовольствием.
3: Но только я не смогу провести консультацию по радио.
2: Но, об этом
3: Рай, я шучу. Задай вопрос. Значит, почему сегодня ты говоришь...
2: Почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной?
3: Она не стала сегодня, Рая, особенно актуальной, она всегда была особенно актуальна, всегда. Тема взаимоотношений между людьми вообще и тема отношений, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, партнерами, бизнес-партнерами, политиками. Тема взаимоотношений важна давно и всегда. Но если люди моего, скажем, возрастного сегмента, там, может быть, даже твоего, помнят, что раньше этому учили вообще-то в семьях.
2: Это правда.
3: И еще, не во всех, но было как-то принято.
2: В большем количестве.
3: А потом этому учили в школах, учили в институтах, учили. Люди собирались как-то, разговаривали на эти темы. Предмет домоводства был в школе, я помню. Mm-hmm. А, скажем, в мединституте у нас был такой курс, этика и деонтология, то есть какие-то вот такие вещи. Сегодня этого нет. Сегодня этого не то, что нет, сегодня этого,
2: не настолько,
3: как правило, нет. В той степени нет. И, естественно, где людям научиться общаться? Где людям научиться законам взаимоотношений, учет этих законов, есть законы, приводит к гармоничным отношениям, а не учет приводит к разлухе, к краху, понимаешь, к разрыву отношений, к отсутствию отношений. Вот. И сегодня огромное количество так называемых, почему я говорю так называемых, особенно большое количество так называемых специалистов ведут эти тренинги, и очень важно понимать, а как выбрать себе правильного тренера, понимаешь? Но первое, что надо сделать, это надо поинтересоваться, а как у него дела у самого. Понимаешь?
2: Вот в этом и вся проблема, когда человек сам не знает, как у него самого.
3: Ну, представь себе, когда ведет, допустим, тренинг женщина средних лет, которая как любил говорить...
2: А что такое средний лет? Средний?
3: Не, ну женщина средняя, ну взрослая женщина, ну средних лет, да. Взрослая.
2: Ага.
3: Которая никогда не была в счастливых отношениях, как любил, кстати, повторять Саша Грант, перефразируя одного из наших с ним общих знакомых, приятель, он говорил, я был женат 8 раз, и все удачно. Понимаешь? Когда она не была замужем, у нее нет детей, у нее нет отношений, и она рассказывает, что надо делать и чего не надо делать. Понимаешь?
2: Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений?
3: Построение здоровых отношений?
2: Подожди, я еще не закончила. С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя?
3: Ну, прежде всего, прежде всего, с пониманием себя. Если ты помнишь мой центр психотерапевтический,
2: конечно,
3: который был,
2: помню.
3: Он назывался, как помнишь?
2: Peace of mind.
3: То есть
2: спасибо.
3: Мир...
2: Вот не постесняюсь, когда Борис Талец меня привел непосредственно к Александру Рапопорту в офис. Он сейчас не будет это помнить, и я помню.
3: Я не помню.
2: Помнишь, да?
3: Ты меня сейчас обвинила в Альцгеймере.
2: Так вот, это самое. Помню, как Александр сказал, ты чем там занимаешься? Ты можешь сказать, чем ты занимаешься? Иди учись и поднимай свои навыки.
3: Ну,
2: это те, которые ты знаешь. Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений? С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя? Вы уже ответили.
3: И, подожди, с пониманием себя, но не просто самого себя, а пониманием, кто ты. Что для тебя является комфортное существование? Есть такое понятие в актерской профессии сверхзадача. И если ты задашь вопрос любому человеку, ну, который более или менее понимает, о чем идет речь, сверхзадача у актера ли, у персонажа ли, у режиссера ли, у ведущего, там, у инженера, у IT, сверхзадача одна
2: да. –
3: счастье.
2: Это
3: быть счастливым. Быть счастливым.
2: Но,
3: а вот из чего состоит счастье, это люди формируют по-своему.
2: Ну, не каждый понимает, что такое счастье. Он даже не... Порой даже люди, категория людей, они счастливы, но они все время недовольны. Постоянно у них...
3: Не-не-не, они не счастливы. Они... Если они недовольны, они уже несчастливы. Так вот, понимаешь, ну, у каждого человека это по-разному, но на самом деле это главные вещи такие. Ну, если говорить о человеке, о любом, мужчине, женщине, неважно, и о персонаже, кстати, это человек, для которого ты являешься, вот если это мужчина, ее человеком, а она является твоим человеком. Это первое. Которому без тебя хуже, чем с тобой, и тебе без нее хуже, чем с ней. Второе – это занятие, без которого ты не можешь существовать, потому что ну, это твоя мечта, вот ты хочешь заниматься этим. И заниматься нужно только тем, без чего ты жить не можешь. Потому что родители же детей своих посылают в какие-то там, почему-то обязательно надо высшее образование. Ну, это неплохо. Но хорошо бы, чтобы ребенок захотел заниматься чем-то, понимаешь? Поместили его в институт, ну, поместили меня в свое время в медицинский институт.
2: Да?
3: Не поместили, я поступил сам, но дело не в этом. А дело в том, сейчас я благодарен родителям, но я тогда не хотел быть врачом, а хотел быть актером. Я теперь понимаю, стань я актером тогда, я бы, во-первых, давно уже вышел в тираж, понимаешь? Потому что не так уж много людей моего возраста
2: какой
3: занят.
2: Какой у тебя возраст? Команда.
3: Понимаешь? Но я бы вышел в тираж, но самое главное не это. Самое главное... что мне бы снесло крышу от звездной болезни тогда.
2: А сейчас не сносит?
3: А сейчас нет, потому что я как-то это само собой произошло, ну, как бы само собой, я бурил эту дырку, понимаешь, все время. Но оно произошло уже тогда, когда я уже с собой обо всем договорился. И вот этот peace of mind, то есть мир самим собой, у меня наступил.
2: Так вот, скажи...
3: так вот надо понять, кто ты. А второе, понять, какой партнер или партнерша, понимаешь?
2: Угу.
3: Тебе хотелось бы, чтобы составил с тобой компанию, пару. И почему? Почему? Потому что есть люди, которым обязательно нужен, партнер по каким-то социальным соображениям или по финансовым соображениям. Ничего страшного в этом нет. Но я считаю, что самое главное – это любовь, понимаешь? Без которой счастья быть не может.
2: Так вот скажи, какие ошибки люди чаще всего совершают в отношениях?
3: Люди совершают самые большие ошибки, ну, скажем так, идя в отношения, потому что, ну, вроде как, ну, вроде как пора быть в отношениях, понимаешь?
2: Ну, ты можешь более подробнее изложить?
3: Ну, значит, ну значит, наступает пора. Определенный возраст, там социум говорит.
2: Подожди, почему,
3: в этом
2: только, возраст
3: Нет,
2: наступает?
3: Нет, это не только возраст. Возраст, статус социальный, родители, общество. Женщине положено быть замужем. Понимаешь, как-то так устоялось. Сегодня уже очень многие женщины говорят, а мне в принципе, вот я даже своим участницам тренингов, взрослым, Рая, смотри
2: я слушаю,
3: на меня.
2: Но это значит...
3: На меня давай, посмотри. Давай. Я же с руками.
2: Да,
3: еще.
2: Да.
3: Вот, в определенном возрасте она говорит, ну, как-то вот мне надо найти кого-то, никого искать не надо. Вы найдете друг друга, если будете заниматься собой по самосовершенствованию, по выходу на уровень, как я люблю говорить, конкурентоспособностей. Не надо, опять же, это режиссеры говорят хорошие. Угу. Вот последний, кто это говорил мне, это был Миша Ефремов, который говорил, ну не мне, он всем говорил, ребята, не старайтесь понравиться и не бойтесь не понравиться. Будьте самими собой и при этом умейте включать по щелчку и выключать по щелчку ту или иную краску. Это относится не только к актерам. Это относится к каждому человеку.
2: А скажи, пожалуйста, почему нам бывает так трудно открыто говорить о своих чувствах и на самом деле о желаниях? Вот скажи, почему иногда так бывает?
3: Ты сейчас про кого говоришь?
2: Про вообще, про...
3: Ты говоришь
2: все.
3: нам это...
2: Нам всем.
3: Нет, по-разному бывает.
2: Тебе нет.
3: Мне нет. Мне нет. Другой вопрос. Ты помнишь, на чем основная... На чем стоит база, на чем базируется психотерапия, как
2: конечно,
3: метод лечения?
2: Давай сам отвечай. Вчера, в прошлый раз сказал мне, Раиса, ты задаешь вопрос и сама отвечаешь. Поэтому сегодня ты задаешь вопрос и сам отвечаешь.
3: Я сам и отвечаю. Психотерапия базируется на проговаривании вслух, абсолютно. Не продумывании,
2: потому что когда
3: человек... проговаривание вслух, потому что включается аудиальный...
2: Когда он проговаривает, он уже слышит.
3: Сказать, что проговаривает? Мы вместе будем говорить?
2: Нет.
3: Парный конференц? Значит, на проговаривание вслух чувств. Но, когда приходит к психотерапевту, к психологу, ну, к психиатру реже, потому что психиатр все норовит выписать рецепт. Как-то психиатры не очень расположены к разговору. У меня была одна знакомая доктор-психиатр, здесь уже, в Америке. И она сидела в кресле, и заходил пациент, и говорил, здравствуйте. Она говорит, не надо садиться, выписала рецепт. И я ее спрашиваю, ты что, ну как же, поговори. Она говорит, да пошли они. Все, ей просто не место ни в медицине, ни тем более в психиатрии. Но не важно. Важно то, что когда человек приходит к психотерапевту, он же приносит чувства негативные. Он же не приходит и не говорит, Рая, я пришел к тебе, чтобы рассказать, как мне хорошо, здорово. Ну, да? Поэтому он пришел проговаривать чувства негативные. Депрессия, ну, с его точки зрения, там, апатия, тоска, тревога, подозрительность, там, разрыв, то, что называется фрустрация, разрыв на части и так далее, так далее. Понимаешь? И тогда психотерапевт, нормальный психотерапевт, выводит этого человека на разговор, в котором он или она проговаривают свои чувства негативные. И когда чувства проговариваются, что наступает? Наступает так называемая дезактуализация этих чувств. То есть они они рассыпаются, они перестают быть значимыми. Он говорит, да, нормально все. Так вот точно так же и с положительными словами. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Со временем превращаются в три ничего не значащих слова. Поэтому я и говорю, никогда не спрашивай, ты меня любишь? Потому что человек, если любит, он скажет. Если он не говорит, почему-то...
2: Не вызываете чувства.
3: Не пришло время. Понимаешь, да? Поэтому надо учиться, что слово, во-первых, должно быть сказано вслух, даже самому себе. Угу. У меня есть техники такие, которые называются «игра в раздвоение личности. Игра. Ну, потому что раздвоение личности – это психическое заболевание, а игра в раздвоение личности – это техника, которая пришла мне в голову в свое время, когда у меня была экстремальная ситуация. Вот. И поэтому техники надо присваивать, но я не могу, вернее, это будет неправильно, если я тебе расскажу, вот такая техника, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, и ты скажешь, я поняла, или скажешь, я поняла, пойдешь, и скажешь, да, я услышал. Нет, это надо делать, дублями, и присвоить как некий свой навык. Вот тогда все будет хорошо. И тогда, я говорю очень многим женщинам, взрослым, я тебе говорю, взрослым женщинам, очень может быть, что конкретно тебе, или конкретно тебе, или конкретно тебе, ну, я имею в виду конкретно.
2: Ну, да,
3: я же не рассказываю всем женщинам, как надо себя вести со всеми мужчинами. Я рассказываю конкретно тому, кто ко мне обращается. Я говорю, ты знаешь, очень может быть, что тебе замужество как жанр не нужны. Понимаю, может быть, тебе нужно жить вот в охотку, что называется. Тоже вариант. Так тоже, тоже вариант. И иметь какие-то отношения с каким-то конкретным человеком, ну, женщине, с мужчиной, допустим, который не собирается, там, не собирается жениться или венчаться, или пойти в синагогу, понимаешь, а хочет просто быть в отношениях. Так тоже можно.
2: Скажи, пожалуйста, как правильно выражать недовольство, чтобы разговор не превратился в конфликт? Слушай, пришел и начинает сразу, она плохая, она нехорошая, а ты золотой. Вот,
3: Ты сейчас говоришь, когда человек, общем, да, когда разговаривают два человека,
2: да.
3: Значит, не работают претензии, не работают запреты, не работает декларация, высказанная на высоте эмоционального накала. Работают только, опять же, определенные техники. Если человек, ведь собственно, как устроено, почему люди, скажем, пара, приходя ко мне, никогда не ссорится. Знаешь почему?
2: Ну, ты их так
3: Нет, потому что, когда говорит один, я им предлагаю выбрать, кто говорит первый. И когда говорит первый, второй не имеет права голоса, даже если он сидит рядом. Вернее, он сидит рядом,
2: но право голоса. Они же не выдержаны.
3: Нет.
2: Как только услышит негатив, что она сказала.
3: А все, он сразу начинает, это не так, а я говорю тебе. А я говорю, тебя здесь нет.
2: Да.
3: Когда она скажет, что я закончил, говорит, тогда ты будешь говорить, тогда
2: ее. Ну, хорошо, что у него это работает вот это вообще.
3: Работает, если люди следуют этим правилам. Если не следуют, Рэ, я только что вначале сказал, если не следовать законам работы, то никакого результата не будет никогда. Тони Робинс когда-то сказал, knowledge, it's not the real power, it's just potential power.
2: Exactly.
3: The real power is the ability to act. Все.
2: Так вот, где проходит граница между компромиссом и отказом от самого себя?
3: Компромисс – это всегда… Не бывает компромисс односторонний, ты понимаешь? Компромисс, он поэтому называется компромисс. Когда мы с тобой разговариваем, и мы высказываем противоположные точки зрения, и мы с тобой в отношениях, в дружеских, там, в семейных, в любовных, романтических, неважно, то тогда идеальный вариант, знаешь, как сделать? Вот ты предлагаешь что-то, я предлагаю что-то другое. Самое лучшее, как ты думаешь, что? Когда кто-то, кто помудрее, скажет, слушай, давай мы вот
2: этот
3: сначала сделаем то, что предлагаешь ты, а потом там, сделаем то, что... Давай мы день проживем, как предлагаешь ты, а день, как я, неделю, как ты, неделю, как я. Понимаешь? Давай мы будем пробовать. Давай ты будешь пробовать делать то, что предлагаю я, как будто это родилось у тебя.
2: Ну, хорошо.
3: Ну, много техник.
2: Ну, техник много, но как понять, что это на самом деле очень часто люди нарушают границы. Вот, как говоришь, ты два человека встречаются, и два человека начинают разбирать отношения.
3: Угу.
2: И ты не так говоришь, и зачем, да? И вот это вот...
3: Это называется обвинение. Так это почему? Это называется предъява. Претензия, назови это как угодно. Понимаешь, когда ты высказываешь, допустим, ты хочешь поговорить со своим там мужем.
2: Например.
3: Или коллегой.
2: Вот это вот второе мне больше.
3: Смотри, если ты начнешь разговор с указыванием своему оппоненту в данном случае, угу, на его недостатки, разговор окончен уже.
2: Да.
3: Потому что как только ты открыла рот, он уже закрыл уши. Он тебя не слышит. Ты говоришь, но он тебя не слышит.
2: Эмоции.
3: Понимаешь? А вот если ты подъедешь к этому, Рая, по технике, которая существует, которая называется I feel. Понимаешь?
2: Аккуратно подойти к этому. И
3: я чувствую. Это я сообщение. И надо, послушай, и тут надо. Это надо, чтобы я описал. Но лучше всего, если я это опишу конкретному человеку, который ко мне обратится. Но вообще это делается так. Надо сначала учесть три фактора, без которых разговор вообще не происходит. Фактор первый – время. Фактор второй – место. Фактор третий…
2: А что значит место?
3: Я сейчас тебе скажу, ты же мне не даешь закончить.
2: Блин, у нас мало времени.
3: Ну, давай не будем говорить.
2: Будем.
3: Ну, тогда не перебивай меня, и все будет хорошо.
2: Да, да.
3: Смотри, место, время и самое главное – состояние обоих участников разговора. Смотри, теперь, что такое место? Место – это такое место, которое предрасполагает к разговору. Это может быть дом. Это может быть прогулка там неспешная. Это может быть кафе. Время – это надо иметь определенное время. Надо, потому что в это время ты будешь что-то говорить, а человек должен будет, вернее, не должен будет, хорошо бы, если бы тебя слушал и понимал, о чем ты. Поэтому, а теперь состояние. А состояние должно быть сбалансированное. Оба должны быть выспанными. Оба должны быть в неторопливом статусе. Оба хорошо бы, если бы не спешили никуда, понимаешь? Чтобы на них не висели какие-то дела, которые только что закончились или только вот-вот должны начаться.
2: Настрой должен.
3: Да. Это должно быть ровное состояние. Чашка чая, бокал вина, ну, что-то такое. И тогда ты можешь... Я просто начало скажу.
2: Да-да-да.
3: И тогда ты просто говоришь ему... Ты знаешь, вот я очень рада, что мы сейчас вместе, и мы с тобой вроде как не во взвешенном состоянии, и время у нас есть. Ты знаешь, я бы хотела с тобой, как, в принципе, с самым близким человеком, поделиться некими своими ощущениями, чувствами своими.
2: Чувствую.
3: Поделиться чувствами, поделиться. И ты начинаешь говорить о том, что происходит с тобой. А с тобой происходит вот что. А с тобой происходит некое, твое собственное, твоя собственная потеря себя, понимаешь, значимости своей. Ты рассказываешь ему, допустим, о том, что ты потеряла ощущение собственной значимости в нашей паре, в нашем доме, на нашей работе, понимаешь? И ты ни разу, Рая, ни разу, за весь этот разговор, он может сказать, а я-то что, это я...
2: При чем здесь я вообще?
3: Ты вообще ни при чем, это все я.
2: Ну да.
3: Ты молодец, спасибо, я тебе очень признателен, ты меня слушаешь, мне очень важно твое мнение, поэтому дай вот я сейчас немножко при тебе поговорю, при тебе, не тебе, а при тебе, понимаешь? Угу. И он становится важным для себя человеком. И это никакой не фейк, это ты не обманула его, это так оно на самом деле. Ты просто сказала, вот давай я сейчас буду говорить, но только в этот момент, если ты что-то скажешь, я собьюсь, понимаешь, угу. Забуду, о чем я, и буду нервничать. Поэтому дай я, какое-то время просто поговорю, понимаешь? И теперь вопрос, а этот мужчина, муж ли, начальник ли, коллега ли, а он... Или наоборот, она, если начал мужчина. А она он готов слушать это, ничего не вставляя. Не всегда и не все. И ты ему скажи, ты можешь какие-то вопросы задавать, там, уточняющие. Может быть, там, проясняющие. Но давай сделаем так. Ты, когда тебе придет что-то в голову, напиши это там на листе бумаги или в телефоне у себя там. Лучше на листе бумаги ручкой, угу. Руками. И тогда скажешь, да, вот я хотел спросить тебя, можно спрошу? И тогда ты говоришь, говори. И тогда, Рай, это техника I feel. И ты говоришь, мне стало...
2: Хорошо.
3: Мне стало плохо. Как-то последнее время что-то как-то плохо. Я еще даже, может быть, сама не понимаю, в чем дело. Вот я как раз поэтому и с тобой и хочу поговорить. Я перестала быть значимой. Как мне кажется, может, я ошибаюсь. Понимаешь, да?
2: Помоги разобраться.
3: И тогда оппонент, если это твой человек, Рая, потому что если это не твой...
2: А вы считаете, с своим человеком лучше разговаривать, чем с человеком, которого ты не знаешь, например? Но это не значит, что...
3: Ты имеешь в виду со специалистом?
2: Нет.
3: А с кем?
2: А вообще, вот так.
3: Нет, индивидуально. Вот ты знаешь, вот. Мне очень часто говорят, я поговорила там с каким-то, да, я не знаю, каким-то человеком, который, да, в этом разбирается. Да. Очень часто себя называют психологами, угу, люди из сферы обслуживания, там, угу, из спа-сервиса, услуги там, красоты, там, люди, которые общаются с людьми, они не... Кто-то умеет общаться лучше, кто-то хуже, но психологическая помощь – это удел все-таки людей, получивших это образование. И мало того образования, имеющих опыт большой,
2: наверное, долгий. Опыта больше должно быть, правильно?
3: Конечно. Ну, как может человек, который только-только окончил какие-то... Мне одна девушка говорила, я могу окончить там курсы какие-то, получить сертификат. Ага. Я говорю, и что дальше? Дальше. Она говорит, сейчас это востребовано, мне кажется, я могу это делать. Я говорю, кажется. Тебе кажется. Понимаешь? А надо, чтобы это не тебе казалось, а чтобы это было на самом деле. Очень часто и мужчины, и женщины говорят, ой, ко мне обращаются люди, я могу быть психотерапевтом, допустим.
2: Могу быть.
3: Вот. Ты знаешь, моя жена Люся, ты же знаешь ее?
2: Или.
3: Она работала менеджером в моем офисе, вот в этом Peace of Mind,
2: конечно,
3: ты знаешь.
2: Конечно, я помню.
3: И она... Действительно, не имея этого образования...
2: Но у нее, кстати, очень хорошо получалось.
3: Да, да.
2: Но она умеет расположить.
3: Да, она умеет расположить. Но дело все в том, что тут очень важно, что нельзя оказывать непоправимую помощь, понимаешь, невостребованную. Надо обязательно, чтобы люди обратились. Тогда это будет работать.
2: Так вот, скажи мне, пожалуйста, почему у нас так мало времени, как хочется с тобой говорить. Почему?
3: Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет.
2: Это правда. Почему во время конфликта мы иногда говорим слова, о которых потом жалеем? И как научиться вовремя остановиться?
3: Рая, нас... отвечаю. А во время конфликта мы говорим слова, и уже в этом месте надо поставить точку. Никогда нельзя во время конфликта, то есть на высоте уже, на высоте эмоций, эмоционального всплеска, никогда нельзя ничего говорить вообще. В этот момент только можно что-то хорошее сказать. Я тебя обожаю. На высоте эмоционального накала. Ты понимаешь? Никогда. Потому что потом ты будешь жалеть. Надо сначала выдохнуть, надо сначала остыть. Понимаешь? И поэтому я, например, говорю, когда мне люди звонят, люди какие-то звонят, я говорю, вы знаете, ребята, вы когда звоните мне в позднее время, но вечером, в этот момент имейте в виду, я после моего напряженного дня могу быть в состоянии релаксированности, ну, могу выпить, mm-hmm, на самом деле немножко, понимаете? Ну, да. И в этот момент нельзя ни о чем со мной договариваться, или надо наш разговор написать потом текст-месседжем, понимаешь?
2: Ну, я знаю.
3: Вот. Поэтому, на высоте эмоционального накала нельзя высказывать негативные какие-то вещи. Негативные вещи вообще нельзя высказывать. Но I feel предполагает, что ты что-то говоришь. Так вот этим надо заниматься в правильном месте, времени, состоянии.
2: Спасибо, Саша. Вот смотри, мы сегодня, в начале программы я сказала, что о том, что ты проводишь тренинги. Вот какие тренинги ты проводишь сейчас, и кому они могут быть особенно полезны?
3: Ну, например, у меня есть тренинг, который называется «Вспоминая Карнеги».
2: Карнеги,
3: да. Ну, Карнеги на самом деле. Да. Дейл Карнеги. Да. «Вспоминая Карнеги». Этот тренинг посвящен как раз искусству общения. Если ты спросишь любого человека, вот просто любого, вот выйди сейчас на улицу.
2: У кого это настольная книжка, может быть, да?
3: Да нет, выйди на улицу, ты же Рай. Ну, да, ты предвосхищаешь мой ответ. Смотри, выйди на улицу и спроси каждого первого, вы умеете общаться? Do you know how to communicate? Понимаешь? И тебе любой скажет, да, умею.
2: Даже человек...
3: Рая!
2: Окей. Давай, говори.
3: Человек скажет, могу, потому что для людей умение что-то сказать или там умение услышать, ну, с их точки зрения, это и есть умение общаться. Умение общаться, самое главное, знаешь, какое? Умение услышать, ну, то услышать не в смысле to hear, понимаешь? А умение to, даже не understand, а comprehend, знаешь, есть такое слово?
2: Конечно,
3: усечь, понять, принять. Вот это умение принять позицию другого и умение выразить себя.
2: Так вот, в чем заключается психологический тренинг, отличается от индивидуальной терапии? Вот ты проводишь очень
3: Смотри,
2: много тренингов.
3: Смотри, тренинг отличается от индивидуалки только тем, что там присутствует просто больше народу.
2: Масса.
3: И там есть разные люди, пришедшие туда. Ну, это все разделяется по тарифам. То есть люди с более высоким тарифом получают VIP-уроки, то есть они имеют возможность на каком-то этапе поговорить со мной напрямую, там, увидев меня и услышав меня, другие только слушают, там, третьи могут участвовать, услышав, задать какой-то вопрос письменно, ну, это все. На тренинге просто людей больше. Но я всегда говорю, если вы пришли на тренинг, и вы хотите разобрать свою индивидуальную ситуацию, то сразу знайте, будучи только слушателем, вы ее никогда не разберете. Вы тогда должны перейти на какой-то более высокий этап. Либо VIP-урок, либо... Ну, а индивидуальная консультация, Рай, это индивидуальная консультация. На индивидуальной консультации я тебе конкретно рассказываю про то, как тебе конкретно иметь дело вот с ним, с ней, с ними конкретно.
2: Это я точно знаю.
3: И это зависит от твоей, мотивации, от твоей обучаемости, от куража, понимаешь? От исполнительности, от...
2: Понять ситуацию.
3: Ну, в основном, от ситуации понятно, но в основном от мотива. Тебе это нет. Зачем? Чтобы что? Когда ты знаешь зачем, все, дело пошло. Когда не знаешь зачем, то надо сначала выяснить вообще, что тебе надо.
2: Скажи, пожалуйста, что происходит с человеком во время тренинга? Например, он получает знания или проживает определенный эмоциональный опыт? Не все же раскрываются во время тренинга.
3: Человек, во-первых, понимает, что, несмотря на то, что мужчины от женщин отличаются, ну, вроде как, какими-то гендерными такими базовыми признаками, а на самом деле класс мужчин состоит из мужчин разного типа, класс женщин состоит из женщин разного типа, понимаешь? И когда люди приходят на тренинг, допустим, они просто слушательницы, они слушают мой разговор или разбор, какой-то мой разбор, такой общий даже, какого-то конкретного человека из более высокого рейтинга, в смысле тарифа, который задает вопрос. И очень часто бывают, что вот эти просто слушательницы, слыша это, говорят, я пойду, я хочу перейти в другой тариф, понимаешь?
2: А вот на самом деле, может ли тренинг помочь человеку увидеть в себе то, чего он раньше не замечал?
3: Это одна из самых главных и задач, и
2: что тот, который пришел, тех. Чтобы он в себе это нашел.
3: Ну, конечно. Так ты понимаешь... Когда мне пишут, вот я сегодня проводил отсюда прямо тренинг онлайн, мой тренинг, понимаешь, и мне пишут, это я, да, у меня это было, понимаешь, это трудно сказать, ну, вроде трудно, хотя на самом деле ничего трудного нет, и она вдруг говорит, если бы я была с вами знакома 20 лет назад, понимаешь, то есть человек прожил 20 лет не со своим человеком, ты понимаешь? А зачем? Для этого не надо 20 лет. И год не надо. Это вообще-то видно сразу. Но нужно иметь инструменты диагностики. И этому можно научить любого человека. Рая, с одним условием. Если у него есть задача. Если он этого хочет сам. Ко мне часто обращаются там папы, мамы по поводу своих детей. Там сотрудники по поводу своих сотрудников. Там жена по поводу своего мужа. Я говорю, вы поймите. Помочь я могу только, если человек придет ко мне сам, потому что не прийти не может. Я никогда не беру человека, которого кто-то послал, и он решил попробовать. Нет, только я пришел, потому что у меня уже вода полилась через ватерлинию в трюм. Все, я так больше жить не могу, не хочу, а хочу жить по-другому. Как? Еще сам не знаю, но думаю, что вы мне расскажете.
2: Скажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда участие в тренинге действительно меняло ли отношения или жизнь человека?
3: Вот своего... У меня?
2: Нет, вообще. Вот
3: ты... Нет, ты имеешь в виду, бывало ли в моей практике?
2: Да, да.
3: Но я бы иначе этим не занимался.
2: Не занимался. Ты видишь эту отдачу, которую...
3: Это зависит только от следования участников или участниц тренинга моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Сейчас, одну секунду. Я веду эфир, сейчас перезвоню.
2: Видите, как тут, насколько уже на тренинг записывается. Так что, друзья мои, у вас есть колоссальная возможность.
3: Нет. Просто смотри, следование моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Задайте себе один вопрос, состоящий из двух частей. Вопрос такой, первый. Верю ли я в экспертный уровень Рапопорта? Это первый вопрос. Да. Ну, кто-то, может, скажет, не знаю, не уверен. И вторая часть вопроса. Верю ли я, что Рапопорт с момента начала нашего взаимодействия будет исходить из ваших интересов? Не из интересов ваших работодателей, там, вашей семьи, ваших.
2: Да.
3: Понимаете? Это, кстати говоря, и мои интересы. Ты пойми, что успех моего клиента, пациента, ну, я их называю собеседниками и собеседницами, или обращенками, или обращенцами, понимаешь? Его успех или ее успех – это мой успех, моя профессиональная амбиция, ты понимаешь?
2: А вот твой your feeling.
3: Ну, и миссия, естественно, да, как это пафосно,
2: конечно,
3: не звучало.
2: Конечно. А скажи вот, пожалуйста, учитывая, что я очень много работаю с одиночеством, особенно...
3: С кем?
2: С одинокими людьми, ну, особенно после потери супруга или близкого человека.
3: Ну да. Работы.
2: Да.
3: У меня есть тренинг, который называется «Жизнь». Слушай, до, после и вместо развода.
2: Угу, угу.
3: Потому что моя задача соединить, удержать пару от расставания, если и сделать все, чтобы сказать себе, я сделал все, что мог. Но я не могу сказать, я сделал все, что мог, если они не будут тоже делать все, что я говорю. Понимаешь? У меня есть тренинг, ну, много тренингов. Есть тренинг «Языки любви».
2: Сейчас страшный вопрос задам тебе, а ты...
3: Страшный?
2: Ужасный.
3: Может
2: ли человек... Я думаю, что да, потому что у тебя есть опыт с этим. Может ли человек в любом возрасте снова испытывать любовь и привязанность, и радость близкого общения?
3: Может. Но если это накроет его, как это делать... Ну, вернее, как, скажем, быть более предрасположенным к этому, это есть определенные тоже техники, понимаешь? Определенные техники. Ну, просто может, но только не по приказу, понимаешь? Влюблен по собственному желанию. Помнишь, фильм был?
2: Ну, конечно.
3: По собственному желанию.
2: А скажи, помогает ли твой актерский опыт лучше понимать человеческие эмоции в работе психотерапевта?
3: Естественно. Естественно, моя медицинская... часть.
2: Да.
3: И моя, ну, я имею в виду медицинская, с момента поступления в мединститут, понимаешь? И моя актерская профессия уже достаточно, ну, уже 22 года,
2: да.
3: Понимаешь, даже 25, если взять Славу Степнова со спектаклем «Прошлым летом в Чулимске», и вообще всей моей жизни с папой, актером и так далее, и так далее. А это же все переплетено. Это абсолютно переплетено. Это настолько, я настолько счастлив, что я занимаюсь именно этими двумя вещами.
2: Так, а если бы ты не занимался этими двумя вещами, ты бы, наверное, не состоялся.
3: Да я бы сожрал себя изнутри.
2: Это точно. Можно ли сказать, что в обычной жизни люди тоже часто исполняют роли сильного, успешного, счастливого человека, скрывая свои настоящие чувства?
3: Не часто, а
2: всегда.
3: Я не могу. Понимаешь, всегда это будет обобщение.
2: Это будет много.
3: Но это практически хрестоматия, конечно. Конечно, очень многие актеры, кстати, очень многие актеры в жизни, в обычной, понимаешь, как раз в образе, понимаешь? А вот когда он выходит на сцену, понимаешь, вот это он или это она. Это видно, это всегда видно. И огромное количество людей, конечно. Ты знаешь, вот я был на похоронах Миши Гулько. Черт возьми, не хочется, понимаешь, не хочется, но я скажу, я когда ехал туда, я думал, что там я не то, что не поставлю машину, я думал, что я не войду вообще в дом ли советских, ты понимаешь? И когда я не просто вошел, а увидел пустые места, я подумал, я знал этого человека со второго дня моего пребывания в Нью-Йорке, понимаешь, до последнего практически, вот он познакомил меня с Танечем, понимаешь, который написал песню, я стал лауреатом шансон. И мы с ним были все время на связи, на более там частые, менее частые, и с Таней уже, Таня 30 лет уже, понимаешь. И мне стало горько, ты понимаешь, горько, потому что смотри. Миша Гулько, это история, но это история,
2: да,
3: тут
2: да.
3: Дело даже не в глыбе, это просто история, и он человек-то какой.
2: Это правда. Ну, смотри, сегодня эти соц.

0: ты должен...
1: Ну, выдыхать надо. Я сегодня в лифте, Рай, я сегодня в лифте, еду с женщиной. Она бежала, она там с каталкой, и я подержал немножко дверь, и она, ну, она thank you, и дышит. Я говорю, рот закройте. Ну, я ей сказал, закройте рот, вдыхайте носом медленно, а выдыхайте ртом. Раз, два, три. Пока мы ехали в лифте, Рай, она успокоилась, понимаешь? Просто не вдыхайте ртом, а вдыхайте носом, ну, выдыхайте ртом.
0: Твои так вот,
1: техники. Значит, три что?
0: Назови, пожалуйста, если человек, например, главное правило, которое помогает сохранить уважение, доверие и душевную близость между людьми.
1: Интерес к партнеру. Интерес к партнеру искренний. Не демонстрируемый, не транслируемый, не изображаемый, а искренний интерес к партнеру, открытие в нем каких-то новых качеств, понимаешь? И наблюдение за собой в том плане, что ты чувствуешь рядом с этим человеком. Потому что любовь, это любовь, понимаешь? Кто-то сказал, я не помню кто, я не тебя люблю, а я люблю свое состояние в твоем присутствии. Ты понимаешь? Ну, это, по-моему, я боюсь ошибиться, по-моему, это сказал Попов, вы знаешь, был, который, господи, тренер по танцам, как его, Сергей, как его звали? Ну, ты понимаешь, Олег...
0: Олег Попов?
1: Нет. Ну, я выскочил. Ну, давай. Понимаешь, о ком я?
0: Да.
1: Он сказал, мы, это не когда я смотрю на тебя, а когда мы смотрим в одну сторону, ну, и так далее, так далее.
0: Скажи, пожалуйста, Александр, знаешь, уже время так вот поджимает.
1: Любовь очень важна, слушай, очень важна. Когда ты что-то делаешь для человека, не ожидая ничего
0: взамен.
1: А потому
0: абсолютно.
1: Что тебе приятно это делать.
0: Дорогой Саша, хочу пожелать тебе дальнейших профессиональных творческих успехов, на самом деле, благодарных участников и новых интересных проектов. Пусть твои тренинги помогают лучше людям понимать себя, слышать друг друга и строить отношения, в которых есть доверие, уважение и душевное тепло. И дорогие наши слушатели,
1: спасибо,
0: Дэвидсон Радио. А сегодняшний разговор затронул, я думаю, вас. Если вы хотите лучше понять себя, научиться выстраивать отношения, защищать личные границы и свободно говорить о своих чувствах, на самом деле Саша сейчас в короткое время будет находиться здесь, в Нью-Йорке. Это не реклама. Приглашает вас на свои тренинги. Если вы хотите, позвоните по телефону 303-90-90. Правильно? Или лучше дать
1: ну,
0: свой телефон?
1: Звонить, это возможно... можно куда, звонить можно куда угодно. Просто понимаешь, в чем дело? Мы же не будем говорить, что этот тренинг уже вот завтра.
0: Нет,
1: давайте приходите.
0: Нет, но это просто...
1: Значит, наберутся люди, будет тренинг.
0: Это правильно. Просто это возможность не только получить полезные знания, но и посмотреть на привычные ситуации по-новому. Согласен с этим?
1: На себя?
0: Да,
1: на
0: найти
1: себя.
0: Ответы на важные вопросы и сделать шаг к более гармоничным отношениям.
1: Чем уже на сегодняшний день у вас есть.
0: Научил меня вообще. Так что, Александр, расскажите, пожалуйста, где можно узнать расписание? Ну, у тебя же есть свой портал.
1: Ну, у меня вообще-то есть сайт.
0: Ну, давай говори.
1: AlexandrRapoport.ru
0: и .com. Точно Александр.
1: AlexandrRapoport.com и .ru. Ну, куда бы вы ни нажали, вы попадете на один и тот же сайт. Мне всегда можно написать. Мне можно написать, зайдя туда же в Инстаграм, в Директ. Со мной можно связаться и в Директе сказать, я услышал ваш разговор по радио, там Дэвидсон, не Дэвидсон, услышал разговор по радио, у меня к вам вопрос. Я всегда отвечаю, у меня есть помощницы, которые даже если я просмотрю, они мне сообщат, что Александр, у вас вопрос, личный вопрос в Директе, я... Отвечу всегда.
0: Ой, я весьма признательна. Спасибо тебе, Саша, за то время, которое ты нашел.
1: Спасибо тебе, что пригласил.
0: Всегда, пожалуйста, искренние, содержательные разговоры. Всегда на любой вопрос ответишь. И самое главное, что абсолютно ты не волнуешься, какие ответы у тебя есть. Потому что у тебя достаточный опыт, который ты можешь
1: для меня
0: подарить
1: нет,
0: для каждого.
1: Для меня нет запрещенных вопросов. Абсолютно.
0: Что, спасибо тебе
1: задавайте
0: огромное.
1: Вопросы,
0: до новых встреч. Спасибо.
1: Да, Рай, спасибо
0: пользуйтесь сайтом, которым располагает Александр Рапопорт. И если у вас какие-то вопросы...
1: Если у вас какие-то вопросы, позвоните вот Раисе Рос. Или
0: на
1: позвоните...
0: всякий случай.
1: Да, она всегда знает, где меня взять.
0: Спасибо. Спасибо огромное, Сашка, тебе огромное спасибо. А самое главное, спасибо Люсе, которая терпит тебя.

0: Спасибо
1: тебе огромное. Да, да, да. Люся мудрый человек.
0: Спасибо.
1: Я бы не смог.
0: Всем пока.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вирджинии в округе Бедфорд расследуют курьезный ночной инцидент в средней школе, где сработала пожарная сигнализация. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили горящий кабинет естествознания и 2,5-метрового питона по кличке Неннер, разгуливавшего на свободе. Спасатели официально заявили, что змея случайно опрокинула нагревательный светильник. Однако учительница встала на защиту питомца. Она проверила камеры и заявила, что рептилия геройски выгнула железные замки террариума и спаслась от огня, а не устраивала поджог. В соцсетях набирает популярность новый тренд среди сотрудников крупных IT-компаний. Чтобы справиться со стрессом и жесткими дедлайнами, работники используют нейросети для создания интерактивных AI-аватаров своих строгих боссов. Искусственный интеллект стилизует портреты руководителей под забавных виртуальных питомцев, которых можно кормить виртуальной едой, отчитывать за опоздание или ставить на паузу. Сегодня любители юмора празднуют неофициальный Международный день плохой поэзии. Дату, созданную специально для того, чтобы забыть о рифмах, сложной метафоре и ритме. Идея праздника принадлежит американской паре Томасу и Рут Рой, которые предложили хотя бы один день в году специально сочинять бессмысленные, банальные или пафосные стихи вместе с друзьями, чтобы напомнить себе, творчество не обязательно должно быть гениальным.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в нескольких штатах страны проходит очередной важный раунд первичных выборов. Избиратели во Флориде, Аляске и Вайоминге выбирают кандидатов в Сенат, Палату представителей и на посты губернаторов. Аналитики отмечают высокую явку на участках раннего голосования, особенно среди независимых избирателей. Белый дом возобновил активную кампанию по продвижению законопроекта Safe America Act, направленного на сплошную проверку граждан и обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией на выборах всех уровней. Трамп заявил, что принятие закона на федеральном уровне – это вопрос нацбезопасности. Инициатива сталкивается с жестким сопротивлением законодателей. Дискуссия об избирательном праве станет ключевой темой законодательной повестки в Вашингтоне до конца текущего месяца. Ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась после истечения срока временного соглашения о прекращении огня. Торговое судоходство в регионе вновь находится под угрозой. Центр координации морских торговых перевозок Великобритании сегодня утром зафиксировал попадание неопознанного снаряда в торговое судно, проходившее через Ормузский пролив. В результате удара повреждено машинное отделение. Среди членов экипажа есть пострадавшие. Высокопоставленные представители Тегерана заявили о переходе к активной военной позиции для снятия военно-морской блокады. Цены на нефть на мировых биржах реагируют на новости из пролива мгновенным ростом волатильности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за $464 миллиона, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительно влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси.
0: Davidson Radio.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
10: Добрый день, Олег.
9: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
10: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
9: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
10: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
9: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
10: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
9: Что такое смазочные уколы?
10: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
9: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
10: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
9: А как долго длится эффект от укола?
10: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
9: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
10: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
9: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
10: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
9: В офисе доктора Игоря Вербенштейна принимают все основные страховки, а также Workers Compensation и...
10: InnoFold страховку после автоаварии.
9: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
6: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: Полный шалом.
12: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
13: Вторник. И это значит, что сегодня, равно как и во все другие вторники 2026, 25, 24, уверен, 27 и 28 годов в эфир выходит программа «Полный шалом». Я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маестровой уже в своеобразной такой вот студии единой Davidson Radio. Ну, Александр, правда, в израильской, в иерусалимской. Так что все, что называется, под контролем. Связь установлена. И, Александр, приветствую вас. Алло, алло.
14: Приветствую, Алексей. Как всегда, приветствую наших радиослушателей.
13: Александр, предлагаю вернуться в советское прошлое. 9 вечера, точнее уже, наверное, 9:30. Я имею в виду вспомнить именно этот отрезок времени. Программа «Время» всегда выходила в эфир в этот час. И ее финальными двумя рубриками были о спорте и о погоде. Вот я предлагаю о погоде поговорить, и о погоде в Израиле. Но не потому, что мне захотелось, ну вот что называется, почесать язык на эту тему, а потому что... Тут с новостями все это связано. В Израиле и по моему опыту, и по опыту людей, которые там бывали, и жили, и живут, есть два времени года – лето и не лето. Не лето – это там такая вот зима наша, американская, я имею в виду зимние месяцы, которые дожди. И в августе никаких дождей никогда не было и быть не может. Ну, просто вот еще жара. Однако же нет. Сильные ливни прокатились и продолжают, как я понимаю, литься в некоторых областях государства еврейского. Были и потопы, были и наводнения. Иерусалим это коснулось. Что видели, Александр, что знаете? Потому что, правда, необычная какая-то вот ситуация в плане погоды на Святой Земле.
14: Да, вы знаете, Алексей, это было, правда, нечто вообще совершенно необычное. Пошел дождь, и не просто дождь, но мощнейший ливень, вот такой, который бывает здесь, наверное, ну, хорошо, если в ноябре, обычно и в октябре-то таких дождей нет, но вот в ноябре пошел мощнейший ливень, причем продолжался довольно долго, и прекратился, а прошло, по-моему, час или два, и он, ну, я говорю про Иерусалим, может быть, в других районах было несколько иначе, я не знаю. Но вот у нас и в нашем районе это было именно так. И возобновился снова. И снова со всей мощи. То есть это был, ну, я бы сказал, в чистом виде тропический ливень. Знаете, такая духота, жара, и при этом вот просто потоки воды небесной. Все это обрушилось на нас. Это было, конечно, поразительно. Я такого не помню. На моей памяти было, например, 20 лет назад, знаете, как погода и политика иногда перекликаются между собой. Была война, вторая Ливанская война в 2006 году, как раз в это же время, в августе. И я помню, что тогда настроение у всех было очень кислое, потому что война была незавершенная, проигранная, ну не проигранная в полном смысле этого слова, но мы не смогли добить Хизбаллу в очередной раз подписали некое соглашение. У всех было ощущение, по сути дела, такого проигрыша. Ольмерт тогда был во главе правительства. Это все принесло большие разочарования. И помню, вот как раз тогда же пошел дождь. Он не был таким мощным, как сейчас, но я помню, был дождик. Вот бывают какие-то такие странные, удивительные совпадения. А вот сейчас это действительно, Алексей, был просто мощный ливень, который потом повторился еще раз. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно речь идет о каких-то глобальных процессах. Может быть, это случайное явление. Я не специалист, я не берусь сказать.
13: Да, это не цель нашей программы, да.
14: Да, это не цель ни в коей мере нашей программы. Но действительно, вы знаете, я здесь уже около 40 лет. И я такого не помню, чтобы в августе были такие проливные дожди, не помню. Но, во всяком случае, это было захватывающее зрелище.
13: Александр, ну, отклонимся немножко от разработанного с вами сценария. Вы упомянули Вторую Ливанскую войну, и мы планировали сегодня, но чуть попозже, но сейчас уж, коль зашла речь, поговорить о Ливане, потому что складывается ощущение, что на этом направлении, на Ливанском, нет никаких новостей, какие-то там вялые переговоры, то в Риме, то еще где-то, заявление ливанской стороны, но нас-то это все как бы мало волнует, а волнуется совсем другое. Ну, почти каждый день приходят горькие вести из Ливана. То вот беспилотник попал в джип, где трое сильно ранило израильских военнослужащих. То погибли ребята, то еще что-то, то еще что-то. Вот и опять складывается ощущение, что ливанское направление, оно незавершенное. Есть вообще какая-то надежда, есть перспективы, и самое главное, может быть, есть какие-то новости, которые, ну, до нас не долетают, они где-то в Израиле, там вот у вас на Ближнем Востоке витают, но пока не вышли за пределы региона. Новости хотелось бы положительные.
14: Вы знаете, нет, Алексей, положительных новостей как таковых особенно нету, но есть какие-то тактические операции, которые можно назвать, конечно, положительными. Там убили командира такого-то подразделения, взяли контроль над такой-то высоткой, но вряд ли это, по сути дела, меняет общую стратегическую картину. Действительно, это вот то, что я назвал как-то, я повторяю это слово, вялотекущая шизофрения такая. То есть, с одной стороны, ведут переговоры, понятное дело, по большому ни о чем, потому что, как я много раз говорил, что ливанская армия, она и хочет-то, наверное, хотела бы взять ситуацию под контроль, она и хотела бы вытеснить эту Хизбаллу, потому что ливанское правительство и президент Ливана, христианин, и премьер-министр Ливана, он суннит, и многочисленные общины ливанские, которые не являются шиитскими, они хотели бы положить конец этому конфликту, потому что страдает Ливан. Ливан, оказывается, лишен нормальной возможности существовать, все время в состоянии войны. И Ливан это и так страна, по сути, находящаяся, знаете, то, что называется failed state, то есть государство, потерпевшее крах. Там периодически острейшие кризисы, нету электроэнергии, нету топлива. Страна в очень тяжелом положении. И эта война, конечно, им не нужна. Но они не могут, потому что армия слаба. Более того, эта армия, она пропитана, знаете, как губка пропитана мылом, шиитами, которые, по сути дела, активно сотрудничают с Хизбаллой. Ну, представьте, если один брат, например, служит в Хизбалле, а другой брат служит в этой армии, он передает ему всю информацию, они сотрудничают, они никак, ни в коей мере не являются соперничающими сторонами. Они не могут ничего сделать. Действительно, там были две пилотные зоны, так называемые, куда вошла ливанская армия, но в Израиле крайне, и это было можно было предполагать, это было все прогнозируемо, крайне недовольны их действиями, потому что то, что они делают, это носит поверхностный характер, по сути дела, формальный характер для ВИ, возвращающееся шиитское население в эти населенные пункты деревни. Оно тесно связано с боевиками, инфраструктуру боевиков это остается нетронутой. То есть толку от этого, как от козла молока. И поэтому... Что, чем занимается сейчас израильская армия? Она занимается поиском туннелей. Этих туннелей, ну, больше просто, чем грязи зимой, так же, как и в Газе. При том, что надо сказать, что в Ливане намного сложнее эти туннели построить, потому что там каменистая почва, это не песок в Газе. Но, тем не менее, нарыли, не знаю, с чьей помощью они там рыли, северокорейских специалистов, китайских, но нарыли кучу туннелей, и вот уничтожают эти туннели, не знаю, какое количество их в общей сложности, какой процент уничтожили, уничтожают, берут под контроль какие-то отдельные там территории, но избегают атаковать Дахию, это квартал, как мы уже знаем с вами хорошо, квартал в южной части Берлута, шиитский квартал, где базируются базы Хизбаллы, то есть они сейчас чувствуют себя беспрепятственно, ведь переговоры идут, а раз переговоры о мире идут, то какая же там может быть крупные атаки. Вот такая вот ситуация, которая ни шатка, ни валка, она происходит, и я не знаю, как это все, честно говоря, будет. Хизбалла очень ослаблена на сегодняшний день. Ну, по официальным данным, 80% оружия они потеряли, склады их были уничтожены. Они потеряли также практически весь высший состав, большую часть командного состава. Но они еще не добиты, они даже еще продолжают успешно и достаточно эффективно функционировать, хотя они не получают через Сирию поставок, которые раньше им шли, пока был в Сирии Асад. Но они пока еще живы, их надо добивать. Поскольку Белый дом связывает руки Израилю с тем, чтобы продвигаться вперед и действовать активно, наносить удары в этой Дахии, с тем, чтобы нейтрализовывать боевиков, их штабы командные и так далее, то понятное дело, что они занимаются тем, что они умеют. Они очень быстро реорганизуются, восстанавливаются, перегруппировываются, и все возвращается на круги свои. Это как с гидрой. Ты можешь отрубить 10 голов, но одна осталась, и она продолжает размножаться, плодиться. Через полгода уже 3 отрастают снова. Поэтому мне трудно сказать, конечно, как это будет развиваться, если не... В конце концов, не уничтожить их, действительно не уничтожить так, чтобы остальные группы населения смогли подняться, выступить против них. Они этого очень хотят, кстати, Алексей. Интересно, что лидер движения Катаиб, это христианское движение, христианская милиция, он призвал шиитов взять власть в свои руки, дабы свергнуть Хизбаллу. То есть они очень хотят. Но пока они боятся, они не чувствуют себя достаточно сильными для этого. Надо по-прежнему наносить им удары, это должен делать Израиль. Но я повторяю, что политика, мирный процесс, переговорный процесс и так далее, в этих условиях очень трудно вести успешную войну против уничтожения террористов.
13: Тогда переведем такие своеобразные часы, которые лежат на карте мира. Вот если в центре взять Иерусалим, то тогда против часовой стрелки в Газу. Новость там последних часов, последнего дня. Джаред Кушнер, сейчас подбираю, скажем так, правильное, нет, не слово, а направление. По-моему, он сначала побывал в Египте. Я напомню, что перед этим Белый дом фактически признал, что у него там есть свои каналы, отдельные связи и с КСИР, с иранским, и с Хизбаллой. И он приехал в Израиль, где встретился с Нетаньяху. Есть ли какая-то официальная... Ну, понятно, что официальная информация есть. Встретились, поговорили, обсуждали. Но, как правило, это такие формальные, ну, канцелярские немножко штампы, которые, в общем, не проливают свет над истинным положением вещей. Как вы думаете, о чем говорили? Может быть, знаете, о чем говорили? Каким выводом пришли? И был ли этот визит полезен? Или опять нам придется вот, ну, строить догадки, рассуждать, предполагать?
14: Вы знаете, Алексей, я не думаю, что он был полезен. Это просто просто переговоры в основном, ну, ради переговоров, на мой взгляд, это просто очередное очередное некое движение, знаете, которое должно означать, что что-то происходит. На самом деле я не вижу, чтобы что-то происходило. О чем там шла речь? Кушнер прибыл в Египет, там находилась делегация Хамаса, Кушнер встретился с главой Хамаса Халилем Эль-Хайя, и они с ним обсудили. Но надо сказать, что это сама новость, она могла бы войти, знаете, в реестр курьезов, потому что встреча с главарями Хамаса, ну, это как вы встречаетесь, например, с, я не знаю, с какими-то, ну, с тем же исламским государством, предположим, или с какой-то бандитской группировкой, ну, а чего вы ожидаете, собственно говоря, что они скажут, что они будут с вами серьезно обсуждать там планы выполнения каких-то соглашений, разоружения. Но это выглядит, на мой взгляд, совершенно инфантильно. Это какая-то детскость. Это трудно даже понять, как мужам может прийти в голову, государственным мужам, обсуждать вот такие вот серьезные, казалось бы, шаги просто с банальными бандитами, там, с фанатиками религиозными. Понятное дело, что это совершенно изначально пустой номер. Но, тем не менее, так или иначе, он встретился с Халилем Эль-Хайя, и они обсуждали вот план Трампа, который состоит из 15 пунктов. Значит, в основе этого плана лежит следующее, что Хамас должен быть разоружен, а когда он будет окончательно разоружен, то Израиль выведет все свои войска изначальным границам Газы. И тогда мы будем восстанавливать Газу, жизнь в Газе закипит, превратится она в гигантский такой центр промышленных цифровых технологий, станет Гонконгом, Сингапуром, не знаю, чем она станет, вообще все будет замечательно, люди там просто жизнь заиграет, и вообще кто там будет думать о терроре, все будут работать в стартап-компаниях. А вот это все, вообще вся эта идея, она, конечно, тоже выглядит весьма и весьма курьезно, на мой взгляд. Но давайте вернемся уже к тому, что непосредственно происходит.
13: Александр, одна большая да. Просьба. Вернемся да. через несколько минут просто на очереди реклама да. и да. вывод в свет, в эфир краткой сводки новостей. Да. Друзья, не переключайтесь.
12: Америка, Израиль.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Президент Турции Таип Эрдоган провел телефонные переговоры с Трампом, призвав к продолжению диалога и предложив посредничество Анкары для деэскалации в Армузском проливе. Однако Белый дом заявил о готовности к жестким ответным мерам в случае блокировки ключевого нефтяного маршрута. Сегодня Минздрав штата Айова официально подтвердил вспышку кори в южных округах штата. Эпидемиологические службы уже приступили к локализации очагов заболеваемости. Айову посетил министр здравоохранения Кеннеди-младший, который выступил перед местной общественностью с презентацией новой программы Presidential Fitness Test для школьников. На фоне этого кандидат в Сенат Эшли Хинсон заявила, что контроль цен на медицинские услуги станет главной задачей ее предвыборной программы. В Сан-Франциско зафиксирован случай, вызвавший бурную дискуссию среди юристов по трудовому праву и разработчиков AI. Система искусственного интеллекта, которой доверили автономное управление розничным магазином, официально уволила человека-сотрудника. Причиной для увольнения стали систематические опоздания работника. Алгоритм самостоятельно проанализировал данные биометрического контроля, зафиксировал нарушение графика и сформировал документ о расторжении контракта без участия HR-отдела. Профсоюзы уже назвали прецедент опасным и потребовали запретить алгоритмам принимать односторонние решения об увольнении людей. Разработчики системы утверждают, что программа действовала строго в рамках прописанного трудового регламента и исключила человеческие факторы и предвзятость. Юристы прогнозируют, что уволенный сотрудник оспорит решение алгоритма в суде штата Калифорния, что создаст важный судебный прецедент для сферы IT.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
15: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
16: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
17: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
12: Америка, Израиль.
13: Итак, полный шалом продолжается. Напомню, что спецпредставитель американского президента и параллельно зять, тут из песни слов не выкинешь, Джаред Кушнер, побывал на Ближнем Востоке, он был в Египте, он разговаривал и с представителями официального Каира. Есть основания полагать, что там и с руководством Хамаса. Трамп грозился, что есть и канал связи с Ксиром. Мы сейчас про Иран, вернее, чуть попозже поговорим. Ну и с израильским премьером Нетаньяху. Кушнер также встретился в первой части программы. Александр начал рассказывать вот ожидания и возможные последствия этой встречи. Александр, я только хотел бы сказать, отметить одну вещь. Вот вы сказали, что странно, что официальный представитель Белого дома, высокопоставленный, встречается с лидерами там, Хамаса. Это ужасно. Но вы знаете, это же как бы такая вот новая мода, именно введенная при администрации Трампа, если говорить про Америку, что нет, к черту все эти догматы политики старые с переговорами, с челноками, с официальными делегациями, с рукопожатными, с нерукопожатными. Мы сейчас быстро наведем порядочек и с Ашарой сирийской, бандитам встречаются и с другими, в общем, нерукопожатными лидерами. Ничего, правда, не получается, но мы делаем такое покерфейс лицо, что все еще впереди, вы узнаете. Это была просто ремарка. И дальше. Вот Кушнер побывал в гостях у Биби. Стоит ли ждать какого-то толка?
14: Вы знаете, по поводу ремарки я хотел сказать одну вещь. Понимаете, Алексей, на мой взгляд, к сожалению, американские политики, они все в массе, неважно, демократы, республиканцы, кто конкретно, ну, за исключением, может быть, некоторых отдельных людей, которые понимают, с чем имеют дело, они очень плохо вообще знают, ну, знают мир, с которым им приходится вести переговоры. Понимаете, ну, когда, например, Венс, ну, меня это просто не то, что потрясло, я умилился просто, когда Венс заявил о том, что мы с иранцами достигли джентльменских соглашений, ну, замечательно, это, знаете, это как достичь джентльменские соглашения с какими-нибудь там гангстерами, торговцами, детьми, женщинами, я не знаю, наркобаронами, но это из той же серии приблизительно. И вот большинство, тот же Стив Витков и тот же Джерард Кушнер, они со всей серьезной миной разговаривают вот с этой публикой, полагая, что с ними можно о чем-то договориться. Это абсолютнейший абсурд. Договориться с ними ни о чем нельзя. В данном случае речь идет не столько о согласовании, как бы Израиль и Соединенные Штаты согласовывают свои позиции, Хамас должен быть разрушен, потом должно постепенно начаться восстановление Газы, развертывание там этих каких-то международных сил, поэтапный вывод израильских войск, да, все это согласовано, но дьявол, как всегда, коренится в деталях. Например, кому должны сдавать свое оружие хамасовцы? Хамасовцы говорят, да, мы готовы сдать оружие вот этому вот какому-то международному стабилизационному конкурсу и администрации технократов и экспертов. Понимаете, красиво, невероятно звучит. Какие технократы, какие эксперты? На самом деле это какие-то случайные люди из невероятно коррумпированной палестинской автономии, где все продается и покупается, ну, просто живого места нету там. И эти случайные люди, они становятся или какие-то там владельцы заводов местного разлива заводов газет-пароходов, и вот они становятся экспертами и технократами. Понятное дело, что если им Хамас передаст это оружие, и все возможные деятели из Совета мира, включая Турцию и Катар, а также все эти международные стабилизационные силы сделают все, чтобы это оружие в целостности и сохранности, и при том хорошо смазанное, уже и подготовленное, оно вернулось благополучно в руки Хамаса, когда это будет Хамасу удобно. Понятно, что Хамас будет стоять за кулисами. Понятно, что все эти правительства, все эти структуры, это будет чистая фикция, за которыми будет управлять тот же Хамас, и Хамас сохранит свою власть над бюрократическим аппаратом, который он пропитал буквально своими людьми, там все, и медицинские центры, и школьные учреждения, и мечети, все находится под его полным контролем. И вся эта идея сдачи оружия просто теряет смысл. Абсолютно. Потому что одно дело, если сдает Израилю или сдает, скажем, Соединенным Штатам. Тогда да, это другое дело. Но другое дело вот этим вот каким-то экспертам или технократам, непонятно откуда взявшимся, и всей вот этой вот бранже из так называемого Совета мира, то это просто пустой звук. Главное... И еще один главный момент, Алексей. Цель, которую ставил перед собой Нетаньяху, да, в общем-то, и собственно, и Трамп поддерживал, заявлял об этом, это ликвидация власти Хамаса. Нельзя уничтожить идеологию. Идеология мусульманских братьев исламизма, она сохраняется, она вне зависимости от Хамаса. Хамас – это ведь всего лишь палестинский филиал мусульманских братьев. Но можно уничтожить их структуру, их бюрократию, их власти, контроль над мечетями, в школах, где обучают ненавидеть и убивать евреев уже 4-5 лет, и с их летними лагерями, где их тренируют будущих убийц. Вот это вот все надо ликвидировать, конечно же. Весь их бюрократический аппарат, который, по сути дела, такое государство. Это не просто группа террористов, это государство. Вот их надо уничтожить. Если их не уничтожить, то так и не передать это действительно каким-то местным кланам влиятельным, с которыми можно вести дела, а не неким там непонятно откуда взявшимся технократам и экспертам, то тогда действительно можно говорить о том, что Газа замерена. Газа может спокойно существовать. Это будут какие-то государства, местные эмираты, кланы, которые можно контролировать, с которыми можно каждый по отдельности вести дела, ведь арабское общество, оно клановое, и управлять его, как это делали британцы, когда они были еще британцами, а не тряпками, какие они превратили. Сейчас они это и делали, они вели переговоры именно с кланами. А так это все бесполезно. Поэтому все это обсуждалось, но насколько все это, насколько американские посредники, американская администрация в массе своей. Я не сомневаюсь, например, что Руби это прекрасно понимает. Но за исключением Руби, я не знаю, насколько Трамп, насколько тем более Венс, я уже не говорю про Кушнера, про Виткова, про всю эту компашку, что они вообще отдают себе отчет, как надо разговаривать с этими людьми, как вести дела, и поэтому все возвращается то же самое, что и в Ливане, на круги своя. То есть вроде бы как договорились, но понятное дело, что Хамас на это не пойдет, Хамас власть не отдаст, оружие не передаст ни Израилю, ни Соединенным Штатам. И поэтому опять-таки мы будем наблюдать то, что наблюдаем, вот это вот вялотекущую шизофрению, когда с одной стороны Хамас устраивает провокации, с другой стороны говорят о мире, когда Израиль тоже готов идти на уступки, с другой стороны истребляет периодически этих боевиков, что и происходит на наших глазах. И вот это вот бесконечная, знаете, попытка отрубать по миллиметру хвоста кошки, она, во-первых, она крайне неэффективна, во-вторых, от этого столько шуму и никакой пользы. Кошка визжит, все бегают, все не знают, что делать и так далее, и никакого продвижения нет. Хамас надо уничтожать, а не вести с ним переговоры и призывать его к сдаче оружия.
13: Да, на иранском направлении, в плане того, что СМИ распространили информацию о том, что некий меморандум между Вашингтоном и Тегераном еще на 60 дней продлен, и они это объясняют тем, что вот Вашингтон взял паузу очередную именно на переговоры, не будет бомбить, не будет мочить Иран. И как этот диагноз уже интерпретировать, вы это делали неоднократно вот в нашей программе. Но тут сейчас новая как бы вводная составляющая озвучивается экспертами. Они говорят, что, ну, там на Вашингтон надежды мало, а вот то, что Иран сосредотачивается и набирает силы, и встает, что называется, с колен после тех вот разрушительных ударов, и в этой ситуации может пострадать больше всего Израиль. Почему? Потому что Иран, окончательно убедившись в слабости или в нежелании США производить какие-то серьезные там удары, он обрушится на Израиль. Вы рассматриваете такой вариант развития событий?
14: Вы знаете, Алексей, я не думаю, что они обрушатся на Израиль, потому что они знают очень хорошо, что если они попробуют атаковать Израиль, а сил-то у них все-таки преуменьшилось, здорово. Это так. То есть от этого никуда не денешься. Очень большое количество их ракет, их потенциала, оно, да, уничтожено, да, повреждено, нанесен им ущерб. Поэтому насчет Израиля я даже как раз не думаю, что он так уже поспешит атаковать Израиль. Но что они делают? Опять-таки, они невероятно хитры, они изобретательны, они изворотливы, и они, Алексей, превосходнейшим образом чувствуют своего противника. Они чувствуют, что администрация слаба, что она колеблется, что она не знает, что делать, что ей хочется, знаете, и съесть вот этот вот торт и оставить его в сохранности, что ей хочется побыстрее о чем-то договориться, и даже то, что Трамп готов уже и заявил, что он установил прямые каналы с КСИР. Опять-таки я возвращаюсь к этой теме о том, что прямой канал с Хамас, с КСИР, с Хизбаллой. Ну, у меня даже нету слов, как это определить, вести переговоры с КСИР. Это трудно мне даже как-то, честно говоря, сказать это. Это все равно, что с обществом пироманов говорить о необходимости как-то заботиться о недопущении пожаров. Вот что-то из этой серии, я бы сказал. Но в Тегеране это чувствуют. В Тегеране чувствуют, и вот на днях они заявили о том, что они будут переходить уже от оборонительной к полностью наступательной стратегии. Так они сказали. И они говорят это в унисон. Там есть несколько чиновников, я не помню сейчас их имена, да и не надо их помнить, собственно говоря. Но они говорят следующее, что они установили срок, то есть они диктуют, обратите внимание, это ультиматум, срок в несколько недель, в течение которого Соединенные Штаты должны полностью вернуться к меморандуму о взаимопонимании, который был подписан 17 июня. Вот эти те самые джентльменские соглашения, о которых говорил Венс. Вот к этим джентльменским замечательным соглашениям они требуют вернуться. И говорят об этом сразу несколько человек. Там и заместитель командующего КСИР, и председатель какой-то комиссии в парламенте, и какой-то неназванный источник агентству Reuters. То есть они говорят, ага, вы будете делать то, что мы скажем. Если вы не сделаете то, что мы скажем, мы переходим к наступательной стратегии. Как будто до этого они вообще, честно говоря, были белые и пушистые. Но что они имеют в виду? Они имеют в виду как раз не Израиль. Они имеют в виду американские объекты. И они имеют в виду страны, арабские страны. Не только Персидского залива, но и все арабские страны, включая Саудовскую Аравию, включая Иорданию и так далее. Они их будут нещадно гнобить и терзать, говоря простым русским языком, обстреливать, взрывать их корабли, атаковать их какие-то инфраструктурные объекты своими руками или руками своих ставленников шиитских милиций или тех же хуситов. И они угрожают перейти к действиям. Это, вы знаете, Алексей, закономерно, к сожалению, закономерно, когда такого рода публикой ты пытаешься договориться, а потом еще говоришь, что ты заключил с ними джентльменские соглашения, то они трактуют это однозначно, что ты слабак, что ты малодушный, что ты трусоват, что тебе надо как можно побыстрее, как-то, неважно, как уладить дело для галочки, поставить ви. И они становятся еще наглее. Это обычный, здесь действует обычный, то, что они понимают, вот это меня удивляет, как американские политики, да и вообще западные, в Западе, на Европе тоже, как они оторвались от жизни. Ведь это работают первобытные инстинкты от примитивных самых сообществ до банальной вот закона подворотни. Все то же самое, ничего нового. Но они почему-то рассчитывают, что они смогут договориться с КСИР и с Хамасом. И вот мы видим результат. Они становятся все наглее. Они еще больше требуют для себя, они требуют для себя дополнительных еще выгод, компенсации и разморозки активов, и снятия санкций, и полного контроля над Армузским проливом. И все заявления Трампа громкие, они абсолютно на них не действуют, они их смешат, потому что если за этими заявлениями ничего не следует, то это воспринимается, просто как посмешище, понимаете, это то же самое, когда родители говорят ребенку, ты будешь наказан, и ты никогда не получишь вообще ничего, а уже через 15 минут они идут покупать ему игрушки и мороженое. Это то же самое, то есть или ты говоришь, а потом делаешь, или лучше не говори, но когда ты ведешь себя таким образом, только это распаляет их аппетит. И такая ситуация, что да, они будут пробовать Америку на вшивость. Это однозначно. Вопрос в том, как поведет себя Америка. Я думаю, что так же, как и сейчас, Трамп будет говорить, что мы их уничтожим, снесем вообще все там, что движется, а через, не знаю, сутки или несколько часов даже он скажет, что мы достигли прекрасного, самого замечательного соглашения, и они хорошие, практичные обед.
13: Ну что ж, первый час сегодняшнего выпуска «Полного шалома» подходит к концу. Песня, которая прозвучит сейчас, название на иврите, текст на русском. «Эль-Малера Хамим» – это библейское обращение к Господу, в данном случае такому всемилостивому, который все прощает, который распространяет свою благость, свою милость на всех. И песню исполняет Лариса Кирштейн. Для тех, кто слушает Дэвидсон Радио и недавно приехал в Америку, Лариса Кирштейн, израильский политик, израильский бард, много лет вела эту программу. Лариса не стала несколько лет тому назад, и песня в ее исполнении прозвучит сейчас в нашей программе.

0: Америка, Израиль.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штате.

Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный судья заблокировал решение Трампа перенести будущую штаб-квартиру ФБР в здание имени Рональда Рейгана в центре Вашингтона. Судья согласился, что администрация не может тратить выделенные средства на переоборудование здания Рейгана и продолжать переезд до завершения судебного разбирательства. Это временная блокировка, а не окончательное решение о месте размещения ФБР. Пока Федеральное бюро расследования остается в здании Гувера, а многолетняя история с новой штаб-квартирой вновь возвращается в суд. Министерство обороны направило 30 американским университетам требование срочно проверить свои научные и образовательные связи с иностранными учреждениями. Основное внимание уделяется партнерствам с китайскими организациями, которые Пентагон считает связанными с военными структурами или исследованиями двойного назначения. В перечне также находятся отдельные учреждения из России и Ирана. Названия всех 30 университетов официально не опубликованы, однако, по данным Associated Press, соответствующие уведомления получили. Среди прочих – Гарвард, Массачусетский технологический институт и Университет Джонса Хопкинса. Учебным заведениям дали 2 недели на проведение проверки. В нескольких районах Квинса стартовала кампания «Знай свои права». Волонтеры, местные политики и иммиграционные организации обходят дома и рассказывают жителям, как вести себя при встрече с сотрудниками ICE. Жителям объясняют, что человек имеет право хранить молчание и не обязан отвечать на вопросы о месте рождения или иммиграционном статусе. Организаторы также советуют заранее составить семейный план, определить, кто заберет детей из школы, кому позвонить в случае задержания и где хранятся копии важных документов. При этом такие общие инструкции не заменяют консультацию квалифицированного иммиграционного адвоката. Член Ассамблеи штата Ларинда Хукс сообщила, что в ее офис поступают звонки о задержаниях людей, которые работают, платят налоги и ранее не привлекались к уголовной ответственности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном. Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер заверил Нетаньяху, что Соединенные Штаты не будут принуждать Израиль к выводу войск до разоружения Хамас. Департамент внутренней безопасности купил самолеты для депортации за $464 миллиона, но не может их использовать. С 17 по 27 сентября в Литл Итали на Манхэттене пройдет фестиваль Сан-Дженаро. И о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 97%, 81% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 18 августа. Сегодня был второй по счету подряд отрицательный день. Вся неделя это у нас пока отрицательный индекс. Джонс упал на 116 пунктов, 0,2%. 53 343 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 53 пункта, 0,7%. 7692 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26290, минус 355 пунктов или процент с третью. Транспортный индекс минус 1,6%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,3%. Нефть плюс 63 цента, $85.13 стоит 1 баррель. Нефть и золото минус $80.20, $4393.50 стоит унция золота. Унция серебра упала больше, чем на $4, минус 2,68 за унцию, которая теперь стоит $63.55. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,366%. За 10 лет можно получить 4,704%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,282%. Интерес по сравнению с утром сегодняшним упал. Это значит, что цены поднялись. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция минус 0,8, Германия минус 0,8 и Швейцария плюс 0,15%. В Азии японский Никей упал на 2,5%, Шанхай прибавил 0,2% и Гонконг поднялся незначительно. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех было Targa Resources, поднялся на 7,1%. Insulet, Ulta Beauty, Intuit и Monster Beverage были в плюсах. В минусе были Coherent, Lumentum, Seagate, SanDisk и Siena Corporation. На NASDAQ Intuit, Monster Beverage, Adobe, Gilead, Ericsson Enterprises были в плюсах. В минусе были CoWave, Lumentum, Seagate, SanDisk и Teradyne. На Dow сегодня в плюсах были Johnson & Johnson, Salesforce, Nike, Coca-Cola и IBM. В минусе были Caterpillar, Nvidia, Sherwin-Williams, Boeing и Cisco Systems. Из отдельных компаний Microsoft поднялся на $1.28, Oracle упал на $3.86. Meta минус 25-30. Они пытаются выиграть дело в суде, но пока они один суд в штате проиграли, и они, скорее всего, пойдут в Верховный суд, будут просить защиты там, потому что другие штаты тоже будут подавать на них в суд, и дело связано с тем, что штаты считают, что Мета использует свою систему, чтобы приучить детей использовать их систему, и штатам это не нравится. Amazon минус $1.86, Nvidia минус $5.27. Сегодня Aerospace минус $6.99, DoorDash плюс $3.63, Apple поднялся на $4.44, Visa плюс $5.41, Netflix поднялся на $1.71 и MasterCard плюс $12.05. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Призрачно все.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, второй час, напомню, что полный шалом, программа выходит в эфир с 17 до 19.00 по вторникам по времени Нью-Йорка, это 4 части, 4 получаса или 2 части по часу, в общем, считайте, как удобно, я стараюсь всегда половинки и четвертинки, что называется, отбивать, дабы мы не запутались. Вместе с израильским журналистом Александром Майстровым в ближайшие несколько минут мы поговорим об общепите. Но не думайте, что мы начнем сейчас дегустировать или делиться впечатлениями о тех или иных блюдах или напитках. Нет. Именно с кафе так или иначе связаны вот две новости, которые я хотел бы обсудить. Александр, ну, начнем с Иерусалима. Там какое-то кафе, судя по вот таким красочным фоторепортажам, особенно СМИ, оно стало арендой настоящих боев. Напомню, что в Израиле действует так называемый статус-кво при провозглашении государства Израиль. Светские отцы государства заручились поддержкой религиозных евреев и договорились, что кашрут будет действовать в госучреждениях, в гостиницах, в больницах, в армии, что, так сказать, шаббат будет соблюдаться там, в полном объеме будут перекрываться улицы, не будет ходить общественный транспорт. Так или иначе, этот статус-кво соблюдается до сих пор. Но вот одно из иерусалимских кафе решило все-таки работать по субботам. Оно себя там кошерным не провозглашало. И это не понравилось религиозным. Они харидим, как говорят в Израиле, ультрарелигиозным. Они там устраивают свалки, сходки, драки, борясь за святость субботы, настаивая на том, что вот это кафе не должно работать. Александр, как бы и тех понять можно, и тех понять можно. А как вы все это понимаете?
4: Вы знаете, я сказал бы следующее, Алексей. Я считаю, для меня, во всяком случае, главное это то, что люди должны иметь свободу выбора. Если это, как в свое время говорил Джон Лок, который основатель, собственно говоря, отец либерализма, но этот либерализм невероятно искажен, то, что сегодня это является, и то, что те люди, которые называют себя либералами, они ни в коей мере либералами не являются. С точки зрения того же Лока, это просто была бы какая-то агрессивная секта, там, коммунистов, марксистов и так далее. Я это говорю к чему? К тому, что у каждого человека должен быть выбор. Если этот выбор не затрагивает чувства других людей, не является посягательством на их жизнь, то этот выбор, он имеет право на существование. Вот то же самое, что и с этим кафе. В Иерусалиме есть кафе, и которые являются некошерными. Есть кафе, которые работают в шаббат, в субботу. Ничего страшного я в этом не вижу. Действительно, это никак не касается ультрарелигиозного сектора. Это кафе не открыто на территории ультрарелигиозных кварталов, Мэш-Рим или там еще какое-то. Нет, оно действует на территории, в общем-то, говорят, центральной части Иерусалима, и туда приходят люди для того, чтобы посидеть. Это никак не ущемляет никакие права ультраортодоксов. То, что происходит, это то, что вообще свойственно человеку, природе, в самых низших проявлениях. То есть пытаются догматики навязать, начетники, догматики пытаются навязать свою волю всем тем, кому кто отказывается принимать их учение и их порядок вещей. Те, кто не хотят принимать их догматы, они сразу клеймятся как враги, как, не знаю, как ересь, как еретики, как посягатели на святые истины. Никто не посягает на святые истины. Да, если вы не хотите работать в субботу, можно не работать. Не хотите сидеть где-то в кафе, не надо сидеть где-то в кафе. Не хотите, не надо, это ваше дело. Так же, как не хотите ездить на частном транспорте или на общественном транспорте, не надо. Но вы не можете навязывать эти свои догматы всем остальным людям, чтобы люди не сидели в кафе, чтобы они ели то, что вы считаете нужным есть, чтобы они не ездили вообще никуда. Те ведь, получается, что интересно, Алексей, что как раз страдают слабые слои населения, у которых нет машины. Потому что если человеку нужно попасть в больницу срочно, ему плохо, или попасть к родственнику, там, к родителям, который тоже плохо себя чувствует, он обязан брать такси. То есть нету транспорта в субботу. Это же абсурд. Это все, я считаю, опять-таки, политика насаждения своих догматов и своей ценности тоталитарным совершенно образом. Это происходит вокруг вот данного кафе. Да, приходят люди посидеть. Да, они едят там некошерную пищу. Их право. Их право. Они не наносят никакого вреда тем же ультраортодоксам. Они не посягают. Они не входят в их квартал и не начинают там раздавать пирожки со свининой. Ни в коем случае. Они сидят там, где хотят, в центре, в самом центре города, и кушают то, что они хотят. Всего лишь навсего. И собирать вокруг этого под видом сохранения священных еврейских ценностей, это не имеет никакого отношения ни к еврейским ценностям, ни к священным, ни к сакральному чему-то, ничего. Это просто стремление навязать свою волю и свои взгляды всем тем, кто не согласен, кто хочет жить своей жизнью. Для меня это, например, неприемлемо. Я считаю, что это кафе должно работать, оно имеет полное право работать. А нравится это ортодоксам или не нравится, мне тоже может не нравиться, как они ходят и как они ведут себя. Но это не значит, что я пойду в их кварталы и буду требовать, чтобы они ходили так же, как мне бы хотелось. Нет, уважайте другого, и тогда все будет нормально.
3: Еще один инцидент с точкой общепита, но во Франции этот отрезок видео, этот видеоклип, видеосъемка распространилась по всему интернету. Смысл какой? Владелица там или работница, причем не молодая, и будем называть вещи своими именами, белая, то есть не там, представительница другой расы, не мусульманка, она пожаловалась на то, что вас, евреев, что-то становится слишком много. И вот ее, эту женщину не молодая, это видео можно найти, еще раз подчеркну, в интернете, в соцсетях. Александр, у меня даже не, я понимаю ваши отношения и даже не задаю вопрос, как вы относитесь, ну, было бы странно услышать, что вы относитесь положительно. Я вот рассуждаю, вы знаете, это же ведь не благотворительная столовая, это торговая точка, назовем так, там общепит. Вот я, ставя себя на место владельца любого бизнеса, вот мне вот совершенно наплевать, кто у меня будет покупать, много евреев или много арабов, главное, чтобы денежки текли мне в кассу, в мой кошелечек, а я уж продам и кофе, и плюшки, и ватрушки, и чего там еще подают, и лягушек жареных, или вареных в этой Франции. Ну вот, что меня-то удивляет, все-таки Франция такая демократическая страна, или, скажем так, с историей демократии, одна из первых там чуть ли демократий в современной Европе, белая, ну, относительно, как бы, что там, эгалите, фратерните, всегда у них были такие, как бы, и цели, и ценности, и особым там антисемитизмом французы никогда не страдали. Однако ж на тебе, вот эта зараза распространяется в головах белых людей, коренных французов. Ну, ей-то, этой тетке, вот, ну, много евреев становится, мало евреев становится в Гренобле. Вы понимаете, я не могу найти какого-то рационального объяснения всему этому.
4: Вы знаете, Алексей, здесь, возможно, несколько моментов. Возможно, действительно, там группа, там были ультрарелигиозные евреи, они не всегда ведут себя, ну, как бы аккуратно достаточно, и все это, может быть, это ее разозлило. Но я думаю, на самом деле не в этом дело, потому что и представители других общин, там, например, из Алжира, откуда-нибудь из Марокко или из Сомали ведут себя лучше, не думаю. Мы просто сталкиваемся с проявлениями, причем бурными проявлениями болезни, которая, в общем-то, казалось, уже была не то что забыта, но существовала латентно как-то. Антисемитизм самый такой примитивный, самый, ну, я бы сказал, средневековой какой-то варварской форме, он возродился с невероятной силой. Вот вы описали этот случай, а там было масса еще таких случаев. Ну, например, вот буквально там вчера в Барселоне подверглись нападению французские евреи. Там они были надеты тоже. Один был надет вот как ультраортодокс, другой просто носил кипу на голове. И они напали на них, они плевали, кричали: «Убийцы детей, смерть Израиля». В Лондоне появилась продажа книга Гитлера «Майн кампф» на арабском языке. То есть уже вот это все вернулось. В Белфасте израильская группа телевизионщиков поехала снимать. Не знаю даже, что она поехала снимать. На нее напал какой-то субъект, начал кидаться стаканами, ранил одного из операторов в голову. Практически это каждый день. Я читаю новости, это выглядит совершеннейшим сумасшествием. Даже в странах, которые, казалось бы, всегда доброжелательно к нам относились, как в Чехии, например, и то там проявляются, вот пишут, что в соцсетях, например, там всякие культивируются теории из еврейского заговора о том, что евреи коронавирус организовали, что они организовывают заговор против всех, и там и левые, и правые, так или иначе, они все это поддерживают. То есть это ширится, растет заболевание, причем совершенно с молниеносными темпами. Я бы сказал, то, что вчера еще было постыдно, то, что было где-то совсем на обочине общественной жизни, оно стало легитимным, оно стало популярным и везде, и в той же Америке, и в Канаде, и повсюду. Вот этот вот примитивный, первобытный, пещерный антисемитизм, которого раньше, в общем-то, скрывали. Ну, говорили, мы осуждаем Израиль, но евреи, мы не против евреев, но была такая, как известно, отмазка. Теперь никакой отмазки, просто вы евреи, убийцы детей. И опять-таки наши общественные деятели, наши политические деятели, они подливают масло в огонь. Это тоже надо помнить. Я много раз напоминал слова нашего глава партии демократов Яира Галана, генерала бывшего, который заявил, что израильские солдаты убивают палестинских детей ради забавы. Но когда вот эта вся публика слышит слова вот этого генерала, генералов у нас тьма тьмущая, как тараканов, знаете, в каком-то сортире вообще привокзальном, то, конечно, они повторяют это все. И все это вместе превращается вот в такой мерзопакостный поток, который буквально проникает во все точки мира, казалось бы, еще не отравленные вот этой вот болезнью. Все это, конечно, очень печально, и очень печально даже и для тех обществ, где эта болезнь набирает силу, потому что история показывает, что там, где антисемитизм становится нормой, воинствующий такой антисемитизм становится нормой, там, где он распространяется, находит массовую поддержку, то эти страны кончают нехорошо с метафизической точки зрения, если можно так сказать. Их ждет большие ждут трудности, сложности и неприятности. Потому что, как правило, наоборот, страны спокойные, страны, которые как-то развиваются успешно, благополучно, стабильно, а они как раз проявляют максимальную терпимость. Так что это синдром канарейки в шахте. То есть начинается с евреев, а уже заканчивается всем, чем ни попадя, начиная от концлагерей, кончая там ГУЛАГом, 53-м годом, чем угодно. Все это явления, связанные между собой.
3: Ну, и я напомню, что вот и в прошлой программе мы упоминали, то есть тут какие-то уже страны, которых вот и грех было раньше заподозрить. Болгария, узнав о том, что в какой-то гостинице там расселились израильские делегации израильских школьников, собрались люди и стали выкрикивать «Хайль Гитлер», антисемитские нацистские лозунги. Еще раз подчеркну, православная страна преимущественно, христианская, толерантная, в общем, сама пережившая.
4: И очень дружественная Израилю, Алексей, да. Очень дружественная. Болгары спасли евреев, болгарам никогда не свойственен был вот такой вот злобный, дикий антисемитизм. Нет, но это все проникает в ряды молодежи, молодежь отравлена всеми вот этими вот идеями, включая Палестину от реки до моря и так далее, и все это заводит самые низменные, самые отвратительные чувства в человеческой природе. Это повсюду, и в Болгарии, и в Румынии, тоже дружественной стране, кстати говоря. То есть уже, по сути дела, то и стран незараженных этой заразой это очень мало осталось.
3: Ну, скажем прямо, это было так всегда, просто сегодня вот с развитием и соцсетей, и, собственно, медиатехнологий, и дурные мысли, и дурные новости, они распространяются с невиданной ранее силой, и дурные идеологии опасные, поэтому вот тут ничего
4: конечно,
3: не сделаешь.
4: Конечно, конечно, конечно. А молодое поколение крайне невежественно и крайне мало знает и жизнь, и историю, и понимает вообще, что происходит, и очень податливо вот на все эти совершенно безумные идеи.
3: Прервемся на выпуск новостей, короткую рекламу, друзья, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
10: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-29-00.
11: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
12: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Walt Disney подала иск в окружной суд округа Колумбия на администрацию Трампа, обвинив ее в карательной кампании против принадлежащего ей телеканала ABC. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исковое заявление. Disney обратилась в суд на фоне требования Федеральной комиссии по связи по обновлению лицензии 8 местных телеканалов ABC. Запрос был подан в апреле после того, как Трамп потребовал уволить телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC. Комиссия подозревает телеканал в возможном нарушении закона о связи 1934 года и запрета на незаконную дискриминацию. Лицензии ABC подлежали продлению в 1928-1931 годах. Руководитель факультета сестринского дела Хантер Колледжа, это Нью-Йорк, Шерри Гринберг, была избрана секретарем геронтологического общества Америки. Под ее руководством организация начнет разработку новых национальных стандартов по уходу за пожилыми людьми и внедрению цифровых систем мониторинга здоровья на дому. Также сегодня в Нью-Йоркском госпитале Калвари состоялась торжественная церемония завершения стипендиальной программы для студентов-медиков. Выпускники программы представили проекты по оптимизации паллиативной помощи и использованию биосенсоров для тяжелобольных пациентов. Эксперты отмечают, что инвестиции в гериатрическую медицину остаются одним из самых быстро растущих направлений здравоохранения нашей страны.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио.
2: Америка, Израиль.
3: И финальная, и, пожалуй, наверное, сейчас самая громкая часть полного шалома на сегодня. Я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Маистровой. В последние полчаса с удовольствием пощелкаем, что называется, новости, которые обеспечивает нам Израиль с учетом вот предстоящих в этой стране выборов. Александр, ну всегда и для журналистов, и для обывателей выборы, предвыборные кампании, это период, вот знаете, того самого штампа, когда усаживаетесь поудобнее, закупаете попкорн, наблюдаем. И главный вопрос вот последних нескольких дней – это там очередное выступление Трампа, в котором он произнес загадочную фразу, что да, вот может быть, сказал он так вот свысока, кого-то из главных там кандидатов в Израиле я поддержу. С одной стороны, как бы он не произнес, это уже мой вопрос вам, Александр, он не произнес имени Таньягу, интрига, а у них вроде бы как там наичудеснейшие отношения, и других претендентов на пост премьер-министра Израиля Трамп не знает так долго и близко. И второй момент, ну, произнес он это таким вот барским тоном, что дал понять всем, что якобы от него вот эти результаты-то и зависят. Александр, ну а что, правда, что ли, вот как Трамп скажет, это сильно повлияет на выборы в Израиле, на их исход?
4: Вы знаете, Алексей, во-первых, мы не знаем, что в голове у Трампа, у меня еще сомнения, знает ли сам, честно говоря, что у него в голове, потому что его решения сменяются настолько стремительно и приобретают такие формы, что просто за этим за всем трудно успеть, и только успеваешь изумиться. Я не исключаю, что сегодня он может заявить, что поддерживает Биби, завтра он скажет, что Биби факинг, и он поддерживает, там, скажем, генерала бывшего Гади Айзенкота, потом снова поддержит Биби и так далее. То есть это совершенно непредсказуемо. Насколько это может повлиять? Тут очень трудно сказать. С одной стороны, поддержка публичная президента Соединенных Штатов – это, конечно, огромный фактор, который может повлиять на исход избирательной кампании. С другой стороны, израильский народ в массе своей, он достаточно такой своенравный, строптивый. И если он почувствует, что Трамп на стороне не того, кто ему там нравится, а на стороне того, кто, по его мнению, лучше ему подходит в силу каких-то политических, там, тактических обстоятельств, то он может взбунтоваться и проголосовать на зло Трампу. То, что называется, такое тоже нельзя исключать. Скажем, Трамп может решить, что я хочу сделать ставку на Айзенкот. А Айзенкот, ну, не показал себя никак ни в политике, ни в безопасности. Выглядит то, что он говорит, он выглядит каким-то мягкотелым, безвольным, бескостным и так далее. И если вдруг, например, Трамп сделает ставку на генерала Айзенкота, то это может вызвать встречное возмущение, раздражение, как угодно. И как раз люди, которые колебались, проголосуют за Биби. Такое тоже возможно. Так что Биби будет выглядеть на фоне того же Айзенкота, которому Трамп оказывает поддержку, как человек сильный, как человек ассертивный, волевой, готовый отстаивать национальные интересы. И поддержка Трампа, например, представители оппозиции, я, к примеру, сказал Айзенкот, он сегодня ведущий представитель оппозиции, она может сыграть плохую роль для того же Айзенкота. Так что все это вилами, то, что называется, по воде писано. Вы знаете, насколько он нормально ведет себя. Все американские президенты так или иначе вмешивались в израильские избирательные кампании. Я помню, когда я приехал сюда, это было еще конец 1988 года, и потом прошло несколько лет, и администрация Буша-старшего с госсекретарем Джеймсом Бейкером, они делали все, чтобы утопить и Шамира, и его правительство, привести к власти Рабина Переса, и да, смогли это сделать. Да, у них получилось. То есть американское правительство в целом имеет возможность, располагает рычагами для давления. Ну, то, что Трамп озвучивает эти все свои симпатии столь открыто и столь несколько... в такой эпатажной форме, я бы сказал, эксцентричной. Ну, это только в этом отличие. Отличие в форме. По сути дела, все президенты так или иначе оказывали давление на израильских политиков в дни выборов. Так было и при Обаме, так было и при других президентах.
3: Александр, ну вот уже все ближе и ближе, собственно, день выборов, и поэтому количество опросов, количество там всевозможных вот социологических исследований, оно множится с каждым днем. И был даже не день, а целых два, по-моему, на прошлой неделе, когда вдруг вот все эти опросы показали. До этого у Ликуда, не было особых проблем. Явно он шел таким вот первым номером. И вдруг, бац, Ликуд резко потерял голоса избирателей, симпатии избирателей. Если бы выборы проходили в тот день, не Ликуд бы формировал правительство, скорее всего. Эта тенденция такого вот одного дня, она с чем-то была связана. И есть ли, вот если все будет идти так, как идет сегодня? Ликуду что-нибудь грозит? Ну, мы говорим Ликуд, подразумеваем, разумеется, Нетаньяху.
4: Ну, несомненно. Понимаете, здесь есть несколько составляющих, Алексей. Первая составляющая, она заключается в том, что мы находимся в неведении. Если посмотреть на опросы по разным каналам, левым, коих большинство, и правым, коих меньшинство, то мы видим совершенно разную картину. Впечатление вообще, что мы живем в двух совершенно разных Израилях. Одно Израиль где-то вот здесь, другое там на Северном полюсе или в Сахаре, я уж не знаю где. По одним, действительно, тот же Айзенкот, он вырвался вперед, у него 23 мандата, Ликуд отстает 21-22 мандата, и вообще коалиция ничего не в состоянии сделать, собрать не получается. Получается где-то 50 с чем-то голосов, а нужно 60 как минимум, 61 как минимум. Если смотреть и верить правым каналам, то получается совершенно обратная ситуация, то есть Ликуда там 32 голоса, я условно говорю, а у его противника, главного того же Айзенкота, там 21 или 22, и левые партии, я их называю левыми условно, они не получают тоже достаточного количества мандата, чтобы сформировать коалицию, а как раз Ликуд запросто может ее сформировать. Таким образом, верить этому, конечно, нельзя. Истина где-то находится посредине, если вообще она где-то находится. Может быть, все изменится через, не знаю, через месяц, я уже не говорю, через 3 месяца, когда будут выборы. Это один... Нет, через два. Через два. 27 октября должны быть выборы. Это один момент. Второй момент заключается в том, что... Биби, ну, это в кавычках, тоже благодаря всем администрациям, и администрация Байдена, и, к сожалению, администрация Трампа сегодня не может реализовать выполненные обещания. Он не смог добиться успеха, такого решающего успеха ни на одном из фронтов. Ни с Хамасом, ни с Хизбаллой, ни с Ираном. Да, успехи есть, но они не являются решающими. Окончательной победы не было достигнуто, цели не были выполнены. И это существенно снижает доверие к Биби. Никто не говорит о том, что Биби, он вынужден считаться с требованиями Белого дома, что он лавирует, что он маневрирует. Говорят о том, Биби не смог, и все. То, чтобы не смог Айзенкот, например, или там Лапид, или еще какой-нибудь представитель оппозиции, это никого не волнует. Но говорят, они же не находятся во главе правительства, Биби находится, поэтому он и виноват. То есть то же самое, что и 7 октября. Не говорится о том, что это был, по сути, я в этом опять, я повторяю, убежден заговор, но Биби формально находился, да, он формально виноват. То же самое и здесь. А поэтому, наконец, Трамп сам, вот он сказал, как вы упомянули, Алексей, что он, возможно, кого-то поддержит. То есть он не говорит, что я поддержу Биби Нетаньяху, потому что и потому что. Он говорит, я еще подумаю, несмотря на то, что Нетаньяху был союзником, несмотря на то, что мы вместе осуществляли военные, блестящие, в общем-то, военные действия. Это уже потом, то, что он выкрутил своими политическими маневрами, но военная операция была проведена, в общем-то, очень эффективно и очень успешно. Так вот, это тоже очень влияет. Когда он вытирает ноги о Биби и говорит, что я его факин, что он вообще идиот сумасшедший, что он не понимает, что если бы не я, то его бы вообще не было, то это очень плохо, конечно, влияет. Он специально... Одно время просто как будто прицельно топил Биби. Это третий фактор, по которому действительно, вероятно, повлиял на снижение популярности Биби. Что будет за эти 2 месяца, трудно сказать, но пока, на мой взгляд, я бы сказал, дислокация сил не в пользу Биби. Биби теряет голоса. Те, кто раньше сомневался, они переходят или в лагерь оппозиции, или же они переходят к мелким правым партиям, которых формируется невероятно много, просто как светлячки в ночи. Они вспыхивают, потом, понятно, они погаснут, но они вспыхивают. Тут Эдельштейн с Эрданом, бывшим послом Израиля в ООН, сформировал свою партию. Тут еще несколько, и Фейгалин, которого те, кто знает немножко об Израиле, тоже знают эту фамилию. Тут масса различных деятелей, которые говорят, что мы создадим свою партию, и мы пойдем в гордом одиночестве, и мы победим. Вот те люди, которые теряют доверие к Биби, считают, что он недостаточно решителен, недостаточно последователен, что он должен был действовать более ассертивно, идти на зло Трампу, хотя я считаю, что это невозможно, но они-то так не считают. И они могут перейти вот к этим партиям-однодневкам, которые просто уведут голоса в песок. Это будет где-то, может быть, даже 5-6 мандатов правых, при том, что общество-то в основном право настроенное. И все. И тогда у левых будет шанс. Плюс еще один момент, Алексей. Левые сейчас делают все, чтобы... Извините, открыть дорогу для партии Мансура Аббаса. Партии Мансура Аббаса, которая является главой Южного исламского движения в Израиле, то есть тоже филиала мусульманских братьев. Так вот, они его отбеливают, они его всячески привлекают, они говорят, что он замечательный человек, он демократ, он умница, он настоящий сионист. Я не шучу, они так и говорят. Тот же Яир Галан, на котором я говорил, сказал, что это замечательный сионист или что-то в этом духе он сказал. И сегодня идет тенденция к тому, чтобы превратить эту партию мусульманских братьев в некое такое благородное движение, арабо-еврейское движение, которое за все лучшее против всего плохого. Туда идет высокопоставленный бывший генерал, некто Сигалович, который раньше, если я не ошибаюсь, был у партии то ли Лапида, то ли еще кого-то, для того, чтобы придать ей отбелить ее, дать ей такой еврейский придать характер. Не только они арабы, не только бедуины, тут еще и заслуженные евреи есть у нас, генералы. И таким образом тогда будет возможно сформировать коалицию вот с нашими местными братьями-мусульманами. Это они сейчас активно пытаются делать. Так что на сегодняшний день, на мой взгляд, Алексей, ситуация у оппозиции несколько получше даже, чем у Нетаньяху.
3: Александр, ну, как бы всегда, особенно вот на финальной стадии, возникают какие-то интриги, возникают утечки информации. Ну, как правило, это там какая-то банальщина. Там выпил, не закусил, подрался, очнулся в чужой кровати. Но это, как правило, касается там каких-то отдельных персон. А вот стоит ли на этой финишной прямой вот выборов 2026 в Израиле ожидать каких-то интриг, которые прям... ну вот ключевым образом поменяют всю картину, потому что, несмотря на то, что вот в Израиле, в отличие от Америки той же, ну, многоголосие партий, все равно как бы вот выборы последних нескольких там десятилетий, они по американскому принципу. Да, есть коммунисты, да, есть там зеленые, да, есть там какие-то либералы, но вот есть демократы и республиканцы, и борьба между ними. Так всю жизнь происходило в Израиле. Ну, сначала вот, ну, Ликут и Авада, сейчас Ликут, ну, там и, условно говоря, Ешатит и какие-то другие новые, сравнительно новоиспеченные партии, союзы, альянсы. Что может или должно случиться, чтобы вот нам с вами было не так скучно наблюдать или не так привычно наблюдать за выборами в Израиле вот в этом году, в этот раз?
4: Я думаю, Алексей, скучно не будет никоим образом. Во-первых, я жду всевозможных провокаций, прежде всего со стороны левых, со стороны оппозиции, потому что для них вопрос, сохранит ли Нетаньяху власть или он уйдет, это вопрос жизни и смерти. Это иррациональная вещь. Они его ненавидят настолько, вот буквально ненавидят. Не просто плохо относятся, можно просто относиться плохо. Я плохо отношусь, например, к какому-нибудь тому же Яиру Голану, но сказать, что я его ненавижу, желаю смерти и так далее, я не могу. Но они, да, они действительно такое впечатление, их-то ненависть настолько ослепляет, что они готовы собственную страну отдать на растерзание, лишь бы избавиться от Биби и тех, кого они ненавидят, вот этих вот фанатиков, как они говорят, религиозных зелотов, там Бен-Гвира, Смотрича. Это иррациональная ненависть. Они больше любят, я говорю сейчас про нашу левую оппозицию, левый истеблишмент, они больше симпатизируют Хамасу, я не преувеличиваю, чем Нетаньяху и правым поселенческим партиям. Поэтому я ожидаю всевозможных провокаций. Если они почувствуют, что почва уходит из них из-под ног, все возможно. Второй момент, Алексей, это то, что общество устало от все тех же лиц. Устало от того же Нетаньяху. Нетаньяху уже у власти с 2009 года. Действительно, ну, с небольшим перерывом. Просто, да, кто-то его ценит, кто-то его не любит. Я уже даже не говорю о таких безумцах, коих очень много, которые готовы на все ради избавиться от него, включая уничтожением самой страны. Но просто обычный средний человек, ему надоело, он хочет новых людей, хочет новые лица, он не хочет этих старых генералов бесхребетных, хочет кого-то нового. Такие люди появляются. Вот появляется, например, Офер Винтер, который тоже генерал, но который генерал очень последовательный, решительный. И есть у нас такие люди. И вполне возможно появление неких персонажей, которые смогут неожиданно изменить всю политическую раскладку, карту, весь политический расклад буквально накануне выборов. Так что нет, на этот раз скучно не будет, потому что это необычные выборы. И не забудем, Алексей, что эти выборы, они проходят после, в атмосфере, и после, и в атмосфере 7 октября, потому что травма вот эта вот 7 октября, она до сих пор еще очень жива, это все очень болит. Это колоссальная травма для всего населения, даже те, кто не понесли собственно непосредственных потерь. То есть все это накладывает свой отпечаток, все это будет еще искусственным образом всячески раздуваться и так далее. Поэтому нет, эти выборы, я боюсь, будут очень нескучными. Я бы хотел даже, чтобы они были, может быть, и поскучнее, честно говоря.
3: Ну, могу лишь только заверить наших радиослушателей, что скучнее наша программа, которая выйдет в следующий вторник, через неделю в 17:00 по нью-йоркскому времени, не будет. Так что, друзья, включайте свои радиоприемники ровно через 7 дней, а точнее не выключайте их в принципе и оставайтесь с Дэвидзон Радио 24 часа в сутки. Александр, дорогой, все, мы выработали наш ресурс исключительно временной, нет, не профессиональный, не человеческий на сегодня. Спасибо вам огромное и ждем вас во вторник опять в эфире, как всегда.
14: Спасибо, Алексей.
2: Америка, Израиль.
15: Oceanfront views, great amenities.
16: Planning our next vacation?
15: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
16: Find anything good?
15: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
16: It has great rehab, right?
15: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
16: Perfect.
17: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
19: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин.
27: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
28: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно.

0: качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивідзон Радіо, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещий Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Надим Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4:00 программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Он практически у меня на коленках. Лэптоп такой, живой. И Севой — это тот, у кого на коленках Вася. Наша фамилия Каплан. Мне тут пришла в голову одна нескромная мысль очень. Я вдруг понял, что я на самом деле ваша лайфлайн. Ну, лайфлайн — это все, кто в госпитале бывал, в американском, должны знать, если они не знают иностранного языка. Это такая, это может быть веревка, линия связи, линия жизни, которую подбросают тонущему человеку, ну, это метафора, естественно, в том смысле, что тонущему в условиях отсутствия информации. Это метафора, подчеркиваю. В принципе, лайфлайн – это любой источник помощи, поддержки, который направлен по отношению к определенной группе людей, не обязательно к одному человеку, для того, чтобы помочь им избежать каких-то неприятностей. И наоборот, сделать жизнь свою более приятной. Начинаем с новостей в форме заголовков международных. В Демократической Республике Конго сейчас наблюдается самая смертоносная вспышка Эболы за всю историю. 2325 смертей из 4945 подтвержденных случаев Эболы. Это с мая месяца только. И вот это число жертв превышает эпидемию в стране, которая имела место с 18 по 20 годы. Я вот на одном кладбище бываю в Стэтн-Айленде, где определенный сегмент могильные плиты, но величиной чуть больше, чем, ну, наверное, как полруки, может быть, даже меньше. Если посмотришь, одни дети. Причем до года не дожившие, это жертвы чумы, которая имела место в Соединенных Штатах. Если, скажем, ты слышишь новость про Эболу в Конго, и тебе безразлично, сходи на американское кладбище на Стэтн-Айленде. Да вообще они везде есть, эти могилы. И, может быть, Конго станет ближе. Минувшую ночь регионы России подверглись одной из самых массированных атак беспилотников вооруженных сил Украины. С начала года, если считать, Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 791 дрона и отметили, что все беспилотники относятся к самолетному типу. И в эту же ночь были сбиты или подавлены 111 российских дронов разных моделей из 147 запущенных в сторону Украины. Встречный план в действии. В поселке Печенеги в Харьковской области в результате ракетного удара погибло 10 человек и 17 пострадали. То есть там прилетело на оживленный перекресток. Президент Трамп пригрозил бомбить Оман. Кто бы мог подумать, какая лихорадка. Оман — это страна, которая использовала свой статус в поисках сделки между Вашингтоном и Тегераном. Трамп утверждает, что Оман может препятствовать соглашению о прекращении боевых действий. Теперь. Генпрокурор Тодд Бланш запустил новую процедуру, позволяющую лицам, потерявшим право на оружие из-за судимости за тяжкие преступления, подать заявку на их восстановление. Отмена временного статуса защиты для гаитянских иммигрантов с 27 июля уже нанесла ущерб бизнесу Южной Флориды, где работало много гаитян. Судебный процесс штата Нью-Йорк по делу Луиджи Манджионе об убийстве был отложен вчера, так как его защита попыталась снять обвинение после того, как Манджионе признался в федеральном суде в убийстве генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона. И последнее, я считал, это необходимо включить в этот самый подфрагмент мирового уровня. Под заголовков «Бортпроводники и пилоты чаще умирают от раковых заболеваний, связанных с радиацией, чем работники более чем 500 других профессий в Соединенных Штатах». Это все результаты исследования, которое было опубликовано вчера. Исследователи считают, что открытие, вероятно, частично связано с космическим излучением. Теперь по бизнесу. Есть такая технологическая компания L3Harris Technologies. Это подрядчик, который отремонтировал катарский самолет вообще для использования его в качестве Air Force One. Сменил председателя и генерального директора. То есть он отверг Кристофера Кубашика после того, как расследование выяснилось, что он нарушил кодекс поведения компании. То есть они его сменили, а нового пока там есть ИО, но это не окончательное решение. Основные американские фондовые индексы упали, цены на нефть и доходность облигаций выросли на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Paramount попросила судью обязать 12 штатов и гильдию сценаристов Америки создать облигацию примерно на 1,9 миллиарда долларов за оспаривание приобретения ею Warner Brothers Discovery. То есть в случае выигрыша дела деньги пойдут компании. OpenAI подписала контракт на дата-центр мощностью 10 гигаватт в Охайо. С кем подписала? С SB Energy of SoftBank, частично поддерживаемый NVIDIA. То есть такой триумвират. Это проект, который, как ожидается, станет одним из крупнейших хабов искусственного интеллекта на сегодняшний день. Производство в прошлом месяце достигло самого высокого уровня с 2022 года благодаря развитию инфраструктуры искусственного интеллекта и тому, что компании переориентировались на его потребности. То есть его это AI или EE. Уверенность среди застройщиков жилья в Соединенных Штатах чуть подросла в августе на фоне высоких ипотечных ставок, роста стоимости строительства и экономической неопределенности. То есть слово ключевое здесь «чуть», потому что это ничего хорошего там нет, только чуть-чуть. А теперь наши нью-йоркские дела. Один из самых известных сутенеров Нью-Йорка был заключен в клетку в конце июля и приговорен к 50 годам по обвинениям в торговле людьми и приказе убить соперника. Он у вас на картинке справа. Суд над Амари Скоттом, кликуха принц, ему 45 лет, открыл окно в мир Penn Track. Это из Нью-Йорк, Бруклин, там, где жила последние годы. Здравствуй, Сева. Люда. Да, наша замечательная Люда. Несмотря на осуждение Скотта, секс-работники рассказывают, что бизнес вокруг Пенсильвания Эвеню, этот кусок называется Блейд, клинок, продолжается как обычно. Десятки женщин на улицах продают себя, ставки низкие, так сказать, всего по $85. И условия, как говорят, они становятся хуже, чем были когда-либо. То есть получается, что организатор проституткам необходим. Социалистический отряд, сквад, палата представителей вскоре может начать выглядеть как взвод. То есть совсем удвоится. С волной крайне левых кандидатов, выигравших недавние демократические праймериз по всей стране, эта радикальная группа, по мнению критиков, может расшириться и получить гораздо большее влияние после ноябрьских выборов. То есть сейчас их 7, а есть маза, что будет 14. Тул в $9 за въезд в Нью-Йорк, южнее 60-й стрит, для водителей с целью снижения заторов и улучшения качества воздуха практически не вызвал улучшения воздуха после первого года внедрения этой пошлины, согласно собственному анализу города. А я прочитал всю эту статью из любопытства, потому что тул-тулом он что-то, наверное, должен был улучшить, машин-то выезжает меньше, но воздух может ухудшаться и по другим причинам. И ничего по этому поводу город не сказал. И последнее, феноменально, конечно, это с новости. Эксклюзив сегодня в «Нью-Йорк Пост». У вас на фотографии инструктор по бальным танцам на Лонг-Айленде. Он работает. Он пробежал 6 марафонов босиком. Причем 4 из них в Нью-Йорке. Это очень важно. Не потому, что это Нью-Йорк, а потому, что здесь, в общем, небезопасно бегать босым. Причем он сказал, что у меня бывает время от времени проблема, типа маленький осколок стекла или что-то острое попадает в ногу. Так что мне при забеге на марафон нужны слюнявчики. Джон Мозей, его зовут, и ему 57 лет. Марафону босиком все возрасты покорны. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, ассоциации, и вы способны их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90, то значит, вы реально существуете в окружающих Васю среде.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонков нет, поэтому перехожу сразу к тому, что произошло вчера на рынках. Фьючерсы на нефть Brent выросли примерно до $91 за баррель, после того, как иранские СМИ сообщили, что нефтяной танкер был захвачен в Ормузском проливе. Президент Трамп пригрозил бомбить Амбан, как я сказал выше, если страна встанет на пути усилий Соединенных Штатов по достижению мирного соглашения с Ираном. Это вообще полный атас, потому что только что Оман считался посредником. В последние недели Иран занял все более жесткую позицию в войне, нанеся удары по нескольким танкерам, пытавшимся пройти через проливчик. Облигации среагировали. Доходность 30-летних казначейских закрылась на 19-летнем максимуме в 5,31%. Не помню, когда это было. И доходность 10-летних выросла до 4,725% в сравнению с 4,695%, которые были в пятницу, просто за один день. После того, как розничные продажи в Соединенных Штатах в пятницу оказались разочаровывающими, настала в этом плане очередь Китая. Ежемесячный сброс данных показал, что вторая по величине экономика мира ослабевает по нескольким направлениям. Розничные продажи в Китае в июле выросли всего на 0,6% в сравнении с прошлым годом, что не оправдало ожиданий. Инвесторы обращают внимание на предстоящие квартальные результаты розничных гигантов Target и Walmart, чтобы оценить состояние американского потребителя. Производители чипов и акций, связанные с искусственным интеллектом, выросли. SpaceX стала заметным светлым пятнышком, поднявшись на 4,4% после того, как новые отчеты по ценным бумагам выявили крупных институциональных и частных инвесторов, включая Nvidia, Гарвард и Питера Тилла. Это отдельный институт и человек в одном лице, но не пароход. Обновленный оптимизм по поводу искусственного интеллекта оказался недостаточным, чтобы поднять крупные индексы. Dow упал на 0,5%, NASDAQ на 0,3% и S&P 500 потерял 0,5%. Это все, что касается биржи. А теперь новость, которая касается и стареньких, и юненьких, потому что Meta – это соцсетевой гигант, и он сейчас проходит через судебные процессы. И самый многомасштабный и многоштатный судебный процесс может привести к тому, что наступит полная растерянность на нашем иммигрантском Фейсбуке, потому что лайки могут отменить. Сегодня начинаются вступительные аргументы по судебному процессу против Меты, и он может стать самым значимым в истории вообще соцсетей, потому что компания, она же соцсеть, сталкивается с возможностью услышать штраф в свой адрес в размере до 1,4 триллиона долларов. Что приближается, в принципе, к общей стоимости компании. И плюс там будут предложены изменения в дизайне их продукта, что может привести вообще к еще большей угрозе банкротства, потому что у них хотят отобрать инструменты, которые помогают им делать деньги. Эта палка даже не о двух, она о трех концах. Потому что если обанкротится гигант, то в государственную казну поступит меньше денег в виде налогов. Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвиняют Мета в многочисленных нарушениях федеральных и государственных законов о защите частной жизни детей, законов о защите прав потребителей, включая законы, которые связаны сложной рекламой и недобросовестной конкуренцией. Компанию обвиняют в более чем 100 ложных публичных заявлениях, включая некоторые, которые подчеркивают безопасность детей при... Это раз. Второе – это обвинение во лжи при разработке продуктов, которые вызывают у детей зависимость и наносят вред их психическому и физическому здоровью. Штаты, которые я упомянул, также утверждают, что Мета собирала информацию о детях младше 13 лет без согласия родителей, что нарушает федеральный закон. Кстати, тут есть одна очень важная профессиональная информация по поводу, почему 13. Нет, не потому что у евреев в этом возрасте становятся совершеннолетними. В 13 лет дети на всей планете, на сегодняшний день, с точки зрения специалистов, еще не имеют полностью развитой префронтальная кора мозга, той части мозга, которая участвует в принятии решений и контроле импульсов. И развитие полностью заканчивается к 23 годам. И все же родители и педагоги выпускают их, так сказать, в интернет в этом возрасте. Педагоги разрешают пользоваться интернетом, естественно, в школе, если не раньше. Потому что боты говорят, что детям в Соединенных Штатах должно быть не менее 13 лет, чтобы скачать определенные приложения, создать почтовые аккаунты и зарегистрироваться в соцсетях. Чего хотят истцы? Внедрить процесс родительской проверки для пользователей-подростков, изменить алгоритмы рекомендаций, манипулирующие дофамином. То есть это то, что мы вырабатываем сами в своем организме, в зависимости от того, насколько мы возбуждены чтением постов. Удалить фильтры, меняющие внешность. Отменить автоматическое воспроизведение видео. Запретить создание нескольких аккаунтов, чтобы был только один. И отключить исчезающие эфемерные публикации, в частности, истории в Инстаграме. Причем Мета проиграла 2 подобных иска в этом году, приблизившись к 1 миллиарду выплат. И хотя наблюдатели отмечают, что компания вряд ли будет вынуждена выплатить максимальную сумму, что приведет к банкротству, ее могут вынудить прекратить дизайн бесконечной прокрутки, скроллинг и подсчет лайков. Могут. То есть там будет какой-то компромисс, и на что-то придется идти. А с этой темой все. Здесь есть ассоциации, вот скажем, у меня конфликт с женой нарисовался. Причем сегодня придется серьезно поработать над тем, чтобы он рассосался. Мы уже точно едем в Японию, в декабре причем. Почему в декабре? Потому что там определенные вещи, которые мы хотим очень опробовать, просто недоступны. Ну, можно там по $900 за ночь в таких останавливаться гостиницах, в которых воспроизводится полностью, вплоть до еды, вся жизнь японцев там столетия назад. То есть ты приезжаешь в гостиницу и не уходишь из нее. не уезжаешь. Ты живешь хотя бы сутки. В общем, до декабря, то есть надо было, наверное, за год заказывать. И в связи с этим известный нью-йоркский психолог, мать моих детей, она день и ночь буквально, немножко спит и работает. А все остальное время она планирует поездку. А я так не могу. У нее обсессия по части поездки, она много о ней мечтала. А у меня две обсессии. А вот так вот, скажем, люди, которые начинают жрать безмерно, они не могут остановиться. У меня то же самое со спортом. То есть, если я не занимаюсь, хотя бы 4 часа спортом каждый день, то я себя чувствую, не то чтобы жизнь прошла зря, но, в общем, мне это надо. И на этом фоне я стал есть мороженого много. То есть купил в Trader Joe's такие маленькие мороженые. Они очень недорогие, там рисовая оболочка, кружочек такой. Размером, наверное, с доллар. Есть такой доллар у меня. На счастье подарил лучший настройщик фортепиано Коля Солодовников. И я начал с одного мороженого, но так как я занимаюсь спортом очень много, то у меня эти калории, я их не считаю, они не производят на меня впечатления. И вчера дошел до 5, но правда 4 часа спорта перед этим, и поэтому 5 мороженых. И я даже не знаю, кто из нас нормален, потому что до поездки в Японии еще 3 месяца. И разрабатывать сейчас все детали, при том, что билеты уже куплены, и, в общем, понятно, где мы останавливаемся. Неясно только, как на какой транспорт пересаживаться. Но там один прогон очень рискованный. В декабре в Японии уже все-таки зима, холодно. И там в Альпах, в Северных, нам придется с чемоданами пройти 9 километров. И жена вчера сказала, что она начинает сомневаться, так что я должен каким-то образом выявить, а что там за, так сказать, поверхность, потому что по лесу у нас, по холмистым, там, скажем, местам, Харриман Стейт Парк, в котором, кстати, сегодня будет полно грибов из-за того, что дождь, а там какой там чемодан, там 4,5 мили пройдешь, и уже мороженого хочется. А с этой темой все. Теперь про ситуацию со студентами, когда они возвратятся на свои университетские кампусы, естественно, я имею в виду американцев, то рост искусственного интеллекта гарантирует, что никому из них не нужно будет бодрствовать ночами, чтобы написать 5 несчастных абзацев, о религиозном символизме в «Братьях Карамазовых». Там есть он, символизм религиозный. Но время, которое студенты экономят благодаря искусственному интеллекту, уходит на экзистенциальную тревогу. То есть, как дальше жить? Из-за того, что они по ходу учебы теряют уверенность в том, что избранная ими специальность может оказаться полезной персонально. То есть, сама специальность не бесполезна, но работу отберет искусственный интеллект. И по ходу учебы у них возникает новый тип тревожных состояний, потому что они начинают сомневаться в том, что они выбрали правильный мейджор. То есть есть люди, которые 2 мейджор, 1 майнор, на всякий случай, то есть чтобы быть уверенным, что будет работа. И я знаю такую молодежь, которая заканчивает колледжи с такими 2 мейджор и 1 майнор, и приходит к выводу, что нужно продолжать учебу, потому что нет рынка, который бы предоставил бы им работу. То есть все это происходит просто на глазах. Это как, если вы попали в Алькатрас, в тюрьму, то, в принципе, можно было спрыгнуть, так сказать, в воду, но там очень сильный риптайд и... не знаю, как это по-русски называется. Отплыть от острова трудно. И здесь то же самое. Отплыть в свободное плавание становится все труднее. Недавний опрос студентов американских колледжей, который был проведен Superhuman, выявил, что 69% опасаются, что искусственный интеллект усложнит им поиск работы. И 22% отметили, что сменили специальность или специализацию из-за проблем на соответствующем рынке труда. Другой опрос, который был опубликован фондом Lumina и Gallup, показал, что 13% студентов bachelor's degree, это бакалавриат, и 19% студентов, которые хотят получить associate degree, это пониже уровень, это типа младшего специалиста, сменили специальность или область обучения, опять-таки из-за искусственного интеллекта. То есть, с одной стороны, он им помогает получать образование, а с другой стороны, этот же самый искусственный интеллект гарантированно отнимает у них возможность получить работу. И кроме того, 47% опрошенных студентов сказали, что довольно часто рассматривали возможность смены специальности из-за искусственного интеллекта. Вот тут иммигрантов это должно встревожить. Если нет, то вам мозг вообще ни к чему. Ну, совсем. Я знаю буквально десятки тысяч людей, и если вы приехали в эту страну достаточно взрослыми, чтобы сохранить русский язык, и вам было нелегко, и поэтому вы старались, так сказать, подняться материально, при этом у вас появлялись дети, но вы ими не могли заниматься, потому что вы работали для того, чтобы у них был хлеб с маслом на столе, то очень многие, кто достаточно, так сказать, высоко стоит социально и материально, оказались жертвами страшных трагедий, потому что не уделяли внимания детям. Ну, вообще, разная языковая среда, это само собой, нет никакой интеллектуальной преемственности, совсем ничего общего. И в результате, я не буду говорить об экстремальных случаях, таких как дети становятся наркоманами, но есть другие вещи, когда ты не уделяешь внимания как родитель тому, на что способен твой ребенок, не способствуешь мягко его развитию в соответствующем направлении, и в результате он оказывается не у дел, получив порой дорогостоящее образование. И дальше выясняется, что ты заработал ему на жизнь. То есть он мог бы, там сказать, я не знаю, в лавке встать, так сказать, за прилавок, продолжить дело отцов, но совсем не обязательно, чтобы ребенок любил дело отцов. И таким образом он становится материально обеспеченным, но несчастным по жизни, потому что ничего своего он не создал. Он ничем не стал. Кто был ничем, тот станет всем. До лысого никогда в жизни этого не произойдет. А что же делать с этим самым курсом обучения? Чему учиться? Спросила Кроха. Тут все пока не очень ясно, но в чем практически все согласны, это в том, что учиться программированию уже не надо. Как это был совет давным-давно, он больше не работает. После практически 15 лет работы с самой быстро растущей специальностью для большинства студентов остаются, по крайней мере, пока что компьютерные науки, но в прошлом году популярность компьютерных наук, computer sciences, упала на 8%. Это очень много. Некоторые школы позволяют студентам специализироваться на искусственном интеллекте, и в частности в 2020 году только 4 школы предлагали специальность по искусственному интеллекту, в то время как исследователи из Северо-Восточного университета сообщают, что 79 вузов предлагают эту специальность, и 100 имеют minor, то есть как дополнительную специальность. Но вице-президент по образованию OpenAI считает, что работодатели будут искать в наймитах будущих универсальные навыки, такие как критическое мышление, лидерство и сотрудничество, а также грамотность в области искусственного интеллекта. Кстати, у меня есть одна приятельница, ее сын очень хотел попасть в JP Morgan. Он учился и был интерн там, но и очень захотел туда попасть. Это одна из самых крупных в мире финансовых институций. И ему помогло попасть туда умение играть в футбол. То есть он сходил в спортивную школу, и там был представитель администрации высокий на матче, в котором этот парень принимал участие. И парень к нему подошел и сказал: если я забью 3 гола сегодня, вы меня возьмете на работу? То сказал: да. И он забил 3 гола. А есть еще один момент. Это, кстати, по поводу социальных навыков. У меня это было, конечно, очень давно, но тоже в Америке была аналогичная ситуация, когда еще слов «искусственный интеллект» никто вместе не произносил. Это когда я случайно попал в банк, который с тех пор обанкротился, Manufacturer Hanover, на Park Avenue. И там моя тогдашняя приятельница предложила мне пообедать с ней, потому что у них там стейк стоил, по-моему, $3. А это был первый год моей жизни в Америке. И после обеда с ней и ее начальницей, начальница спросила, не захочу ли я еще раз пообедать с ней. Ну, естественно, я подумал, что она хочет меня трахнуть. Но стало интересно. Я согласился, тем более, что стейк стоил всего $2.5. И на втором обеде она сказала, что мы не хотели бы возглавить наш law library. То есть у них там библиотека была с соответствующей профессиональной литературы, и там были компьютеры, программное обеспечение. Я, конечно, еще не понимал, как это работает, но я сказал, конечно, да, я хотел бы. И спросила, почему вы решили без технического интервью предложить мне эту работу? Она сказала, да потому что с вами приятно обедать, с вами приятно поболтать. Все это требует, конечно, открытого ума и энергии. А есть школы, которые проявляют креативность. Вместо того, чтобы полагаться на старое доброе умение читать, писать и считать, университет штата Аризона перешел к таким кольцевым светилкам, можно сказать, выбрав специальность, призванную помочь студентам стать инфлюенсерами. То есть конечная цель – получать образование, но задача в том, чтобы стать инфлюенсером. И критики считают, что создание контента не заслуживает академического внимания, то есть обучать этому не стоит. Но есть и другие критики, которые считают, что оно, такое академическое образование, дает вас, студенту, возможность карьеры и transferable skills – это навыки, которые можно из одной сферы перенести в другую. Если по этому поводу у вас появились мысли, то, значит, вы можете их озвучить. Причем в лайв-чат я, конечно, гляну, что там происходит, но вряд ли, да, там наша обычная троица, которая только про свое. Так что я перехожу к следующей истории. У нас сегодня, то есть уже где-то с месяц, наверное, у нас появился спонсор у нас с вами в толковище. И то, что вы сейчас услышите, имеет отношение к деятельности этого спонсора. Но это не заказная информация, а просто я прочитал подробнее то, что предлагает спонсор, потому что я думаю о том, чтобы вы не лажанулись, если вы поведетесь, так сказать, на приманку. Metro Plus Health – это компания, которая предоставляет бонусы в виде программы Essential Plan, то есть вы получаете медицинскую страховку и при этом экономите средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Вот примерно один и тот же текст всегда. И я решил посмотреть, что же это за программа такая, потому что тут какие-то perks, то есть что-то дополнительное, а здесь бывают подводные камни. И об этом я сегодня расскажу, потому что вчера у меня на это не хватило времени, но чуть позже. Значит, жители Нью-Йорка, именно Нью-Йорка, потерявшие страховку после сокращений Дональда Трампа, это известное дело, сталкиваются с очень трудным выбором. Потому что когда-то план здравоохранения для рабочего люда штата Нью-Йорк был очень щедрым. И он сильно пострадал из-за сокращения федерального финансирования. Это факт по жизни. Не знаю, как с ним уживается та часть нашей аудитории, которая, с одной стороны, является трампистами, а с другой стороны, им нужна посильная медицинская страховка. Трамп мстит Нью-Йорку за то, что тот не встал перед ним на колени, и федеральное финансирование в области здравоохранения сильно, так сказать, стало жидким. А более 400 тысяч человек сейчас ищет в Нью-Йорке новую страховку. Или они живут без нее и привыкают к этому. И вот Essential Plan штата Нью-Йорк – это очень необычная государственная штатная программа, почти полностью субсидируемая при этом на федеральном уровне. Она стала спасательным кругом для тех, кто зарабатывает слишком много, чтобы претендовать на Medicaid, но слишком мало для оплаты частной страховки. Введена была эта программа в 2015 году в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, то есть это обамовское изобретение, и вот этот план также стал популярен среди иммигрантов, не имеющих права на Medicaid, и он еще и снизил число людей без медицинской страховки в Нью-Йорке до уровня ниже 5%. А теперь эксперты в области здравоохранения опасаются, что это число увеличится и что больше людей потеряет доступ к медицинской помощи. И многие нью-йоркцы теперь платят больше за страховку, в то время как семьи уже испытывают трудности с возможностью позволить себе жилье и продукты, а тут еще и расходы на страховку. И план превратился, можно сказать, в кран из миллиардов федеральных долларов на здравоохранение, причем больше, чем было направлено в другие штаты. Когда в прошлом году был одобрен закон Трампа о внутренней политике, он ограничил, какие не граждане имеют право на участие, что сократило поток финансирования, а затем штат Нью-Йорк ограничил право на участие, и порог дохода семьи из 4 человек раньше составлял 82,5 тысячи долларов, сейчас это 66 тысяч. Представители здравоохранения и общественные организации спешат помочь людям найти новую страховку. С 1 июля, начиная, почти 450 тысяч человек потеряли страховку, и около 242 тысяч с тех пор присоединились к новым планам. А жители Нью-Йорка имеют время до конца августа, чтобы оформить страховку через рынок штата. И вот глубокие сокращения этого самого Essential Plan произошли на фоне сокращение республиканцами в Конгрессе федеральных субсидий для людей, участвующих в планах ACA. Это на уровне начальной школы церковно-приходской для живущих в Америке. Что такое ACA план? Наш телефон в студии, кто-то сможет ответить на этот вопрос? 718-303-9090. Ожидается, что больше жителей Нью-Йорка потеряют страховку в январе, когда вступят в силу новые правила Medicaid, которые включают требования к работе. Государственные чиновники предупреждают, что более миллиона человек в Нью-Йорке смогут потерять покрытие Medicaid в ближайшие годы. Республиканцы защищали сокращения, утверждая, что они сдерживают расточительные программы, и в этом аргументе есть определенный резон. А система государственных больниц Нью-Йорка может оказаться довольно сильно ослаблена наплывом людей без страховки, потому что человек пришел, ему плохо, у него нет страховки, отказать ему в помощи они не могут. И на кого это ложится нагрузка? Естественно, на бюджет города и штата и государства. Так что если вы встревожились, но вы не в состоянии справиться с этой информацией самостоятельно, вы просто можете обратиться к нашему сегодняшнему спонсору, это Metro Plus Health. Они даже не знают, что я предложил всю эту историю в таком развернутом виде. Есть офис по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Там вам все объяснят и помогут, и вы можете найти офис поближе к вашему дому, если зайдете на сайт metroplus.org. Бонусы программы Essential Plan помогут экономить средства для покупки продуктов питания и повседневных товаров. При этом вы получаете страховку, и вам подберут подходящий вариант, исходя из вашего дохода. Все очень просто. С этим делом все. Если по этому поводу появились вопросы, мысли, ассоциации, вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Radio show.
8: За него стоят громадные мосты.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
11: А у нас есть один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Вы же в эфире, можете говорить. Ой, нет, это сумасшедшая задержка. Вы, видимо, смотрите телевизор. Там задержка где-то секунд на 15-20. А и как, слушайте телефон, тогда не будет задержки. Следующая тема – это антропик. Антропик – это должно интересовать, обязано интересовать тех, кто подумывает о хорошем инвестменте. Но здесь появилась необходимость рассказать о том, что называется loyalty program. Инвесторы, которые вкладываются в антропик или думают об этом, ожидают, что этот гигант искусственного интеллекта достигнет оценки в 2 триллиона долларов. И, может быть, даже больше. Причем это все должно кульминация произойти во время, ну, как последствия их дебюта на фондовой бирже, запланировано на осень. Если это произойдет, 2 триллиона они будут стоить на бумаге, то есть в акциях, то это будет выше, чем недавнее IPO SpaceX, которые поднялись до 1,77 триллиона. То есть это, оно станет крупнейшим в истории. И об этом пишут все англоязычные газеты Запада. Сторонники антропик считают, что стремительный рост продаж оправдывает резкий показатель этот самый, который вдвое превышает текущую оценку. Текущая – это 1 триллион, а сейчас уже говорят о 2. Сторонники антропик прогнозируют, что продажи к концу 2026 года обеспечат годовой доход до 120 миллиардов долларов, то есть в 10 раз больше, чем в начале года. Это, с одной стороны, сумасшедший рост, с другой стороны, это абсолютно необходимо для стартапа, который собирается выйти на биржу. Если они показывают хотя бы в 3 раза каждый год увеличивающийся доход, то инвесторы забирают деньги из них и не дожидаются, пока они выйдут с IPO, и вкладывают в другие. То есть тут речь идет о том, что они в 10 раз больше будут зарабатывать к концу года, чем в начале. И некоторые инвесторы считают, что такой взрывной рост оправдывает оценку компании в целом в 3 триллиона долларов, что в 30 раз превышает годовую выручку. А Financial Times, это британская, отмечает, что другие суперзвезды искусственного интеллекта, такие как Palantir и Nebius, торгуются на уровне в 55 раз выше своего годового дохода. То есть их акции торгуются в 55 раз больше, чем они зарабатывают. То есть это уже похоже на пузырь. Но без искусственного интеллекта мы никак не обойдемся. Вопрос только в том, как будет происходить монополизация рынка и будет ли она происходить. Повод для осторожности всегда должен быть. И здесь, несмотря на то, что Лучшие модели Anthropic превосходят продукты конкурентов, таких как Alphabet и OpenAI. Они таки уязвимы, потому что компании могут, вместо того, чтобы судорожно покупать новые продукты, как мы делаем, когда нам предлагают новые телефоны, хотя, в принципе, они выполняют для нас, для пользователей, одни и те же функции всегда, а в скорость, так сказать, подсчета мы это не в состоянии на это среагировать. Но просто компании могут сократить использование искусственного интеллекта из-за высокой его цены, потому что цена будет расти. И топовая модель Anthropic сейчас, она называется Fable, она стоит, в частности, дороже аналогичного, в принципе, инструмента, который представляет на рынке OpenAI. А с дядей Сэмой тоже все непросто. С дядей Сэмой, да, точно так говорят евреи. Почему-то Сэма вместо Сэм. Если мальчика назвали Сэм, то его называют Сэм. Я не раз слышал это. Сёма, значит, ситуация с дядей Сэмом напряженная. Anthropic борется с федеральным правительством в суде из-за того, что Пентагон признал ее продукты риском для цепочки поставок. Администрация Трампа также временно ввела экспортные ограничения на самые мощные модели компании в июне, что замедлило, естественно, рост именно выручки. А речь идет о том, что осенью им надо выходить с IPO, и замедление роста выручки – это плохо для начальной стоимости акций. Причем Anthropic параллельно уже сейчас ведет собственные покупки перед этим IPO. Сообщается, что Anthropic обсуждает сделку на сумму в 6 миллиардов долларов по покупке стартапа Descartes, который занимается искусственным интеллектом. Знания Декарта могут помочь Anthropic'у снизить стоимость обучения моделей и позволить разрабатывать собственные чипы, ставя компанию в конкуренцию с NVIDIA. Вот это, кстати, перспектива интересная, потому что у Теслы в свое время были собственные чипы, и когда не хватало полупроводниковых компонентов для того, чтобы делать новые, в новые модели, они перепрограммировали старые чипы, это было предусмотрено, и это позволило ускоренными темпами Илону Маску, хозяину Теслы, стать триллионером. Да, у нас нет ни одного человека, кто бы знал, что ACA stands for Affordable Care Act. Если вы дослушали эту тему до конца, то вот вам конфетка бесплатно. Внутренняя информация о том, куда идут деньги искусственного интеллекта. Goldman Sachs прогнозирует инвестиции в искусственный интеллект на 7,6 триллиона долларов к 2031 году, то есть через 5 лет. 7,6 триллиона. Деньги идут не гигантам искусственного интеллекта, а уникальным модульным инфраструктурам, ну, таким как система SkyMod, которую делает Blue Sky AI. И у меня, между прочим, есть картинка, которые имеют к ним отношение. Они предлагают сейчас привилегированные акции по $5 за штуку. Их обыкновенные акции, которые торгуются на бирже OTCQB, закрылись недавно на уровне $7. Так что если вы инвестируете по $5 за акцию вместо 7, которые торгуются на бирже, но через Blue Sky AI до 20 августа осталось 2 дня, то

9 миллиардов возвратов были одобрены по состоянию на конец июля. Какие компании получили самые большие чеки? Более 40 участников S&P 500 сообщили о сумме возвратов в районе 9,6 миллиарда долларов в прошлом квартале. Причем лидирует Apple, у них 2,2 миллиарда возвратов, Ford вернули 1,3, и Nike получил 980 миллионов, а FedEx 800 миллионов и Amazon 640. Но, скорее всего, вы персонально, все те, кто пользуется услугами, те, кто получил деньги, прикиньте, ситуация интересная. Их обложили тарифами, за это они приподняли цены, вы заплатили за эти цены, теперь они получают возвраты. А как быть с вами? А получите ли вы что-то из этого? Скорее всего, вы не получите свои деньги обратно. Так что если вы голосовали и поддерживаете полностью во всем безоговорочно президента Соединенных Штатов, то вы за это платите. Некоторые компании обещали передать все-таки деньги, но опосредованно, снизив цены, но они не будут вам отправлять какие-то наличные. Кроме того, трудно доказать, какие повышения цен были вызваны тарифами, потому что есть еще другие рыночные факторы, ну, скажем, те же самые цепочки поставок. Однако отправители, такие как FedEx, UPS и DHL, будут предлагать прямые возвраты средств некоторым клиентам, поскольку могут отслеживать отдельные импортные товары, на которые были наложены тарифы. То есть, честь им и хвала, если вы что-то купили за границей и заплатили больше из-за тарифов, то вы получите от этих отправителей компенсацию. А теперь последнее по этой части. Вещь очень важная – loyalty programs. Я вчера успел до конца шоу только в двух словах рассказать о том, что журналист Wired, это портал, который занимается расследованиями, запросил копию своих персональных данных у сети McDonald's и получил файл объемом в 515 страниц о его привычках. То есть он узнал о себе, прочитав этот файл, гораздо больше, чем он думал, потому что это результаты анализа его общественной деятельности. Звать его Рис Роджерс, и сейчас про него говорят везде на английском языке. Естественно, программа лояльности того же самого McDonald's, а они не исключительные, она отслеживает поведение покупок. Вот, скажем, таких как любимые блюда из их меню, плюс самые посещаемые места. И это, скорее всего, достаточно стандартно. А может быть, тревожно то, что McDonald's использует эти данные, чтобы предсказывать, как часто клиент будет приходить в определенное место, чтобы купить определенный бургер в будущем, сколько он будет тратить, что заказывает и какую вероятность нужно учитывать в том плане, что он перестанет стать клиентом, быть клиентом. Это, то есть, вероятность, если он перестает, значит, все, он выходит из базы данных. Ну, может, он поменял вкусовые привычки. Причем представитель McDonald's сказал, что гигант этот использует такую информацию, как прошлые покупки, чтобы обеспечить более увлекательный и личный опыт для клиентов. А вообще у McDonald's 210 миллионов активных пользователей программы лояльности. И они тоже являются важным цифровым показателем для McDonald's. Так что они могут стать гигантом только потому, что они так себя ведут. Какие для нас моменты, в смысле отрыжки по этой части, вот к тому я и веду. То есть если мы, значит, отдалимся чуть-чуть, чтобы эту большую картину увидеть на расстоянии, loyalty programs, она есть у всех, у больших и даже у маленьких. Скажем, ваш местный продуктовый магазин может вам предложить loyalty program, membership, и вы будете в определенный день недели платить на 10% меньше, чем всегда. Средний потребитель в Соединенных Штатах состоит на сегодняшний день более чем в 15 программах лояльности. И причем это данные устаревающие, потому что это то, что я вам сказал, более 15, это за 2024 год. А новой статистики пока нет. И некоторые из этих программ

0: И вот тут вот самое важное. Они могут эксплуатировать ваши данные. Мало того, они могут продавать ваши данные, но могут и эксплуатировать. А когда вы подписываете программу лояльности, там текст, ну, не знаю, на 3 страницы мелким почерком. Очень мало кто может это прочесть. И недавно, кстати, обозреватель Washington Post обнаружил, что программа лояльности Starbucks, возможно, давала ему меньше скидок, потому что программа выявила, что этот пользователь готов платить полные цены. И наверняка существуют похожие схемы. Я нарвался на этот материал, именно нарвался, потому что, на чем я вчера закончил, я хотел купить себе новые сникерсы, и они стоят... Я покупал последний раз, но это не совсем сникерсы, это hiking shoes. Hiking boots в этом смысла особого нет, потому что по глубокому снегу не пойдешь, во-первых. А во-вторых, есть такие пристежки к сникерсам, которые позволяют защищать от снега и в глубоком снеге. Правда, они тоже стоят там, может быть, до $100 каждая. И пошел в специализированный магазин, очень клевый, там огромный выбор. А потом, если ты покупаешь обувь, в которой ты должен ходить долго и по непростой местности, то тут вопрос не денег, а то, что ну, обувь – это важнее, чем штаны. И в программе лояльности 20% скидки на любые продукты. А для этого надо просто было дать email-адрес и все. И это настолько просто, что вызвало у меня определенные подозрения. Так что здесь есть подводные камни, и это следует учитывать. У нас сегодня практически не было звонков, но это и понятно, потому что темы непростые, а люди, которые звонят в эфир, они, скорее всего, по большей части, ну, за исключением 5 наших, так сказать, наш спецназ, это наш сквад, радиосквад, они в этом ничего не понимают. Так что самое большое удивление мое профессиональное, да и многих из вас, по поводу всего этого нашего совместного радиопродукта под названием «Толковище», это то, что большое количество людей продолжают слушать то, что они совершенно не понимают. Видимо, им важен русский язык, но и не его содержание. Такое тоже бывает. На сегодня у нас с Васей все. Всем хорошего дня и до встречи.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Скуль! Привет! Дорогие дамы, уважаемые господа, я начинаю, как обычно, с бейсбольных полян. Регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера было всего 11 матчей, в частности, Янкис отдыхали. Янкис начинают сегодня серию в Балтиморе с Ориолс. А вот вчера Балтимор играл в гостях с Тампой и был бит. Тампа выиграла с счетом 7-6. Бостон Ред Сакс, это тоже команда Востока Американской лиги, играла дома с Аризоной, легко победила 11-1 на Востоке. Национальной лиги Атланта, лидеры в этой группе, играли в гостях с Миннесотой, победили 4-2. Филадельфия выиграла дома у Майами. И Метрополитенс, моя команда, снова победила, продолжает наступать.